0: Взрывы слышны этой ночью в Одессе на юге Украины, в Одесской, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях действует режим воздушной тревоги. Уведомительный порядок пересечения границы вводится для дипломатов из стран Евросоюза с 15 июня. Об этом сообщили в российском МИДе. Ранее власти ЕС объявили, что российские дипломаты в рамках 19-го пакета санкций будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. В МИДе России пообещали зеркальный ответ. Страны ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом написал в соцсетях глава Европарламента Роберто Мецола. Страны ЕС начнут переговоры 15 июня, сообщила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это произойдет в рамках межправительственных конференций с участием этих стран в Люксембурге, где соберутся главы Министерств иностранных дел ЕС. Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции запланирована на 16 июня. Об этом сообщили в НАСА. Прибывший на станцию в рамках 34-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту космический корабль покинет его около 19 часов 5 минут по московскому времени. Приводнение побережья штата Калифорния ожидается 17 июня. Cargo Dragon доставит на Землю результаты проведенных на МКС экспериментов, включая напечатанные при помощи биопринтера образцы хрящевой ткани, а также материалы для исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Кратковременные грозы и залповые ливни накрыли накануне столичный регион. Местами прошел град. Ветер разгонялся до 15 метров в секунду. Как заявила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, непогода не повлияла на температуру воздуха. Сегодня дожди продолжатся, но в будущем они принесут прохладу. В воскресенье до плюс 22. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсекиэль Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не попал. Победителя определят в три этапа. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающие Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением контракта. Напомню, что ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зиньковского. Напомню, что «Сочи» вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джа Йель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило трех главных тренеров за сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса» и после поражения в матче за бронзу от «Локомотива Кубани» ушел из команды Ростислав Вергу. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до 22 градусов тепла, малооблачно, без осадков. В Омске до 25-27, кратковременные дождь и гроза. В Красноярске еще теплее, до 28 градусов. Также прогнозируют осадки. В Калининграде плюс 16-18 временами дождь. В Самаре плюс 24, дождь и гроза. В Туле и Воронеже до 27 градусов. Также дожди и грозы. В Волгограде до плюс 30 ожидается дождь. В Ялте плюс 23.

0: мы говорили, говорили, и вот договорились, похоже. Мечтать, как известно, это означает привлекать к себе внимание Вселенной. Вы, дорогие слушатели, знаете совершенно точно одна старинная поговорка: «Бойся своих желаний». Чем больше ты о чем-то мечтаешь, чем больше ты произносишь вслух то, что тебе кажется несбыточной какой-то историей, тем скорее эта история воплотится в жизнь. Меня зовут Дмитрий Чернов, это «Мужские грезы», и сегодня, друзья, мы поговорим, хочу начать, точнее, с этой новости, потрясающей совершенно, о том, что в России, ну, я не знаю, насколько это правда, мы с вами понимаем, да, что у нас пресса иногда бежит впереди паровоза, пытаясь выдать желаемое за действительное. И вот новость, появившаяся с такой вот строчкой «Тренд о маме выходного дня набирает популярность в России», естественно, не мог не привлечь нашего здесь в редакции программы «Мужские грезы» внимания. Оказалось, что женщины все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами стремятся лишь навещать их. Мы сегодня хотим разобрать эту историю, прямо вот по кирпичикам разобрать. Потому что, когда женщины добровольно передают права на полную опеку отцам, но еще полгода назад выглядело как какой-то фантастикой. Они подписывают мировые соглашения, они готовы вместо долгих судебных тяжб за право на опеку согласиться на то, что пусть отец воспитывает, я буду строить карьеру, я буду навещать ребенка по выходным. Это, кстати, вопрос. И вот такой вот тип заботы о детях женщины вдруг внезапно стали проявлять. Так пока пресса только нас уверяет в этом. Конечно, я решил выяснить глубину этой кроличьей норы под названием «Мама выходного дня». В чем-то здесь женский подвох обязательно должен быть. И давайте сегодня в этом разберемся. Программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Поехали.
1: «Мужские грезы».
0: Итак, читаем. Женщины настаивают, что папа такой же родитель, как и мама. Поэтому отдать ему ребенка на полное воспитание вполне нормально. А еще недавно совсем, давайте вспомним, как программа «Мужские грезы» на основе чего появилась. Она появилась как раз на огромном количестве историй, когда женщины категорически против были того, чтобы отдавать своих детей бывшим своим мужьям. Даже для того, чтобы просто папа имел возможность там пару часов прогуляться со своим сыном или дочерью. И вот сегодня увеличивается это количество, и женщины отмечают, что мужчины чаще больше зарабатывают, а еще дети бывают и сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Как ловко переобулись дамочки за последнее время. Ну что же это такое? И обратите внимание, и в первой ситуации, вот та, о которой я говорю, с которой мы начинали программу «Мужские грезы», и сейчас все крутится вокруг денег. Ну, понятное дело, что мы живем сейчас в эпоху, когда деньги – это ключевой элемент отношений, к сожалению. Но ведь вторая часть оправдания, что дети бывают сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Что вдруг случилось? Не потому ли это начало происходить, что мамы вдруг вспомнили, что у них должен быть еще один муж? Что на них после развода никто что-то не смотрит, никак с ними не заводит знакомства. Не потому ли, что женщина, как говорится, с прицепом сегодня это не самый заманчивый вариант для многих мужчин бездетных? В чем причина? Кстати, знаете ли вы, что многие сторонницы приводят в пример опыт Турции, что там, мол, при разводе дети чаще всего остаются с отцами, потому что женщины не готовы оставаться дома и посвящать себя быту. Ох, как ловко. Ну, я, безусловно, не мог оставить сегодня эту ситуацию без комментария. Связался с адвокатом, с нашим постоянным экспертом программы «Мужские грезы», председателем Московской коллегии адвокатов Викторией Данильченко. Здравствуйте, Виктория Борисовна.
2: Здравствуйте.
0: Смотрите, как все интересно меняться вдруг неожиданно начало, да, в отношении материнской психологии по отношению к своим бывшим супругам. В чем вы здесь видите, например, причины такого странного довольно-таки изменения сознания?
2: Ну, давайте так, я скажу вам честно, я такого изменения сознания не вижу, как и не вижу тенденции такой, но есть ли какие-то отдельные случаи, которые там мне известны, есть. И вот здесь я как раз могла бы вам сказать вот о чем. То есть, смотрите, есть мамы, которые там работали и продолжали бы работать, да, и они могли бы совершенно спокойно взять няню, и никакой папа вдруг бы не появился у детей, либо появился, как вы правильно говорите, на выходные дни, там, да, если и то после длительной борьбы в суде. Но вот какие вижу я странности, что

0: этому прибегают именно те мамы, которые, правда, долго судились, рядились, и потом вдруг на каком-то моменте человек то ли начинает работать. То есть, понимаете, я даже не могу сказать, что у человека встали мозги на место. Это вот не про это. Да, потому что если бы они были на месте, то, наверное, не было бы всех этих ужасов, да, всех запретов и всего остального. Вот очень сложный момент. С одной стороны, да, психолог вам бы, наверное, сказал, что, может быть, вот она так перегорела в этой борьбе, что ей уже, собственно, как бы и не нужно ничего, и как бы вот она отдала ему, говорит, да ладно, и бог бы с ним, да? Где-то у кого-то подрастают дети, а дети умеют разговаривать, как мы с вами знаем, да, и уже там годам к 10 может сказать совершенно спокойно, я вот хочу с папой, а если у тебя нету близких отношений, условно, с мамой, то а куда ты денешься, если, ну, ты совсем не конченый человек, который будет там переживать за своего, ну, там, и скажет, нет, все равно будешь здесь, и, там, я не знаю, ребенок есть отказывается, а я все равно буду настаивать, да, но это уже тоже какие-то странности. Вот, то есть, понимаете, причин как таковых, мне кажется, достаточно, но они не связаны с моей точкой зрения, ни с какой-то там политизацией или ни с какой-то там новым веянием, там чего-то. Все совершенно у каждого она своя, и то, Дим, я бы, наверное, назвала, может быть, 2 или 3 случая, которые я знаю, и то знаю в силу того, что были долгие длинные суды. Да. Это, кстати, происходило у достаточно, ну, мне сложно сказать, там, медийных людей, но это известные люди, да, с кем вот такое тоже произошло, и мне это тоже известно. Но вот еще раз повторяю, тренда лично я не замечаю.
1: А вот что думаете вы относительно, знаете, какого наблюдения моего? Сегодня молодым-то людям сложно найти себе пару. Любой социолог, любой, так сказать, психолог на подтверждение найдет. А вот смотрите, когда после развода женщина считает, что, ну, я отниму у тебя ребенка, потому что я тебе там тем самым насолю, там, жизнь тебе испорчу, буду тебе мстить, как мне вот говорили в свое время, значит, буду тебе мстить с помощью детей. А получается, что жизнь-то не складывается после этого, потому что, во-первых, мужчинам есть среди кого выбирать и без детей, так сказать, да, вот давайте честно. А во-вторых, здесь вроде как получается, что и, да, с прицепом-то, так сказать, как в народе говорят, да, очень сложно найти себе и подобрать себе какого-то будущего спутника жизни. Вот, может быть, в этой, так сказать, области надо покопаться, может быть, здесь найти это
0: оправдание. Вы хотите сказать, что новый мужчина не хочет брать ответственность
1: за чужого ребенка? И в том числе.
0: Да, почему нет, конечно. Я ни в коем случае в данном конкретном вашем предположении не возьмусь с вами спорить. Конечно, и такого много. Возьмите другой тренд. А сколько случаев сегодняшнего дня, когда браки, там одно время, да, это были условно модные браки, когда мужья были старше намного, а сейчас в обратную сторону сколько таких случаев? Очень много. Хотят ли молодые мужчины брать ответственность за ребенка, которому уже, там, который, там, не знаю, 10 лет плюс и так далее? Нет, конечно, не хотят. А что ей из-за этого жизнь ломать? Вот тут-то и вспоминаются те самые отцы детей, с которыми у тебя была война все эти, там, условно, годы, пока она сама не нашла, там, свое счастье. Просто сложно говорить о мужчинах, которые, ну, там, условно, уже ее возраста или старше. Ну, здесь, как-то, на мой взгляд, крайне редко, когда происходят, вот, ну, вот в этом вопросе какие-то проблемы. А вот, опять же, тренд, конечно, безусловно. Поэтому, да, соглашусь.
2: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
3: Мужские грезы.
1: А мне тем временем пишут. У меня во время прямого эфира, когда эту тему впервые я озвучил, буквально там на неделе прошлой, сразу пришло сообщение от некой, по-моему, Натальи или Елены, которая написала: «Мужчины, за что боролись? На то и напоролись». Злорадство здесь совершенно неуместно. Почему? Ну, потому что мужчины не боролись за это. Мужчины боролись за своих детей. Зачем же вы, ну, как-то вновь все вот это вот нивелируете? Хотя бы просто могли бы порадоваться за то, что мужчины добились своего. Хоть кто-то победил, хоть где-то победил. Ой, а женщины, конечно, такой прием используют в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку. И я в этом тоже почему-то уверен. Сдается мне, что не бывает ничего в женской природе вот так вот внезапно, после долгих месяцев злости, взаимных обид, распри, крика, унижений в адрес мужчины и всего прочего, чтобы вдруг внезапно все вот так вот стало хорошо. Но, друзья, факт остается фактом. И если это действительно так, и если действительно количество этих мам увеличивается, нам, отцам, остается только порадоваться. Но, как вы знаете, лодка, она ведь раскачивается из стороны в сторону, да? Как бы здесь не произошел бы очередной перекос и не закричали бы папы караул. Такое ведь тоже может быть. Кстати, я давным-давно хотел по этому поводу сделать некое отступление в программе «Мужские грезы». И давайте-ка прямо сейчас его и сделаю.
3: Мужские грезы.
1: А какое отступление? А вот такое простое напоминание, что программа «Мужские грезы» давным-давно уже перестала практически быть такой, знаете, однобокой укорой в адрес женщин. Да, мы пресекаем и будем пресекать впредь все эти брутально-феминистические закидоны. Мы будем их категорически подсвечивать, мы будем их категорически осуждать, да? И, как знаете, вот хочу здесь напомнить вам слова Марка Аврелия, философа и жившего в первом веке римского императора, в первую очередь, во вторую очередь, конечно, философа, в третью видного полководца, если кто не знает. Марк Аврелий, друзья, писал: постоянно думай о том, каковы те люди, признания которых ты добиваешься, и каково их руководящее начало. И ты не будешь ни винить их за невольные прегрешения, ни нуждаться в их признании, если заглянешь в источник их убеждения и стремления. Гениальная книга «Наедине с собой», размышления Марка Аврелия. На всякий случай поинтересуйтесь, если будет свободная минутка. Почитайте. Вообще книги в помощь бывшим отцам, мужьям и будущим мужчинам вообще категорически никогда не мешали. Я всегда это подчеркиваю, и сегодня лишний раз, естественно, воспользовался минуткой.
3: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
1: А в это время российские пенсионеры массово пытаются зачать детей с молодыми женами. Вроде бы выглядит как какой-то юмористический заход, да? Потому что оказалось, что количество вот таких потенциально престарелых отцов выросло в стране, представьте себе, за последний год в 2 раза. Информация проверенная. Максимальный возраст таких пап уже составил 73 года, тогда как в 23-м году 71 год. Специалисты в этой области, медики, рассказывают, что среди их пациентов около 30% это пары, где мужчине 65-80 лет, а женщине 35-40. Это андрологи. Люди, которые, в общем, занимаются и помогают, так сказать, воспроизводству. Обычно речь идет о очень состоятельных представителях сильного пола, которые заводят уже 3-ю или 4-ю по счету жену. Ну, заводят, имеется в виду, приводят, конечно, к врачам с вопросом: на что мне с ней делать? И, как правило, в преклонном возрасте мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому обращаются к врачам с просьбой помочь вернуть там некоторые функции. Но здесь возникает вопрос вот какого рода. Мне удивительно было это всегда. Ведь человек в 70 лет должен понимать, что завтра, не сегодня, да, а завтра у него родится малыш. Ему бы, так сказать, в аптеку лишний раз как-то попытаться спутешествовать. А здесь нужно с утра до ночи слышать крики, помогать супруге. Ну, если, конечно, ты папа, а не просто осеменитель. И я, друзья, подумал о том, что мы, наверное, должны с точки зрения психологии здесь как-то взглянуть на ситуацию. Пригласили мы кандидата психологических наук к беседе Наталью Минаеву, преподавателя психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии. И Наталья Леонидовна, здравствуйте. Я вот что бы хотел бы узнать у вас.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: От откуда такой внезапный всплеск вот этих вот желаний? У нас мужчины после 65 вдруг, предполагаю я, почувствовали себя в силах. У меня, знаете, какой вопрос больше всего беспокоит? Они представляют себе, как они потом будут с малышами, с этими? И самое главное, сколько им будет лет, когда придется ребенка вести в первый класс? Что они с этим-то делать собираются?
0: Да, Дмитрий, вопрос очень хороший. Ну, наверное, не просто обычные мужчины хотят становиться папами, а те, у кого есть такие финансовые возможности. Поэтому, на мой взгляд, имея финансовые те же возможности, можно обеспечить должный уход младенцу. Да, сейчас для этого масса возможностей, это няни профессиональные и так далее. Поэтому не спать по ночам, ну, вряд ли придется этим уважаемым мужчинам. Вот, что касается дальнейших шагов, как это, когда младенец уже родится. Вот, то есть финансово, если есть возможность, это все решаемо.
1: А что касается дам, которые, да, составляют семейную пару, не знаю, там, в каких они состоят отношениях, но тем не менее, врачи что говорят в этой связи? Рекомендуют все-таки пойти на этот шаг и зачать ребенка, когда, возможно, может быть, не все и получается. А женщине при этом под 40 лет, я извиняюсь. Что в этом случае говорят медики?
0: Вы имеете в виду по женскому здоровью?
1: И да, по женскому в том числе, да. Психологически что же надо подготовить? Надо же тоже понимать, что, возможно, не все пойдет по ранее намеченному плану, как говорится.
0: Да, конечно. Но сейчас медицина тоже шагнула очень далеко, и детородный возраст женщин, он сместился в более, как бы, высокую планку. То есть, если раньше женщины молодые старались ребенка, ну, первого хотя бы родить, да, это 25 лет, 30 и так далее, то сейчас возможности медицины, я не медик, мне сложно судить, но вот от врачей то, что слышу, и 35, и 40 лет, и это тоже не потолок. Поэтому, если скрининги позволяют, а если у женщин... Сейчас многие сидят за здоровьем. Опять же, много возможностей, да, поэтому женщина в 40 сейчас и женщина в 40, не знаю, там, лет 25-30 назад, мне кажется, немножко другие женщины, потому что сейчас очень много возможностей с точки зрения медицины. Поэтому врачи говорят, а почему бы и нет? Если у вас есть такие возможности, почему бы и нет?
1: Ну, и еще у меня один вопрос. Вы вот сказали, что, да, там нанимают в няни и так далее. То есть я представляю себе мужчину, которому, ну, скажем так, да, давайте самого молодого, в 65 лет возьмем. И вдруг он внезапно, что ж получается, разбогател и такой думает, ну, теперь я точно могу родить ребенка еще одного, да, благо жена у меня молодая. Но мне возникает какое-то подозрение, что если данные, да, что количество таких потенциальных отцов выросло вдвое за последний год, престарелых отцов, чего уж тут, давайте по правде, вряд ли они все внезапно разбогатели. Нет ли здесь еще какой-то психологической, как вам видится, причины, может быть?
0: Ну, сейчас общество стало более, как бы, терпимым. То есть, если раньше, не знаю, там, в советское время еще, ну, конечно, тоже были такие истории, но они не были такими, ну, массовыми, скажем так. Вот, сейчас общество более терпимо относится к тому, что у мужчины может быть несколько браков в весьма преклонном возрасте, он может жениться на молодой женщине. А, поэтому, на мой взгляд, тут ряд факторов. У материальной составляющей, о которой я уже говорила, и возможности медицины, и более психологическое, такое спокойное, я бы так сказала, отношение к такого рода событиям, да, к созданию пар. Вот. Мне так это видится.
4: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
5: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
3: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
1: Но это очень, конечно, друзья, сомнительная история. Мне все равно думается, что сколько бы денег бы у тебя не было, сколько бы нянек ты не мог нанять своему малышу, в любом случае, конечно, нужно понимать, что силы тебе понадобятся. Представит себе человек 80 лет, что у него хватит сил для того, чтобы воспитать, вырастить и поставить на ноги маленького человека, да, родившегося, новорожденного. Большой вопрос. Более того, представит ли этот человек, что ему через 7 лет после рождения малыша нужно будет как-то выстоять для того, чтобы в школу с ним сходить. А думают эти вот престарелые миллионеры-папаши, что будет думать их ребенок, что будет думать их сын, предположим, когда будет представлять его своим друзьям в классе в пятом, показывать. Мне кажется, ребенку будет стыдновато немножко. Потому что здесь даже это не дедушка, и это уже где-то на уровне прадедушки будет папа. С другой стороны, дай вам Бог, конечно, детей. И дай вам Бог здоровья вашим детям, мамам. И в первую очередь, конечно, папы. Вам, безусловно.
3: Мужские грезы. Программа Дмитрия Чернова о том, о чем не принято говорить.
1: Ну что, а в финале сегодня у меня для вас прекрасные отцы новость есть. Пока это только предложение, но предложение денежное. Предложение на, как говорится, миллион. В общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал. Да не просто капитал, а капитал в размере 2 миллиона рублей. С одной оговоркой. Предлагается его выплачивать семьям, в которых трое и более детей родились в одном браке. В одном браке. И мера эта может поддержать многодетные семьи и жилищное строительство, естественно, стимулировать. Хорошая, хорошая новелла, мне сдается. Потому что, ну, давайте порассуждаем немножко здесь вместе с вами, да. Кстати говоря, у нас есть для вас возможность писать сообщение. У меня, во-первых, есть почта dchernov@radioru.ru. А во-вторых, у нас есть группа ВКонтакте. Она называется «Мужские грезы». Найти очень просто. Либо написать «Мужские грезы», либо просто по адресу @menscries через букву C вы попадете на нашу страницу. И там можно оставлять в комментариях всегда свои замечания, предложения, вопросы. Так вот, в 40% случаев, как говорят авторы этой идеи пока еще, мамы с тремя детьми, конечно, уже не работают. Ну, а если еще представь себе четверо детей, то они вообще мало чего могут. Поэтому что у нас с отцами происходит в таких семьях? Отцы у нас просто сплюснуты прессом жизни. И, конечно, отец должен такой капитал получать для чего, говорят эксперты? Для того, чтобы одновременно стать мерой поддержки семьи с детьми и драйвером строительства жилья. И чтобы возможность была хоть что-нибудь там... Я не знаю, что можно купить на 2 миллиона. Вы уж меня простите, конечно, дорогие авторы инициативы. Если вы серьезно предлагаете деньги в качестве отцовского капитала для того, чтобы семья могла где-то как-то чего-то прикупить в плане пожить, ну, пока смешно. Просто откровенно, просто смешно. Знаете, как сказал однажды Эрнест Хаскинс, если не знаете, кто это такой, полистайте, это, ну, подскажу, один известный экономический деятель штата Хеннесси в Соединенных Штатах, он сказал, что если каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось. Это примерно из той же самой оперы. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Хотя деньги в семьях никогда бы не были бы лишними. И вообще само по себе уже прекрасно, что появилась хотя бы такая формулировка, как отцовский капитал.
3: Мужские грезы.
1: Вообще у нас сегодня получился очень позитивный выпуск. У нас сегодня очень позитивная программа «Мужские грезы». Всегда бы хотелось бы, чтобы и впредь программа «Мужские грезы» блистала и извергала бы суровый мужской позитив. Меня зовут Дмитрий Чернов. Друзья мои, спасибо вам за внимание. Через неделю о мужчинах и не только, как теперь уже получается, будем вновь говорить. И, конечно же, встретимся с вами. Берегите себя, мужики, и помните, что внутренние шрамы делают нас сильнее, в то время как внешние украшают. Пока.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр. И говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский. От Гамлета до Деточкина. Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии, и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск, где жили родственники отца.
2: Из интервью Иннокентия Смоктуновского. Образования у родителей никакого не было. Это были простые, хорошие русские люди, что называется, от земли. Мать Анна Акимовна – маленькая, добрая и очень тихая женщина. Отец Михаил Петрович – во всем ее прямая противоположность. Двухметрового росту, невероятно сильный, рыжеволосый, залихватского характера. Жили бедно. В юные годы я и не слышал о карманных деньгах. Заслужить мороженое – редкостная радость. С переездом в город мне открылось ранее неведомое – театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
1: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире. Хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске, где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек, без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
3: А вы что, тоже артист, да?
4: Да, начинающий.
3: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия, а?
4: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
3: Ну все, скажи, пожалуйста.
4: Смоктуновский. Ну, что?
1: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражаются, камео самого себя, молодого и никому неизвестного, в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе «Шоу», как он лгал ее мужу. Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
5: Вы кем до войны были?
6: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономии. Никогда никому не давал. Я в детстве-то не любил драк. Любил математику, вот и все.
5: Разве это плохо?
6: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
1: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского Большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Ромма. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Ромма по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой: «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети. Давайте работать. У нас и без того времени в обрез».
1: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Линьяне» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа: «Папа, вставай, дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. А реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой, тоже простой-простой: «Здравствуйте, Кеша. Ну что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Придя наконец в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия». Он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное. Честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
1: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
7: «Простите, а вы не псих?»
8: «Нет, у меня и справка есть».
1: Или еще эта знаменитая:
9: «Здравствуй, Люба. Я вернулся».
1: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
10: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Встречаем утро бодро и легко.
11: А это не вредно?
12: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
13: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
11: Да, да, что мы выяснили. Прекрасно.
14: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
15: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
11: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
16: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Общество. Коллекционер.
17: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии хорошо знакомого нам с вами московского юриста и известного коллекционера часов Альберта Сердюка. Альберт Николаевич, здравствуйте.
18: Мое почтение, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Николай.
17: Уважаемые друзья, я позволю себе напомнить, что наш гость коллекционирует старинные часы с боем. Коллекция обширная, часы напольные, каминные, настенные и даже каретные из разных стран и разных эпох. Но начну я с другого. Я вижу, вот здесь гравюра лежит.
18: Да, это верно.
17: Старинная книга. Очевидно, это Кремль, потому что здесь ракурс какой-то другой, непонятный. Деревянный забор совершенно, значит, непонятный. И деревья какие-то растут. Это наш Кремль. Это
18: так точно, Кремль. Да, московский Кремль. Я собираю в первую очередь, конечно, часы, но у меня есть небольшая коллекция старинных гравюр. Вот не знаю, почему с детства они мне нравятся. И как-то был я в одной букинистической лавке, роюсь там в этих гравюрах, так от нечего делать, ни на что не рассчитывая, и глядь, попадается мне гравюра с видом Спасской башни Московского Кремля, вид двора со стороны самого Кремля, не со стороны Красной площади. На гравюре изображен Вознесенский женский монастырь. В Московском Кремле был на протяжении столетий, начиная с 14 века, женский монастырь, Вознесенский он назывался. Основала его жена Дмитрия Донского. Дмитрий Донской первый, как вы помните из школьных учебников истории, первый строит каменный Кремль. Кремль был тогда белокаменный, и Москву называли, соответственно,
17: белокаменной.
18: При большевиках в 1929 году монастырь сносят. Здесь вот две монашки видны.
17: Да, да, да.
18: Они вот, идут...
17: вот этот деревянный забор совершенно никак не укладывается.
18: Так вот, вот эту церковь, что вы видите, куда вот монахини направляются, это церковь Михаила Марлеона, вот так она называлась тогда.
17: Как понять, что, выражаясь языков коллекционеров, вам не впарили фуфло, так что называется. Mm-hmm. На что нужно обращать внимание, покупая старинные антикварные часы?
18: У меня были случаи не раз, когда человек хотел купить часы, находил их где-то в антикварном магазине, например, или у продавца там через какие-то вот эти ресурсы. И я составлял ему компанию, мы приезжали, я осматривал часы и говорил ему, что это за часы, а решение покупать он принимал сам. По поводу того, чтобы не ошибиться при выборе. Скажу вот просто вот из личной практики. Мне нередко приходится читать экспертизы искусствоведов уважаемых, которые оценивают те или иные часы, например. Читаешь, присматриваешься на фотографии, потому что там фотографируют общий вид часов и часто фотографируют и сам механизм, его видно. Ну и поскольку искусствоведы, они относят примерно все по стилистике, то есть вот в этот период времени, например, господствовали такая мода там на часы в частности. Но они могут забывать о том, что были повторы. То есть просто через 50 лет, например, производители берут и повторяют. Для чего? Ну, потому что у публики есть спрос. Позвольте сейчас сказать о таких часах, как часы в технике буль, например. Когда Людовик XIV строил свой Версальский дворец, это был 1661-1691 год, примерно 30 лет строили, и пришла пора отделывать внутреннее убранство комнат, интерьера и так далее, то мастеру голландского происхождения по фамилии Буль, Андре Шарль Буль, по-моему, звали, ему было поручено создать корпуса для часов. Часы как раз тогда вот научились уже делать более-менее точным ходом, потому что изобрели маятник. Те же голландцы, кстати. Может, поэтому государь-то и обратился
17: голландцам, да.
18: Голландцам, да. Так вот, Буль создает знаменитые вот часы в такой технике. Это были очень большие часы. У них человеческий рост, но поменьше, конечно, причем настольные, Николай. Нам даже их в ремонт приносили. Вот в начало 18 века принесли. Я когда их увидел, первая мысль была не браться вообще. Первая мысль была позвонить, сказать, забирайте, мы не будем браться. Ну, потом я взял себя в руки, и в конечном итоге мы починили. Часы, по-моему, я в прошлый раз мог говорить о них. Это мастер Жюльен Леруа, французский часовщик первой и третьей 18 века. Прекрасная инженерия, здорово сделано, ничего не скажешь. Так вот, Буль, значит, производит до середины 18-го, потом о нем благополучно на 100 лет забывают. При Наполеоне III, это 1851 год, 1870-е, вспоминают, начинают производить реплики. Их видно, их можно отличить. Если вы сами решили купить, конечно, могут что-нибудь подсунуть. Но если вот специалисты попросите, меня, к вашему сведению, антиквара, которого вы доверяете, то он, конечно, вас не станет, разумеется, обманывать. А потом происходит еще одно пришествие часов Буль. Производит их фирма Хермле. Это 70-е, 80-е и даже 90-е годы. И сейчас их производят. Почему? Потому что люди ведь любят кидаться в разные крайности. То был минимализм от 60-х годов, да, потом от него стали отходить. И зачем что-то изобретать новое, если уже изобретено до нас? Делают реплики Хермле. Кстати, очень хорошие, там неплохая механика стоит. Внешне они более компактные, уже приспособлены не для дворцов, для комнат. Здесь, конечно, опыт, больше ничего.
17: Под занавес программы вопрос, который я всегда задаю вашим коллегам, коллекционерам. А есть ли часы, которых еще нет в вашей коллекции, а вы хотели бы их видеть у себя? Если да, то что это за часы? Потому что я помню в одной из программ с вашим участием тоже задавал этот вопрос, но вопрос был какой-то такой общий.
18: Я вот, наверное, все-таки что-нибудь бы еще приобрел из часов первой, третьей, 19 века. Наверное, все-таки французских, потому что Франция тогда была мировым лидером, а Германия, к слову говоря, еще не производила часы. Позвольте вот рассказать одну историю, которая случилась со мной зимой. Речь пойдет где-то и о вас, и о организации, где вы работаете.
17: Интересно.
18: В прекрасном городе Шуя, это в Ивановской области, я нашел радиоприемник «Рассвет» Муромского радиозавода. Он 61-го года производства. Весит он 18 килограмм. Тяжеленные, да. Когда мне их там прислали транспортными компаниями, я, чтобы их забрать, взял тележку такую, вот, укрепил и повез их в сторону дома. Привез я их домой, распаковал. Зима была, напомним, да? Нельзя включать в розетку, когда вы зимой приносите электроприборы.
17: Да, а он должен постоять какое-то время в тепле.
18: Точно. Я терпеливо ждал 3 часа. За это время я с радостью, любовью оглядывал этот радиоприемник. Почему, кстати, я его купил? Потому что на лицевой части, где вот радиоткань, туда вмонтированы часы Владимирского часового завода. Мастер, когда их привез, их чинить, вот я, собственно, весь этот радиоприемник ему привез. Мы их демонтировали, они там уже врослись буквально в этот радиоприемник, эти часы. Они 2-недельного запаса хода. Но не это даже главное. А главное то, что это будильник. Они в определенный час включат вам радиопередачу.
17: А вы что? Ну это чисто механика ведь там.
18: Я да, чистая понимаю, механика, там нет ни одного электронного вот этого устройства, там платы это не одно.
17: Интересно.
18: И в нужное время выключат. Там в районе цифры 3 и 6, там еще 2 таких стрелочных как бы указателя, когда вам нужно включить часы и когда выключить. Мы все это потом починим, разумеется, и даже корпус это я велел отреставрировать и так далее. Наконец, проходят эти 3 часа. Меня продавец уверял, что они
17: работают.
18: Рабочие. Людям я привык доверять. Я включаю это все в розетку. Загорается зеленая лампочка.
17: Да, он уже ламповый, да.
18: Точно. Это ламповый. Кстати, знаете, что ламповый звук, он, ну, получше, на мой взгляд, чем звук транзисторный, или как там сейчас называть.
17: Вот. Да, извините, перебью. Наверняка они стоили тогда очень дорого, я так думаю, эти часы. Но этот прием.
18: А, радиоприемник. Да, я выяснил, да, хороший, отличный вопрос. Я выяснил. Они стоили примерно 120 рублей.
17: Это по тем временам, когда зарплата была, да, там, скажем, 150-200. Да.
18: Нет, 200 в 61 году еще мало у кого было. Зарплата была, едва достигала 100 рублей.
17: Даже так,
18: они,
17: да,
18: стоили от 90, по-моему, до 120.
17: Слушайте, как интересно.
18: Зависимости. Я, кстати, приобрел за 10 тысяч рублей. Вот, включается вот эта зеленая лампочка. Меня уже умные люди научили, что это R6, по-моему, она называется. Надеюсь, правильно запомнил. Там нет, конечно, FM-диапазона. Вот, я начинаю там УКВ искать, какие там средние волны. Ни одной радиостанции. Тихо-тихо, как вот в лесу.
17: Или шипение, когда
18: или шипение, да-да. Наконец, вдруг забрежил какой-то вот там, я услышал голос. Я чуть ручку вот эту поднастраивал и слышу голос, ну, там радиопередача какая-то идет. В эфире Радио России.
17: Единственная радиостанция, которая...
18: Единственная радиостанция, которая ловилась вот на приемнике «Рассвет». Да.
17: Приемник 61-го года выпуска.
18: Да здравствует радиостанция России.
17: Здорово, а если честно, другого я не ожидал. Только Радио России, главное радио страны, самое большое радио, радио общего формата для всех возрастов, а как же иначе. И сейчас, кстати, нас с вами слышат по всей нашей огромной стране, замечательной стране от Камчатки и до Калининграда. Альберт, спасибо вам за замечательный и очень интересный разговор. Я от души желаю пополнения вашей коллекции новыми интересными экспонатами.
18: Спасибо, что пригласили, Николай. Я, в свою очередь, хочу пожелать всем радиослушателям Радио России процветания, хорошего настроения.
17: Это был Альберт Николаевич Сердюк, коллекционер старинных часов. Дорогие друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. Подразделения группировки войск «Центра» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, сообщили в нашем МИДе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. По словам президента, страны НАТО наращивают усилия, делают все возможное, чтобы организовать действия враждебной России. Глава государства дал также недругам совет никогда не воевать с Россией, не пытаться этого делать.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебной России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
1: Президент также сообщил, что группировка войск, российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. При этом он заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. И назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По словам главы государства, этим занимаются власти разного уровня. Путин поручил исключить излишнее административное давление при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: В День России Владимир Путин наградил героев труда, вручил государственные премии в Кремле, заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Подразделения группировки войск «Центра» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили Минобороны. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Охримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймерс», 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и около 5000 украинских беспилотников. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, о чем сообщил Департамент государственного протокола Министерства иностранных дел. Меры, в частности, коснется сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран-членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве. В России отмечают, что это ответные санкции на те, что были введены Евросоюзом в рамках 19-го санкционного пакета. Как заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, до введения этих санкций МИД предупреждал, что ответит на ограничения зеркально. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов в связи с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок, сообщили в ведомстве. В частности, ограничения действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаваней. В связи с подорожанием на международном рынке горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Тем временем правительство России до 30 ноября запретило вывоз из страны авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Союз независимых социал-демократов Милорад Додик. По его словам, это касается не только России. Требует ввести визы в отношении граждан КНР и других. Додик добавил, что его партия на это не согласится. Посмотрим, как все будет, добавил он. В Краснодаре выпало почти 90 миллиметров осадков при месячной норме в 65. Об этом сообщил начальник службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко. По его словам, из-за ненастья на отдельных улицах перекрыто движение транспорта. Как предполагается, в ближайшее время автомобильное движение по улице Московской будет восстановлено. Ранее сообщалось, что сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Под ударом стихии, в частности, оказались Хабаровск, Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос на нейтральной арене, также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитет Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 6 градусов, облачно, дождь, временами сильные, в Тюмени до 23 градусов, в Новосибирске до 28. Здесь кратковременные дожди и грозы, не обойдут они стороной Петрозаводск, там до плюс 22, в Перми 23-25, кратковременный дождь, в Оренбурге плюс 23, временами дождь и грозы. В Краснодаре также осадки и грозы до плюс 27, в Симферополе до 24 градусов, в столице днем плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза.
0: Новости. Нащупать пульс толпы.
4: Жизнь Клима Самгина – это шум времени, в котором отражается абсолютно все – голоса самых разных людей, слоев населения. Весь свой великий опыт Горький попытался уместить в этих четырех томах. Он писал летопись эпохи.
0: К 90-летию со дня смерти Алексея Максимовича Горького. Программа

получит единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть первая. Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарный мир» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
1: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
2: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей, иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в «Дороге на Ялту» и даже брал призовые места.
1: Ну а песня, которой мы передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическая. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
2: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Катсивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Ленковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 2026 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Москве на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священно подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языков мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что дорога на Ялту пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья, с Богом!
0: Спасибо, Андрей Олегович. Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
1: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус.
0: И ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
1: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
0: Лейтмотивом стали слова бабушки композитора Марка Минкова. Она потеряла на фронте сына. И сегодня эта баллада разрушенных судеб впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шеферана.
1: «Мой милый, если бы не было войны».
0: Исполняют Диледи Гонсалес Мартинес, Куба.
1: И заслуженная артистка России Юта.

0: Ди-Лейди Гонсалес Мартинес Куба и заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Ди-Лейди, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Ва-банк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте.

0: Жизель Банилья, Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: Массимо Маротта, Италия, и Александр Олешко, Россия. Следующая конкурсная композиция появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, Россия.

0: Михаила Генова, Куцерова и Андрей Южаков. Ну и движемся дальше. Страна, чей представитель сейчас появится на сцене, сыграла очень важную роль во Второй мировой войне, предоставив крупнейшую добровольческую армию в истории. Более 2,5 миллионов индийских солдат сражались в составе британских войск с так называемыми странами Оси, нацистским блоком в Африке, в Европе и в Азии.
1: Об этом мало кто знает, но именно силами индийцев в 1942 году через опасные высокогорные перевалы была построена дорога из Индии, восточный Иран, до города Тебриза, где стояли советские войска. И благодаря именно этой дороге в самые сложные месяцы боев на Кавказе удалось наладить снабжение Закавказского фронта и перевести десятки тысяч тонн грузов. Последний бой. На сцене майор Патель, Индия.
0: И лауреат премии «Песня года» певец-композитор Александр Добронравов.

0: Майур Патель, Индия, и Александр Добронравов, Россия.
1: Но прежде чем мы продолжим наш конкурс, в зале, как вы уже знаете, сегодня присутствуют наши самые главные гости. Это ветераны Великой Отечественной войны, те, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нашей общей победы. И сейчас мы хотим поприветствовать каждого из ветеранов, который сегодня пришел на наш концерт.
0: Семенов Кирилл Александрович, 103 года. В марте 1942 года в возрасте 18 лет призван в ряды Красной Армии и направлен в Таллинское военное пехотное училище. В августе 42-го отправлен на фронт. С октября 42-го в звании сержанта командовал пулеметным взводом. В декабре 42-го был тяжело ранен на Мамаевом кургане, отправлен на лечение. На фронт вернулся в феврале 45-го года командиром минометного взвода. В боях за город Гдыня 18 марта 45-го года повторно ранен. После кратковременного лечения вновь отправлен на фронт. День Победы встретил в Германии.
1: Трынков Александр Андреевич, 100 лет. В 41-м году окончил 7 классов. В 42-м году участвовал в строительстве оборонных рубежей, копал противотанковые рвы. В 43-м был призван в ряды Красной Армии, направлен для прохождения службы в город Биробиджан. Служил в 151-м стрелковом полку 34-й стрелковой дивизии на берегу Амура. В 45-м принимал участие в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которого была разгромлена 4-я отдельная японская армия. И 2 сентября 45-го Япония подписала акт о капитуляции.
0: Данилкович Нина Михайловна родилась 20 декабря 29 года в Брестской области в Белоруссии. На второй день войны область была оккупирована фашистами. Нина с родителями, сестрами и братом участвовала в подпольной работе, передавала оружие и боеприпасы партизанам, сообщала информацию о продвижении фашистов и помогала выводить красноармейцев из окружения. Затем влилась в партизанский отряд под командованием героя Советского Союза Ленькова. Воевала в отряде до конца июля 44-го, когда Брестскую область освободила Красная Армия.
1: Евдокимова Екатерина Ивановна, 103 года, в 42-м году добровольно вступила в ряды Красной Армии, служила во 2-й дивизии воздушного наблюдения, оповещения и связи. Осуществляла наведение авиации на воздушные и наземные цели. В составе 2-го Белорусского фронта принимала участие в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, боях в Восточной Пруссии и Померании, Штетинско-Ростокской операции. День Победы встретила в Кракове.
0: Щелкунов Анатолий Михайлович, 97 лет. До войны успел окончить 5 классов, после чего работал на авиационном заводе, где паял радиаторы для самолетов. В 44-м поступил в школу боцманов и юнг на Соловецких островах. Проходил боевую службу в составе Амурской флотилии, награжден медалями за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов.
1: Прибыткова Татьяна Ивановна в августе 41-го в возрасте 6 лет потеряла на войне отца-пулеметчика. В сентябре 41-го вместе с семьей эвакуировалась в Ленинград, где пережила все 872 дня блокады. Из-за голода потеряла родную сестру. После войны пошла по стопам мамы и выучилась на фельдшера, награждена знаком жителю блокадного Ленинграда.
0: Копылов Владимир Иванович, 94 года. В 1941-м окончил 2-й класс. В этот же год потерял отца, а через 2 года мать. В начале 44-го устроился работать на приборостроительный завод, где по 12 часов изготавливал детали и приборы для самолетов. Награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе с супругой Лидией Петровной Копыловой, она тоже сегодня здесь, счастливы в браке, уже почти 70 лет.
1: Не почти, а 70 лет. Епифанов Дмитрий Михайлович, 93 года. В августе 41-го потерял мать и был направлен в детдом. В 44-м поступил в Горьковское Суворовское военное училище, в составе которого принял участие в первом параде Победы 24 июня 45-го года на Красной площади в Москве. После войны служил на Карельском перешейке и в пулеметной артиллерийской бригаде на Курильских островах.
0: Шкадов Виктор Яковлевич родился в 1932 году. Во время Великой Отечественной войны ребенком оказался на оккупированной территории, находился в концентрационном лагере, был освобожден Красной Армией.
1: Орлова Анна Ивановна родилась 5 декабря 1934 года в Орловской области. В декабре 1941 территорию деревни заняли немцы. В январе 1942 семья была угнана в Латвию. Старший брат погиб в боях в апреле 1945 в Германии. Осенью 1944 территория Латвии была освобождена, и семья вернулась на родину.
0: Влада Душина Зрнич родился 17 февраля 30 года в Республике Сербская, Босния и Герцеговина. В 42 году с матерью и другими детьми попал в концлагерь. В 43 году после освобождения из концлагеря оказался в партизанской бригаде. Весной 44 года был ранен осколками гранаты. После войны Влада Зрнич остался в Советском Союзе, служил в рядах вооруженных сил СССР. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за силу духа, стойкость и ваше мужество. И за тот пример, который вы сегодня даете нам всем. Он нам сегодня очень и очень нужен. Спасибо вам большое, наши дорогие, любимые ветераны.
1: Ну а мы продолжаем. Еще одна страна, чей исторический путь сильно изменила Вторая мировая война.
0: Это Нигерия, вставшая на путь освобождения после победного 1945-го.
1: А с чего начинается Родина?
0: На сцене Грейси Фараджими «Нигерия», Ника Левкина «Россия» и детский хор Академии эстрадного искусства Александра Колчака.
1: Встречаем!

0: Грейси Фораджими, Николь Левкина, детский хор Александра Колчака и партию саксофона исполнил музыкант, виртуоз, композитор Сергей Головня.
1: Аплодисменты.
0: Движемся дальше. Сейчас, дорогие зрители, вас ждет, наверное, самый необычный номер за все годы существования дороги на Ялту. Вы услышите много новых нот и много новых звуков.
1: Курай, варган, горловое пение и редкий язык чви, которым в этом зале владеет один единственный человек.
0: Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского, «Дорога на Берлин».
1: Исполняют Илом Квасиаменью Даниэлс Гана
0: и народный артист Республики Башкортостан Зайнетдин.

0: Елом Кваси Аминью Даниэл из Гана и Зайнедин, Россия. Ну а сейчас, дорогие друзья, антракт, все самое интересное впереди.
1: Продолжение концерта слушайте после выпуска новостей.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия должна учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими и участниками спецоперации в День России. Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13-15 июня, заявил Дональд Трамп. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде российских городов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия должна учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации в День России. Во время беседы глава государства отметил, что Россия согласна вести переговоры по украинскому регулированию, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу.
2: Решая эти задачи, особенно средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
1: На встрече Владимир Путин также заявил, что в зоне военной операции находится более 700 тысяч российских военнослужащих, и наши войска продолжают продвигаться вперед каждый день. Он также отметил, что противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях.
2: На самом деле, это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
1: Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой, поставляемое в подразделение оборудование для противодействия беспилотным системам противника, должно быть максимально эффективным, отметил глава государства. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химика» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. С 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13 июня, заявил президент США Дональд Трамп порталу Axios. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании с США еще никогда не было так близко. Все подробности будут обнародованы в надлежащее время, написал Аракчи в своих соцсетях. Снятие морской блокады и открытие Армуза войдут в будущий меморандум Ирана и США, заявил министр иностранных дел Ирана. Он отметил, что договоренность США включает в себя 2 этапа. Это меморандум об окончании конфликта и достижении окончательного соглашения, который будет решать вопрос иранского атома и снятия санкций. Между тем, как объявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф, Вашингтон и Тегеран согласовали финальную версию меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, сообщил Департамент государственного протокола Министерства иностранных дел. Мера коснется сотрудников диппредставительств, консульских учреждений стран-членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве. Как заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, Москва предупреждала, что зеркально ответит на такие же ограничения со стороны ЕС. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов в связи с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок, сообщили в ведомстве. В частности, ограничения действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. В связи с подорожанием на международном рынке горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Правительство России до 30 ноября запретило вывоз со страны авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. В Москве сегодня ожидаются залповые ливни и грозы, заявила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. Она рассказала о погоде на ближайшие выходные.
3: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
1: Осадки, которые будут идти всю ближайшую неделю, принесут в город прохладу. В воскресенье температура приблизится к климатической норме июня – плюс 22 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Объявлен финальный список номинантов на звание лучшего игрока сезона в российской премьер-лиге. За награду поборются Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, Эдуард Сперсян, Максим Глушенков, Эсикель Барка и Константин Тюкавин. Прошлогодний триумфатор Джон Кордоба в шорт-лист не попал. Победителя определят в три этапа. Футбольный клуб «Сочи» официально покинули нападающие Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин. Пресс-служба «Южан» объявила об их уходе в связи с истечением контракта. Напомню, что ранее из команды уже ушел целый ряд ключевых футболистов, включая Сергея Волкова, Максима Мухина и Антона Зинковского. Напомню, что «Сочи» вылетел в первую лигу. Президент Международного союза конькобежцев Ким Джаель заявил, что у организации пока нет четкой позиции по допуску российских спортсменов. Сложный вопрос возвращения россиян в фигурное катание, шорт-трека и конькобежный спорт обсудит на ближайшем заседании Совета. При этом глава Союза подчеркнул недавнее избрание россиянина Александра Кибалка вице-президентом ICU. Это признание его личных заслуг, которые никак не связаны с политическим решением по атлетам. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Руководство баскетбольного «Зенита» уволило трех главных тренеров за сезон. По ходу розыгрыша единой лиги ВТБ петербургский клуб установил уникальный рекорд по тренерским отставкам. Сезон команда начинала под руководством Александра Секулича, которого уволили в январе. Затем Дейн Радонич покинул пост после вылета в полуфинале от «Уникса». И после поражения в матче за бронзу от «Локомотива Кубани» ушел из команды Ростислав Вергун. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске я сегодня днем до плюс 15, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Омске до 27, тепла, в Новосибирске до 29, повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Вологде без осадков, там до плюс 30, в Самаре 22-24, тепла, дождь и гроза. В Туле и Воронеже до плюс 27, тоже дождливо. В Ростове-на-Дону плюс 30, кратковременные дожди и грозы. Не обойдут они стороной и Ставрополь, там плюс 22-24. В Санкт-Петербурге временами дождь до плюс 17 днем. В Москве во второй половине дня ливень, гроза, днем до плюс 29.

0: Дорога на Ялту. Часть вторая.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
2: Нас неизменно поддерживает правительство Республики Крым, и свое приветствие нашему фестивалю прислал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, при колоссальной поддержке которого наш фестиваль из просто красивой идеи превратился в реальность.
3: Дорогие друзья, рад приветствовать участников, гостей и организаторов международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Это знаковое событие культурной и общественной жизни. Песни военных лет звучат здесь на разных языках, объединяют талантливых исполнителей из разных стран. Эти песни отражают чувства и ценности.

0: Крым остается с нами на связи, потому что дорога на Ялту, даже если она в Кремле, невозможна без Крыма.
1: Мы движемся дальше, и настало время представить нашего следующего конкурсанта, который в буквальном смысле преодолел полмира, чтобы выйти на эту сцену.
0: Наша следующая песня особенная, и как конкурсная она прозвучит впервые. Написал ее бард, поэт Александр Городницкий еще в 2007 году, но звучит она так, как будто писалась тогда в июле 1942. И еще эта песня оказалась пророческой.
1: Посвящена она легендарному городу, русскому городу Севастополю, пережившему трагические, героические моменты истории, но выстоявшему и оставшемуся навеки городом-героем и городом русских моряков, который и сейчас находится в эпицентре истории.
0: «Севастополь останется русским» – именно так называется песня, которая сейчас прозвучит в исполнении нашего гостя из Бразилии Леонардо Балбинотти.
1: А также певца и композитора Игоря Корнилова и Крымского академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии, музыканты которого будут аккомпанировать нам прямо из Ялты.

0: Леонардо Балбинотти, Бразилия, Игорь Корнилов, Россия, оркестр «Дороги на Ялту» и Крымский академический симфонический оркестр прямо из Ялты.
1: Спасибо.
0: В 1955 году на экраны вышел фильм «Максим Перепелица» о том, как легкомысленный паренек в исполнении Леонида Быкова становится сознательным солдатом. И лейтмотивом через всю картину проходила песня с броским рефреном.
2: Ее сразу полюбили и в народе, и в армии. Она не только помогала печатать шаг, но и многое говорила солдатскому сердцу. Написали этот армейский шлягер композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Дудин. А сегодня

0: ее исполнит наш гость, представляющий США.
1: Встречайте, Джанлука Шарпелетти, США.
0: И заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов.

0: Джан-Лука Шарпелетти, США, и Игорь Морозов, Россия. Следующий конкурсный номер задумывался не как бравурный марш, а как песня раздумья, тихая песня раздумья о пройденном пути.
1: Пыль, туман, тревоги. Слова, написанные в 1945-м, сегодня прозвучат на китайском языке. Музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ашанина. Эх, дороги. На сцене Син Кайджен, Китай.
0: Лауреат премии «Шансон года» Алексей Петрухин, Россия.

0: Син Кайджен Алексей Спасибо. Петрухин.
1: Партию на пиле исполнила Оксана Пономарева. Обратите внимание на эту прекрасную стройную девушку с этим брутальным инструментом, ради которого она отложила свою виртуозную скрипку. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и в дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
0: Был такой фронтовой обычай. Меняешься с товарищем чем-то зажатым в кулаке, и только после размена узнаешь, кто выигрыши. Часы, портсигары, сувениры на память.
1: Песню из кинофильма «Щит и меч», написанную Вениамином Баснером и Михаилом Матусовским, представят наши гости из Испании.
0: На сцене Сира Родригес, Испания.
1: И впервые на фестивале «Дорога на Ялту» и на музыкальной сцене российский актер Игорь Петренко.

Катимся осторожно под пригорку, и ночь от этого становится темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе кильза от снаряда,

Под огнем ходить не горбись, с жильем случайным расставаться не скорбя, так потому-то наш родной гвардейский корпус с

0: Это были Сира Родригес, Игорь Петренко и Сергей Головня со своим крупнокалиберным саксофоном, который регулярно на фронте под громовые раскаты крупнокалиберных орудий. Такой саксофон в России один.
1: Страна-победитель дороги на Ялту 2025 года. Тунис вновь борется за победу и в этом году.
0: С песней, которая прозвучит в нашей конкурсной программе впервые.
1: «Як истребитель» – слова и музыка Владимира Высоцкого исполняют Омар Трабилси, Тунис.
0: И, хочется сказать, сам Владимир Высоцкий. Впрочем, судите сами.
2: Я «Як истребитель».

0: Амар Травелси, Тунис. И российский актер, режиссер, кинокритик Александр Шпагин.
1: Образ, голос, энергетика и талант которого позволяют нам здесь создать ощущение, что на сцене в нашем концерте принимал участие сам Владимир Семенович Высоцкий. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Михаил Исаковский написал стихотворение об атмосфере первого послевоенного лета. И гармонь, согревавшая солдат на фронте, стала символом вот этой вот самой надежды на новую мирную жизнь. Или наоборот, ностальгии по последним предвоенным, но очень дорогим мгновениям мира.
0: Музыка Бориса Макроусова идеально легла на стихи, и песня получила редкое для советского времени международное признание. Ее взял в репертуар французский шансонье Ив Монтан под названием «Joli mai» – «Прекрасный май». Именно в этой версии ее исполнит наш конкурсант из Франции. На сцене Йоаким Кофинье Бари, Франция.
1: И Ярослав Сумишевский, Россия.

0: Йоаким Кофенье Бари, Франция, Ярослав Самишевский, Россия. Завершает нашу конкурсную программу страна, которая на протяжении 4 лет Великой Отечественной войны была рядом с Советским Союзом, отдавая все возможное ради победы. Население Монголии тогда составляло всего 800 тысяч человек, но их помощь была бесценна.
1: К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была именно монгольской, каждая пятая советская шинель была сшита из монгольской шерсти. Маленькая страна стала великой союзницей.
0: Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Львова. Поклонимся великим тем годам.
1: На сцене совдова Суренгин, Монголия.
0: И заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

0: Вдова Суренгин, Монголия, и Оскар Абдразаков, Россия.
1: Уважаемые зрители, это был заключительный конкурсный номер нашего фестиваля. Ровно через 5 минут мы завершим голосование в нашем канале, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Ну а нашему жюри в ближайшие минуты предстоит очень непростая работа. Им нужно будет выбрать тройку сильнейших. Тройку сильнейших. Сейчас будет самая кульминация фестиваля. Через считанные минуты мы узнаем имена победителей «Дорога на Ялту», но сначала наша неизменная традиция.
0: «Темная ночь» Никиты Богословского и Владимира Агатова, объединившего конкурсантов на самом первом фестивале «Дорога на Ялту».
1: Именно благодаря этой песне родился наш проект. Мы приглашаем на сцену Дениса Майданова с гитарой, а Кайметова просим занять место за роялем.

0: Это был номер «Темная ночь» в исполнении участников фестиваля «Дорога на Ялту» 2026. Наступает кульминация нашего вечера. И именно сейчас счетная комиссия завершает подсчет баллов, отданных членами жюри за каждого исполнителя. И я прошу председателя жюри, народного артиста России Льва Валерьяновича Лещенко, подняться на сцену. Также я приглашаю президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
1: Мы стояли перед очень сложным выбором, поверьте мне. И вы тоже сейчас, если мы скажем, что премии достаточно мало, а мы решили в этом году делать только 3 премии. И все равно у нас не получилось ничего. Все равно одну премию нам придется разделить. Но я думаю, вы нас в этом плане поддержите. Да. Но что касается объявления, значит, лауреатов, то здесь я пальму первенства отдаю вот нашим ведущим и нашему президенту фестиваля Андрею.
0: Да, пожалуйста, Андрей Олегович, ждем с замиранием сердца.
2: Итак, после длительной борьбы итоги голосования жюри. 3-е место занимает Дилейди Гонсалес Мартинес, Куба. Внимание! 2-е место занимает Син Кайджен, Китай. А вот вокруг чего была настоящая борьба. За 1-е место. И жюри разделилось ровно пополам. А потому решили не драться, а просто и того, и другого кандидата поставить на 1-е место. Итак, один из них. Йоаким Кофенье Бари, Франция.
3: Но это еще не все.
2: И, наконец, еще одно 1-е место. Волнуетесь? Мы тоже волновались. Софт Даваа Суренгин, Монголия.
0: Помимо 3 мест, которые распределяет жюри, у нас есть еще один приз зрительских симпатий. Это абсолютно прозрачное голосование. Вы можете проверить его аутентичность. И здесь победитель определится, ну, практически сразу. И ничего за время начала голосования не изменилось. Поэтому приз зрительских симпатий получает Син Кайджен, Китай.
3: Друзья, ну а для закрытия фестиваля слово предоставляется президенту фестиваля «Дорога на Ялту» Андрею Кондрашову.
2: Дорогие друзья, у нас с вами сегодня было торжество талантов, торжество мастерства, праздник искренности. Но, пожалуй, самое важное – это было торжество исторической правды. Мы с вами можем не сомневаться, что наши прекрасные конкурсанты будут возвращаться в свои родные страны и будут оставаться этими амбассадорами исторической правды, которые не позволят сомневаться в этой самой правде. Особенно в тех странах, где уже начали сомневаться. Ну а мы-то с вами никогда не сомневались. Мы же знаем, что правда на нашей стороне, и поэтому сегодня мы не только поздравляем друг друга с Днем Великой Победы. Мы еще знаем, что та победа, которую мы все ждем, будет тоже за нами. Спасибо вам большое.
0: Ну и коль скоро Лев Валерьянович находится на сцене, песня, без которой не может обойтись ни один День Победы. День Победы! День Победы!

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин оценил продвижение российских войск в зоне СВО. Европа требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для россиян. И дроперство стало постепенно исчезать как вид преступления. Все подробности далее. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками СВО. Глава государства рассказал, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет – нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
1: Владимир Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
1: Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил Путин на встрече с участниками СВО. Артиллеристы южной группировки войск поразили пункт управления БПЛА и два укрытия ВСУ в жилой застройке Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Цель была выявлена в ходе ведения воздушной разведки. В то же время операторы дронов группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области. В военном ведомстве напомнили, что подразделения северной группировки, наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, от Боснии и Герцеговины также требуют ввести визовые ограничения для граждан Китая и других стран. «Это было бы изоляцией. Представители его партии не будут за это голосовать», – добавил Додик. Политик отметил, что Босния и Герцеговины нет без сербов, а Республика Сербская не позволит ввести визовый режим для российских граждан. Дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт, стало постепенно исчезать как вид преступления. Однако говорить, что на сегодняшний день оно отсутствует, конечно, не приходится. Об этом в интервью ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на такие предложения откликаются, так как начинают понимать, о чем идет речь. Ранее дроперство не было уголовно наказуемым. В настоящее время за предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве. Воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды. Минимальная температура в городе ожидается плюс 14, плюс 19 градусов, а дневная плюс 22-27. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила назначение этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов без осадков, а в Архангельске плюс 28-30, переменная облачность. В Петрозаводске плюс 21-23, дождь и гроза. В Вологде плюс 28-30 градусов. В Сыктывкаре плюс 27-29, а в Великом Новгороде плюс 15-17 и дожди. В Санкт-Петербурге дождь, местами гроза, плюс 15-17 градусов. В Москве во второй половине дня ливневый дождь и гроза и плюс 27-29. Сейчас столица плюс 18, без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня всегда занимал вопрос, как животные разных видов могут общаться друг с другом. И я решил задать этот вопрос доктору биологических наук Илье Александровичу Володину, который долгое время изучает акустику животных. Но для того, чтобы немножко сузить вопрос, я думаю, что, может быть, стоит ограничиться рассмотрением, как человек и животные, с которым он контактирует, понимают друг друга. Дело в том, что это представители разных видов. По идее, в их биологии у приматов, скажем, там, и у кошек нет механизмов, позволяющих им понимать друг друга. А, возможно, есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Илья Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Итак, как они понимают друг друга?
6: Ну, на самом деле, все достаточно просто, потому что есть некоторые определенные вокальные ключи, которые, в общем-то, универсальны для всех млекопитающих. То есть звуки определенной структуры могут воздействовать на внимание и возбуждение тех, кто их слышит, и вызывать определенный эмоциональный ответ у животных сами по себе.
5: Илья Александрович, вот вы сказали, какие-то вокальные структуры. Это что такое вообще?
6: Есть два разных

0: вот такие крики, они вызывают прерывание текущей активности и ориентацию на источник звука. Я вот когда лекции студентам читаю, я когда дохожу до этого места, я так смотрю на аудиторию и громко кричу. А-а-а! Вы знаете, они все на меня голову поднимают сразу.
1: Все просыпаются, хотел я сказать, но да, я уверен, моментально. Что они не спят на ваших лекциях. Не может такого быть.
0: Да, и сразу смотрят на меня. На самом деле то же самое делают и другие животные. Потому что там идет активация ствола мозга, общая активация мозга. То есть на самом деле тут настолько на низких уровнях происходит вот как бы считывание вот этого звука, что оно универсально для всех.
1: Угу.
0: И поскольку такие крики, они, в общем-то, вызывают одну и ту же реакцию, они очень сильно распространены при взаимодействии мать-детеныш. Когда детеныш хочет что-то от матери и от других взрослых. Выпал из гнезда и начинает орать. Либо они широко используются в агрессивных взаимодействиях. Защищающееся животное кричит буквально в лицо тому, кто его пытается...
1: Хочет испугать.
0: Ну, даже не то, что испугать, оно же ничего не хочет. Это его эмоциональная реакция. Но она останавливает агрессию. Это правда так. Мы вот работали с грызунами, и когда уже ну совсем... То есть нападающий приближается на какие-то миллиметры, вот этот звук в лицо, он его немножко отталкивает.
1: Это крыса с крысой или когда загнанная в угол крыса, когда, скажем, я не знаю, собака ее туда загоняет или кошка?
0: Ну, мы делали крыса с крысой, ну там песчанка с песчанкой, другие грызуны, но, в общем, принцип тот же самый.
1: Ну да.
0: Собаку, я думаю, этим не остановить. А вот для внутри видовой коммуникации это вполне подходит.
1: То есть получается, что эмоциональные сигналы, они же как бы являются коммуникативными.
0: Ну, конечно.
1: Или служат как некое средство коммуникации для того, чтобы поведать о своем состоянии, безумном там или наоборот, соседу по группе или там маме, или наоборот ребенку.
0: Да. На самом-то деле эмоциональные сигналы и являются коммуникативными у животных. У них нет никакой передачи информации. Информацию можно считать из сигнала. Но если вы хотите, чтобы вы знали, что вы больны, что вам там, условно говоря, 50 лет, так и с утра вы не ели, и поэтому раздражены, ну, пожалуйста, передавайте эту информацию. Вот. Наоборот, очень часто животные стараются скрыть информацию в звуковых сигналах, но не все удается.
1: Да, вот вы сказали, что не несут информацию. А вот как же там исследования многочисленные у, по-моему, верветок, у которых разные сигналы служат для обозначения опасность сверху, опасность на земле, там беги в кусты в каком-то другом случае. По-моему, такие же у сурков.
0: Нет, у сурков нет, у сурикат есть, но там гораздо более такая градуальная система, то есть она не столь четкая.
1: Ну, это же близкие, да.
0: И у верветок сейчас, ну, кстати, не у верветок, а у зеленых мартышек.
1: А почему вы меня поправили тогда?
0: Потому что почему-то лингвисты их постоянно называют верветками, хотя русское закрепленное название – это зеленая мартышка.
1: Ну, я в свое оправдание скажу, что в Африке все их называют верветками, ну ладно.
0: Ну, конечно, вервет-манки.
1: Да, вы доктор наук по акустике, поэтому будем говорить, как вы считаете.
0: Скажем так, не во всех популяциях, соответственно, вот зеленые мартышки кричат такие крики. А на самом деле вот этим трем великим приматологам, которые вот это открыли, это Сеффорд, Ченни и Марлер. Вот, им страшно повезло, что они нашли таких животных, у которых, правда, разные крики на пернатого хищника и на наземного хищника, на леопарда.
1: На змею там еще у кого какой-то?
0: И на змею, да. Причем у самцов они более различимые, чем у самок. А дети вообще путаются до 2 лет. Вот. И обманывают взрослых, и поэтому взрослые, соответственно, очень мало внимания обращают на крики детей. А иногда даже наказывают их. Есть такие работы за неправильные крики. Так дети обучаются. Вот. Но есть популяции, которые живут в других условиях, скажем, в отсутствии высоких деревьев. Им приходится выходить на открытые места, ну, в саванну. Ночуют они хорошо на деревьях около реки, но питаются в основном в саванне, где самое большое дерево 3 метра. И туда не заберешься, и от леопарда не спрячешься. И там совершенно все по-другому. И поведение у них абсолютно другое. Правда, вот как они кричат.

0: чат вот в той работе, в которой это исследовали, не сказано, но они строят оборонительный круг против леопарда и отступают обратно в места, где есть высокие деревья. То есть просто некуда спрятаться.
1: Понятно, да, интересно.
0: Поэтому на самом деле вот это хороший пример, но это скорее исключение. Долго-долго, это же работа 80-го года, долго-долго искали вот такие вот, их назвали реферативными системами коммуникации у животных. Ну и нашли где-то порядка 10 видов за все время. Все эти это приматы и одна единственная суриката, у которой тоже все зависит еще от уровня возбуждения, который еще сильнее меняет крики, чем наличие того или иного типа хищника. Так что тут еще надо сказать.
1: Ну хорошо, а вот эти многочисленные повизгивания, которые издают красные волки и африканские пятнистые собаки или пятнистые волки, не хочется их гиеновидными называть, тем более, что вроде сейчас договорились их называть именно так. Так вот, они же тоже, у них беспрерывно идет коммуникация,
0: да?
1: Характер которой меняется в зависимости от как бы ситуации. Ну, она не про опасность, а про как бы жизнь.
0: Она про жизнь, да.
1: Вообще, да. Там, привет, мы пришли, там, пора на охоту и так далее.
0: Да там все подряд.
1: Да.
0: Вы знаете, вот в вольере в зоопарке лежит, там, скажем, три красных волка, четвертый встает, и вот он начинает просто двигаться сквозь эту вольеру, он включается.
1: Да.
0: И вот эти вот крики, и вот, вот если движутся два волка, они будут кричать. Вот когда волк лежит, то он молчит обычно. Когда он движется, он все время издает эти вот контактные крики. Причем эти крики, они очень индивидуализированы.
1: То есть они другую немножко функцию играют, да? Что типа вот я тут, да, как у дельфинов вот эти.
0: Скорее всего, да.
1: Типа
0: скорее
1: автограф.
0: Всего, это некий такой маячок, да. Ну, дельфины издают автографы только если они попали в какую-то неприятную ситуацию, а волки все время.
1: Да нет, ну перед охотой они тоже это издают, но это отдельная тема. Автографы. Ну, когда собираются.
0: Ну, мы уехали.
1: Да, мы уехали.
0: Мы уехали, да.
1: Ну, я думал, вот, ну, как бы всегда считал, что все-таки как-то вот вы так резко говорите, что нет, эмоциональные сигналы – это не слово, да?
0: Нет, конечно, не слово.
1: Да, а просто, я даже не знаю, как сказать, ну, просто нечто сопутствующее состоянию души отдельно взятого какого-то животного, да?
0: Да.
1: И не несет никакой специальный, но, тем не менее, вот сигнал это есть, да, различается.
0: Несет информацию, но только она может быть абсолютно разной для разных членов группы.
1: Угу.
0: Дело в том, что в социальных группах первично ничего не значащие вот эти коммуникативные сигналы, которых полно вот у социальных псовых, их очень много у обезьян, там каких-нибудь там у японских макак.
1: Да.
0: Вот, они первоначально ничего не значат, но в процессе жизни они приобретают определенную окраску. Они закрепляются вместе с тем поведением, которое проявляет конкретные особи конкретным членам стаи. Вот если какое-то доминирующее животное кого-то там, скажем, любит, это у нее там партнер по чискам, а кого-то не любит, то вот ку этой доминирующей самки для как бы дружественного партнера означает там типа «привет, сейчас я к тебе приду, и мы друг друга почистим», а для всех остальных он означает «прочь с моей дороги». Вот, если ты тут не уйдешь, я тебе сейчас дам. А сигнал один и тот же.
1: То есть трактовка сигнала, как и поведение, зависит от контекста ситуации, получается.
0: Конечно, конечно. Ну, это я не могу сказать, что это новый такой подход к коммуникации. Ему уж 30 лет.
1: Ну да.
0: Вот, ну, соответственно, он называется регуляторный, в отличие от информационного, который постулирует, что сигнал – это некий там знак, стимул, который определенным образом влияет на поведение того, кто его слышит. Ну, конечно, это не так. То есть вот, ну, вот за исключением вот как раз тех эмоционально окрашенных звуков определенной структуры, которые, правда, вызывают у всех одинаковую реакцию. Физиологическую.
1: Ну, сигнал тревоги, да? Даже птица орет, мы понимаем,
0: что-то не так.
1: Что-то не так.
0: Ну вот если там, да, какая-нибудь там, я не знаю, собака прищемила лапу и будет истошно орать,
1: да.
0: Или ребенок будет истошно орать, кстати, дети тоже вовсю этим пользуются.
1: Ну да.
0: Вот, то есть мы поймем, что что-то не так, и нас это будет раздражать,
1: да, да.
0: Пока мы будем это слушать. То есть нам желание прийти и каким-то образом решить эту ситуацию.
1: Ну, смотрите, вопящий ребенок, ну, что греха таить. Если он чужой, он может раздражать, а свой, наоборот, вызывает реакцию. Свой в широком смысле, член твоей группы, да, там, семьи и так далее, да?
0: Самое главное, сначала он очень сильно привлекает внимание, вот это самое главное, а потом вы определяете, что вам делать. Угу. Вот я все время вспоминаю, когда у меня дети были маленькие, вот какой-нибудь там бежит малыш, я его не вижу даже, там шлеп, и такой дикий вопль, у меня прям внутри ёкало все.
1: Ну да, естественно.
0: А потом через 2 секунды я соображаю, не мой, по голосу определил. Потом разучился своих отличать по голосу. Поначалу, соответственно, очень четко. Первая реакция на физиологическом уровне, что-то случилось, а потом ты говоришь, нет, не мой, все, пошел дальше.
1: Ну, это, так сказать, пример для того, чтобы все всем было ясно. Конечно, свой ребенок вызывает больше эмоций, и, безусловно, любой нормальный человек поможет упавшему чужому ребенку, это все понятно.
0: Да там полно других, которые помогут. Да, вообще, да. Такие маленькие дети не гуляют без родителей. Да,
1: некоторые родители могут и рассердиться, что вы трогаете ребенка. Ну да ладно. Понятно, значит, все-таки эмоциональные сигналы несут информацию.
0: Да.
1: Но вы говорите, что они не являются. Это мы еще не перешли к домашнему, между прочим.
0: Ко второму типу сигналов. Мы еще не перешли ко второму типу сигналов.
1: Да. Ну, для того, чтобы точку поставить, но все-таки, наверное, если ты слышишь сигнал тревоги, твое поведение все-таки меняется. Запускаются какие-то тревожность, там, я не знаю, выброс адреналина, кортизола и прочих.
0: Да, мощнейший выброс адреналина идет.
1: Да.
0: Ну, я не хочу как бы на слушателях экспериментировать.
1: Да, да.
0: Ну, у студентов я прошу описать, да, конечно, там идет адреналовая реакция. Первоначально на громкий вопль идет адреналовая реакция, а потом ты осознаешь, а что происходит.
1: Ага.
0: Эта адреналовая реакция тебя стимулирует на то, чтобы ты посмотрел вокруг. Бежать, нападать, соответственно, бежать кого-то спасать. То есть это ты уже потом принимаешь решение в зависимости от контекста.
1: Ага.
0: Но первоначально тебя оторвали. От, скажем, от сбора корма, от того, чтобы ты там чистился, если ты животное, да?
1: Угу.
0: Просто лежал, отдыхал. То есть тебя как бы резко подняли, заставили посмотреть на источник звука, и дальше ты принимаешь какое-то решение. То есть это очень важный коммуникативный сигнал. И второй, вот такой же универсальный сигнал, и это короткие щелчкоподобные такие пульсы с восходящим ходом частоты. С быстрыми изменениями амплитуды и тоже обычно шумовым заполнением.
1: То есть, а это что?
0: Хлопки в ладоши.
1: Но это у приматов?
0: Нет, не обязательно.
1: Ну, а кто еще может?
0: Очень многие крики тревоги – это последовательности коротких повторяющихся криков. Призыв у многих матерей млекопитающих, адресованный ребенку, это тоже короткие крики. Вот кудах-то не лисица.
1: Ну, леопард такие издает, да, самки леопардов такие вот. Короткие серии такие какие-то.
0: Да, да, да, да, да. Вот очень похоже. Вот такие вот короткие серии криков, серии коротких криков, которые адресованы детям, и они заставляют их подходить. Это подзывы.
1: Угу.
0: Люди интуитивно это поняли. Наши подзывы – это все кис-кис-кис, цып-цып-цып и тому подобное.
1: Да, мы переходим уже к взаимодействию с домашними животными. Да, я так понимаю?
0: Да. Поэтому, если вы хотите простимулировать двигательную активность какого-нибудь животного, то издавайте короткие, быстро следующие друг за другом крики.
1: Опять немножко уведу вас, Илья Александрович. У нас был интересный разговор про то, как пастухи управляют своими гениальными пастушьими собаками. Со стороны производит впечатление сплошной магии. Вот просто магия, магия какая-то. Он стоит, опершись на посох, и как-то управляет собаками. Вот, и они бегут туда, куда ему нужно. Это вот он как это вообще происходит, это взаимодействие, в частности?
0: Ну, в частности, они свистят. Есть разработанные системы свистов,
1: да,
0: которые воспринимает собака, бордер-колли, и она, соответственно, эти свисты являются командами, вот в таком широком смысле тоже. И, соответственно, она, следуя этим командам, она ведет вот стадо овец.
1: Ну, хорошо, а вот тут мы как раз переходим к такому вопросу. А как вырабатывается связь-то между сигналом, который запускает поведение, да, То есть это уже другое, это же не то, что повторяющаяся мать зовет ребенка, да, это не на-на-на, которая там щенку, скорее, да, вот это что-то другое, да, какие-то другие сигналы.
0: Ну, как сказать, конечно же, это дрессировка.
1: Тренинг.
0: То есть если бордера не тренировать, то он ничего понимать не будет. Другое дело, какие крики или свисты используют для дрессировки.
1: Угу.
0: Вот у тех же пастухов австралийских, у них на как бы посыл собаки или ускорение движения, это всегда короткие свисты, следующие друг за другом. А если ее надо затормозить, то это один длинный свист с понижением частоты к концу.
1: То есть как имитирующий как бы действие получается, так что ли?
0: Ну, не совсем.
1: Ну, потому что собака бежит быстро, потом она тормозит.
0: Ну, на самом деле, были проведены эксперименты по обучению щенков бордер-колли, такой стандартной команде «Ко мне»,
1: да.
0: «Кам», которую делали свистами, подкрепляли маленьких щенков. В одном случае это было вот 4 синтезированных коротких свиста, в другом случае это был один длинный свист,
1: угу,
0: с понижением частоты. Ну, как вы думаете, какие щенки быстрее освоили эту команду?
1: Не знаю.
0: Первое, естественно. В том-то все и дело. То есть на самом деле, когда вот вы тренируете собаку, нужно понимать, как она вас воспринимает. То есть вот эти на самом деле находки интуитивные наши, то, что, соответственно, короткие повторы, это гораздо лучше для стимуляции движений, в том числе и для подзыва.
1: Uh-huh.
0: А вот их можно использовать. К примеру, вот на русском языке команда «Ко мне»,
1: uh-huh,
0: она абсолютно не работающая. Вот я, например, когда своих учил, я кричал им «кам-кам-кам». С моей точки зрения, это гораздо лучше, как подзыв работает.
1: Но у вас таксы, по-моему, были, да?
0: Таксы, да, да. Конечно, можно приучить и «Ко мне», но тогда надо кричать очень коротко и резко.
1: Ну, как правило, тут ведь в любом случае там связь-то можно между любым сигналом, хоть и там, я не знаю.
0: Да, да, безусловно.
1: Эмоциональным и ненормативным выработать связь. Но я так полагаю, что вот эти вот нормативные команды, это же влияние немецкой дрессировки, а там односложные они, как правило. Вот, кам там, я не знаю, зиц, такие отрывистые.
0: Ну, никто не мешает вам выработать свою систему команд для своей собаки.
1: Да, но вы можете выработать, но пойдете сдавать экзамен, и знаток какой-нибудь вам лекцию прочтет нудную про то, что поведение там у вашей собаки неправильное, команды так подавать нельзя. Конечно, неплохо было бы их сразу отправлять к вам на лекции, этих знатоков площадочных, но я боюсь, что не пойдут. Вот, они сами все знают, как правило. Они так считают, да.
0: Да, с другой стороны, вот смотрите, если мы сравним команды вот как бы стимуляции движения и команды торможения в разных языках, у разных животных, тоже окажутся общие принципы. Все стимулирующие команды – это короткие повторяющиеся слова.
1: Давай.
0: Да, да. И в русском языке, и, соответственно, в других языках. Есть прекрасная работа от Патриции МакКоннелл, которая сделала такой кросс-культурный анализ.
1: Угу.
0: Вот, абсолютно разные языки, абсолютно разные животные. То есть, ну, в основном это собаки и всякая тягловая скотина. Там лошади, мулы, соответственно, ослы и так далее.
1: Вот. Скотина в хорошем смысле, да?
0: Да, да, да. Понятно, да.
1: Животные.
0: Вот, которую нужно как-то сдвигать и которую нужно тормозить. Так? Ну и то же самое собаки. То есть, в общем, есть совершенно такие вот универсальные принципы. Люди, ну, каким-то образом до этого догадываются, тем, которым активно работают животными, которыми надо этими животными управлять не на площадке для сдачи экзамена, а для работы, для жизни.
1: Ну да.
0: Вот. И тут не важна национальность человека. То есть каждый говорит на своем языке, но каждый говорит короткие слова.
1: Серии коротких слов. Вот удивительно.
0: Да, потому что животные же не понимают этих слов. Животные понимают вот эти вот быстро следующие друг за другом импульсы, которые, опять же, влияют просто ему на ствол мозга и активируют нервную систему. Все.
1: Ну, хорошо. А когда, скажем, извозчик, да, вот он подает «но» пошла залетно.
0: Ну, и добавляет еще «но», «но».
1: А, ну да, и ну-ну, да. То есть последовательно, интересно. И наоборот, да, когда он ее тормозит.
0: Когда тормозит, да. То есть, в общем, есть, видимо, в этом смысл.
1: Наверняка.
0: Ваше животное будет лучше вас понимать.
1: Да, но потом можно же перевести, кстати, на нормативную, так сказать, сокращать количество сигналов, когда вы уже выработаете у собаки правильное поведение, можно уже под любую другую команду этот навык переводить, и ничего в этом такого нет, да, но изначально это любопытная такая вещь, которую на самом деле мало кто учитывает, вообще никто не учитывает из тренеров, вот это точно я могу сказать. Наоборот, все стремятся к коротким каким-то командам, а вот тогда вы мне скажите, а вот если вы подаете команду, она может быть длинная даже, ко мне, допустим.
0: Вот я не люблю эту команду.
1: Да, ну хорошо, ну вы не любите. А что собака-то, вот она что слышит? Она всю ее слышит? Или какой-то фрагмент для нее значим вот в этой команде? Или вы говорите «рядом», да, вот обычно так вот подают растяжечкой такой. Что значимо? Или вся в целом вот эта команда воспринимается собакой? Или какой-то ее фрагмент?
0: Ой, как она воспринимает, я, в общем-то, тут сказать не могу. То есть, поскольку идет дрессировка, и животные, конечно же, прекрасно различают разные звуки, гласные в нашей речи, и целые слова, я думаю, вы можете отдрессировать на то, чтобы они различали очень похожие слова.
1: На любые.
0: И делали на них разные, ну, действия, разные команды выполняли. Скорее всего, они воспринимают это целиком. Но вот насколько легко они будут это заучивать, и сколько ошибок вы сделаете, когда вы будете их учить, это во многом зависит от вас.
1: Понятно.
0: Ну, вот с моей точки зрения, вот опять же, то есть кричать так длинной серии «Стой! Стой! Стой, гад!» Понимаете, это просто стимулирует собаку убегать.
1: Бегать.
0: Вот все что угодно, но только не так.
1: Да, понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Вы очень многим, наверное, собаководам, если они нас слушают, открыли сегодня глаза и уши, я надеюсь, на то, чем они занимаются, как они дрессируют собак. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, биоакустиком Ильей Александровичем Володиным о том, что, собственно, слышат животные, когда мы с ними разговариваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Пришло время гимнастики для мужчин. Вы ошибаетесь, если думаете, что таковой не существует, и все, что необходимо для рельефных мышц, находится в тренажерном зале. Ничего подобного! 10-минутная домашняя гимнастика, если, конечно, делать ее каждый день, способна поддерживать вас в отличной физической форме. Сегодня разучим комплекс, разработанный с учетом физиологических особенностей организма мужчин. Автор гимнастики, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
5: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Дорогие мужчины, надеюсь, у вас прекрасный утренний настрой. Вы бодры и уже готовы к занятию. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Сегодня разучим первую часть комплекса. Она состоит из 7 упражнений. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, приступим к первому упражнению. Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. Поднимите руки вверх на 2 шага. На следующие 2 шага опустите руки, встряхните кистями. На счет 3 разведите руки в стороны. А теперь совершайте ими круговые движения. 4 вращения вперед и 4 назад. Вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Повторяем еще раз. Шагаем. На два шага поднимаем руки. На два шага опускаем. Встряхиваем кистями. А теперь вращаем руками вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. На счет раз сделайте полунаклон вперед со слегка приподнятой головой. Туловище параллельно полу. Вдох. На счет два выпрямитесь и затем прогнитесь назад, не запрокидывая головы. Выдох. Сейчас повторим 4 раза, а делая дома самостоятельно, повторяйте все упражнения по 6-8 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты. На счет раз присядьте, коснувшись руками пола. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки разведите в стороны. На счет раз сделайте полуприсед с одновременным полунаклоном туловища вперед на 45 градусов. Руки заложите за спину. Вдох. У вас получится так называемая поза конькобежца. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично. Встаньте на четвереньки. Голова в наклоне. На счет раз отведите согнутую в колене ногу в сторону и вверх. Бедро параллельно полу. Одновременно отведите разноименную руку в сторону, а голову поднимите вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три сделайте то же самое, но в другую сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Продолжаем стоять на четвереньках. Руки согните в локтях, стараясь подбородком коснуться пола. На счет раз поднимите правую ногу назад вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу назад вверх. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Друзья, спасибо за гимнастику. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Не пропускайте наше занятие. Передаю микрофон моей коллеге Лене.
3: Опасная зона.
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Классические препараты работают достаточно грубо. Попадая в кровь, они воздействуют на весь организм в целом. Поэтому зачастую у них так много побочных эффектов. Инновационные нанолекарства работают иначе. Препарат упаковывают в микроскопические контейнеры, частицы размером в десятки нанометров. На их поверхности размещают молекулярные ключи, которые распознают только нужные клетки – опухоль, очаг воспаления или поврежденный сосуд. Частицы движутся по крови как курьеры с точным адресом. Они накапливаются именно там, где есть патология, и высвобождают лекарства только в этой зоне. В итоге доза может быть меньше, а эффект сильнее и безопаснее. Самых убедительных результатов на данный момент ученые добились в области онкологии. Классическая химиотерапия токсична для всего тела. Наноформы позволяют доставлять цитостатик преимущественно в опухоль, снижая нагрузку на сердце, костный мозг и кишечник. Препараты, которые активируются только в среде опухолевой ткани, уже активно применяются на практике. В то же время в области кардиологии ученые разрабатывают частицы, способные прилипать к тромбу и высвобождать растворяющее вещество локально, не разжижая всю кровь. Это шанс уменьшить риск опасных кровотечений. Есть и физические методы управления. Магнитные наночастицы можно направлять внешним полем, а затем нагревать радиочастотой, уничтожая только патологические клетки. Главное отличие нанолекарств от классических препаратов – программируемое поведение. Найти цель, накопиться, включиться по сигналу и выключиться после работы. Пока что остаются вопросы безопасности и контроля, поэтому каждое такое средство проходит многоступенчатые испытания. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Воздушная дуэль.
6: Троны. Как это изобразить? Диптих. Два полотна сразу. Картина сделана в виде восклицательного знака. Нижнее полотно, небольшой квадрат, в котором стоит солдат. И он смотрит в небо. Дальше отрыв, и идет второе полотно. На красном огненном таком небе завис дрон. Эта картина называется «Поединок».
3: Директор студии военных художников имени Митрофана Грекова Татьяна Самарская. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Рекламы.
8: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
8: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
9: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
8: Вены, артерии – это же одна система.
9: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
8: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
9: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
8: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
9: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
8: Но почему же появляется варикоз?
9: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
8: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
9: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
8: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
9: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного #2203.
8: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
9: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
8: Давайте.
9: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
8: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
9: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
8: То есть просто мазью не обойтись.
9: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
8: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
9: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
8: А какие могут быть осложнения?
9: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильную *2203.
8: Давайте поговорим о составе флебазола.
9: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
8: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
9: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
8: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
9: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычной тапочке. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
8: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
9: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного +22 02 03. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
10: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: Радио России. Танец на саблях.
11: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь саблей, шаг-выпад.
3: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
14: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации. Новый премьер Венгрии пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана. И в Краснодаре выпало почти 1,5-месячной нормы осадков. Все подробности далее. Противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
2: На самом деле это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
1: Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Поставляемое в подразделение оборудование для противодействия беспилотным системам противника должно быть максимально эффективным, отметил президент. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его словам, украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки более 450 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В то же время подразделения западной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, за сутки группировка уничтожила более 210 военнослужащих ВСУ. Южная группировка войск в течение суток улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ, в том числе в районе города Константиновки в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его данным, за сутки армия Украины в зоне действий группировки потеряла до 165 военнослужащих, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Бастион», 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен обнародовать информацию, которая, по его словам, разоблачит предыдущее правительство страны. Премьер пообещал сделать это на пресс-конференции в субботу утром. Он также утверждает, что информация, которая будет обнародована, сведет на нет решение съезда партии «Фидес». Венгерская партия «Фидес», проигравшая парламентские выборы в апреле, в субботу проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава. Председателем, как ожидается, на год останется экс-премьер Виктор Орбан. Дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Он добавил, что предложения заработков в интернете еще присутствуют, но меньше людей на них откликаются, как только начинают понимать, о чем идет речь.
3: Само по себе дроперство на сегодняшний момент, оно постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди все стали понимать, что за это есть ответственность. Это ключевой инструмент, и говорить о том, что оно на сегодняшний момент отсутствует, конечно, не приходится, потому что предложения заработки в интернете еще присутствуют, но все меньше и меньше число людей начинает на такие предложения откликаться, как только понимает, о чем идет речь. Да, мы прекрасно понимаем, что вот эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться. Возможно, это будет и затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов. Но и в этом отношении ведется на сегодняшний момент достаточно плотная и постоянная работа.
1: Ранее дроперство не было уголовно наказуемым. В настоящее время предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность. Российским туристам следует быть осторожными при посещении Чили, так как в этой стране участились случаи ограбления туристов. Об этом сообщили в посольстве России в Чили. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и избегать малолюдных улиц в вечернее и ночное время. В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство в условиях чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности. Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. В Краснодаре выпало почти 90 миллиметров осадков при месячной норме в 65 миллиметров. Об этом сообщил начальник службы спасения города Андрей Рябущенко. По его словам, особенно сильные подтопления произошли в Музыкальном районе. Накануне вечером было перекрыто автомобильное движение по улице Московской. Предполагается, что в ближайшее время оно будет восстановлено. Ранее сообщалось, что под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром. Похолодание, ожидаемое в начале новой недели, меньше всего коснется восточной и южной частей Европейской России. Об этом «Вестям» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, на русскую равнину пробился грозовой фронт, вслед за которым распространился свежий воздух с берегов Атлантики, из-за чего перестройка атмосферных процессов активизировалась. Днем в Причерноморье воздух сможет прогреваться до плюс 27-32 градусов, по Волге и Придурале до плюс 22-27. В Москве температура воздуха начнет снижаться уже в воскресенье. В начале следующей недели она опустится до плюс 19-21 градуса, что ниже нормы на 2 градуса. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани завоевали бронзу единой лиги. В пятом матче серии с петербургским «Зенитом» они были сильнее 84-76. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий южан Патрик Миллер и защитник «Зенита» Ксавьер Мун. Оба набрали по 23 очка. Сборная США начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над командой Парагвая 4-1. У хозяев турнира дубль оформил Флорин Балагун. Также голом отметился Джованни Рейна и один мяч в свои ворота послал Демьян Бабадилья. У сборной Парагвая отличился Маурисио. В стартовом составе проигравшей команды выходил защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о продлении контракта с канадцем Таем Смитом. Новое соглашение с защитником рассчитано на 3 года. Легионер выступает здесь со старта минувшего сезона. Всего он провел 76 матчей за команду из Белоруссии, забил 5 шайб и сделал 45 результативных передач. Хоккеисты Тампы Бэй Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в первую символическую сборную регулярного сезона НХЛ. В минувшем розыгрыше лиги Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов – 39. За 58 встреч в среднем россиянин пропускал менее 2,5 шайб за матч и отражал более 91% бросков. В 6-м туре чемпионата России по регби «Красный Яр» одержал самую крупную в истории победу над пензенским «Локомотивом» 57-19. Всего красноярцы занесли 9 попыток. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что вернулась домой после операции на стопах. По словам спортсменки, ей предстоит восстанавливаться несколько недель. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Калининграде плюс 16-18 градусов и временами дожди. В Перми плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Кирове плюс 21-23, кратковременный дождь. В Уфе дождь, гроза, плюс 21-23 градуса. В Оренбурге плюс 22-24, грозовые дожди. В Казани дожди с грозами, плюс 23-25 градусов. В Самаре дождь с грозой, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге дождь, местами слабая гроза и плюс 15-17 15 градусов. В Москве переменная облачность, плюс 27-29, а днем ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 21, переменная облачность без осадков, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в эфире Радио России программа «Пути дороги». С вами Игорь Маржарета. И, как всегда, мы нашу программу начинаем с обзора свежих автомобильных новостей, которые на этой неделе было немало и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, вот такая новость, которая должна порадовать автомобилистов. Их хотят освободить от обязанности оплачивать платную парковку в том случае, если деньги не получилось внести по независящим от них причинам. Такие причины сейчас бывают из-за перебоев с интернетом. Часто невозможно оплатить привычным способом парковку. Вот я тут пытался несколько дней назад оплатить парковку возле здания ВГТРК и принципиально не видел сервис вообще, где я нахожусь. Отправлял, что я говорю, что я в Шереметьево и так далее. Я не мог привязаться к этой парковке. Вот ты мучаешься, пытаешься как-то оплатить. 5 минут проходит, хоп, тебе уже пошел штраф. В Москве, например, штраф через 5 минут уже 5000 приходит. У меня, кстати, однажды был такой штраф. И оказалось, что время между тем, как камера сняла меня, и тем моментом, когда деньги упали на счет банка, всего 11 секунд. Так что есть такая инициатива, есть такой законопроект. Правда, я не очень понимаю, как можно определить, что такое независящие причины и вообще, как будет действовать этот закон, если он будет введен в действие. Ну, давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист, адвокат Александр Беленко. Здравствуйте, Александр Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, как вы оцениваете такую инициативу?
2: Ой, мне понравилась инициатива. Я считаю, что да, проблемы с работой различных сервисов, которые завязаны на оплату через интернет. Могу даже пример привести тоже. Вот в другой сфере у нас тоже был подключен интернет, и мы не смогли подключиться к онлайн-судебному заседанию. Потом мы обжаловали, что, соответственно, нас не смогли подключиться. И вот отключение интернета в связи с экстренной ситуацией, такой объективной, признали уважительной причиной. По такому же принципу можно поступить, что если отключается интернет,

0: действительно не пойти навстречу. Я полностью поддерживаю. Я думаю, что с исполнением мы, собственно, разберемся.
1: Ну, посмотрим, как это будет проходить в Государственной Думе. Спасибо большое, Александр Борисович. Всего вам доброго. А вот такая новость пришла из Башкирии. Там Верховный суд встал на сторону автомобилиста, который требовал от страховой ремонт машины с использованием только оригинальных запчастей. Ну, в чем суть дела, что это значит? Понимаете, у нас вообще-то, честно говоря, не расписаны в законе понятия толком оригинальные и неоригинальные, контрафактные, новые. У нас вообще путаница с терминами. Но мы привыкли к тому, что речь идет, когда автомобиль ремонтируется. Вот привезли детали, вот они в коробочке. Там написано название фирмы, как правило, которая производит этот автомобиль, или название производителя, и написано «для этой модели». Это сделано на каком-то третьем предприятии. Путаница возникает, но по закону об ОСАГО, например, если компания страховая берется организовать ремонт, то она обязана ремонтировать только новыми запчастями, оригинальными, а если платит деньги, если невозможен ремонт, то тогда считают по неоригинальным запчастям. Еще раз говорю, поскольку путаница с терминами возникает, тут возникает много проблем. Например, у нас 9% парка – это автомобили с правым рулем. Как правило, для них вообще не существует никаких оригинальных запчастей. Ну, в принципе, не существует. Поэтому сейчас практика следующая. Если у страховой компании есть сервис, и у него есть запчасти какие-то оригинальные, тогда предлагают натуральный ремонт. Если нету, то выплачивает деньги. Ну, вот есть такое решение суда башкирского, который обязательно только оригинальными запчастями в конкретном случае ремонтировать. Как это повлияет на ситуацию на рынке, я не очень понимаю. Давайте спросим у руководителя экспертно-оценочной компании. На связи у нас Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, что вообще означает это решение суда? Изменится ли теперь что-то для автомобилистов?
2: Это решение суда означает то, что суд понимает, что автомобиль, который проходит сертификацию в рамках одобрения типа, проходит его в сборе с определенными запчастями, с оригинальными запчастями, соответствующими ОЕМ-каталогу. Соответственно, все тесты, все замеры и исследования, которые проводятся в рамках одобрения типа, они проводятся в сборе именно с этими запчастями, а не с аналогами. Эти запчасти, они должны выдерживать определенный температурный режим, иметь определенную жесткость, прочность и какие-то технические характеристики, которых аналог может вполне не иметь. Поэтому в данном случае рассчитывать ремонт автомобиля с использованием запчастей другим каталожным номером, которые как бы в эту машину подходят, но на самом деле являются собой другие запчасти, было бы неправильно просто по той причине, что в данном случае этот автомобиль уже с технической точки зрения не является тем же самым автомобилем, который проходил сертификацию в рамках одобрения типа. Поэтому для автовладельцев это очень важный на самом деле такой сигнал, важное решение суда по той причине, что здесь есть намек на то, что нужно пересмотреть все-таки немножечко систему ОСАГО.
1: Наверное, стоит ее в любом случае дорабатывать, как-то дотачивать, но тут надо понимать, что нынешняя ситуация экономическая во многих случаях не позволяет найти оригинальные запчасти. Опять же, я сказал, что есть почти каждый десятый автомобиль на нашем рынке с правым рулем, там вообще оригинальных запчастей в России не существует. Вообще, что сейчас творится на рынке автозапчастей? Ведь огромное количество еще и подделок.
2: Подделок действительно огромное количество, и когда мы смотрим объявления о продаже запчастей, даже от каких-то именитых магазинов и реселлеров, мы видим оригинальный каталожный номер, но при этом что придет под видом этого оригинального каталожного номера, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому здесь такая серьезная достаточно есть проблема, она заключается в том, что, во-первых, большинство автомобилей, даже из тех, которые официально ввозятся в Россию и на них официально есть запчасти, может попросту не хватить максимальной премии в 400 тысяч рублей для проведения ремонта, просто потому что оригинальные запчасти, они стоят действительно дороже, чем то, что можно купить в виде аналогов. И в этом случае страховой компании придется выплачивать эту сумму натуральным возмещением, и, соответственно, остаток придется уже истребовать виновника аварии в судебном порядке. Помимо прочего, здесь может возникнуть такая возможность для мошенничества, по той причине, что сервисы будут закупать аналоги запчастей, а в заказ нарядов для страховых компаний указывать оригинальные номера, чтобы, опять-таки, попасть вот в изменившиеся правила. И в данном случае автовладельцу определить, какие именно запчасти были поставлены ему в автомобиль, оригинальные это запчасти, ПУ это запчасти или это новые, но аналоги, будет крайне проблематично, особенно когда мы говорим про сложные технические узлы.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Во-первых, берегите свои машины, ремонт нынче дорог. Ну, а во-вторых, каждый из нас может решить для себя сам. Ну, в случае с ОСАГО там сложнее, в случае с КАСКО, как известно, можно сказать, оставьте вот такую деталь, она меня устраивает. И закон

0: Басага, конечно, требует корректировки. Вот какая тема. Россиян предупредили о летнем подорожании стоимости поездок на такси, а в отдельных городах и в период пикового спроса даже на 25-30%. Ну, я, честно говоря, почувствовал это на себе, потому что за последние несколько дней пару раз брал такси и вижу, как оно подорожало в Москве и Подмосковье. Чего-то совсем дорого стало. Много причин называет, но давайте мы спросим мнение специалиста. У нас на прямой линии руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, действительно подорожание идет и грядет еще более сильное?
1: Ну, насчет более сильного, это, как говорится, вилами на воде, но дело в том, что действительно каждое лето у нас повышается спрос на такси, и с другой стороны уменьшается предложение, так как водители, ну, все-таки тоже люди, и летом тоже отдыхают. Поэтому традиционно проблемы с вывозом заказов, да. Но дело в том, что не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации уже идет такой вот, по данным мониторинга, то, что да, действительно летнее подорожание идет. Здесь оказало влияние наши законодательные инициативы по регулированию рынка такси, в частности, по вступившим в силу требованиям о локализации легкового такси. С другой стороны, у нас Федеральная налоговая служба отчиталось об успехах, то, что водители легализованы, получили статус самозанятыми. Но здесь и другая сторона медали, как говорится. Дело в том, что все-таки, если, например, раньше в этот летний сезон люди где-то подрабатывали, то сейчас, скажем так, выйти на линию статуса водителя легкового такси, это чревато. Нужно выполнить огромные административные требования, достаточно серьезные. Соответственно, перекрывает возможность подработки на легковом такси. Не все хотят связываться с административными процедурами. Я подчеркну, они все-таки достаточно сложные для существующего уровня развития цифровой экономики в легковом такси. Ну и, соответственно, пассажиры видят последствия отсутствия баланса спроса и предложения. Спрос растет, предложений мало.
0: Увы, увы, цены будут расти, я так подозреваю, в ближайшее время никаких причин для того, чтобы они начали снижаться, я не вижу.
1: Есть законодательные инициативы, которые еще больше усложнят вход на рынок обычным людям, которые хотят подработать в легковом такси. В частности, у нас и депутаты, и сенаторы, и по детским перевозкам собираются закручивать гайки, и по остальным направлениям реализации. А цифровой государственный контроль, он такой. Сразу видно, что вот, особенно в Москве, что вот водитель, он не зарегистрирован надлежащим образом. И соответствующие штрафные санкции.
0: Понятно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, она не улучшается.
2: Главная тема.
0: Вот какая тема, которую очень широко обсуждали в СМИ и в автомобильном сообществе. Оказывается, в России могут ввести поэтапный допуск граждан к управлению автомобилем. Во всяком случае, так прописано в плане мероприятий по воплощению в жизнь стратегии повышения дорожной безопасности. Там написано, что рассмотреть возможность, рассмотреть некие меры по такому поэтапному допуску к движению. О чем идет речь? Существует несколько практик мировых. Ну, например, в Советском Союзе в свое время были ограничения для молодых водителей до 2 лет, скорость там не более 70 км в час, запрет на перевозку пассажиров частичный. Ну, в общем, еще целый ряд запретов, которые, в общем, никто не выполнял, потому что никто не мог проконтролировать. Существует некая немецкая практика, когда по окончанию курса обучения после сдачи экзамена выдают временные права, которые надо поменять на постоянные в течение года или чуть больше. Плюс к тому, надо заниматься периодически с своим инструктором, встречаться с ним, обсуждать сложные темы. И по окончанию этого срока инструктор выносит решение, что вот допустить или не допустить, и поменять на настоящие права или нет. И очень строго учитывается количество нарушений. Если есть серьезные нарушения в этот период, срок могут продлить или вообще аннулировать ученические права и отправить на повторное обучение. Опыт некоторых штатов Америки и некоторых других стран, где, например, право выдают 16 лет, но первый год там должен с тобой рядом сидеть взрослый водитель с опытом. В общем, много есть примеров, и я так думаю, что наши специалисты будут изучать все эти варианты, ну и потом могут предложить некий свой вариант, а могут сказать, что этого совсем не нужно. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», руководитель рабочей группы «Народного фронта защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
3: Игорь, добрый день.
0: Как вы вообще оцениваете эту инициативу? Тут пока речь идет о разработке некоторых таких рекомендаций, я так понимаю.
3: Ну, вообще у нас в стране молодые водители и так ограничены. Например, они не могут работать в такси, если стаж меньше 1 года. То есть какие-то элементы ограничений для молодых водителей у нас присутствуют в законодательстве. Но если говорить про реальный международный опыт, то, скорее всего, у нас не приживется вот эти ограничения скорости, как в Беларуси, например, когда новичок должен ехать медленнее, чем общий поток. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, это невозможно контролировать. То есть камеры не знают, кто водитель в конкретном автомобиле. Также можно, конечно, утопической признать идею наличия инструктора в автомобиле, который будет давать какие-то рекомендации. Мы понимаем, что эти рекомендации будут либо продаваться, покупаться, либо водитель, новичок, просто выдержит определенное время без автомобиля, ну, допустим, полгода. Потом, как уже опытный, сядет за руль, уже все забывший, и вперед к новым ДТП. Мне кажется, самый оптимальный вариант, который вообще, в принципе, в мире существует и который может работать в России, это ограничение мощности автомобиля, на котором может передвигаться водитель-новичок. Эта методика применяется в Южной Корее, и она показала свою поразительную эффективность. То есть, если человек только-только получил права, он имеет право передвигаться на маломощных автомобилях. Спустя год он приходит в местное ГИБДД и говорит: я вот передвигался на автомобиле с таким-то номером, сделайте мне улучшение водительского удостоверения. После анализа нарушений, аварийности и всего остального, ему либо повышают возможность ездить на более мощных автомобилях, либо отправляют на пересдачу. И вот таких градаций там 3, если не ошибаюсь. 3 года стажа водитель получает полную разблокировку. Может ездить на любых автомобилях любой мощности, если он вот ступенчато вот так вот 3 года прошел все этапы от маломощных малолитражек до каких-то средней мощности автомобиля.
0: Понятно. Спасибо большое за рассказ. Но я хочу сказать, что вообще-то по статистике у нас аварийность среди молодых водителей последние годы все время снижается и снижается. Во многом, в основной своей массе, более осторожные, они еще не умеют разобраться в сложной ситуации, поэтому и ездят не со страшной скоростью и пытаются не нарушать правила. Так что вопрос, конечно, достоин изучения, но что из этого выйдет и какой из этого окончательный будет сделан вывод, вводить какие-то ученические права или не вводить.
2: Пути дороги.
0: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы. Сегодня это будет не путешествие, потому что я решил посвятить эту часть программы обзору новинок, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно в северной нашей столице. Вы знаете, вот как-то с автомобильными выставками у нас сейчас достаточно сложно и в России, и в мире. И вот в разных странах придумывают разные места, чтобы показать новинки автомобильные, ну, в частности, многие показывают на каких-то электронных выставках. А у нас таким местом, где показывают новинки, уже несколько лет, как является ПМФ, который проходит всегда в начале июня в Питере. И вот тут было очень много новинок, причем в самых разных сегментах, начиная от самых доступных автомобилей и кончая самыми дорогими. Причем большинство новинок представили российские производители, хотя были и иностранцы. Ну, отличился АвтоВАЗ, у которого был довольно большой стенд. Главной новинкой был, наверное, обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд». Надо сказать, что модель выпускается с 1977 года, в следующем году будет 50 лет, но модель по-прежнему очень популярна, это доступный полноприводный автомобиль, это реальный внедорожник, и теперь он получил новый двигатель объемом 1,8 литра, 90 лошадиных сил, это плюс 10 лошадиных сил, относительно прежнего агрегата, который имел 1700 кубиков. Ну и на АвтоВАЗе заявляют, что расход топлива сократился в некоторых режимах до 30%, управляемость и плавность хода стали значительно лучше. Между прочим, барабанный бой. Внедорожник получил подушку безопасности водителя, и, наконец-то, у Нивы единый ключ для дверей и зажигания. Ну, вот так преобразился наш автомобиль Нива. Цены пока не объявлены, производство третий квартал, тогда же продажи. Ну, а еще показали предсерийный образец нового кроссовера «Лада Азимут». Его тоже начнут производить в третьем квартале, в четвертом продаже. Пока будет два двигателя, 1,6 литра 120 лошадиных сил и 1,8 литра 132 лошадиных силы. Естественно, у нас бензиновые оба мотора, коробка или механика, или вариатор, но вообще обещают даже полноприводный гибрид. Ждем, цен пока тоже нет, ориентировочно от 2 миллионов, думаем. Это вот крайность, что называется, самый бюджетный вариант. А дальше самый премиальный вариант от российских производителей. Показали обновленный автомобиль Aurus Senat. Премиальный автомобиль на премиальном уровне. Стандартная версия будет стоить порядка 50 миллионов рублей и более 100 миллионов за удлиненную версию. Технические характеристики не изменились. Двигатель 4,4 литра, почти 600 лошадиных сил, коробка 9-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором, полный привод. Большие изменения внутри. Калибровки подвески, тормозной системы, автоматической коробки передач. Внешние изменения небольшие. Новые фары, фонари, бампера, решетка радиатора, новый капот, крышка багажника. В салоне изменения есть тоже. Консоль изменилась, руль, дверные карты и новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Ну, вот такой автомобиль нам показали и говорят, что эксклюзивные модели есть уже заказы на них. Но Senat теперь это не только модель бренда Aurus, но еще отдельная марка. Был стенд новой российской марки Senat. Первую модель представил вице-премьер Денис Мантуров. Это премиальный седан Senat 900. Ну, все понимают, что вообще-то это перелицованный китайский премиум-седан Ханчи H9. Ну, у него новая решетка радиатора, совершенно другая в стиле премиальной российской марки Aurus. Ну, вообще, это большой автомобиль, 5-метровый. Технически он повторяет китайский лимузин, но в китайской комплектации, потому что здесь 3-литровый мотор V6 мощностью 326 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод, разгон до сотни занимает у машины 6,5 секунд. Я напомню, что Ханчи H9, который продается у нас, там 2-литровый двигатель, порядка 245 лошадиных сил. Здесь 3-литровый. Собственно, две модификации с 5 и 4 посадочными местами. Цены на модель тут демократические. Всего от 12 миллионов рублей. И производство налажено уже, сборка налажена на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Вот модель 900 уже в ближайшее время будет у дилеров. А на подходе есть еще модель 1000, покрупнее. Тут стоял, в общем, концепт этого автомобиля. Ну и еще премьеры какие были. Российская марка «Волга» провела первую публичную премьеру флагманского кроссовера К50. Это большой кроссовер класса D. Производство автомобиля уже налажено на заводе в Нижнем Новгороде, там, где еще несколько лет назад собирали модели Шкода и Volkswagen. Это перелицованный китайский Джили Манджаро, очень популярный у нас кроссовер, за исключением передней части, которая не похожа на китайский образец. Она своя, собственно, решетка радиатора отличается, и большая надпись «Волга» крупными буквами. Ну, а по техническим характеристикам и размерам К50 полностью соответствует Манжаро. Под капотом 2-литровый мотор 238 лошадиных сил. Совместно с классическим работает он 8-ступенчатым автоматом. Привод только полный. Продажи стартуют в ближайшее время уже вот-вот. И стартовая цена уже известна. 4 199 тысяч рублей. Кстати, на 400 тысяч рублей меньше, чем просится на Манжаро, который пока еще продолжает параллельно продаваться. Еще одна новинка – это российский автомобильный холдинг АГР представил первый кроссовер новой марки «Джеланд», «Джеланд J6». Внешне он идентичен модели Джеку J6, которая у нас не так давно дебютировала. Теперь сборка налажена на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Автомобиль имеет пока только полный привод, 1,5-литровый турбомотор, 147 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Несколько комплектаций, цена демократичная, от 2 миллионов 290 тысяч до 2 миллионов 650 тысяч рублей. Ну и последняя премьера, очень яркая. Китайская компания, премиальная компания Ханчи, который уже не первый год выступает официальным партнером форума, представил флагманский седан класса люкс «Гойя». Он относится к высшей линейке. В Китае она называется «Golden Sunflower», «Золотой подсолнух». Название модели не фамилия испанского художника, можно перевести с китайского как национальная элегантность. Автомобиль доехал до России, в Китае он начал продаваться 2 года назад. Разработан дизайн под руководством вице-президента по дизайну марки Джайлса Тейлора, это вообще бывший шеф-дизайнер Роллс-Ройса. Ну и говорят, что в дизайне сочетается классическая европейская эстетика и элементы китайского культурного наследия. Вообще выглядит автомобиль роскошно, я даже в салоне посидел. Впечатляет, более 5 метров 20 сантиметров в длину, ну и под капотом двигатель V6 трехлитровый или 4-литровый V8, почти 500 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором дополнительной мощностью 218 лошадиных сил. Привод, естественно, полный. Цена для роскошного лимузина довольно скромная. 27-31 миллион рублей. Это, кстати, в 2 раза дешевле, чем просто наш Аурус. Хороший автомобиль, красивый, непонятно, как он пойдет, но я надеюсь, он пойдет хорошо, потому что действительно роскошный автомобиль. Ну и, в общем, экономистам еще предстоит оценить итоги ПМФ. Говорят, что сделок там заключено на 6,5 триллионов рублей, но с точки зрения автомобильной форум точно удался. Такого количества значимых премьер во всех сегментах рынка мы давно не видели. И что интересно, почти все модели в производстве, а некоторые уже в продаже. Так что можете пойти и посмотреть лично, как выглядят автомобили, как недорогие от АвтоВАЗа, так и дорогущие автомобили Аурус и, в общем, недешевые автомобили под названием Ханчи. А также уже посидеть в салоне новой нашей марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам всем дороги и берегите себя!

0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. А тема сегодняшней программы – отец-эгоист. Вот которому вообще все хорошо, когда хорошо ему. Ну, мы и так знаем, кто такие эгоисты. Или, может быть, я даже не догадываюсь, какие они бывают на самом деле.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Вот манеры поведения и какие-то пути, которым можно исправить или перебалансировать семью, если во главе нее отец эгоист.
2: Ну, давайте по порядку, да. Алексей. А вы, кстати, себя считаете эгоистом?
1: Да.
2: Вот это прекрасно. Знаете, я удивлен. Если честно, я не ожидал, что вы так ответите. Это круто. Знаете, вот то, что в обывательской среде мы называем эгоизмом, на самом деле в психологии мы называем способностью личности позаботиться о самой себе, качественно и эффективно позаботиться о самой себе, отсечь от себя все нежелательное и привлечь в свою жизнь все желаемое. И в этом смысле здоровый, так называемый здоровый эгоизм, это как раз-таки есть способность личности о самой себе позаботиться.
1: Мы все знаем, что такое здоровый эгоизм. Ну и вообще фраза по поводу «полюби себя, тебя полюбят все вокруг». Может быть, она и неверная, но я тоже ей соответствую. Люблю себя.
2: Правильно. Вот молодец, так и нужно. Я всем нашим радиослушателям желаю тоже любить себя. Легко сказать «полюби себя». А да. Как себя полюбить? А вот нужно как раз-таки помнить о своих достоинствах и достижениях. Это то, что мы забываем. Я прям вот рекомендую всем радиослушателям, особенно тем, которые не очень себя любят, вот сядьте, возьмите блокнот, откройте на первой странице, напишите «мои достоинства» и в столбик перечислите все ваши достоинства, которые вы сами в себе замечаете. И обязательное условие перед каждым достоинством обязательно нужно слово «я» написать. Я умный, я красивый, я стильный, я ухоженный, я талантливый, я образованный, я воспитанный и так далее. Потом перевернете этот блокнот, с другой стороны напишите там «мои достижения» и перечислите все ваши достижения. Вплоть от того, что умею кататься на велосипеде, до того, что стал отцом. Сколько языков знаю, какое образование получил, прыгал с парашютом, погружался под воду с аквалангом и так далее. И перечитывайте это несколько месяцев, каждый день утром и вечером. Вот эта техника дает результат. Но, возвращаясь к вашему вопросу.
1: Сейчас вот окунем этого отца-эгоиста.
2: Окунем
1: его в семью.
2: Потому что все-таки мы говорим сейчас, если мы уже затрагиваем этот вопрос, мы говорим о том, что там есть проблема какая-то, да? То есть он зациклен уже, получается, на себе, на вот своих желаниях, потребностях и интересах.
1: Что там говорит, мы хотели бы поехать куда-нибудь еще.
2: А он говорит, нет, и поэтому не поедем. Вот, правильно. И вот здесь мы уже говорим не об эгоизме, а об эгоцентризме. И вот это не нужно путать. Вот я, допустим, в рамках своей авторской концепции «Особи особой» вам рассказывал о ней. Я там выделяю 6 основных параметров особи, которые заложены в нас природой. Я говорю, что особь – это эгоцентричное, и я в первую очередь это подчеркиваю, жадное, агрессивное, трусливое, похотливое, ленивое животное. Вот 6 параметров я обозначил. Эти параметры, они заложены в нас природой, и они призваны повысить наши шансы на выживание в среде таких же замечательных созданий, как мы с вами. То есть, если этих 6 параметров не будет, шансов выжить нет у особи, в принципе. Ну, вот в нашем гуманном мире уже есть, а вот еще 1000-2 лет назад, допустим, шансов не было. Так вот, эгоцентричное животное. И когда вот этот аспект мужской особи берет верх, мы получаем в конечном счете вот такой продукт, как вот такого жесткого деспотичного отца, зацикленного на своих собственных желаниях, потребностях и интересах, стремящегося ставить желания, потребности и интересы ближайшего окружения под сомнение, игнорировать их. Желания, интересы детей, супруги игнорируются. Все только так, чтобы было хорошо мне. И это совершенно точно ненормальная социально-психологическая модель взаимодействия, поведения по отношению к родным и близким. А я в баню, это еще полбеды. А мы все в баню, вот это уже хуже. Или а мы все на рыбалку, вот это уже проблема. Причем проблема ближайшего окружения, а не самого этого мужчины. То есть вот такой вот эгоцентризм, он, конечно же, приводит к тому, что наоборот, нарушаются эмоциональные связи в семье, и в конечном счете все начинают этого папу не любить. Но если он папа, если есть дети, супруга, она нередко видит в этом вот такую вот его мужественную позицию и позволяет ему игнорировать ее собственные желания, потребности и интересы. Но говорим ли мы при этом об так называемой здоровой модели семьи и о том, что это счастливые и гармоничные отношения? Конечно же, нет.
1: Мы не эгоцентристы, но эгоисты, мы все равно задаемся вопросом, а что мне с этого будет? Ну, то есть, и ищем баланс.
2: А да? Что будет с этого моему потомству? Вот понимаете, вот еще важный момент. Допустим, я вот такой мужчина, у меня есть дети, и природа, она не просто наделила меня эгоцентризмом для того, чтобы я мог выживать, например, сражаясь с вами за бананы,
1: так.
2: Но она наделила меня еще эгоцентризмом, в рамках которого я должен сражаться с вами за бананами ради какой-то задачи, цели. Какой? Это потомство. И потомство – это основная задача моего пребывания, вашего, любого другого, на этой планете. То есть, как бы это цинично ни прозвучало, мы на этом шарике для того, чтобы размножиться. Все остальное — это просто декорация. У кого-то более приятная, у кого-то менее приятная, но это декорация. И после того, как я размножился, дал потомство, моя задача — это потомство взращивать, вскармливать. И когда я начинаю ставить свои собственные желания, потребности, интересы превыше желаний, особенно потребностей своего потомства, это уже говорит о том, что моя программа сбоит. Вот это заложенная в меня природой программа о том, чтобы поддерживать потомство, обеспечивать его комфорт и безопасность, она начинает сбоить. Я свои комфорт и безопасность ставлю превыше комфорта и безопасности своего потомства. Я последнюю конфету на глазах у ребенка доедаю. Это ненормально, нет, так это бы не должно. И мы знаем такие примеры. И это абсолютно ненормальная, искаженная, извращенная позиция взрослого человека по отношению родителя, по отношению к своему ребенку. Недопустимая.
0: Отцы и дети.
1: Мы должны прокладывать границу, чтобы и себя не опустить до уровня, что я раб своих детей. Ну, то есть, вот такой вот вариант.
2: В это ни в коем случае нельзя впадать, вот в такие крайности. Безусловно, конечно, должны быть определенные границы. Я не говорю о том, что те родители, которые занимаются банальным самопожертвованием, вот просто буквально бросают себя на алтарь становления, развития личности своих детей, что они поступают правильно. Правильно, неправильно, не знаю, но некорректно, совершенно точно, непродуктивно, абсолютно точно. Потому что, когда родитель полностью отдает весь ресурс ребенку, он лишает себя какого бы то ни было важного ресурса. И в конечном счете это приводит к истощению этого ресурса. Поэтому, конечно же, здоровый, так называемый здоровый эгоизм, он необходим. То есть нужно идти родителям в сторону своих собственных желаний, потребностей и интересов. Необходимо заботиться о своем комфорте, о своем благополучии. Давать себе возможность получать какой-то кайф, какое-то удовольствие от жизни. Это обязательно должно происходить. Ни в коем случае нельзя уходить в самопожертвование. Но и в то же самое время нельзя уходить вот в эту эгоцентрическую позицию, за которой ребенок становится неудел, жена становится неудел, вообще на всех становится все равно, кроме меня самого. Это абсолютно ненормальная, некорректная, контрпродуктивная позиция.
1: Знаете, часто говорят, что когда много детей, да, выделите им равное количество времени, чтобы никому было не обидно. Ну, по часу, по два часа. Ну, и на себя тоже, наверное, нужно выделить два часа, и на жену два часа. Ну,
2: да, это... обязательно, Алексей. Вот это очень важная позиция и на себя, и на жену, и еще необходимо сделать так, чтобы и у жены была возможность тоже где-то побыть вне семьи, хотя бы несколько часов в неделю, хотя бы, если мы говорим о многодетной матери, несколько часов в неделю, вот у нее должна быть возможность просто выйти в парк погулять, вообще вот ни с кем не разговаривать даже. И вам тоже необходимо, как многодетному отцу, такое время, обязательно. А работа не приравнивается к такому времени. Вот вы сейчас работаете, нет. Это не приравнивается к прогулке в парке. Вы сейчас трудитесь, а необходимо, чтобы у вас еще было время, когда вы можете погулять, отдохнуть. Вообще вот как будто бы нет у вас жены и детей. Вот так. Это очень важно. Это будет эгоизмом? В некотором смысле да, но это будет абсолютно полезная такая позиция, в рамках которой вы наполняете себя энергией. Поэтому да, нужно каждому ребенку уделить определенное количество времени. Насчет равного я не соглашусь. Все-таки я считаю, что тот ребенок, который помладше, ему не нужно много прям вашего внимания. 3-5 минут в день более чем достаточно. Представьте, просто узнать, как дела, пообщаться, поиграть во что-то. У них достаточно быстро переключается внимание. Другое дело, что нужно всей семьей время проводить вместе. Вот это да. Потому что вы таким образом, ну, условно говоря, сразу в вашем случае 4 зайцев, да, вот так вот попадаете в них. Потому что вы сразу и с детьми одновременно, и с супругой, и вот вы все вместе, вы семья. Прекрасная картинка для психики детей, которые потом создадут свои семьи. При этом вы с супругой разделяете функционал, разделяете организационную ответственность. Это тоже облегчает вашу позицию. Ну, согласитесь, когда вы с супругой и трое детей, вы где-то оказались на каком-то мероприятии, проще проще контролировать, чем когда вы один и трое детей.
3: Конечно.
2: Конечно. Плюс все получают удовольствие от совместного времяпрепровождения. Поэтому я все семьи призываю, и многодетные, и немногодетные, старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Вот это важно, вот это значимо. Вот это самая большая ценность в нашей жизни. Вместе, в кругу семьи проводить время. Неважно, как, гуляя в парке или просматривая сериал дома. Главное вместе. Вот чувствовать, что мы семья. Вот это самое важное.
1: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Ну, а я пошел к своим четырем зайцам.
2: Успехов.
1: Спасибо большое.
0: Отцы и дети.
4: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
5: Верность традиции.
6: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
7: Если встали мы за правду,
5: яркость талантов.
7: И своих не предаем.
5: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
8: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
9: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
10: Приключения All Inclusive.
11: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
12: Мы не готовы!
13: А это не считается издевательством над родителями?
10: Главная комедия страны. «Холоп 3».
14: Что за цирк-то?
10: Уже в кино. Категория 16+.

0: увидеть своими глазами. Знаковые места России.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи. Хотя уже с конца 19 века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район был частью Кунцево. Кунцево осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала стоит свернуть с Можайки после ее превращения из Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве в старых, еще не снесенных домах читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами и аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию, или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого, сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды. И горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах, чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Зайдут ли над нами созвездия чужие? Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье. И на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда ли? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети, и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зорями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию и Польшу. За Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 56-м году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцева к Москве, в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. Ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его чести появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов и прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
0: Радио России. 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
2: Фестиваль Добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
3: Верность традиции.
4: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
5: Если встали мы за правду,
3: яркость талантов.
5: И своих не предаем.
3: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о противостоянии России всему коллективному Западу в виде НАТО. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над Россией. И выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам. Все подробности далее. Россия фактически одна противостоит всему коллективному Западу и странам НАТО, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. Глава государства подчеркнул, что попытки нанести стратегическое поражение России обречены на провал, поскольку страна опирается на поддержку своего народа.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебной России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
1: По словам президента, Россия согласна вести переговоры по украинскому урегулированию, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу.
2: Решая эти задачи, особенно средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
1: Владимир Путин также заявил, что в зоне СВО находится более 700 тысяч российских военнослужащих, и наши войска продвигаются вперед каждый день. При этом подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация ввела ограничения на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов в связи с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок. Это следует из рекомендаций Росавиации, передает РИА Новости. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Ранее сообщали агентству ведомства, что из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали чаще заправляться в аэропортах России, чтобы сократить расходы на выполнение рейсов. Среди причин введения ограничений также называют попытки авиакомпаний дозаправиться сверх необходимого в случае посадки на запасных аэродромах. В начале июня правительство ввело запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах до 30 ноября. Это связано в том числе и с конфликтом на Ближнем Востоке. Выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам. Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей 19 тысяч рублей, вместо 9,5 получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости. Уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при перерасчете. Этим категориям пенсионеров не нужно обращаться в социальный фонд. Перерасчет производится автоматически. По словам экспертов, повышение выплат полагается в том числе гражданам, у которых появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Этим категориям россиян для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд. Мошенникам удается вовлекать подростков в преступления из-за синдрома пионера. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По его словам, в этом случае важно внимание родителей, близких родственников или любых авторитетных людей – воспитателя, учителя, тренера.
3: В ходе работы стали пользоваться таким понятием, как синдром пионера. Мы его разбирали единожды. Когда мы видим ребенка, совершающего преступление, и начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток в нормальной, полноценной семье, сформирован, достаточно патриотически воспитан. И когда ему набирает мошенник и говорит, что ты должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, в этой ситуации у него срабатывает рефлекс, он готов помогать государству, он готов помогать органам правопорядка, потому что он воспитан нормально. И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия.
1: Также Васенин отметил, что дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. По его словам, предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на них откликается, как только начинают понимать, о чем речь. Вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, в настоящий момент нет. Об этом РИА Новостям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее глава ведомства рассказала, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии пострашнее ковида. Между тем, число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 130, об этом сообщают местные власти. ВОСТ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. В выходные в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до плюс 29 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Вся оперативная информация доступна на сайте Вестеру.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани завоевали бронзу единой лиги. В пятом матче серии с петербургским «Зенитом» они были сильнее 84-76. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий южан Патрик Миллер и защитник «Зенита» Ксавьер Мун. Оба набрали по 23 очка. Сборная США начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над командой Парагвая 4-1. У хозяев турнира дубль оформил Флорин Балагун. Также голом отметился Джованни Рейна и один мяч в свои ворота послал Демьян Бабадилья. У сборной Парагвая отличился Маурисио. В стартовом составе проигравшей команды выходил защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о продлении контракта с канадцем Таем Смитом. Новое соглашение с защитником рассчитано на 3 года. Легионер выступает здесь со старта минувшего сезона. Всего он провел 76 матчей за команду из Белоруссии, забил 5 шайб и сделал 45 результативных передач. Хоккеисты Тампы Бэй Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в первую символическую сборную регулярного сезона НХЛ. В минувшем розыгрыше лиги Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов – 39. За 58 встреч в среднем россиянин пропускал менее 2,5 шайб за матч и отражал более 91% бросков. В 6-м туре чемпионата России по регби «Красный Яр» одержал самую крупную в истории победу над пензенским «Локомотивом» 57-19. Всего красноярцы занесли 9 попыток. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что вернулась домой после операции на стопах. По словам спортсменки, ей предстоит восстанавливаться несколько недель. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. А в Симферополе также дождь, плюс 22-24. В Севастополе плюс 21-23 без осадков. В Ставрополе плюс 22-24, дожди и грозы. В Сочи кратковременный дождь, плюс 23-25 градусов. В Краснодаре плюс 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Волгограде грозовые дожди, плюс 29-31 градус. В Санкт-Петербурге плюс 15-17, дождь, а местами слабая гроза. В Москве плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 22, без осадков, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда, в эфире областное радио. Приветствуем всех, кто настроил свои приемники на нашу радиоволну. Наша программа составлена из выпусков передачи «Из истории вологодских театров». Автор передачи – театровед, историк Вологодского театра Борис Ильин. Звукорежиссер Дмитрий Белов.
1: Из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня мы поговорим еще раз о колхозно-совхозных театрах, которые работали когда-то на территории нашей страны. Такие театры работали и в Вологодской области, естественно. В Вологодской области их было 5. В Грязовце, Устюжне, Белозерске, Соколе и последний по времени был открыт театр в Тотьме. Эти театры были предназначены для обслуживания сельского населения, потому что в 30-е годы большая часть населения страны была сельской. В 1924 году в стране был всего один колхозный совхозный театр. В 1931 году их было 31, и более 200 их стало к середине 30-х годов. То есть создание колхозно-совхозных театров шло очень быстрыми темпами. Была поставлена государственная задача – обслуживание сельского населения. То есть, с одной стороны, приобщить сельское население к театральному искусству, с другой стороны, воспитание человека в новых принципах, в новых условиях, которые необходимы были новой власти. Директивные документы, которые определяли деятельность колхозно-совхозных театров, предусматривали определенные режимы труда и отдыха, определенные требования к переездам, определенные требования к условиям проживания. Но это все были планы. Реально все было гораздо сложнее, потому что не всегда дороги позволяли удобно доехать, не всегда была возможность удобно разместить актеров, когда они были в каком-то сельском местечке. И очень часто они ночевали и рядом с животными в хлеву. Такое тоже было. Кроме всего прочего, на актеров колхозно-совхозных театров возлагалось огромное

колхозных театров. Но и прежде всего нужно сказать о зрителе, который приходил на спектакли колхозно-совхозных театров. Колхозники приходили на спектакли после изнурительной работы. Кроме всего прочего, они еще должны были тратить много времени на ведение собственного домашнего хозяйства. Василий Силюнин в одном из своих очерков рассказывал о своей матери, которая была колхозницей. Вот что он писал. «Жаловаться она не любила. За всю жизнь, кажется, одну только жалобу от нее я услышал. Это уж когда приезжал на студенческие каникулы. Ты, Васенька, теперь ученый, сказала. Много зим в школу ходил. Так растолкуй, по что Сталин не велит траву косить косой. Руками рви, а косой нельзя, ежели для своей коровы. Мы ли у него не заслужили? Погли-ка, что с руками деется». Посмотреть было на что. Около той поры писатель Фадеев художественно обрисовал материнские руки. Какие они добрые, ласковые, работящие. Актрисы с лауреатскими значками на панбархатных платьях читали эти задушевные слова с эстрады. Школьники вставляли в сочинения. У моей матери руки были жесткие, как копыта. Быт актеров ежедневный был очень трудным. Вот что вспоминают участники поездок по колхозам в 30-е годы. «Направляемся в деревню Измайлово Горловского района. Ночь. Лошадка едва-едва тащит по мартовской грязи подводу с театральным имуществом. Все мы идем рядом, пешком. Вдруг подвода застряла. Лошадь попала в канаву. С трудом вытаскиваем ее. К утру добрались в деревню». Или другой случай. «Приехали уже к вечеру. Лошадей прислали с опозданием на 5 часов. Но все равно нужно погладить все костюмы, почистить обувь, поправить парики. Трудно в деревенской обстановке нагреть утюг и щипцы, когда нет электричества, а надо. Мы не имеем права выступать в помятых костюмах». Трудным были не только переезды, но трудно было играть спектакли. На сцене холодно, в артистических уборных грязно, а подчас они вовсе заняты под жилье руководителями клубов. Иногда актерам приходится гримироваться перед началом спектакля в 2 очереди. И последний фрагмент воспоминаний из жизни колхозного совхозного театра. Коллектив начал свою кочевую жизнь по колхозам. Работники театра жили по крестьянским избам, иногда рядом с живностью. Под ногами шныряли поросята и ягнята, тут же стояли телята. Коек нигде не бывало. В этих случаях спали прямо на полу, на соломе или сене. Хозяева предоставляли все возможности, но актеры не хотели их стеснять. Питались просто, но сытно. Вот так примерно начинали работу колхозно-совхозные театры. Давайте немного вспомним об одном из первых колхозно-совхозных театров Вологодской области. Это Грязовецкий колхозно-совхозный театр. Итак, Грязовецкий колхозно-совхозный театр, который был создан в 1935 году. И это самый долгоиграющий, так сказать, колхозно-совхозный театр, потому что он был ликвидирован только в 1951 году. Он проработал в течение всей войны. Этот театр неоднократно менял название. Вначале он назывался Грязовецким, потом он стал называться областным колхозно-совхозным театром, а позднее был переименован в областной передвижной театр. И он многократно менял базу своего назначения. И если вначале это был город Грязовец и районы, которые этот театр обслуживал, то потом, во время войны, театр получил базу в городе Соколе, после этого базу в городе Великий Устюг, после этого базу в городе Вологде, потом снова он вернулся в Сокол, и последняя его база – это город Кириллов, где театр работал на базе Дома культуры, и 1 декабря 1951 года театр был ликвидирован. Что было причиной ликвидации Грязовецкого, ну и большого количества колхозно-совхозных театров? Дело в том, что после войны в 1948 году по распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина была отменена дотация ряду театров. И все театры были вынуждены работать на самофинансировании. Это привело к тому, что в стране закрылось практически одновременно около 300 театров, потому что на самофинансировании театры функционировать не могли. И вот закрытие Грязовецкого колхозного совхозного театра произошло по той же самой причине. На этом заканчивается первая часть нашей истории о Грязовецком

колхозно-совхозном театре. Из истории вологодских театров. С вами историк театра Борис Ильин. Продолжим наш рассказ о Грязовецком колхозно-совхозном театре. Начало работы Грязовецкого колхозно-совхозного театра было трудным. Вот что написал в управление колхозно-совхозными театрами Наркомпроса в Москву первый художественный руководитель Грязовецкого театра Василий Григорьевич Ветрещак. «Находимся в невероятно трудных условиях. За 5 дней работы переменили 4 помещения, ибо закрепленного здания для театра нет. Приходится проводить репетиции при холоде ниже нуля. Городской театр, бывшая церковь, совершенно не отапливается. Горсовет города Грязовца предоставляет помещение театру на следующих условиях. Платить за каждую дневную репетицию по 10 рублей и за использование здания театра вечером при постановке спектакля 40 рублей. Театр сидит без копейки денег. Ни одна из местных организаций денег не дает. Мне же срочно нужны деньги для организационного периода, так как отсутствие таковых может затянуть выпуск нашей продукции». Василий Григорьевич Ветрещак отработал в течение первого сезона в «Грязовце», но затем группа актеров устроила, скажем так, бунт, и, написав заявление в прокуратуру о том, что Ветрещак разваливает работу театра, что он бывший кулак, и Василий Григорьевич Ветрещак был арестован. И только после проверочной комиссии из Москвы выяснилось, что все обвинения были необоснованными. Василий Григорьевич Ветрещак был освобожден, и он уехал из Грязовца. В дальнейшем он работал в разных театрах страны, в Казани, и последние годы он жил в Москве. Но и после ухода Ветрещака положение театра было достаточно сложным. Вот что пишет следующий художественный руководитель театра в Москву. Он обращается в Наркомпрос, в отдел, который руководит работой колхозно-совхозных театров. «Уважаемый товарищ Александров, 19 или 20 сентября я обращался к вам с просьбой посодействовать второму колхозно-совхозному театру в приобретении для работников театра сапог. Вы дали мне записку в театр, и этим делом занялся товарищ Мирер. За время нахождения моего в Москве я 5 раз побывал у товарища Мирер и все время слышал через пару дней. До самого моего отъезда из Москвы я, кроме обещаний, ничего не получил. До настоящего времени никакого извещения от них мы не имеем. Театру грозит срыв плановой работы. Мы не можем направить работников без прозодежды и, в первую очередь, без сапог в колхозы, где сейчас стоит непролазная грязь». Органы культуры, которые управляли театрами, определяли не только финансирование, не только репертуар, но и назначение на работу в разные театры. Вот, например, в 1939 году приказом отдела по делам искусств при Оргкомитете Президиума Верховного Совета РСФСР по Вологодской области значится: «В силу того, что в областном Вологодском театре юного зрителя имеется перегрузка штата женского артистического состава, что в свою очередь влечет за собой непроизводительный перерасход государственных средств с одной стороны, и ввиду острой необходимости в докомплектовании состава художественно-творческими работниками периферийных театров области, с другой стороны, актрис Тюза, Вахрушеву и Гладышеву из названного театра перевести на работу, первую в Белозерский колхозный совхоз театр, вторую в Грязовецкий колхозно-совхозный театр». Ну и очень важным элементом работы театров была приемка спектаклей. То есть существовали специальные комиссии отдела по делам искусств, которые просматривали спектакль и давали рекомендации о доработке спектакля, о допуске его к прокату или вообще его запрещали. Вот как 25 февраля 1941 года в Грязовецком колхозно-совхозном театре проходила сдача спектакля «Сентиментальный вальс» по пьесе Литовского. Указание, которое сделала комиссия при приемке настоящего спектакля. «Слишком растянутый пролог и первый акт. Спектакль идет заниженным темпом.
Необходимо снять излишнее мелодраматизм, сентиментальность, сделать его живее, бодрее, дать больше простоты и искренности. Наташа в исполнении артистки Монской должна быть бодрее, теплее. В прологе в первом акте выглядит старше, чем спустя 19 лет. Следует придать свежесть, молодость соответствующим костюмам и гримам. Персонаж по фамилии Мельгунов в исполнении артиста Горного не сумел раскрыть образ, органически не вошел в него, отходя от мелодрамы. Мельгунов-Горнов плаксив, истеричен, в то же время, как он должен быть жизнерадостным комсомольцем, смелым, сильным, способным на выполнение партийных поручений. В прологе первой картине Мельгунову снять парик, который уродует его. Во втором акте дать образ советского человека большой воли, смелости, мужества, отваги, ярче подчеркнуть возмужалость, подтянутость, выправку летчика. И обязать режиссера-постановщика и исполнителей продолжать работу над доработкой спектакля и образов, вторично посмотреть спектакль 26 февраля, то есть на следующий день. Что написала комиссия на следующий день? Отметить, что режиссером-постановщиком и актерами проделана большая работа по повышению качества спектакля. Спектакль зазвучал добрее, живее. Большинство исполнителей образы в основном раскрыты, доработаны. Указать режиссеру-постановщику и исполнителю роли Мельгунова, что образ остался нераскрытым полностью. Предложить им снять мелодраму, трагизм с Мельгунова, насытить его жизнерадостностью, комсомольским задором, смелостью, силой и простотой. В прологе в первом акте убрать парик. То есть для комиссии наличие или отсутствие парика было принципиально важным. После войны театр очень много работал с очень большими сложностями и испытывал огромные проблемы с материально-техническим обеспечением спектаклей, потому что существовавшие организации торговые не шли навстречу. И художественный руководитель жаловался вышестоящей организации о том, что нет тканей для пошива костюмов, особенно женских, потому что все уже перешито по нескольку раз. 1 декабря 1951 года Грязовецкий колхозно-совхозный театр был закрыт. И, к сожалению, эта практика театров разъездных у нас исчезла. Некоторые исследователи называют вообще создание колхозно-совхозных театров последним аккордом культурной политики. Но надо отметить, что когда перед войной часть колхозно-совхозных театров закрывалась, первая волна их закрытия, потому что была ситуация очень тяжелая, и в Вологодской области были закрыты все колхозно-совхозные театры, кроме Грязовецкого, то партийными документами послевоенными предусматривалось вновь развертывание сети колхозно-совхозных театров. Однако это решение в жизни так и не было реализовано. И последний колхозно-совхозный театр был закрыт в Грязовце 1 декабря 1951 года. Надо сказать, что эти театры не были, наверное, художественно на столь высоком уровне, но они выполнили свою роль в привлечении нового зрителя, в знакомстве колхозников с новым неизвестным им видом искусства. Они, естественно, выполняли и идеологические задачи, потому что примерно половина репертуара колхозно-совхозных театров состояла из советских пьес. И патриотических, особенно во время войны, репертуар был насыщен пьесами на патриотическую тему для того, чтобы поддерживать дух населения. Но, тем не менее, несмотря на недостатки в уровне профессиональном актерском, в оформлении спектакля, ведь очень часто, когда театр выезжал в дальние деревни, они не могли привезти с собой реквизит. Они пользовались той мебелью, которая была в сельском клубе. Поэтому, скажем, это тоже снижало определенным образом уровень спектакля. Но, тем не менее, они выполнили свою роль, они очень много и интенсивно работали. Но, к сожалению, это уже было очень давно, и живых свидетелей, зрителей колхозно-совхозных театров мы уже не сможем спросить, как выглядели эти спектакли. Но, тем не менее, они оставили след в истории театра. И вот если говорить об интересе к этой теме, недавно у меня состоялась беседа с исследователем из города Краснодара, который говорил, что он собирается предпринять исследование, вот подобное тому, что делал я, о колхозно-совхозных театрах Краснодарского края.
Это замечательно, что память о бывших некогда театрах в нашей стране будет сохранена. Из истории вологодских театров. С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня мы вновь обратимся к нашим региональным театрам, которые существовали до войны на территории Вологодской области. Но прежде всего мне хотелось бы вспомнить Белозерский колхозно-совхозный театр. Как вы помните, мы говорили о том, что в соответствии с директивой Наркомпроса, выпущенной в 1934 году, было принято решение о создании сети колхозно-совхозных театров по всей стране, и они стали создаваться с огромной скоростью. Вот в соответствии с этим директивным документом был создан Белозерский колхозно-совхозный театр. Он начал работать 30 октября 1936 года. И в первом же сезон театр поставил пьесу «Гусева Слава». Это очень знаменитая пьеса, пьеса в стихах. Ну, я думаю, что вы все помните прекрасно этого драматурга Гусева, автора сценария фильма «Свинарка и пастух», в частности. И пьеса «Слава» — это было очень известное произведение, которое шло по всем театрам страны. И, как писал рецензент, это пьеса о рядовых людях страны, о днях их содержательной и радостной жизни, о путях к знатности. И тему пьесы очень точно передает, по мнению рецензента, один из героев пьесы – большевик Очерет. «А слава приходит к нам делом, ежели дело достойно ее». Пьеса имела огромный успех у публики, особенно знаменитый монолог матери, которая, провожая сыновей, говорит о том, что «я сама вам белье постираю и в походные сумки его уложу, открою окошко в своей квартире, махну вам рукой, провожая в бой». И очень ярко актеры донесли каждого из персонажей, очень убедителен был настрой, атмосфера пьесы. И, как отмечает рецензент, слава показала, что коллектив нашего театра имеет все возможности поднять на более высокую ступень идейность, культурность и мастерство своей работы. Открытие постоянного театра в Белозерске имело большое значение, потому что регион достаточно отдаленный от центра области и от других городов. Кстати, надо сказать, что тогда Белозерский колхозно-совхозный театр относился к Ленинградской области. После районирования 1937 года Белозерский район вошел в состав Вологодской области, и тем самым наш Белозерский колхозно-совхозный театр стал вологодским по месту прописки, так сказать. В следующем сезоне была поставлена знаменитая пьеса «Огни маяка». Надо сказать, что в репертуаре театров того времени очень усилилась доля пьес, как говорилось тогда, оборонной тематики, то есть пьесы, посвященные армии, пьесы, посвященные борьбе со шпионами. И вот именно такой пьесой была пьеса Карасева «Огни маяка». Ну, по сюжету она чем-то похожа на пьесу Агаты Кристи «Мышеловка», где в замкнутом пространстве находится несколько человек. И вот в течение всей пьесы зритель напряженно ждет, кто же из них окажется шпионом. И театр смог создать очень напряженное и убедительное зрелище. Но рецензент упрекает театр в том, что были не очень убедительные декорации, но все устранимо, и зритель с большим желанием смотрел эту пьесу. Второй пьесой на эту тематику была пьеса «Очная ставка», также посвященная борьбе со шпионами. И рецензент цитирует фразу из речи Сталина: «Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое окружение, будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами иностранных государств». Кроме пьес на оборонную тематику, театр ставил и русскую классику, и также были современные пьесы, посвященные борьбе с религией, потому что в то время было очень мощное гонение на церковь. И вот огромным успехом пользовался спектакль театра «Великий еретик» о Галилео Галилее. Как писал рецензент, нельзя без содрогания и ужаса смотреть постановку пьесы «Великий еретик».
За ним следят, не дают работать. А после выхода книги «Диалог» его пытают, угрожают костром. И рецензент отмечает, что эта пьеса была поставлена театром уже 50 раз в течение одного сезона. То есть для официальной власти было очень важно, что трудящиеся, которые не порвали с религией, как пишет рецензент, посмотрят эту пьесу и окончательно порывают с ней. Театр продолжал активно работать, и в следующем сезоне 1938-1939 года. И поскольку в 1938 году отмечалось 40-летие литературной деятельности драматурга Тринёва, театр поставил пьесу «Любовь Яровая». Хотя эта пьеса была написана в 1925 году, она не сходила со сцены очень долго и была очень интересна по сюжету для зрителей. Но рецензента не убедил спектакль колхозно-совхозного театра, потому что не понравилось сокращение пьесы. И не все персонажи были убедительными. Кто-то казался утрированным очень, кто-то слишком мелодраматичным. И удачными были только несколько персонажей, но, естественно, здоровый смех у зрителей вызывала артистка Герман в роли Дуньки. И каждая рецензия, посвященная деятельности театра, всегда содержит фразу: «Задача театра – поднять культуру игры, раскрыть художественный образ на должной высоте, памятуя возросшие требования советского зрителя». Если говорить о репертуаре колхозно-совхозных театров вообще и Белозерского театра в частности, можно отметить следующую структуру репертуара. Половина репертуара – это советские пьесы, то есть пьесы, написанные советскими драматургами. 25% – пьесы, считающиеся русской классикой, Островский, Гоголь. И 25% – это зарубежная классика. Ну, в частности, это либо Бомарше, либо Гальдони. И очень странным выглядит на этом фоне включение в репертуар комедии из американской жизни Мэйо Эйникена, которая называется «Лгунья». Надо отметить, что у этой пьесы очень длинная жизнь. Она еще шла на сцене Вологодского драматического театра буквально в середине 90-х уже нашего времени. Интересно то, что это комедия о положении, типично американская. Но, видимо, потребность в комедии, в легком юморе была настолько велика у зрителей, что пьеса пользовалась огромным успехом, несмотря на то, что, ну, скажем, и среда, и персонажи были не очень близки колхозникам, которые смотрели эти спектакли. Ну, и если говорить о оценке спектакля рецензентам, то замечание было следующее. Артисты часто не выдерживали пауз, когда зрители бурно реагировали на сюжет, и часть разговора пропадала в шуме. Особенно интересно выглядит претензия рецензента о том, что бедно декорированная квартира инженера-специалиста мало чем отличается от квартиры простого рабочего. Ну и самое главное замечание о том, что следовало бы сменить исполнителя детского плача, а то резко слышится, что плачет новорожденный юноша. Театр успешно работал и в последующие сезоны. У них были успешные спектакли «Бешеные деньги», «Жорж Данден». И в свой последний сезон театр поставил очень трогательную и обаятельную пьесу Афиногенова «Машенька». Все было прекрасно в работе театра, но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и Белозерский колхозно-совхозный театр был закрыт. Именно последний сезон 40-41 года был последним сезоном для Белозерского театра. Театр закрылся, и после войны власти уже не вернулись к идее возрождения этого театра. Тем более мы с вами говорили, что в 1948 году была отменена дотация театрам, и в 1948 году по всей стране закрылось порядка 300 театров, потому что только работать на продаже билетов, то есть без дотации со стороны государства, было невозможно. Очень жаль. Но Белозерский театр был, он успешно работал, и зрители его очень любили. Кстати, в Белозерском музее представлены фотографии актеров этого театра и фотографии
сцен из спектаклей. Из истории вологодских театров.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами историк театра Борис Ильин. Давайте поговорим сегодня снова о колхозно-совхозных театрах, потому что это очень важная часть истории Вологодской области и часть истории вологодских театров. Итак, Сокольский колхозно-совхозный театр. Он был создан в 1935 году и начал успешно, активно работать. И когда в Архангельске проводился краевой слет колхозно-совхозных театров, а в 1936 году еще Вологодской области в таком виде не было, она входила в состав Северного края, то в смотре участвовали три театра – Сокольский, Няндомский и Котласский. И вот вторую премию на этом конкурсе краевом получил Сокольский колхозно-совхозный театр. Они получили премию в размере 2000 рублей на улучшение культурно-бытовых условий коллектива. Это была очень важная победа театра. Театр ставил классику. Театр ставил русских драматургов советского периода, то есть он ставил Афиногенова, Горького. И в 1937 году Сокольский колхозно-совхозный театр предпринял очень сложную и масштабную работу. Они поставили трагедию Пушкина «Борис Годунов». С учетом того, что театры малочисленные были колхозно-совхозные, что это требует огромных затрат, это сложность поэтического текста. Но Сокольский театр рискнул, и первые спектакли, которые увидела публика, имели огромный успех, и было трудно купить билеты на эти спектакли. Этот спектакль в репертуаре театра продержался более 2 сезонов, и этот спектакль показывали не только на базе театра, то есть в Соколе, но его показывали и в Вологде, его показывали в регионах, и везде он пользовался огромным успехом. Единственная претензия, которую предъявляли к спектаклю, были выброшены из пьесы массовые сцены, но потому что вся труппа театра была очень небольшой, там человек 15 от силы, и невозможно создать массовые сцены. Следует отметить, как очень важную деталь, это очень тяжелые бытовые условия работы театров, потому что плохие дороги в области, а театры должны были ездить на огромное расстояние. И это осложняло оформление спектаклей, потому что им часто приходилось играть вот с той мебелью, которая будет в клубе, куда они приехали на гастроли. Но, тем не менее, актеры работали с огромной отдачей и радовали зрителей интересными спектаклями. И вот некоторые черты жизни театра, которые запечатлены в книге приказов Сокольского колхозно-совхозного театра. Ну, например, приказ директора. «Мною замечено, что некоторые актеры в своем быту носят театральные костюмы, отчего таковые лишние изнашиваются и теряют свою ценность. Предупреждаю костюмершу Вострикову, что за порчу костюмов она несет персональную ответственность». Ну, к сожалению, не все актеры колхозно-совхозного театра отличались дисциплиной, и в приказах очень часто встречаются упоминания о том или ином актере, который был нетрезвым, или он затеял драку в доме колхозника, когда театр был на выезде. Еще одним из недостатков в работе театров отмечалось опоздание актера на выход. И в приказах это все зафиксировано, потому что, ну, нарушалась ткань спектакля. Ну и есть совершенно курьезные, с нашей точки зрения, формулировки приказов. Например, приказ от 15 сентября 1936 года. Актриса Быстрова смеется во время хода пьесы, что понижает художественное качество спектакля тем, что выбивает из колеи партнеров. За подобное поведение на сцене артистки Быстровой ставится на вид. Но и самым удивительным, мне кажется, следующий приказ 3 апреля 1937 года. На спектакле Васса Железнова в Ивачицком сельсовете 22 марта заболела исполнительница роли Анны, актриса Лазарьян. Роль Анны довел до конца спектакля артист Семенов. Спектакль не был сорван, артисту Семенову объявляя благодарность. Мне очень хочется представить лица зрителей, которые присутствовали на этом спектакле. Сокольскому театру было трудно работать, потому что город был не приспособлен для работы театра. У них не было своего помещения. Им негде было хранить декорации, костюмы. Их не пускали репетировать в местный дворец культуры. И в 1938 году было принято решение базой Сокольского колхозно-совхозного театра сделать город Череповец. И сезон 1938-1939 года театр работал в Череповце, хотя назывался Сокольским колхозно-совхозным театром. И поскольку театр базировался в Череповце, а назывался он Сокольским колхозно-совхозным театром, было принято решение ликвидировать Сокольский колхозно-совхозный театр, а всех актеров перевести в вновь создаваемый Череповецкий драматический театр. Так в 1939 году прекратил свое существование Сокольский колхозно-совхозный театр. И, к сожалению, очень мало что сохранилось от того времени, кроме книги приказов и нескольких фотографий в газетах. И «Сокол» все-таки с колхозно-совхозными театрами расстался не полностью. В 1946-48 годах областной колхозно-совхозный театр базировался в городе Соколе. И базой их был клуб молокозавода. Это здание в городе сохранилось, слава богу, до сих пор, как память о театре, который в нем работал. Но после 1948 года областной колхозно-совхозный театр из «Сокола» был переведен в Великий Устюг. Ну вот такое было администрирование театрами в то время. Вот еще один колхозно-совхозный театр нашей области, который оставил нам память в виде документов. Но поскольку очевидцев колхозно-совхозных театров уже нет. Из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня мы поговорим еще об одном колхозно-совхозном театре, который работал на территории Вологодской области в предвоенные годы. Это Тотемский колхозно-совхозный театр. Но вначале я напомню немножко историю колхозно-совхозных театров нашей страны. Один из исследователей писал о том, что колхозно-совхозный театр – это была последняя акция культурной революции на ее завершающем этапе. Колхозно-совхозные театры – это передвижные театры, которые были предназначены для обслуживания сельского населения. Первый колхозно-совхозный театр был создан в 1924 году, а в 1931 их было уже 31. На всесоюзном совещании работников деревенского театра в 1934 году была принята резолюция. И там указывалось, что в условиях социалистического наступления деревенские театры являются одним из мощных средств в деле мобилизации масс на выполнение пятилетки в 4 года. И в этой же резолюции подробно описывалось, как должны работать эти театры, описывался быт и труд работников этих театров. То есть, как организованы должны быть переезды, исходя из того, что были плохие дороги, как должно проходить снабжение актеров этого театра, как должны осуществляться труд и отдых актеров этих театров. На актеров этих театров возлагалось огромное количество обязанностей. Кроме игры в спектаклях, они должны были помогать кружкам художественной самодеятельности, проводить общественно-политическую работу, должны выпускать стенгазету. И для работников этих театров был разработан специальный способ учета рабочего времени. Ну, например, в основу берется пятидневка и помесячный учет рабочего времени. Время, проведенное в пути, засчитывается на 50% рабочего времени при переездах до 3 часов и как 100% рабочего времени при переездах выше 3 часов. Ну и так далее. Сложным была и организация питания работников, потому что необходимо было на селе найти возможности организовать питание работников театра, а не везде были столовые или какие-то другие организации общественного питания. В 1934 году также было принято постановление Совнаркома о колхозно-совхозных театрах. Там предусматривалось создание широкой сети колхозно-совхозных театров, исходя из сложившейся практики. Итак, на 1 января 1934 года в стране было 23 колхозно-совхозных театра. На 1 января 1936 года предполагалось создание уже 120 колхозно-совхозных театров, то есть в 6 раз больше. Этим же постановлением предполагалось 7 миллионов рублей в качестве дотации колхозно-совхозных театров и разработана система предоставления помещений для колхозно-совхозных театров. То есть создание колхозно-совхозных театров предусматривалось с огромной скоростью. Деятельности колхозно-совхозных театров придавалось огромное значение, потому что театр в СССР был возведен в ранг важного идеологического института. То есть создание колхозных театров предполагало в первую очередь не культурно-образовательные цели, а больше идеологические, воспитательные. Как было написано в одном из директивных документов, колхозно-совхозные театры призваны воспитывать массы в духе коммунизма. Помочь им – прямая обязанность каждой партийной организации. Но вот хочется отметить две очень важные цифры. В 1931 году в СССР на сельское население приходилось 79%, а в Вологодской области 87%. Поэтому понятно то внимание и та задача, которая была поставлена, создание сети колхозно-совхозных театров, то есть чтобы приобщить колхозников к новому виду искусства. Репертуар колхозно-совхозных театров состоял в основном из пьес советских драматургов, ну, например, пьеса «Пограничники», «Павел Греков» и так далее, и пьес, относящихся к русской и зарубежной классике – Островский, Гоголь, Бомарше. Сложный период был у колхозно-совхозных театров в 1941 году, когда часть из них была закрыта, а в оставшихся мужчины-актеры были призваны на фронт, поэтому театрам было сложно ставить какие-то большие пьесы. Они в годы войны ставили небольшие пьесы с небольшим числом действующих лиц. Ну, а теперь мы перейдем к Тотемскому колхозно-совхозному театру. Итак, Тотемский колхозно-совхозный театр был создан в 1939 году. Постановление первоначальное предполагало создание театра в Никольском районе для обслуживания вот этой части Вологодской области, однако позднее было принято решение о создании Тотемского театра, и было указано в публикации газеты «Рабочий леса» о том, что этот театр создается для обслуживания трудящихся Тотемского, Нюксинского, Лединского, Междуреченского и Верховашского районов. Этот театр осенью 1939 года приступил к работе, и первая пьеса, которую театр репетировал, это пьеса Юрия Германа «Сын народа». Кроме того, предполагалось, что театр будет вести работу по развертыванию художественной самодеятельности среди взрослого и детского населения, создать пионерский театр и драматический кружок для взрослых. Вот что писала газета «Рабочий леса» о первой премьере, о первом спектакле Тотемского колхозно-совхозного театра. Пьеса «Сын народа» – это повесть о героизме и человечности. Подлинный сын народа, бывший лесоруб, доктор Кузьма Калюжный, борется со страшным недугом человечества – слепотой. И его кипучая страстная энергия, его беспредельная вера в конечный успех заражают окружающих людей, пробуждают в них активность, перестраивают сознание и создают чудесный коллектив, любовно и заботливо помогающий в завершении величайшего открытия, направленного на благо любимой Родины. Пьеса написана простым, сочным языком, эмоционально насыщена и глубоко правдива. Премьера спектакля была приурочена к 22-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Ставил пьесу режиссер Штейнберг, родом из Ленинграда. Когда прошел первый спектакль, то на этот спектакль появился отзыв в той же газете «Рабочий леса», где отмечалась слаженная и добросовестная работа коллектива, спаянность коллектива, о том, что коллектив способен волновать зрителя. Это говорилось о спектакле в целом. Ну и коротко в рецензии автор остановился на исполнителях отдельных ролей. Ну, прежде всего, на актере Полубодко, который играл доктора Калюжного. Актер Полубодко вложил в свою роль большое сценическое мастерство. Созданный им образ большевика, новатора социалистической науки, волнует зрителя. И зритель вместе с доктором переживает тревогу за исход первой операции, радуется успехам молодого ученого. И единственное, в чем упрекает рецензент актера, о том, что у актера есть временами неоправданная нервозность, местами переходящая в истеричность. И рецензент говорит о том, что будем надеяться, что товарищ Полубодко исправит это. Отмечается также хорошая работа актеров в других ролях. Ну, например, вот такие забавные немножко фразы в рецензии. «Безукоризненно ведет свою роль пионера Тимофеевича артист Васильев. Он вызывает глубокие симпатии зрителя. Приходится только сожалеть, что товарищ Васильев уже вышел из пионерского возраста, и затушевать это не в силах ни режиссер, ни сам актер. Артистка Шульга хорошо справилась с ролью Лены. Но было бы еще лучше, если бы она вложила в образ Лены побольше теплоты и сердечности». Симпатиями зрителя пользуются и профессор Попов в исполнении артиста Земс, и учитель Пархоменко в исполнении Алексеева. Следует только заметить, что у обоих исполнителей местами проскальзывает моложавость, не присущая возрасту персонажей пьесы. Несколько слов об оформлении спектакля. Может быть, это объясняется тем, что театр только начинает свою работу и что имеет свою специфику, передвижка. Но декоративное оформление бедновато. Первая работа театра показала, что театр располагает всеми возможностями для дальнейшего творческого роста. Кроме этой пьесы, театр поставил «Бесприданницу» Островского, пьесу Горького «Последнее», и все эти спектакли игрались в здании Тотемского педагогического училища. Позднее, весной 1940 года, было признано, что в Тотьме не созданы условия для работы Тотемского колхозно-совхозного театра, и было принято решение о реорганизации Тотемского колхозно-совхозного театра в передвижной театр-миниатюр. И художественным руководителем передвижного театра «Миниатюр» был назначен Ананий Васильевич Бадаев. Надо сказать, что в 1940 году Ананий Васильевич Бадаев был освобожден от должности художественного руководителя Вологодского ТЮЗа. Было признано, что он не справился с руководством, отмечался низкий уровень спектаклей, низкий уровень трудовой дисциплины в ТЮЗе, и Ананий Васильевич был освобожден от должности художественного руководителя ТЮЗа и одновременно был назначен руководителем передвижного театра «Миниатюр». Вместе с Ананием Васильевичем в этот театр ушла его жена, Ольга Евгеньевна Бадаева. Ну и у театра, по сути, который тоже был колхозно-совхозным, потому что предполагалось, что он также будет ездить по сельской местности и играть спектакли. Надо отметить, что театр должен был из 12 месяцев в году 10 месяцев ездить по сельской местности. И если говорить о театре «Миниатюр», который работал всего один сезон, Тотемский театр, получается, работал всего один сезон, 1940-1941, и театр «Миниатюр» работал всего один сезон, 1940-1941 год, потому что в 1941 году началась Великая Отечественная война, и многие театры, в частности, в первую очередь, колхозно-совхозные, были закрыты, как был закрыт и театр «Миниатюр». Но работа театра «Миниатюр» не всегда вызывала положительный отклик у жителей сельской местности. Главный их упрек был в том, что театры играли небольшие пьесы, а небольшие миниатюры. И зрителям казалось это немножко неполноценным. В 1941 году вместе с Тотемским колхозно-совхозным театром был закрыт Устюженский колхозно-совхозный театр, был закрыт Белозерский колхозно-совхозный театр. Немножко ранее был закрыт Сокольский, но он был преобразован в Череповецкий театр. И, по сути, остался работать только один Грязовецкий колхозно-совхозный театр, который был переименован в областной передвижной колхозно-совхозный театр. И этот театр прожил достаточно длинную жизнь. Он был ликвидирован в 1951 году. Причины этого были очень просты, потому что в 1948 году была отменена дотация очень многим театрам, то есть театры должны были жить только от продажи билетов, и поэтому после 1948 года в нашей стране закрылось порядка 300 театров – городских, колхозно-совхозных и прочих. Они не смогли работать в таких условиях. И в Вологодской области таким образом сначала прекратил работу Устюженский колхозно-совхозный театр, который в годы войны возродился сначала в хозрасчетный коллектив, потом он снова стал бюджетной организацией, а потом и Грязовецкий. Вот так закончилась история колхозно-совхозных театров в нашей области. И возвращение к созданию такой сети театров, в общем-то, уже не произошло. Но, тем не менее, эти театры внесли свой вклад в развитие культурной жизни области, страны и сыграли определенную роль в приобщении сельского населения к театру. На этом мы заканчиваем. С вами был историк театра Борис Ильин.
1: Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98-107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Европа готовится к сокращению военной поддержки США. И в МВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете. Все подробности далее. Подразделения западной группировки войск в зоне проведения спецоперации вскрыли и уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы, 57 пунктов управления беспилотниками и 22 наземных робототехнических комплекса. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности южной группировки войск составили до 165 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Бастион». Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике в районах Глушково, Толстодубово, Катериновки, Сумской области. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации в Кремле. По его словам, Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
1: По словам Владимира Путина, многонациональный сплоченный народ также понимает ответственность перед будущими поколениями. Только мы в состоянии защитить страну, добавил глава государства. Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза, с 97 до 208 миллиардов долларов или на 111 миллиардов долларов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Министерства финансов страны. Особенно сильно выросла внешняя задолженность почти в три раза. Около 10 миллиардов долларов из этой суммы Украина должна МВФ, остальные – различным странам из числа своих союзников. Резкий рост долга произошел, несмотря на то, что значительную часть западной помощи, прежде всего поставки вооружений, Украина получала и продолжает получать на безвозмездной основе. Каждый украинец в результате должен уже около 7,5 тысячи долларов при численности населения около 28 миллионов человек. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Союз независимых социал-демократов Милорад Додик. По его словам, от Боснии и Герцеговины также требуют ввести визовые ограничения для граждан Китая и других стран. «Это было бы изоляцией», – сказал Додик, отметив, что представители его партии не будут за это голосовать. При этом добавил, что Боснии и Герцеговины нет без сербов, а Республика Сербская не позволит ввести визовый режим для российских граждан. Европа готовится к резкому сокращению средств и техники, которые США направят на спасение региона в случае войны или кризиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сокращения также затронут технику, которую Европа не сможет заменить. По словам высокопоставленного западного военного чиновника, США планируют сокращение на треть количества стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, а также уменьшение на 75% разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% военно-морских судов. Собеседник агентства подтвердил сведения «Нью-Йорк Таймс» о планах американской стороны сократить число в Европе истребителей на треть. Власти европейских стран рассматривают вопрос о возможности ввести боевые действия без помощи США, рассказывают источники Bloomberg. В МВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете. Стоит закрыть от посторонних профили в соцсетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты. В пресс-службе отметили, что также необходимо использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах. До плюс 26-28 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Такие показатели будут превышать климатические нормы июня, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Во второй половине дня, по его словам, мегаполис местами накроет кратковременный дождь.
3: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится малоградиентным барическим полем теплого сектора циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно во второй половине дня. Местами кратковременный дождь интенсивностью до 4 литров небесной воды на метр площади, гроза, ну и местами возможен град диаметром до 2 сантиметров. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый, и температура воздуха плюс 26-28, обойдется без рекорда, но это на 5-6 градусов все равно выше климатической нормы июня. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометр покажет 741 миллиметр ртутного столба. При этом температура воды в подмосковных водоемах составляет от плюс 19 до плюс 24 градусов.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-главный тренер футбольного Пари НН Алексей Шпилевский назвал проблемы со стадионом одной из причин неудачи команды. По словам специалиста, из-за того, что домашняя арена была недоступна 3 месяца, коллективу приходилось гораздо больше ездить по разным городам. Напомню, по итогам минувшего сезона РПЛ волжане заняли 15-е место в таблице и вылетели напрямую. Двух россиян включили в символическую сборную лучших новичков Национальной хоккейной лиги. В шестерку лучших вошли защитник Каролины Александр Никишин и форвард Монреаля Иван Демидов. У 20-летнего Демидова 19 шайб и 43 передачи. У 24-летнего Никишина 11 взятий ворот и 22 голевых паса. В борьбе за приз лучшему новичку Демидова обошел представитель Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Петербургский баскетбольный «Зенит» уволил белоруса Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера. Накануне команда уступила в решающем матче серии за бронзу единой лиги 76-84. На юношеском первенстве мира по тяжелой атлетике нашу страну представят 16 штангистов, 8 юношей и 8 девушек. Форум пройдет в колумбийском городе Кали с 5 по 11 июля. В прошлом году соревнование состоялось в Перу. Российские штангисты выступали там в нейтральном статусе и завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых награды. Единственное первое место тогда выиграла Варвара Кузьминова. На чемпионате мира по детскому фитнесу в Сербии выступят 23 спортсмена из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России. Турнир состоится с 13 по 15 июня. Соревнования по детскому фитнесу включают в себя 2 этапа. Раунд произвольной программы в костюме с акробатическими элементами и раунд сравнения пропорций, рассказал ТАСС президент ФББР Александр Вишневский. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Самаре плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде и Пензе плюс 25-27 градусов, малооблачно. В Ярославле плюс 28-30 градусов, в Туле плюс 24-26, временами дождь и гроза. В Воронеже грозовые дожди плюс 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 28-30, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов, дождь, местами слабая гроза. В Москве переменная облачность плюс 27-29, а во второй половине дня ливневый дождь с грозой. Сейчас столица плюс 25, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
0: Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
0: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
0: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
4: Вас сейчас казнят. Опускай!
6: Мы не готовы!
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
7: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня суббота, 13 июня, в Москве настоящее лето. Погода прекрасная, ярко светит солнце, поют птицы. Дети отправились на каникулы в первую смену, а взрослые просто радуются выходному дню. И все это отличный повод для хорошего настроения. Впрочем, это хорошее начало. Сегодня в студии Павел Сурков.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот, что нас ждет совсем скоро.
0: Узнаем, как провести отпуск в Санкт-Петербурге и чем порадует туристов этим летом северная столица.
1: Наш специальный корреспондент Алексей Русанов, работающий в Северном Пальмире, станет настоящим гидом по Петербургу.
0: А вот за сельскими историями возьмем такси и отправимся на Псковщину в деревню Дубровка.
1: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс и, конечно же, все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Хорошего вам дня. Наш эфир выходного дня начинается.
2: У твоей мамы.

0: С наступлением полноценного туристического сезона многие задумываются, куда же отправиться отдохнуть. Мест в нашей огромной стране действительно не счесть, но по-прежнему одним из лучших направлений для летнего туризма остается Санкт-Петербург.
1: Да-да, и в самом деле белые ночи, каналы и мосты, дворцы северной столицы всегда готовы принять туристов не только со всей России, но и со всего мира.
0: А знаменитые петербургские музеи, они хранят совершенно потрясающие сокровища. И речь не только об Эрмитаже. Музеев в Петербурге просто сотни.
1: И вот из этого прекрасного города, нашей Северной Венеции, сегодня в гости к нам пожаловал наш корреспондент Алексей Русанов. Он с нами в студии. Леша, привет.
2: Павел, Дмитрий, приветствую. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, все дороги ведут в Петербург, как мы выяснили. Не только в летний сезон.
0: Но вот сегодня твоя дорога привела тебя в Москву. Ты мне скажи, как добрался? Легко ли сегодня?
2: Добрался замечательно. Впечатлил Ленинградский вокзал. Отремонтированный, отреставрированный. Когда заходишь, вот эти панно сразу. И такая копия московского вокзала в Санкт-Петербурге. Да, поразил меня, конечно, вокзал. Приехал посетить и выставку путешествую, которая сейчас проходит в эти дни на ВДНХ. Замечательно. Посетили также накануне большой концерт ко Дню России. В общем, встречаю День России в столице нашей Родины.
1: Ну, ты же сам долгое время работал в регионе, потом переехал в Петербург. Ты уже чувствуешь себя петербуржцем или пока еще туристом в этом прекрасном городе?
2: Давно, на протяжении долгого времени приезжал в Петербург. Много родственников, которые живут там. Знаете, наполовину, наверное, чувствую себя петербуржцем. Но все-таки вот хочется в себе оставлять вот эту частичку туриста, потому что каждый раз, идя по улицам Санкт-Петербурга, вот не перестаешь удивляться каким-то моментом и открываешь его для себя с новой стороны каждый раз. Вот даже идешь на работу просто, я понимаю, что, боже, прохожу мимо этого дома каждый день, а вот эту лепнину там или вот какую скульптуру я вижу первый раз.
0: Леш, в свое время, ну, наверное, год уже, как ты в Петербурге живешь, примерно так. Вот, ты знаешь, в свое время я очень труден на подъем, мне трудно, значит, куда-то встать, что-то там решить. Как я переехал из региона в Москву? Я попал в армию, и вот настолько в армии, а служил в московском регионе, настолько прикипел здесь к подмосковной земле, что остался здесь жить. У тебя, что тебе пинка дало вот, непосредственно переехать в Петербург? И вообще, как твоя семья относится вот спустя как, там, уже год? Как вы себя чувствуете?
2: Пинка, наверное, любовь к городу, потому что, я говорю, на протяжении долгого количества времени, наверное, со школьной поры, когда приезжал туда, в начальной экскурсии, да, с туристической составляющей, потом постоянно к родственникам, и постоянно удивляла северная столица, и вот, наверное, манила чем-то таким вот загадочным, что, думаю, наверное, хотелось бы попробовать пожить. Ну, не получится, значит, не получится. Ну, и поступило предложение от коллег из Петербурга, знаете, вот как бы звезды сошлись, можно сказать.
1: Прекрасно. Ну, все-таки, вот давай к туристическому сезону. Сейчас белые ночи. Что, кроме каналов, мостов, что смотреть сейчас важно в Петербурге? Чем сейчас Петербург радует туристов?
2: Ну, сейчас, да, самый пик белых ночей, потому что вот я удивился, да, прям даже обратил внимание, там в 3 часа, в 2 часа ночи в Москве уже темно, то есть, а в Петербурге в самый рассвет. И, кстати, не могу привыкнуть до сих пор вот к сезону этих белых ночей. Ни шторы, ничего не спасают. Не знаю почему. Помимо каналов, да, конечно, Петербург с водой — это отдельная история, которую всем советую, вне зависимости. Каждый год для себя прям выделяю отдельный день, и вот говорю, сегодня день посвящаю рекам и каналам, потому что вот каждый год, наверное, такая традиция. Ну, естественно, когда родственники, друзья приезжают, ты обязательно ведешь на водную прогулку. А сейчас развиваются такие, знаете, межрегиональные маршруты.

0: когда турист приезжает в Петербург, и ставка делается на туриста, который уже приезжает не первый раз в Петербург. Ну, потому что, понятное дело, там Эрмитаж, Русский музей, это все уже точки, которые были посещены. Когда маршрут перетекает из северной столицы в Ленинградскую область, это, конечно же, всякие экотропы различные, которых огромное множество, 4 экотропы в этом году открывается, которые перерастают из Петербурга сразу в Ленинградскую область. А помимо экотроп, конечно же, театры. Это тоже такая отдельная история. Хотелось бы, наверное, обратить внимание, что сейчас сделали по аналогии с Москвой, то есть в Москве лето в Москве, зима в Москве. Вот эту хорошую практику, да, себе северная столица взяла на вооружение. И теперь это в Петербурге называется сезон премьер, когда был раньше высокий сезон, это летний сезон, там низкий сезон, это осенне-зимний. Теперь вот как бы сравнялось, нету этого низкого сезона, потому что именно в осенне-зимний сезон это сезон премьер, который плавно из летнего сезона переходит в осень.
1: А реально попасть в театр-то?
0: Да, реально. И сразу хочу посоветовать, вот Александринский театр, Маскарад, если вот кто приезжает, это такая, наверное, визитная карточка. 4 раза смотрел этот спектакль, не устаю смотреть, вот Валерия Фокина. Действительно, вот прям зрелищно, и я говорю, вот визитная карточка, которую нужно посмотреть каждому.
2: Ты знаешь, вообще интересный момент такой, вот ты вспомнил программы, которые идут в Москве и которые берут на вооружение в Петербурге. Я вообще был очень удивлен, когда впервые в Москве, в нашей стране, стали развивать речной транспорт. Непосредственно речной транспорт. Я думаю, вот кому надо, так это Питеру в первую очередь. Почему не в Питере? Есть ли такие разговоры сегодня в Петербурге?
0: Развивается активно. 21 городской причал. В этом году, вот буквально несколько дней назад, перед поездкой в Москву, открыли еще один городской причал на как раз-таки на петроградской стороне. И развивается активно водное такси в Петербурге. Вот. Потому что, когда проходил Петербургский международный экономический форум, вот эти, знаете, были шутки, что город стоит весь, да, но можно добраться по рекам и каналам. То есть, прибывает прям катер к определенной точке, и вот по рекам и каналам. То есть, водный туризм развивается действительно. И, что самое главное, городские маршруты развиваются. То есть, коммерческая, понятная составляющая, но вот городские причалы, они делаются удобные, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Новый маршрут появился до Петергофа, вот, который открыли буквально несколько дней назад, когда там, ну, там, за 30 минут ты по воде можешь добраться, и причем все основные достопримечательности у тебя за окном. Поэтому и в Петергофе как раз-таки в этом году тоже, можно сказать, сезон премьер, 200 лет Александрии парку, ставка такая на семейные программы. И Петергоф, наверное, тоже обязательно для посещения, неоднократного посещения.
2: Но я могу подтвердить свои слова. В начале нулевых, я никогда не забуду, приехал к другу, мы стоим спиной к памятнику Петру, и он говорит, слушай, говорит, нам надо попасть в Петропавловскую крепость. А как это лучше сделать? Он говорит, я сейчас тачку поймаю. Я говорю, как понять тачку, а как мы доедем? И он протягивает руку на воду. И кто-то на воде из капитанов катер увидал, да, подъезжает катер, причаливает, мы спрыгиваем, и он нас везет. То есть по поводу такси, no problem.
1: А вот, кстати говоря, Петропавловка и пляж Петропавловки уже открылся, уже можно там загорать, купаться и все такое?
0: Загорают вот с периода майских праздников. Знаете, первое солнце, и петербуржцы выходят вот витамин D получать. Обращаю внимание, проезжая всегда мимо Петропавловки, вот на количество людей. Сейчас, да, конечно, активно у воды много проводят и петербуржцев, и гостей города. Такое самое популярное место.
2: Но, насколько я знаю, Паш, там купаться нельзя.
0: Да, купаться запрещено.
1: Все равно, мне кажется, кто-то обязательно залезает, нарушает правила.
2: Нет, это-то понятно. Другое дело, что это нельзя.
1: Мне еще очень нравится, что в Петропавловской крепости вот уже несколько лет есть такая прекрасная опция, когда еще на вертолетах поднимают, и можно увидеть Петербург из вертолета. Продолжается ли это сейчас?
0: С воздуха, да, такие есть тоже экскурсии. Кстати, сейчас в Петропавловской крепости открыли самый большой основной туристско-информационный центр. Вот такие локации есть в Петербурге. Но в этом году было такое знаково перед открытием туристического сезона. Открыли его вот прямо, можно сказать, в сердце Петербурга, да, в Петропавловской крепости. Самое такое место по проходимости популярное. Там работает определенное количество волонтеров, которые прошли обучение, и они помогают составить программу. То есть ты приходишь в Петропавловскую крепость, заходишь в этот туристско-информационный центр, вот говоришь, у меня есть 2 дня, хочу посетить, и вот они по твоим параметрам определенно выстраивают тебе программу, в том числе с посещением Ленинградской области, вот с этим межрегиональным туристическим маршрутом. Это очень удобно. И на протяжении всего летнего сезона, вот называется эта служба «Спроси меня», волонтеры, которые специально прошли обучение, работают на самых популярных точках. Площадь Восстания, Невский проспект, которые помогают туристам, ну, делают пребывание действительно комфортным в северной столице.
2: Я помню, поразился, выхожу из Исаки, я тоже все осмотрел. Ну, сразу видно, что я турист, у меня, значит, на груди фотоаппарат большой. И девушка подходит, волонтер, актер действительно говорит, вы что бы хотели? Я говорю, по каналам и рекам прокатиться. Она говорит, пойдемте, я вам покажу самый лучший маршрут, который только есть. Действительно взяла меня за руку, отвела, подвела капитану. Вот, говорит, вам, пожалуйста, человек. Прокатила меня так, что я просто был в восторге. Действительно так.
1: А я вот как раз в Петропавловской крепости был с ребенком, мы были с ним, и там был детский маршрут, причем с загадками, с квестами про Петра Первого, про основание Петербурга, по всему Заячьему острову провели ребенка, и в конце он нашел клад. Ну, понятное было, где-то был запрятан маленький сундучок с какими-то сувенирами, но он запомнил это на всю жизнь. Вот развивается сейчас такой вот детский туризм?
0: И обязательно отдельно делается ставка, конечно же, на семейный отдых, и вот детские маршруты, Петропавловская крепость, все музеи, русский музей, Эрмитаж, естественно, популярно делают эту программу. Петергоф, который, да, я уже неоднократно вспомнил, замечательная летняя программа для всей семьи, и детский тоже с квестами отдельными и с маршрутами. Поэтому детский туризм, это, наверное, входит в пакет. Вот сейчас, как сказали, нужно правильно упаковать, чтобы повторный турист вернулся, и в том числе было интересно и не только, да, по рекам и каналам, и мосты показать детям, и музеи, и, конечно же, вот с различными квестами, интерактивностями, наверное, мастер-классами, вот это интересные программы.
1: А вот еще в Эрмитаже, мне очень нравится, что они придумывают целый ряд праздников. Вот у них 5 июня, вот запомните, 5 июня – это день императорского рябчика. Это такое растение, которое растет там в садике Эрмитажа. В этот день он обычно расцветает, и вот там празднуют специально день императорского рябчика. Вот такие дни в музеях, они сейчас популярны, эти специальные праздники, которые музеи придумывают.
0: Да, дни музея очень популярны. Вот недавно отмечали день эрмитажного кота, целая пресс-служба, в Эрмитаже у котов, у своих. То есть вот такие праздники каждый музей для себя делает, точки притяжения, и причем собирается огромное количество людей, и это не только туристы, это причем и жители города Петербурга, которые приходят и прям уже знают для себя. Мне кажется, знаете, у туристов своя программа, а у жителей Петербурга своя, то есть они знают вот эти точки, музеи и вот локальные именно праздники, которые они должны посетить для себя в тот или иной определенный, да, сезон.
2: Леш, каково развитие новых туристических локаций? Я никогда не забуду, какое впечатление мне произвела, по-моему, Петербургская Голландия или Новая Голландия.
1: Новая Голландия.
2: Вот, есть там какое-то развитие, есть что-то появляется, что-то новое.
0: Остров Новая Голландия, да, как раз недалеко от Исаакиевского собора, если мы строим, да, этот маршрут. Кстати, вот посоветовал бы, когда мы идем в Новую Голландию, из Исаакиевского собора заглянуть в Манеж, там сейчас замечательная выставка «Русский императив» идет, она до середины июня. Потрясающе. И переходим в Новую Голландию. Остров развивается, то точка притяжения замечательная. И, кстати, недалеко от острова отправляются как раз-таки водные речные круизы. Uh-huh. И на большемерных, причем на двух ярусных вот этих корабликах есть. И что самое главное, от этого острова также можно доплыть не по популярному маршруту, не по центру. То есть тебя этот кораблик, вот совсем недавно, буквально 2 недели назад попробовал для себя этот маршрут, он везет Финский залив, парк 300-летия, Лахта-центр. Uh-huh. То есть ты проплываешь не по популярному вот этого маршрута Петербурга. Развивается действительно и Новая Голландия, и новые точки притяжения. Вот парк 300-летия, Лахта-центр, который ты можешь подняться и посмотреть Петербург с той высоты, даже куда птицы не долетают до этой высоты. Поэтому вот новые точки притяжения появляются. Это замечательно. И причем появляются в новых районах, которые очень сейчас хорошо развиваются в Петербурге. И вот как раз-таки советую для тех, кто возвращается в Петербург, именно для себя выстроить маршрут уже не по центру, а вот по этим новым точкам притяжения в новых районах.
1: Меня еще поразило, что открывается большое количество сетевых новых ресторанов, очень вкусных в Петербурге. И вот можно взять даже найти какую-нибудь сетку по вкусу. Вот я мясо люблю. Вот мы нашли прям сеть разных мясных ресторанов, и за 3 дня обошли 4. Везде совершенно потрясающе. Вот как вообще с сетевым ресторанным бизнесом сейчас в Питере? Это действительно, вот я правильно подметил?
0: Развивается отдельная гастрономическая карта, естественно, конечно, есть. Вот сейчас приезжали совсем недавно знакомые, вот говорят, корюшка, сезон-то уже завершается. Это был квест найти корюшку в начале июня в Петербурге. Но мы нашли. То есть есть такие места, где еще осталось. А главное, чтобы она была и по свежести. То есть именно запах притягивает до корюшки себя, чтобы она была не переморожена. Но это был целый квест найти корюшку в начале июня.
2: Да, Паш, побывай на 5 углах и познакомься с Сережей Малаховским поближе. Лично.
1: Да, это...
2: Малаховский — это шикарнейший шеф-повар из Петербурга.
1: И постоянно наш гость в эфире.
2: Да, ну и поскольку, Леш, мы с Павлом спортивные болельщики. Действительно ли сходит с ума Петербург, когда «Зенит» побеждает в чемпионате?
0: Это действительно так. Вы знаете, что происходит. Причем это начинается до того момента, когда ты спускаешься в метро, ты видишь болельщиков, ты уже эту поддержку ты чувствуешь даже на протяжении всего пути, пока ты доезжаешь до стадиона. И вот это объединение, конечно, замечательно. Вот совсем недавно тоже смотрели матч с другом, но не находились на стадионе, а смотрели трансляцию. Знаете, приходят специально петербуржцы даже посмотреть трансляцию, и ты чувствуешь вот это единение, не находясь на стадионе. То есть меня это удивило, что как бы там атмосфера своя, но совершенно за кадром вот эта атмосфера, вот эта поддержка, это невероятно, конечно, извините.
2: Да, знаменитый питерский вираж. Дорогие друзья, 8-925-222-99-92, телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете задавать свои вопросы, передавать свои сообщения. Ну а сегодня к нам из Санкт-Петербурга приехал наш коллега Алексей Русанов и рассказал о том, что можно в эти летние дни посмотреть в нашей замечательной северной столице. Огромное, Леш, тебе спасибо.
1: Спасибо.
2: И доброй дороги.
3: Фестиваль Добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
4: Верность традиции.
5: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
6: Если встали мы за правду,
4: яркость талантов.
6: И своих не предаем.
4: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
7: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
9: Приключения All Inclusive.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Мы не готовы!
12: А это не считается издевательством над родителями?
9: Главная комедия страны. «Холоп 3».
13: Что за цирк-то?
9: Уже в кино. Категория 16+.

0: Региональные проекты «Радио России». Знакомимся, слушаем. «Радио России Псков».
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница ярких впечатлений и знакомств Светлана Васильева. Сегодня расскажу еще об одном своем путешествии. На этот раз местом новой встречи стала деревня Дубровка Дедовического района. Находится деревня Дубровка в 12 километрах от районного центра. Раньше дорога, вдоль которой она расположена, была так называемым белорусским трактом из Порхова в Новоржев. И он, кстати, издавна был ямщицким. В 1777 году Екатерина Великая присоединяла земли Дедовического края к Псковской губернии. Так вот, она ездила по почтовому ямщицкому тракту, известный как Смоленский. Ранее этот тракт соединял Петербург со Смоленской дорогой. И, конечно же, проходил через нашу Дубровку. Тогда здесь была почтовая станция, рядом находились купеческие постройки конца 19-го, начала 20-го веков. И все это принадлежало купцу Гаврилову. Вероятно, этот купец не бедствовал. Местечко-то бойкое, а народу, говорят, проезжало немало. Мою новую знакомую зовут Антонина Ивановна. Она родилась в деревне Дубровка во время Великой Отечественной войны. Вспоминая свое детство, говорит, что добра не видели, жили в землянке. А тех лесов, которые сейчас окружают деревню, тогда и в помине не было.
4: Тут лесов и не было особо, это сейчас все заросло. Теперь колхозы нет, подвязи нас привели. А вязи тоже, как видать, не касается, так все поля все зарастают. А тогда там какие-то были, даже негде было дров это нарубить. Хворост рубили, пучком топились. Там не было лесов, а кусты были. А сейчас все вязи зарастает. Жутко смотреть. Ну, тоже, что ж, военные годы были. Деревню нас сожгли. Было постановлено с людьми, вот какой-то полицейский жаловался, выпустил народ. Деревню сожгли, так мало родственников, родителей своих со мной. Остался папа, на войну ушелся был, потом ушел инвалидом тоже. Ни постройки, ничего, так некоторые раз расстраивались, было им ряд было перебиваться.
3: О событиях и трагедиях военных лет в деревне Дубровка сейчас напоминает мемориал. Он расположен в центре. В камне увековечены имена 241 местного жителя и 10 партизан, погибших на этой земле.

0: вспоминая свою юность сегодня, Антонина Ивановна говорит, что тогда у деревенских девчонок и мальчишек вариантов не было. Где родился, там и пригодился.
1: Когда мы кончали школу, нас в колхозе никогда не отпускали. Только мы оставались. Так вот, думаю, я кончил 7 классов, там был 7 классов. Так осталось дома. Сразу на 15-м году пошла уже работать на двор. Овец подряжала. Так вот ходили, гуляли. Вечером в клуб ходили. В клубы были танцы. Кино ставили тогда. На ярмарке гуляли. Ходили по улице. Первый день, а на второй день тут в Дубровке гуляли. Ну, собирается народ. Ну, идут по одной стороны. Дороги туда примерно. Потом там, где разворачиваются, по другой сюда идут. Гармошки были. Песни пели, скобаря пели. Сойдутся, бывало, две издерутся, потягаются. Ну вот, мальчишки пели примерно такую вот песню. Скобари народ потешный. Это скобарь наш, это псковская. Идут с ярмарки домой. Кто разутый, кто раздетый, кто с разбитой головой. Но в наше время бали почти что и не было. Это было когда-то, может, раньше, но этого не помню, потому что это были 60-е годы, там вот к 60-м. Там какие были свадьбы. Работали мы в колхозе за палочки. Что дадут там какие-то копейки, то и не дадут. Так распишутся, бывало, сюда заявление писали. Прям приходили в сельсовет, в сельсовете расписывались и все. Ну а сейчас свадьбы-то делают, сейчас еще больше делают. А тогда какие были свадьбы? Хлеба не на что было купить. В колхозе было 27 деревень, колхоз наш. А теперь оставшие 10 есть, они все уже пустые стоят. Которые большие, вот у нас раньше колхоз был 10 деревень, Дубровка был центр. Но потом объединили 3 колхоза в один. Было 10 деревень, а 10 3 оставшие. В Дубровке столько народу, столько переселенцев здесь было. Мы тоже вот переехать, деревня рушилась, переехать, что мама с папой построили, что были. Так и теперь тут-то народу почти, что и тут-то. Сильно большая численность, переносу, языков вообще осталось было. У меня самый муж, 54 года. Обширный инфаркт умер, все постижно. А сынку 41 год умер. Тронт подошел.
0: Сегодня Антонина Ивановна редко выходит из дома, разве что на лавочке посидеть или когда внучка в церковь свозить согласится. Своего храма в Дубровке нет, а потому ездят местные или в Пожеревицы, или в Вышгород. Каждый такой выезд для моей новой знакомой – целое событие.
1: Я в церковь, как на пенсию пошла, в церковь хожу, ходила, все пока могла. Второй год не могу ходить, так вот тут маленькая внучка связала. Пусть посидела в церковь.
0: После знакомства с Антониной Ивановной мне захотелось еще немного побыть в Дубровке и полюбоваться осенними пейзажами. Самое подходящее для этого место, решила я, усадьба помещика Протопопова. Ну, вернее, то, что от нее осталось. Как и многие подобные строения, усадьба находится в полуразрушенном состоянии. А построили это всего лишь в конце 19-го, начало 20 века. От тракта к главному дому здесь ведут две аллеи. Дом сохранился с примыкающими к нему двумя одноэтажными крыльями. Дорические колонны на высоких постаментах, валунный скотный двор и прекрасный некогда парк с большим прудом. Уверена, этот водоем хранит память о многих историях, происходивших на его берегах.
2: Региональные проекты «Радио России».

0: дети играют в театр.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
5: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
4: И что же происходит во время этой процедуры?
5: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
4: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
5: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
5: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
5: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
4: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
7: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
7: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
7: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Вооруженные силы США сбили несколько иранских беспилотников. И мошенники создают поддельные сервисы для оплаты проживания в студенческих общежитиях. Все подробности далее. Группировка «Север» нанесла массированный удар по объектам ВСУ. Под Сумами и Харьковом наши войска уничтожили пункты управления БПЛА и 70 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны. Серию точных ударов по объектам ВСУ в Константиновке нанесла артиллерия южной группировки войск. На огневые рубежи вывели орудия «Гиацинт-Б». Ликвидирован пункт управления дронами и укрепления боевиков, которые были размещены в жилом секторе города. Подробности рассказал командир взвода с позывным «Донбасс».
2: Батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений, так сказать, прокладываем им путь. Но также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
1: Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено более 210 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевые бронированные машины «Сенатор» и «Хамвей», 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 4 миномета. Владимир Путин на встрече с участниками СВО накануне в Кремле назвал противодействие дронам одной из ключевых задач современной армии. По словам президента, над этим работают не только оборонные предприятия и профильные ведомства, но и тысячи энтузиастов по всей стране.
3: Одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И кулибины наши, и так называемое народное ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: Глава государства также заявил, что российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации. Отдельно Путин затронул тему атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что Россия намерена усиливать ответные удары по объектам противника, чтобы лишить украинскую сторону желания наносить удары по мирным объектам на российской территории. «Безопасность граждан остается одним из главных приоритетов государства», – подчеркнул президент. Вооруженные силы США сбили несколько иранских беспилотников, которые якобы пытались атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США. Международный торговый коридор остается открытым для транзита, говорится в сообщении CENTCOM. После создания нового правового режима в Ормузском проливе Иран при необходимости будет задействовать военные средства для контроля над ним, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Он отметил, что Иран проводит консультации с Оманом по вопросу установления нового порядка управления Ормузским проливом, а также начал консультации с другими странами, для которых Ормузский пролив важен. В качестве примера Аракчи привел Китай, который активно торгует со странами Ближнего Востока. Мошенники создают поддельные сервисы для оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег исчезают, оставляя абитуриента без жилья. Об этом рассказали РИА Новости эксперты в области кибербезопасности. Кроме того, мошенники создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора в личных сообщениях. Таким образом, они могут собирать персональные данные или данные банковских карт. Кроме того, злоумышленники могут рассылать вредоносное ПО под видом обычных файлов, якобы содержащих рейтинговые списки. При открытии таких файлов устройство заражается и становится уязвимым для кражи паролей и личных данных. Российским туристам следует быть осторожными при посещении Чили, так как в этой стране участились случаи ограбления туристов. Об этом сообщили в посольстве России в Чили. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и избегать малолюдных улиц в вечернее и ночное время. В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство в условиях чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности. Сезон дождей надвигается на Москву. Пасмурная будет вся следующая неделя. После аномальной жары столбики термометров поползли вниз. Сегодня еще тепло, после обеда до плюс 28, однако после полудня небо затянет тучами. Во всем городе ожидаются осадки, местами прогремят грозы, возможен град. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, температура продолжит падать. Завтра она приблизится к климатической норме июня, а в понедельник опустится ниже 20-градусной отметки.
4: Это будет и сильная жара в субботу, и, к сожалению, кратковременные грозовые дожди, без которых не обойтись. Москва и Московская область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет проходить с запада на восток, но он имеет довольно сложную структуру, и поэтому дожди пройдут и ночью, и днем.
1: Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-главный тренер футбольного Пари НН Алексей Шпилевский назвал проблемы со стадионом одной из причин неудачи команды. По словам специалиста, из-за того, что домашняя арена была недоступна 3 месяца, коллективу приходилось гораздо больше ездить по разным городам. По итогам минувшего сезона РПЛ волжане заняли 15-е место в таблице и вылетели напрямую. Двух россиян включили в символическую сборную лучших новичков Национальной хоккейной лиги. В шестерку сильнейших вошли защитник Каролины Александр Никишин и форвард Монреаля Иван Демидов. У 20-летнего Демидова 19 шайб и 43 передачи, у 24-летнего Никишина 11 взятий ворот и 22 голевых паса. В борьбе за приз лучшему новичку Демидова обошел представитель Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Баскетбольный «Зенит» уволил белоруса Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера. Накануне команда уступила в решающем матче серии за бронзу единой лиги 76-84. На юношеском первенстве мира по тяжелой атлетике нашу страну представят 16 штангистов, 8 юношей и 8 девушек. Форум пройдет в колумбийском городе Кали с 5 по 11 июля. В прошлом году соревнование состоялось в Перу. Российские штангисты выступали там в нейтральном статусе и завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых награды. Единственное первое место тогда заняла Варвара Кузьминова. На чемпионате мира по детскому фитнесу в Сербии выступят 23 спортсмена из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга. Турнир состоится с 13 по 15 июня. У меня на этом все. До встречи через час.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов без осадков, в Архангельске плюс 28-30 градусов, в Петрозаводске плюс 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Вологде плюс 28-30 градусов без осадков, в Сыктывкаре плюс 27-29, переменная облачность. В Великом Новгороде дожди, плюс 15-17 градусов, в Калининграде плюс 16-18 градусов дожди, в Оренбурге плюс 22-24, дождь и гроза, в Самаре грозовые дожди, плюс 22-24 градуса. градуса. Во Владимире плюс 28-30, грозовые дожди. В Туле дождь, гроза, плюс 24-26. В Санкт-Петербурге дождь, местами слабая гроза и плюс 15-17 градусов. В Москве плюс 27-29, а во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 26, незначительная облачность без осадков.

0: ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фицджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
3: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
2: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
4: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
2: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас.
7: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. Ну и по традиции, конечно же, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 13 июня, в студии Павел Сурков.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Посетим Большой театр, где готовится новая оперная премьера к юбилею Сергея Прокофьева.
1: Отметим день игрушки на столичной игрушечной мануфактуре.
0: И отправимся в путешествие по Калмыкии вместе с нашей коллегой Марией Абрашкиной.
1: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс» и все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: На исторической сцене Большого театра сегодня и завтра пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Последней завершенной работы композитора в этом жанре. Постановку осуществляет режиссер Сергей Новиков, дирижер маэстро Герги.
1: Опера создавалась с октября 1947 по август 1948 года по мотивам повести Бориса Полевого о герое Великой Отечественной войны, летчике Алексее Моресьеве. Композитора глубоко тронула история человека, который после крушения самолета 18 суток полз по заснеженному лесу к своим, пережил ампутацию ног, научился ходить на протезах и вернулся в строй.
0: Ну и сейчас прямо с нами на связи наш музыкальный обозреватель Ольга Русанова. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, да. Ну, сразу скажу, что, конечно, оперу еще никто не видел, потому что Валерий Гергиев не любит никого пускать даже на генеральные репетиции, на прогоны. Но мне удалось зато поговорить с постановщиком Сергеем Новиковым, который сейчас прямо ставит оперу за оперой. Если помните, мы говорили только что о его постановке «Травиаты»
0: да.
2: на Сибирском оперном театре, и именно там уже у него, естественно, все созрело в голове, вся эта опера, оставались только отдельные штрихи, и вот мне удалось вот о чем с ним договориться и поговорить по поводу «Повести о настоящем человеке». Давайте сразу Сергея Новикова послушаем.
3: «Повесть о настоящем человеке» — это как раз тот случай, который мало известен именно в сценической жизни, и там интересно показать, вот как задумывал Прокофьев, потому что при Прокофьеве, как мы знаем, было прослушивание в филармонии в концертном виде, после чего шквал критики, его там чуть не на скорой помощи увезли в тяжелом состоянии со сердечным приступом. Поэтому вот показать эту оперу во всей ее красоте, потому что это очень красивая музыка, как и Семена Катко там до этого не знал, а когда вот глубоко погрузился, могу сказать, что это очень красивая, разноплановая музыка, и представить ее зрителю на блюде, вынести как вот хорошо сервированное блюдо вот в этом состоянии.
4: Но вы с Валерием Бесалычем же ее делаете?
3: С Валерием Бесалычем.
4: А там есть какая-то редакция музыкальная?
3: Нет. Наоборот, мы там все купюры сняли. Вернее, раскрыли все купюры.
4: Наверняка народ волнуется. Хор хирургов будет? Резать, а никаких разговоров.
3: Это не хор хирургов, это бред Алексея. Да, там такое есть, да.

0: Ольга, а мы понимаем, вам удалось поговорить и с Валерием Гергиевым, да, об этой премьере?
1: Вы знаете, не совсем так. Я вам так скажу, что эта опера действительно имела очень тяжелую сценическую судьбу. Практически она не была поставлена при жизни Прокофьева. Ее раскритиковали вообще в пух и прах. Он не просто с сердечным приступом, у него потом был инсульт. И вообще считается, что вот именно критика этой оперы свела в конечном счете Прокофьева в могилу. Я склонна придерживаться этого же мнения, к сожалению. Действительно, за что его критиковали? Что герой показан больным, инвалидом, недостаточная роль партии. И вообще это было, как было сказано, идейно убогое произведение. Его обвинили много в чем. И как раз очень несправедливо в том, что музыка нехороша. Так вот, Гергиев взялся за это. И эта запись, которую вот я сейчас вам предлагаю послушать, это из моего архива. Тогда Гергиев и за Семена Коткова взялся. Тоже опера со сложной сценической судьбой. И за «Повесть о настоящем человеке». Это 2002 год. Мариинский театр. Угу.

0: сама была.
1: И давайте,
2: давайте послушаем.
0: В концертном исполнении. Давайте.
1: Давайте, ага.
3: Катко победил, как мы теперь знаем. Победил триумфально. И не только на масках, а что гораздо более важно, победил при предложениях, которые сделаны и здесь, в публике, и в Москве, и в Лондоне. И теперь мы везем это в Нью-Йорк, Метрополитен опера. Я не вижу равнодушных. Я не вижу людей, которые хотят уйти. А третий акт просто убивает наповал. Буквально убивает наповал. Совершенно гениальный акт, как по музыке, так и по своей сценической концепции. По трагизму характеров, как они прорисованы. Думаю, что повесть о настоящем человеке не претендует быть документом такого же масштаба и такого же размаха, как третий акт Семена Катко. Но это очень любопытный и еще раз повторю оценку. Провокативный, провокационный очень опус. Понимаете? Мы должны ответить себе на вопрос. Поднимает ли композитор лапки перед машиной, которая идет на него в случае, если он не будет считаться с ее интересами. Если он не будет идти параллельно интересам этой государственной машины, которую создавал Сталин и его министры. Или все-таки там есть секретный код, секретный месседж, лирический ли, или юмористический, саркастический. Я принадлежу к тем, которые считают, что и в «Кантате 20 лет октября», и в «Семене Катко», и даже в «Повести на земле» есть вот этот саркастический такой, знаете, карандаш, который надо услышать, а потом, может быть, и увидеть на сцене.
1: Итак, Ольга Русанова приглашает всех на премьеру в Большой театр, а мы, друзья, с вами прямо сейчас отправляемся на мануфактуру «Московская игрушка», где, как и все мы, сегодня отмечаем День игрушки.
2: Слушаем наш репортаж специальный корреспондент Анастасия Иванова.
4: Специально для Радио России.
5: Наши игрушки, мы не называем их так, мы называем дети. У них каждого есть свое имя, своя история какая-то, придуманная мастером, который разрабатывал эту игрушку.
6: Небольшое трехэтажное здание в центре Москвы, скрытое во дворах Бауманской, хранит в себе тайны детства. Здесь мастера бережно восстановили старинную технологию изготовления ватных игрушек, используя только вату и клейстер.
5: Мы работаем по принципу артельности, то есть когда операции делаются разными людьми. Одна наматывает, вернее, крутит скелетики, делает мумии, другая валенки крутит, сверху там надевает юбочки еще и так далее. И вот так игрушечки постепенно переходят из рук одной в другой, и получается много одинаковых красивых игрушек.
6: Удалось не только возродить теплые воспоминания, но и заявить о новом направлении в искусстве. Рассказывает координатор социальных и музейных проектов мануфактуры «Московская игрушка» Галина Булыкина.
5: Игрушка ватная как бы вышла на новый уровень. Это уже не просто игрушка, а некий вид искусства даже. Потому что вата достаточно пластичный материал, из нее можно сделать, в общем-то, все что угодно. И мы это видим, проводя различные конкурсы всероссийские. И мы видим мастериц со всей России, которые присылают просто невероятные композиции, сделаны полностью из ваты, вручную сделаны, никакими приспособлениями, именно вручную.
6: История ватной игрушки в России началась еще в середине 19 века. Однако расцвет производства пришелся на период 30-х, когда Новый год разрешили праздновать официально. В те годы елку нередко украшали именно игрушками из ваты. Мастерство росписи, словно колесо сансары, передается от опытных специалистов к молодым художникам. Студенты Московского колледжа культуры и искусства проходят практику при мануфактуре. Признаются, роспись успокаивает, но требует терпения.
7: А что вам больше всего нравится в этом процессе создания игрушки?
8: Наверное, медитативность какая-то работа. То, что сидишь, что-то вырисовываешь, подправляешь, если надо.
7: А что самое сложное в создании ваших игрушек сейчас в коллекции?
8: Наверное, не разозлиться на себя, потому что когда на себя злишься, уже ничего не получается. Линия не идет. Не получается нормально положить краску.
6: Творческая профессия непредсказуема, признается администратор музея Екатерина Носова. Главный инструмент для создания игрушки – вдохновение. Независимо от того, где и когда оно тебя настигнет, нужно творить.
7: А вы создаете игрушки дома или вы, знаете, оставляете себя полностью в работе вот здесь?
9: Дома приходится, потому что иногда вдохновение настигает неожиданно где-нибудь там в час ночи. Дома нужна полная тишина, потому что там все только распугивают вдохновение. А здесь наоборот, мы когда вместе садимся, у нас рождается более интересный вариант.
6: В музее представлены разные экземпляры игрушек, от фигурок животных до конкурсных сюжетных композиций. Одна из самых популярных коллекций – русские. Напоминание о том, что люди, внесшие неоценимый вклад в развитие нашей страны и вошедшие в историю, тоже когда-то были детьми.
0: Вот Репин у нас, Илья, он катится с горы кистью, что-то рисует в воздухе. Крылов в басне с масками сидит, рассказывает. Циолковский строит ракету из снега, думая о том, что она полетит в космос. Или Менделеев взвешивает с ней какие-то химические элементы. И мастер представила, продумала эти образы не просто вот такими серьезными, важными людьми, а да, на самом деле, когда-то были они детьми, хотя здесь они в образах не детей, да, а взрослых, но как будто они играют в какие-то зимние игры, зимние забавы такие превращаются.
6: Любовь к занятию ватной игрушкой чуть больше, чем развлечение и даже искусство. В первую очередь, это объединение людей по всей стране. Работа мануфактуры давно отлажена. Мастера со всей страны создают как индивидуальные конкурсные работы, так и занимаются большими заказами. Вы приходите с идеей, а специалист дыхает в нее жизнь, объясняет ведущий художник мануфактуры Людмила Комарова.
10: Сначала эта коллекция делается в единственном экземпляре. Если, ну, как бы заказчик дает добро на то, что вот мы разработали, мы уже начинаем тираж. И тут уже подключаются мастера, мастерицы, с которыми мы работаем. У нас мастера есть и в Москве, и в Московской области, есть и с регионов. То есть регионы нам присылают вот посылки с, так скажем, полуфабрикатами игрушек. Ну, это уже с регионами это должна быть налаженная система. То есть там игрушки делаются мастерами, мастерицами определенного размера, определенного цвета. Определенные там намотки, тоже игрушки бывают жестче, бывают мягче. И потом уже здесь, в нашей мануфактуре, есть мастера, которые к нам приходят, они сидят и доделывают игрушку до конца, то есть приклеивают к ней лицо, приклеивают волосы, либо шапочку, либо платок, все зависит от образа создаваемой игрушки.
6: На базе музея регулярно проходят мастер-классы для желающих, независимо от возраста. Если для взрослых это возможность вспомнить детство и забыть о проблемах, то для юных посетителей настоящее чудо – создать уникальную игрушку из подручных материалов, говорит Екатерина Носова.
11: Во-первых, мы рассказываем им, что это не просто мастер-класс, а волшебство. Во-первых, они будут волшебниками, которые из обычной аптечной ваты сделают игрушку. А игрушка будет не только храниться 100 лет у них дома, но еще исполнять желания. И они сразу готовятся уже сделать что-то хорошее и доброе. Потому что если сделать ее с нехорошими, недобрыми чувствами, она и будет исполнять только плохие желания.
6: Вы также можете подарить старой игрушке вторую жизнь. Она может стать музейным экспонатом и ценной частью коллекции.
7: К вам могут, например, прийти люди и сказать, вот у меня где-то там вот игрушка-то завалялась. Я вот о вашем музее узнал, хочу вам подарить игрушку.
0: Да, у нас так бывает, да? Очень часто даже. Вот там у нас стоит внизу еще, вот прям недавно приходила женщина, Дед Мороз, пушкинской фабрики принесла. Она говорит, я не хочу ее кому-то продавать. Посмотрим. Я хочу именно, чтобы в музее, чтобы люди смотрели.
6: Исполнение желаний – не просто красивая присказка. Для некоторых изделия становятся настоящим талисманом. Как в детстве игрушки слушали все тайные секреты, так и во взрослом возрасте они остаются верными друзьями и волшебниками.
0: На мастер-классах тоже интересные вещи происходят, особенно когда делают пеленашку. Такая куколка-игрушка, младенец в одеялке. И девушки, которые хотят иметь ребенка, делают себе такую игрушку, верят. И потом пишут нам, что да, да, это случилось. Это, конечно, просто счастье, когда вот так случается. Не просто прогулка в музее и что-то такое вот сделать своими руками, но еще и для себя получить вот такой подарок.
6: Детство дарит нам первых верных друзей – наши игрушки. Здесь они не просто предметы. За ними ухаживают, формируют их характер и берегут как родных. Ручная работа – залог душевности. Мастер вкладывает частицу себя, создавая уникальные композиции. Изделия из ваты и клейстера – не просто вещи, а ценные воспоминания. Они дарят нам нить, что связывает прошлое, настоящее и будущее. Анастасия Иванова, Иван Волонихин, Радио России, Москва.
12: Два. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
13: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
14: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
15: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
14: Кристина Асмус.
16: Какой век на дворе?
17: 17-й от Рождества Христова.
14: Александр Самойленко.
18: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
14: Мария Миронова.
19: 3, 2, 1.
14: И Милош Бикович.
20: Мы отправляемся в поход.
14: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Ну а мы, друзья, продолжаем путешествовать по нашей прекрасной и необъятной стране. Наша коллега Мария Брашкина вместе с проектом «Медиаразведка Туту.ру» продолжает серию репортажей из Калмыкии. Маша уже рассказывала в эфире об этой удивительной поездке, но впечатления и приключения еще остались.
1: Именно поэтому она подготовила специально для наших слушателей целую серию репортажей об этом увлекательном путешествии. И прямо сейчас в нашем эфире очередной спектр впечатлений из Калмыкии. Слово нашей коллеге Марии Абрашкиной.
2: Сухой степной ветер несет запах полыни. Над бескрайней равниной медленно поднимается солнце, а где-то вдали слышится негромкий звон колокольчиков. На первый взгляд, обычное утро юга России, но уже через несколько минут становится понятно. Это место совсем не похоже на другие регионы страны. Перед входом в храм люди снимают обувь, вращают молитвенные барабаны и тихо склоняют головы. Так начинается день в Элисте, столице единственного буддийского региона Европы. Сегодня мы расскажем о буддийском колорите Калмыкии, республике, где древняя восточная философия стала частью современной жизни. Главная достопримечательность Элисты видна практически из любой точки города. Это золотая обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм Европы. Белоснежное здание с золотыми крышами возвышается посреди степи, словно мираж. Здесь все напоминает о Тибете и Монголии. Пагоды, молитвенные флажки, изображения лотоса и драконов. Но самое удивительное – ощущение тишины. Даже туристы, заходя внутрь, начинают говорить в полголоса. В центре главного зала огромная статуя Будды. Ее высота почти с трехэтажный дом. Перед ней горят лампады, а монахи в бордовых одеждах читают молитвы. В воздухе запах сандала и благовоний. Кажется, время здесь замедляется. Буддизм пришел в Калмыкию несколько веков назад вместе с айратами, предками современных калмыков. Кочевой народ принес с собой не только язык и традиции, но и особое мировоззрение. Для калмыков буддизм не просто религия. Это философия уважения, спокойствия и гармонии с миром. На улицах Элисты буддийская культура встречается буквально на каждом шагу. Вот пожилая женщина перед работой заходит в хурул и зажигает лампаду. Молодой парень останавливается у молитвенного барабана и несколько раз прокручивает его ладонью. А рядом туристы фотографируют белоснежные ступы и пытаются понять значение загадочных символов. Даже городская архитектура здесь необычная. Ворота с восточными орнаментами, скульптуры буддийских львов и золотые крыши создают ощущение, будто ты оказался далеко за пределами России. Но буддийский колорит Калмыкии – это не только храмы и символы. Он чувствуется в отношении людей друг к другу. Местные жители говорят спокойно и неторопливо. Здесь не любят громких конфликтов и ценят внутреннее равновесие. Во многом это влияние буддийской философии. Особое место в культуре занимает уважение к старшим и к предкам. В калмыцких семьях до сих пор сохраняются древние традиции гостеприимства. Гости обязательно пригласят к столу и предложат джомбу – знаменитый калмыцкий чай с молоком, солью и специями. Для туристов вкус кажется неожиданным, но местные уверены – именно такой чай помогает пережить степные ветра и долгие дороги. Буддизм здесь тесно связан с природой. Степь для калмыков – не просто ландшафт, а часть духовного мира. Когда смотришь на бесконечный горизонт, где земля словно сливается с небом, начинаешь понимать, почему философия спокойствия и созерцания так укоренилась в этих местах. Многие путешественники признаются, именно в Калмыкии они впервые почувствовали настоящую тишину. Без шума мегаполисов, без спешки, только ветер, степь и звон храмовых колокольчиков. Но история буддизма в Калмыкии была непростой. В советские годы большинство храмов разрушили, религиозная жизнь почти исчезла. Многие ламы подвергались репрессиям, казалось, традиция утрачена навсегда. Однако в 90-е годы началось возрождение. Храмы стали восстанавливать, молодые люди начали изучать буддийскую культуру, а в Элисте появился новый большой хурул. Сегодня сюда приезжают паломники и туристы со всей России. Особенно красивые калмыки становятся во время буддийских праздников. Во время Цагансары, калмыцкого Нового года, улицы наполняются людьми в национальных костюмах. В храмах проходят праздничные службы, семьи собираются за большим столом, а жители поздравляют друг друга с началом новой жизни. В эти дни особенно чувствуется связь поколений и уважение к традициям. И при этом Калмыкия остается современным регионом. Молодежь учится, работает, ведет блоги, занимается бизнесом. Но многие по-прежнему приходят в храм перед важными событиями. Просят благословения улам и стараются жить в гармонии с окружающим миром. Буддийский колорит Калмыкии невозможно описать только словами. Это атмосфера. Она в запахе благовоний, в медленном вращении молитвенных барабанов, в степной тишине на закате, в золотых крышах храмов, которые вспыхивают на солнце среди бескрайней равнины. И, наверное, главное, чему учат калмыки – умению хотя бы ненадолго остановиться. Остановиться среди бесконечной суеты, прислушаться к себе и просто посмотреть на степь, над которой уже сотни лет звучат буддистские молитвы. Земли степей, храмов и древних традиций Мария Абрашкина, медиаразведка Тутуру специально для Радио Россия.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
3: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
2: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
3: Но я с удовольствием на них отвечу.
2: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
3: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
2: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
3: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
3: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
2: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
3: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
2: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
3: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
2: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
3: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
2: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
3: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
2: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
3: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России.
4: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Кремлевском дворце.
1: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
1: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
1: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия-Культура», категория 6+.

0: Время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения. США перехватили 139 судов и вывели из строя 9 с начала блокады Ирана. И горбатый кит спасен у берегов Мурманской области. Все подробности далее. Российские военные сообщили, что нанесли удары авиабомбами по пунктам временной дислокации украинской армии в ДНР. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей. Пункта временной дислокации подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белецкое и пункта временной дислокации подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурова. Об этом сообщили в Минобороны. По данным министерства, авиаудары наносились экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации в Кремле. По его словам, Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
1: По словам Владимира Путина, многонациональный сплоченный народ России также понимает ответственность перед будущими поколениями. Только мы в состоянии ее защитить, добавил глава государства. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения. Ее внутреннее энергоснабжение поддерживается дизель-генераторами. Нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новостям директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Запорожская АЭС была обесточена вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия «Днепропетровская» напряжением 750 кВт отключена из-за повреждения еще с 24 марта. По словам Яшина, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции. Офис главы нацразведки США впервые обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораторий на Украине. Одна из них находится в Одессе. По словам Тулси Габбард, при прежних администрациях информация о проводившихся в этих лабораториях экспериментах намеренно скрывалась от американских граждан.
3: Итак, до сих пор от вас, американцев, сознательно скрывались доказательства существования и финансирования этих лабораторий. Представители администрации Байдена не только лгали, но и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду. Фактически, разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержит опасные патогены. Президент Трамп понимает, какую серьезную угрозу представляют исследования для американского народа. Именно поэтому он принял решительные меры 25 мая 2025 года. Он подписал указ о прекращении федерального финансирования исследований по всему миру.
1: Ранее российские власти не раз выражали обеспокоенность в связи с американскими биолабораториями, многие из которых расположены у границ России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что рассекреченные данные о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме. С начала блокады Ирана американская армия перенаправила 139 торговых судов, отвечавших требованиям, и вывела из строя 9 судов, которые не отвечали требованиям. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В апреле президент Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов. Американские военные заявили, что ограничения распространяются на все суда, входящие в иранские порты и покидающие их, однако не затрагивают свободу судоходства через Ормузский пролив в направлении других государств. На фоне ограничений экспорт иранской нефти в мае упал до минимального уровня как минимум за 6 лет. В начале июня США усилили контроль судоходства в районе Ормузского пролива после введения ограничений на экспорт иранской нефти. С тех пор американская армия атаковала 3 нефтяных танкера, нарушивших блокаду. Вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, в настоящий момент нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она рассказала, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии пострашнее ковида. Между тем, число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 130, сообщают местные власти. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Спасателям у берегов Мурманской области удалось быстро снять веревки, стягивающие плавники горбатого кита, рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки «Киты-териберки» Татьяна Ефремова. По ее словам, символично, что это произошло в день кита. Запутавшегося в веревках млекопитающего обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня. Позже его видели и у острова Кильдин. Для его спасения в Мурманск прибыла с Сахалина группа специалистов, которые занимаются такими работами. Кита назвали Петром Великим. После полудня в Москве может начаться гроза с ливнем. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогнозные данные. Количество выпавших осадков в период с 12 до 18 часов может составить 13 метров в секунду. Из-за грозы в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в Салават Юлаев. По словам специалиста, об игроке много говорить не надо. Он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за минское «Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ, 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил одну шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фарм-клуба Каролины Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что изменит тренировки в случае допуска на Олимпиаду. В январе спортсмен выиграл турнир по прыжкам в высоту в Челябинске, преодолев планку в 2 метра 33 сантиметра. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире. По его словам, сейчас в занятиях присутствуют сдерживающие факторы, но как только появятся перспективы выступать на международных стартах, процесс подготовки усложнится. Соревнования сильнейших легкоатлетов России и Белоруссии пройдут в начале июля. С 3 по 5 число в подмосковном Жуковском будут разыграны медали в следующих спортивных дисциплинах. Бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров и 5 километров. Бег с барьерами на разных дистанциях, бег с препятствиями на 3, ходьба на 10 километров и многие другие. Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике 2025 проходил в Бресте с 12 по 13 июля. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь, в Симферополе плюс 22-24 и также дождливо. В Севастополе без осадков плюс 21-23 градуса. В Ставрополе грозовые дожди плюс 22-24. В Сочи кратковременный дождь плюс 23-25. В Краснодаре дождь, гроза плюс 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 и грозовые дожди. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов, дождь, местами слабая гроза. гроза. В Москве плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 28, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
0: В центре внимания специальная военная операция.
5: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
7: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
7: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
8: Подвиг этот очень опасен?
7: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и, конечно же, отличного настроения. На календаре суббота, 13 июня, в студии этим утром Павел Сурков.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
0: К нам в гости придут участники знаменитой студии «Непоседы».
1: Коллектив в этом году отмечает юбилей, 35 лет.
0: И мы узнаем, как сегодня живет знаменитый театр и как он готовит новых звезд и звездочек для нашей сцены.
1: 8-925-222-9992 это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе Макс. Ну и все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный выходной день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Они прославленный коллектив, детская студия, которая в нынешнем году отмечает юбилей – 35 лет. Речь идет о знаменитой студии «Непоседы».
1: За годы своего существования «Непоседы» подготовили множество будущих звезд. Это Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Малиновская, даже солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина. Множество выпускников «Непосед» – участники телевизионных вокальных проектов.
0: Театр студии «Непоседы» – активный участник главных праздников столицы. День города, День защиты детей, главные футбольные матчи, новогодние представления в Кремлевском государственном дворце. «Непоседы» поддерживают городские проекты «Активный гражданин», «Я люблю Москву».
1: И за 35 лет своей деятельности студия приобрела статус самой культовой детской студии и кузницы молодых талантов. И сегодня у нас в студии солисты «Непосед» Григорий Дружинин и Валерия Шевченко. Привет,
2: здравствуйте.
1: Ребята.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, ребята. Поздравляем вас с юбилеем. И, дорогие друзья, конечно же, многие сегодня события произошли еще до того, как ребята зашли в студию. Григорий прямо с порога спросил, знаете ли вы, когда образовалась Российская империя и кто ее возглавил.
1: Вот.
0: Мы с Павлом были немножечко в замешательстве,
1: шокированы,
0: потому что не ожидали такого наскока информационного, но, тем не менее, справились.
1: А это говорит о том, что ребята образованы, потому что наши слушатели уже задают вам вопросы. Напоминаем, 8-925-222-992, можете задавать нам вопросы. Вот спрашивают, а как у вас получается совмещать учебу и вот такой труд в «Непоседах»?
0: Активный.
1: Активный. Кто?
2: Мы с Гришей пантомимой договорились, что начну я.
1: Давай.
2: Ну, я учусь в 6 классе. Несмотря на то, что я пошла на год позже в школу, то есть я сейчас должна была быть в 7-м, но я в 6-м, так как я пошла в 8 лет. Это иногда бывает, конечно, довольно тяжело, потому что много пропусков бывает из-за репетиций. Но в основном у нас занятия у старших ребят во второй половине дня, то есть с 6 часов. У младших ребят они там с 12 с часу, потому что у них не так принципиально это, они не ходят в школу. Но у нас они... позже, но при этом репетиции могут ставить, конечно, рано, и из-за этого иногда приходится уходить из школы пораньше или вообще ее пропускать. С домашними заданиями тоже проблема.
1: Так.
2: Вот многие вот мои одноклассники именно в «Непоседах», они садятся, вот как-то мне мой друг писал кружок в 2 часа ночи, как он... Я доделал уроки, я спать. То есть иногда режим немного сбивается за счет того, что надо делать уроки, а просто не хватает на это времени. Поэтому мы часто делаем их в перерывах, в метро, в дороге, но все же вот как-то так получается.
0: Я вот как папа 14-летней девочки очень ревностно отношусь к тому, что она вынуждена пропускает какие-то занятия. Я считаю, что на первом месте должна быть школа. Ты как-то договариваешься с родителями об этом?
2: Мой папа довольно принципиальный тоже, но при этом он довольно спокойно относится к моей деятельности, так как понимает, что это для меня. Но при этом он все же настаивает на том, чтобы я хорошо училась, помогает мне во всем, и он не очень доволен, когда я получаю тройки или четверки.
0: А такое бывает, и ты спокойно об этом говоришь?
2: Ну, про оценки я, конечно, честно говорю, но в основном у меня 4-5, я хорошистка, хотя всю начальную школу я закончила с дипломом, то есть у меня полностью все было на 5.
0: Гриш, рассказывай. Рассказывай теперь, как ты пришел в «Непоседы», как ты совмещаешь занятия в школе и в театре-студии?
3: У меня то же самое, что и Лера сказал. Мы часто уходим с 4-го, 3-го урока, даже с внеурочки уходим, потому что у нас были внеурочки, да, репетировать надо. У нас были внеурочки, мы готовились к ВПРам сейчас, уже сдал все ВПРы. И теперь иду в среднюю школу.
0: То есть те, кто учится в школе, и их родители, они прекрасно знают, что такое ВПР, да?
1: Да.
0: Это проверочные работы.
1: Проверочные
0: российские.
1: Работы.
0: Да, совершенно верно.
3: Но мы все успеваем.
0: Молодцы. Скажите мне, как вы пришли изначально к тому, чтобы вот заниматься непосредственно в школе-студии, в театре-студии «Непоседы», и как прошли кастинг? Вот мне очень интересно.
1: Сложно было?

0: когда была маленькая, я была очень творческим человеком, я очень любила петь.
1: Сейчас...
0: Ну, в смысле, я была и есть творческий человек. Когда я была маленькая, я обожала смотреть шоу «Голос дети» и постоянно танцевала. Моя мама поняла, что мне очень нравится вот эта вся творческая атмосфера, я любила петь, танцевать, и она подумала, ну, вот ребенок есть, ребенок хочет петь, почему бы не отдать его в какую-нибудь студию танцевальную или вокальную?
2: Какую-нибудь, пожалуйста.
0: Мама изначально не думала о «Непоседы». Мы смотрели какие-то другие студии, смотрели на кастинги, а мама давно знала про «Непоседы» и, ну, как-то мечтала туда попасть, когда маленькая была, потому что смотрела много их. А потом она увидела кастинг «Непоседы» и такая, почему бы не попробовать? У меня есть интересная история с кастинга. Это было в декабре. Мы подготовили песню «Белые снежинки кружатся с утра». Прихожу, значит, на кастинг, нас всех выстраивают в линеечку, и мы должны были по очереди петь песню. И в какой-то момент я вижу, что девочка передо мной поет эту же песню.
2: Вот
1: это страшно, что в одном платье
0: выйти. Это было очень страшно для меня. Почему я должна повторять за ней? Мне хотелось что-то свое спеть.
1: И
0: в итоге я спела, если не ошибаюсь, песню «А ты не такой». Потом мама такая: «Лера, ну как так? Мы же готовили песню «Белые снежинки». Ну, девочка спела эту песню, я хотела другую».
1: И
0: а мама еще по камерам смотрит, как я стою, кричу вот так вот, бусы на палец, она мне рассказывает историю, и пою. Еще он такой: «А что же она там такое поет?» Да, меня взяли. Вот так вот.
1: Правильный выбор песни-то оказался.
3: Гриш, как ты пришел?
4: Ой, у меня есть такая длинная история.
3: Ты ее немножечко подредактируй, укорочи.
1: Чтобы покороче было.
4: Хорошо. Моя сестра 6 лет занималась музыкой. Играла на скрипке. И я все время тырил у нее партитуры и пел, а бабушка снимала на видео. И в итоге мама с папой решили, а что мне не отдать в творчество, если я пою?
1: И повели в «Непоседы»?
4: Повели в «Непоседы». Я там спел песню «Танцую, пока молодой».
3: Мальчик.
4: «Танцую, пока молодой». Ага, ну и в итоге меня взяли.
3: Ну вот видишь, как хорошо. Ребят, у нас для вас есть небольшой сюрприз. Ну как небольшой? Большой, я бы сказал, потому что с нами на связи художественный руководитель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджаян. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
5: Добрый день, приятно всех слышать.
3: Да, Лен, слышите ли вы их сейчас? Да, Гриш, надень наушники. Все надели?
1: Да, все надели наушники.
3: Теперь
1: да.
3: Лен, теперь они вас слышат. Скажите, пожалуйста, наши коллеги-журналисты вас часто называют музыкальной многодетной мамой. Вот мне интересно, вы мама строгая или же все-таки больше подруга своим детям?
5: Абонент, время.
1: Понятно. Вот и ответ, вот и интрига. Слушайте, ребят, вот действительно, ваши наставники, они вам друзья или все-таки строгие учителя? Как вы бы это оценили?
0: Я считаю, что абсолютно друзья, хотя иногда они бывают довольно строгими, потому что все же творческий процесс, он довольно сложный, а мы непоседы, такие непоседливые, что мы всегда балуемся на уроках, то есть нам хочется поболтать, пошушукаться, что-нибудь поделать во время репетиций, и педагоги такие... Так нельзя. Но, конечно, в перерывах мы можем и в какие-то кафе ходить, болтать. То есть, например, недавно вот Надежда Сергеевна, один из моих любимых педагогов, она знает меня вот еще с 4 лет. То есть она как раз-таки делала со мной мои первые номера, была со мной весь мой творческий путь в «Непоседах». И вот почему-то так близко мы с ней общаемся, и такая родная она уже. То есть это уже как... какое-то дежавю, когда приходишь к Надежде Сергеевне, она такая: «Так, а ну встали все!» Это вот очень теплые воспоминания, и я вот очень люблю наших педагогов, они все такие понимающие, они все добрые, и, конечно, они такие же непоседы, как мы. Просто во время репетиции они немного это скрывают, чтобы нас строить.
3: Понятно.
0: А на самом деле они такие же непоседливые.
3: За вами надо глаз да глаз.
1: Глаз да глаз. А приходят к вам выпускники «Непосед»?
0: Конечно.
4: Конечно, приходят.
1: А кто? Ну-ка расскажи, как это происходит.
4: Ну, например, в перерывах после занятий мы идем из кабинета, идем, а у нас там, потому что коридор соединяет входную дверь, проходим мимо администрации и видим, что открывается дверь, и туда шагает, по-моему, Сергей Лазарев.
1: Ого! Вот
0: да, я не помню этого.
1: Шагает. Так.
3: И?
0: кстати, выпускники наши, они дают нам мастер-классы иногда, то есть Сергей Лазарев или какие-то друзья непосед, они приходят и дают мастер-классы начинающим ребятам, делятся своим мнением, им можно задать вопросы и просто поболтать. Сергей Лазарев неоднократно, например, к нам приходил на мастер-классы, и многие другие, например, Влад Топалов и другие.
3: Ну, давайте еще...
0: Лариса Долина еще. Лариса Долина, да, приходила к нам.
3: Давайте еще один вопрос зададим, все-таки Елена Пинжаян вновь с нами выходит на связь. Елена, слышите ли вы нас?
2: Да, сейчас прекрасно слышу.
3: Отлично. Так вот, я повторю этот вопрос, который прозвучал полторы минуты назад. Наши коллеги, многие, называют вас музыкальной многодетной мамой. Вы для них мама-подруга или мама строгая, такой босс, непререкаемый авторитет?
1: Начальник.
2: Ну, это надо, наверное, у детей скорее спросить.
3: Спросили уже.
2: Но чтобы был результат хороший, нельзя быть просто добреньким. И мягеньким. Надо все-таки указывать и на какие-то моменты, которые нужно исправлять.
3: Вы знаете, вот у ведущих выходного дня на радио существуют такие два месяца в году, которые, ну, наполнены активной, очень творческой жизнью. Это январь, когда идут новогодние праздники, и май, когда идут праздники майские, поскольку мы выходные и праздничные дни. Насколько я понимаю, для вас самый напряженный месяц – это июнь. Почему? Это и День защиты детей, и 12 июня – День России. Это действительно так для вас июнь? И чем был наполнен этот июнь?
2: Вы знаете, ну нет, у нас, наверное, самые такие сложные месяцы – это декабрь, подготовка к отчетному концерту первому и к Новому году. А потом май, ну, там, да. Середина апреля, да, апрель, потому что в апреле у нас день рождения, 12 апреля. Да, и у нас апрель, май, ну и плюс июнь подключается. Но на самом деле я не знаю, какие у нас месяцы напряженные.
1: Вы знаете, как шутил один мой знакомый музыкант, говоря, что у нас в стране есть праздники, на которых он обязательно всегда участвует. И он назвал это 7-дневный рабочий год. Вот Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и так далее. И так далее. И получается, ну, примерно 7 обязательных праздников, на которых вы участвуете. А я вот так понимаю, что непоседы, они же настолько большой коллектив, что они очень часто в один день могут участвовать на нескольких площадках, верно? Легко ли,
2: да,
1: координировать,
2: конечно,
1: работу такого огромного коллектива?
2: Ну, для этого у нас есть несколько концертных администраторов, у нас есть педагогов штата, такой достаточно внушительный. И получается, да, у нас есть младший состав, есть средний состав, старший состав. Плюс иногда мы миксуем в зависимости от номеров ребят. Поэтому нет, все успеваем, да. Вот буквально недавно у нас было 3 выступления за один день. Вчера, по-моему.
1: Вчера, да. День России наверняка, да. Без непосед невозможно.
3: Елена, расскажите, как прошел юбилей?
2: Да, конечно.
3: Как прошел сам юбилей?
2: Ну, на мой взгляд, прошел прекрасно. И получился, по-моему, очень хороший концерт. Он был в эфире, вот как раз ко Дню защиты детей показали эфир концерта. Вот. И самое для меня было значимое и теплое, то, что пришли очень многие выпускники. И вот когда они, там, около 100 человек, все вышли на сцену со своими детьми, это было так трогательно. Ну, знаете, просто вот эта теплая атмосфера домашняя, даже на сцене Кремлевского дворца. И это для меня очень ценно. Ну и плюс потом у нас через несколько дней еще было автопати. И на автопати и ребятки, те, которые сейчас не посеты, маленькие, сюрпризы, какие-то капустные номера.
3: Здорово. Лен, спасибо вам огромное. Успех вам, удачи. И чтобы дожить еще до такого же параллельного юбилея. Художественный руководитель театра-студии «Непоседа» Елена Пинжаян была с нами на связи. А у нас пока в гости стоялись в этом театре.
6: Фестиваль «Добровидение» в Государственном Кремлевском дворце.
7: Верность традиции.
8: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
9: Если встали мы за правду,
7: яркость талантов.
9: И своих не предаем.
7: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
10: Thank you. 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.

0: 8-925-222-99-92. Телефон нашего прямого эфира. По-прежнему ждем от вас сообщений, вопросов. Вопросов нашим юбилярам. Дело в том, что у нас сегодня в студии ребята из театра-студии «Непоседы», которые в этом году отмечают 35-летие. Солисты ансамбля, если его так можно назвать, Григорий Дружинин и Валерия Шевченко. Ребята, еще раз вам здравствуйте.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Привет. Как это к нам присоединяется только что?
1: Знаете, как они тут подпевали песни «Непосед», вы бы только слышали. Да. Просто потрясающий хор тут у нас целый сложился. Правда, из двух человек. А есть у вас уже свои любимые номера вот за все это время работы в «Непоседах»?
2: Ну, наверное, если так сказать, есть лично в моей группе такая классика. То есть с этими песнями мы выступаем уже года 4, наверное, если я не ошибаюсь. Песня «Ты мой друг» и песня «Честное слово». Это, можно сказать, такая хиты. База в многих концертах, именно когда мы выступали года 2 назад. То есть не было, мне кажется, ни одного огромного концерта, где не было бы «Честного слова».
1: Угу.
2: Потому что эта песня была вот настолько какая-то и по смыслу классная, и номер у нас был классный на нее. И вот это одни из любимых моих номеров. И еще у меня любимый номер «Верю в свет», угу, где мы красиво выходили со свечами и читали стихи.
0: Ясно. Гриш, скажи, пожалуйста, вот девчонки и мальчишки в «Непоседах» — это отдельные коллективы? Может быть, есть хор мальчиков, хор девочек, или же вы все-таки смешанные?
3: Нет, мы все смешаны, мы все дружим.
0: Ну,
3: я не знаю, что такое отдельно девочки и отдельно мальчики. Для «Непосед» это буквально... Мы не знаем, что это
2: не
3: такое.
2: То.
3: Что-то не то, что-то не для нас.
1: Смешанный коллектив, да?
3: Да.
1: Прекрасно.
2: Ну, например, у нас был в концерте юбилейном в Государственном Кремлевском дворце номер, где были только мальчики.
1: Uh-huh.
2: Я, честно, не помню, с кем выступали, но пели песни «Я тебя люблю, тебя люблю,
4: скажи мне, я тебя люблю, тебя люблю, возьми».
2: И там были только мальчики. Очень классный номер, мне он так понравился, я из-за кулис смотрела. Там все мальчики стояли вот так вот с папками, как будто они в хоре.
1: Uh-huh.
3: С Александром Воробьёвым.
2: Вот, с Александром Воробьевым они пели эту песню. Они сначала стояли как будто бы в хоре, а потом уже начиналась зажигалка, и все танцевали. Была очень классная песня, там были наши мальчишки, большинство, и как раз-таки был такой номер мальчиков.
1: Слушайте, а скажите честно, бывает такое, что ссоритесь между собой?
2: Ну, это, конечно, бывает, но в основном каких-то причин для ссор нет. То есть бывают какие-то глупые обиды друг на друга, там, за косичку дернули, еще что-то.
1: Какой кошмар!
2: Не это было. Ужас, не пережить. Ну, то есть у нас все мирно, мы все между собой общаемся, и малыши, и старшие, мы все поддерживаем друг друга и помогаем друг другу. То есть нет такого, чтобы была какая-то вражда между собой прям сильная.
0: Вот смотрите, мне просто интересно, «Непоседы», какую школу они дают в плане человеческих взаимоотношений? Была группа «Смэш», ребята, ага, разошлись. Была группа «Тату», ребята разошлись.
1: Сейчас опять сошлись.
0: Да, сейчас опять
1: сошлись. Серьезно? Да, опять гастролируют, все хорошо.
0: Мне вот просто интересно, вы в свое будущее где видите, на сцене, или же расцениваете это как дополнительное образование?
2: Ну, многие расценивают это, конечно, как что-то дополнительное. Вот были ребята, которые говорили, что хотят стать программистом, угу, еще кем-то, но лично я точно свяжу свою жизнь с творчеством, по крайней мере. Ну, там... радиоведущий или
1: вот
2: ведущий концертов. Просто в любом случае я люблю творчество, я люблю все творчество. Я люблю рисовать, я люблю мастерить, я люблю танцевать, играть на фортепиано. И уже смотря, куда поведет меня жизнь, я уже буду смотреть. Но эта база, она, конечно, помогает, потому что сольфеджио, какие-то танцы, там физическая подготовка, там у нас есть именно... танцы, где мы там и в планке стоим, и еще что-то.
3: Да.
2: Не бояться сцены, уметь правильно говорить. Вот, например, вот как сюда на радио мы пришли, мы же здесь тоже учимся.
0: Конечно.
2: Мы учимся, смотрим, как все происходит на радио, для себя это все понимаем. Без «Непосед» мы бы, скорее всего, не знали об этом, и это тоже опыт.
1: Вы такие взрослые на самом деле. Многие взрослые артисты не рассуждают так разумно и не говорят так хорошо, как вы. Это безумно приятно вас слышать и с вами разговаривать. Гриш, а ты тоже хочешь связать свою жизнь с творчеством? Или, может, какие-то еще планы есть?
3: У меня есть планы. Я пока думаю.
1: Так.
3: И я хочу стать дипломатом.
1: Ого!
0: Ух ты!
1: А как у тебя с иностранными языками?
3: Я пока учусь. Пока учусь только.
0: Правильно, правильно, Гриш.
1: Правильно. А и вот если дипломат, ты в какую страну хотел поехать? Где? Вот где, как, какие страны тебе интересны? Может быть, Восток какой-нибудь? Может быть, Китай? Нет? Не думал об этом?
4: Я
1: так?
4: Лечу в Китай, Москва, бай-бай.
5: Слушайте, у вас на все темы.
1: Да, все темы песни есть. Вот это да.
2: Я даже вспомнила такое смешное видео, где когда человек разговаривает песнями.
1: Вот, мне кажется, вы можете это вполне делать. Сколько у вас песен в репертуаре? Вот примерно, сколько десятков?
2: Не скажу, честно.
5: Ну вот концерт сколько длится по времени?
2: Концерт обычно длится, если большой концерт, именно сольный непосед, ну часа полтора. Два, может быть.
1: Это песен 20,
5: если
1: точно.
5: Учесть,
2: но там обычно номеров, именно в непоседовских концертах, номеров 30.
1: Ого.
2: И вот вы представьте, сколько мы репетируем, сколько мы ходим в непоседах, сколько мы слышим этих песен, да. Что мы их запоминаем все невольно.
5: Если учесть, что большие артисты, ну уже взрослые, у них стандартное выступление 40 минут, большой концерт примерно полтора часа.
1: Это 20
5: минут. А это дети.
1: А это дети.
5: Вот, можете себе представить, как они
1: вот это труд. А еще ведь и движение запоминать, и танцы, и...
2: А еще переодеваться за подводку. Вплоть до шнурков. У меня была ситуация, когда меня в 6 рук переодевали, а Сергей Лазарев на сцене тянул время.
1: Чтобы ты успела, да?
2: Я успела.
1: Сказал потом спасибо-то.
2: А я не помню, это было лет 6 назад.
1: Но мы сейчас благодарим Сергея Лазарева за то, что дал возможность звезде подготовиться и выйти на сцену.
5: Но самое интересное, ребят, когда Сергей Лазарев был в вашем возрасте, я работал тогда на телевидении и отвечал за ту школу, в которой он учился. Я еще не знал, с кем я имею, значит, взаимоотношения на будущее. Вот. А он тогда был капитаном школьной команды КВН. И вот я тогда с ним работал, и когда мы с Сергеем встретились, по-моему, в 2002 году, я ему напомнил, он говорит, а я смотрю, что-то лицо знакомое.
1: Интересно, а он тогда уроки прогуливал или нет?
5: Нет, я познакомился с его директором школы, Маргаритой Петровной, по-моему, она мне сказала, что нет, он очень дисциплинированный.
1: Послушный, да?
5: Очень
1: приятно, вот можно брать с него пример. А, ребят, а вот у нас ведь есть еще сейчас одна песня, буквально. Да. Тогда самый главный вопрос. А вот что бы вы сами для себя пожелали, ну, на ближайший творческий сезон?
2: Оставаться собой, наверное, потому что творчество и общество, оно может изменить человека и в лучшую сторону, и в худшую. Угу. Но все же стоит придерживаться своего мнения, несмотря на то, что будут говорить остальные, и делать то, что считаешь нужным.
5: Гриша, ты бы как ответил? Может быть, что-то пожелаешь непоседам в их юбилейный год?
3: Мне кажется, что главное – это любить свое творчество. Если ты не любишь свое творчество, у тебя ничего не получится. А если ты любишь свое творчество и этим хочешь заниматься, то у тебя все обязательно получится.
5: Правильно, люби себя в первую очередь.
1: И творчество свое тоже. Спасибо большое.
5: Спасибо огромное. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были солисты театра-студии «Непоседа» Григорий Дружинин и Валерий Шевченко. Мы еще раз поздравляем весь коллектив с юбилеем. Желаем им всего-всего самого наилучшего, творческих успехов. Ну и, конечно же, вот растить еще вот таких детей для нашей прекрасной, большой, необъятной страны. Ну а этот эфир для вас провели Павел Сурков
1: и Дмитрий Желобков.
5: Дай вам Бог всего вам наилучшего.
1: Удачи и процветания.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флорой кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
3: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
3: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает «Пилорис»?
3: Два его основных целебных вещества – фукоидан и и аскофилан проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
4: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
3: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
4: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
3: Да. А уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
4: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
3: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнать, как это сделать.
5: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
0: 7009-3159. Радио России.
6: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
7: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
8: Верность традиции.
9: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
10: Если встали мы за правду,
11: яркость талантов.
10: И своих не предаем.
11: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12.00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
6: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России авиабомбами уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР. Иранские власти усилили защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана. И период пушения тополей в Москве подходит к концу. Все подробности далее. В Минобороны рассказали, что российская авиация авиабомбами ФАП-3000 и ФАП-1500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районе Белецкого и Щурова в ДНР. Ранее ведомстве рассказали, что расчеты FPV-дронов войска беспилотных систем в составе 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и блиндажи украинских оккупантов в Сумской области. Артиллеристы группировки войск «Южная» ликвидировали укрепленное укрытие и пункт управления беспилотниками ВСУ в Константиновке, которые были оборудованы в жилой застройке города. Противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
2: На самом деле, это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
1: Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Поставляемое в подразделение оборудование для противодействия беспилотным системам противника должно быть максимально эффективным, отметил президент. США финансировали 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Только на Украине их находится более 40. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, сибирская язва, туляремия, туберкулез, лихорадка, в том числе Эбола, чума и другие. Это сообщение – одно из тех раскрытий ранее секретных данных, которые обещала сделать перед уходом покидающая свой пост по семейным обстоятельствам глава разведывательной службы Тулси Габбард.
3: Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и очень заразных патогенов фактически бесконтрольно. Информация о существовании, истории, местоположении и финансировании этих биолабораторий была преднамеренно скрыта очень влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует. Мы приложим все усилия, чтобы точно определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире.
1: Как отметила глава разведки, президент Дональд Трамп осознает опасность этой деятельности, поэтому принял решение прекратить финансирование проекта. Иранские власти усилили защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана, сообщает CNN со ссылкой на источники. По словам пяти источников, знакомых с данной американской разведки, за последние недели Иран резко активизировал усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня близкого к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах, сообщает телеканал. По мнению собеседников CNN, теперь для США захват ядерных материалов стал еще более сложной, опасной и затратной задачей, чем месяц назад. Ранее телеканал CNN сообщил, что в середине мая вооруженные силы США готовились к операции по вывозу урана из Ирана, но в итоге не стали ее проводить. Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заверил журналистов, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения, в соответствии с которым уран будет уничтожен и вывезен из Ирана. Полицейские не могут проводить видеоосмотр с помощью мобильной связи. Это не предусмотрено ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни другими кодексами России, а является явной уловкой мошенников. Об этом ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, обыск проводится только тогда, когда уполномоченное лицо приезжает на место, где он должен быть проведен. Никаких видеодосмотров не существует. Сезон тополиного пуха завершается в Москве. Его средняя продолжительность составляет около 3 недель. Об этом ТАСС сообщила начальник управления проектирования озеленения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Семенкова. По ее словам, присутствие пуха зависит от погодных условий. Как правило, после проливных дождей он теряет легкость, прибивается к земле. Сам по себе пух не представляет угрозы и не вызывает аллергии, однако может накапливать на себе пыльцу других растений, поэтому горожанам, у которых наблюдается повышенная чувствительность, лучше избежать прогулок в местах произрастания тополей, пояснил специалист. В воскресенье жара заметно в столичном регионе спадет. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. А на следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче. Ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22 градуса.
1: Сегодня днем в Москве плюс 26-28, во второй половине дня мегаполис местами накроет кратковременный дождь.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в Салават Юлаев. По словам специалиста, об игроке много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за Минское «Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фарм-клуба «Каролины» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что изменит тренировки в случае допуска на Олимпиаду. В январе спортсмен выиграл турнир по прыжкам в высоту в Челябинске, преодолев планку в 2 метра 33 сантиметра. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире. По его словам, сейчас в занятиях присутствуют сдерживающие факторы, но как только появятся перспективы выступать на международных стартах, процесс подготовки усложнится. Соревнования сильнейших легкоатлетов РФ и Белоруссии пройдут в начале июля. С 3 по 5 число в подмосковном Жуковском будут разыграны медали в следующих спортивных дисциплинах. Бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров и 5 километров. Бег с барьерами на разных дистанциях, бег с препятствиями на 3, ходьба на 10 километров и многие другие. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 22-24 дождь. В Севастополе без осадков плюс 21-23 градуса. В Сочи дождь плюс 23-25. В Краснодаре плюс 25-27 градусов, грозовые дожди. В Ростове-на-Дону грозовые дожди плюс 28-30. В Воронеже дождь, гроза плюс 25-27 градусов. В Ярославле без осадков плюс 28-30. В Санкт-Петербурге дождь, местами слабая гроза. И плюс 15-17 градусов. В Москве плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас в столице плюс 28, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
8: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
9: Сколько стоит набор?
8: От 100 тысяч. Это причем самый такой
9: базовый, так сказать,
8: для начинающих. Дешманский.
9: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
11: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
12: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
13: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Государственный институт слова. Звучит, правда? И это вовсе не выдумка. Был такой в нашем отечестве, ну, к сожалению, очень недолго. И возглавлял его выдающийся артист и теоретик искусств Василий Константинович Сережников, о котором, к сожалению, практически забыли. Даже всемогущий ИИ, искусственный интеллект, ну, наковыряет вам о нем не более десятка строчек. Тем не менее, Сережников, которого называют реформатором декламации и ключевой фигурой в истории русской сценической речи, не только создал практическую школу, но и разработал ее теоретическую базу. Он страстно отстаивал идею, что художественное чтение – это самостоятельный вид искусства, а не просто часть драматического театра. Надо заметить, что этот проект очень поддерживал Анатолий Васильевич Луначарский. Так вот, главным своим изобретением Василий Константинович Сережников считал коллективную декламацию. И в этом жанре он создал немало интереснейших работ. В конце 20-х годов прошлого века его московский передвижной театр «Чтеца» с успехом гастролировал по всей стране и имел довольно шумный успех. Но нас этот коллектив интересует прежде всего потому, что именно из него пришла на радио актриса с очень красивым, завораживающим низким голосом Зинаида Ремезова. Именно она числится во всей справочной литературе как первый женский голос на отечественном радио.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами, как всегда, в этот день и в этот час ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. На бескрайних просторах интернета информация о ней, как кот наплакал. Все источники отмечают только два факта. То, что она пришла из театра «Чтеца» и низкий бархатный голос. Ну, еще как-то вскользь упоминают, что ей пришлось биться за право читать новости в эфире. Дескать, ранее это дозволялось только мужчинам. С кем биться, как биться, не очень понятно. Одно бесспорно, что бы там ни думали о своей супердемократии в странах Запада, какие бы там сказки о нас о себе не рассказывали, но именно в молодой советской России первыми освободили женщину, и она вступила в абсолютно равные права с мужчиной, что в науке, что в искусствах, что в политике, что в профессиях. Ну, во всяком случае, я, например, не припомню, чтобы в Европе хоть одна женщина до Второй мировой войны стала государственным послом, как наш Александр Калантай, который, кстати, еще и целый наркомат возглавляла, или работала диктором на радио, но именно диктором, официальным голосом страны. Ну, была в США некая Сибил Тру, но она была скорее ведущей собственного шоу, но уж никак не диктором. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. Вот только в одном источнике мне удалось отыскать о ней хоть какую-то информацию. Да нет, ваш хваленный ИИ буксовал, как заевшую пластинку, повторяя лишь несколько строчек.

0: Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Что это? Все, кто был в аппаратной, насторожились и стали слушать. Разговоры смолкли. Сколько силы было в голосе чтицы, низком, певучем, густом, как струя меда. «Точно бархат стелет», — тихо сказал кто-то. Артистка продолжала. Звуки крепли, росли, но не было ни одного режущего слуха, надрывного. Не было ощущения, что может не хватить голоса, наоборот. Чувствовалось, что его неистощимый запас. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Последние слова прозвенели на самых высоких сверкающих нотах и замерли. Передача кончилась. Артисты вышли из студии. Последние, не спеша, вышла Ремезова, улыбаясь спокойной, чуть плутоватой улыбкой. Казалось, не она только что сотворила чудо.
1: Насколько образно и профессионально описана декламация, правда? Сразу чувствуется, что писал профессионал, понимающий толк в том, что такое работа у микрофона. Открою секрет. Тут же еще очень много всяких мелких нюансов, которые могут испортить все дело. Ну, например, надо уметь дышать, рассчитывать дыхание, чтобы его хватило до конца фразы, чтобы не уронить голос. Понимать, где делать интонационные паузы и ударения. Ну, не будем вдаваться в подробности. Понятно одно, что Зинаида Ремезова продемонстрировала свой талант, когда он уже играл всеми ослепительными гранями после шлифовки мастера Василия Константиновича Сережникова. Ну, давайте-ка почитаем, что там дальше в этой главе у Толстовой. Как там с боями пробивалась в эфир первая женщина-диктор. Ох уж эти искусственные интеллектуалы во всемирных паутинах.
0: Разумеется, Зинаиде Петровне сейчас же было предложено почитать для пробы газетный материал. Она немножко застеснялась, заулыбалась еще светлее, отчего на щеках появились ямочки. Прищурила близорукие глаза под мохнатыми ресницами и пропела своим завораживающим голосом. «Уж и не знаю, право, как быть. Никогда в жизни не читала такого». Ее уговорили, и в одной из ближайших передач радиогазеты слушатели познакомились с диктором Ремезовой.
1: Обидно, что так мало информации о первом женском голосе в нашем отечественном эфире. Все как-то вот растряслось по ухабам истории. Пойди теперь, собери все это в архивные пыли. Где-то там мелькнуло, что, дескать, Зинаиду Ремезову перед самой войной причислили к троцкистам, но вроде не репрессировали и даже с работы у микрофона не сняли. Ничего не знаем. Обидно. Но раз уж мы процитировали книгу «Внимание, включаем микрофон», ну, необходимо, что называется, вне хронологической очереди сказать несколько слов и о ее авторе.
2: Толстова Наталья Александровна родилась в 1902 году, ушла из жизни в 1981. Одна из создательниц профессии диктора радио. Училась в высших театральных мастерских при Малом театре. Готовилась стать актрисой, но, как и многие, увлеклась радио, которое бурно развивалось в 20-30-е годы в нашей стране. В октябре 1929 года была принята на радио в только-только формировавшуюся группу дикторов. Профессия диктора стала главным делом ее жизни, которому она отдала более 40 лет. Большинство передач в те годы, включая художественные, литературные, музыкальные, выходили в прямом эфире, без предварительной записи на пленку, что требовало особой собранности и умения общаться с участниками программ. Позже проявился ее педагогический дар, полученный, вероятно, от отца, известного в Москве педагога Александра Спиридоновича Толстого. Она щедро передавала свой опыт и знания молодым дикторам.
1: Ну, отец, положим, был не просто известный, а очень известный педагог и, в частности, создатель школьной хрестоматии по литературе. Тоже важный момент, потому что в доме Толстовых была огромная библиотека. И Наталья Александровна получила прекрасное домашнее образование. Ну, все-таки такая высокая образцовая культура речи ниоткуда вдруг не берется. Там же ведь ген чувствуется за версту. Давайте послушаем ее голос. Вот образцовая дикторская речь. Увы, уже далеко ушедшая

0: Эти два старых московских здания находятся недалеко друг от друга. Театральное училище имени Щепкина и Государственный академический малый театр. Шумная, как речной поток, Неглинная улица скорее соединяет, чем разъединяет их. Каким волнующим, каким значительным был для многих питомцев театрального училища этот короткий путь от небольшой учебной сцены школы Щепкина к дому Щепкина, в залитый огнями, украшенный бархатом и золотом зал малого театра.
1: Ну, согласен, согласен. Сейчас это покажется большинству каким-то старомодным, олдскульным, появилось такое прилагательное, скучноватым. Нет вот этакого драйва, который присущ современным радиоведущим. Дорогие мои, так ведь тоже была другая эпоха. Эпоха книги и художественного слова. Народ рос на классической музыке, которую слушали даже рабочие колхозники, на хорошей профессиональной эстраде, а не на, простите, синтетической попсе. Много читали, выписывали литературные журналы, ходили в библиотеки и театры. Ну, разумеется, у кого была такая возможность. Не все, согласен, не все. Не идеализирую. Но это было нормой. Не было привычки спешить, торопиться. Во всем требовалась обстоятельность. Народу прививали хороший стиль. Ну, не сразу. Далеко не сразу. Некоторое брожение модернизма пришлось пережить и на радио. Атмосферу того времени хорошо передает один из коллег Толстовой, которого она процитировала в своей книге. Он работал в Роста. В том самом Роста, окна которого расписывал своими плакатами Маяковский. Сегмент радио там тоже вовсю функционировал. Оттуда передавали новости. Ну, собственно, это же и был предтеча ТАССа. Надо заметить, что державный, строгий стиль на радио установился довольно быстро. Как только откатила мощная волна революционного авангарда и в живописи, и в музыке, и в литературе, страна вошла в фарватер классики. Ну, пока не попала в штормовую зону Второй мировой войны. Посмотрите, даже в архитектуре вот этот дерзкий конструктивизм сменило что? Фундаментальный стиль, который мы сейчас называем сталинский ампир. А что такое ампир? Ампир – это классика. Ну, конечно же, нашлось место Наталье Александровне и в книгах Бориса Лишенко, нашего старейшего коллеги, которого мы цитируем уже вот третью передачу подряд.
2: Несомненно, крупными мастерами были в свое время Наталья Александровна Толстова и Валентина Сергеевна Соловьева. Ставлю их рядом умышленно, потому что более противоположных друг другу дикторов трудно было найти в нашем коллективе. Толстова была меццо-сопрано-звучной, фундаментальной. Слушая ее, никто не сомневался, что перед микрофоном сидит человек с огромным чувством ответственности за порученное ей дело. Читала она прекрасно, русский язык знала блестяще, обожала вести концерты. Круг ее знакомств в мире искусства был необычайно широк.
1: Кстати, разыскалась тут такая любопытная строчка, принадлежащая Толстовой. Ну, вроде как незначительная.
3: «Вчера, впервые после длительной болезни, я выступила перед микрофоном. Читала поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Весь гонорар за это выступление передаю героическим женщинам и детям Испании, борющимся против фашистских мятежников».
1: Из чего мы делаем два вывода. Первый. Дикторы получали гонорар за каждое выступление. Ну, видимо, помимо фиксированного оклада. И второй. Гонорары были достаточно приличные. Ну, не 3 же рубля героическому сопротивлению перечислять, согласитесь. А теперь, если позволите, снова вернемся на исходную позицию, с которой начали. В Московский передвижной театр чтеца Василия Сережникова. Оказывается, его представления не просто пользовались успехом, но и могли ни больше, ни меньше переворачивать судьбы зрителей. Вот что мы находим в книге Толстовой в главе «Они были первыми». Фрагмент посвящен другому выдающемуся женскому голосу на всесоюзном радио – Евгении Исааковне Гольдиной. Это одна из первых дикторов всесоюзного радио, чья карьера началась в далеком 1927 году. А начиная с 30-х, она обучала технике речи очень многих молодых коллег, в числе которых был и легендарный Юрий Левитан.
3: После школы Женя поступила в зоологический институт. Но увлечение зоологией не было продолжительным, и Гольдина перешла в институт востоковедения на иранское отделение. Кто знает, может быть, и получился бы из пытливой студентки хороший востоковед, если бы на одном из институтских вечеров не выступили студенты Государственного института слова. Женя пришла в восхищение от демонстрируемых со сцены упражнений по технике речи, лицевой гимнастики, дикции и филигранного исполнения декламационным хором под управлением Сережникова произведений Некрасова и Верхарна. Этот концерт решил судьбу Гольдиной. Она покинула институт востоковедения и, выдержав конкурсный экзамен, стала студенткой ГИСа, а затем поступила на радио. После выступления у микрофона солисткой демоклационного хора Гольдину пригласили участвовать в передачах «Радиокалендаря» и «Комсомольской газеты». Понравились ее мягкий лирический голос, подкупающий живостью и теплотой интонации. С этого и началось. Новая работа так увлекла Евгению Исаковну, что она оставила театр «Чтеца», отказалась от ролей в театре Красной Армии, куда была приглашена на амплуа «Травести», и стала диктором. Более 40 лет, слышали мы по радио, вела передачу Гольдина.
1: Ох, трудно было найти хоть какую-то запись голоса Гольдиной. Вот с трудом все-таки удалось разыскать совсем небольшой фрагмент, где она читает пояснительный текст к спектаклю по пьесе «Враги» Максима Горького. Оно, может быть, и верно, что рукописи не горят, но голоса, записи голосов исчезают весьма часто, к сожалению.
4: Лунная ночь. На земле густые тени. Открытая веранда перед домом. Сквозь стеклянные двери видна тускло освещенная комната. Временами доносится заунывное, заупокойное пение.
1: Раз уж мы снова чуть выше упомянули великого Левитана, ну куда уж без него, если говорим о дикторах радио, то нельзя не вспомнить легендарную Ольгу Высоцкую, его напарницу по эфиру. Но, забегая вперед, сразу вам сообщу, что определенно Ольге Сергеевне придется нам посвятить целый отдельный выпуск. Кстати, не надо думать, что во время Великой Отечественной войны на радио звучали только голоса Левитана и Высоцкой. Нет, конечно. Вячеслав Кирик на радио с 1964 года и многих легенд застал, что называется, живьем.
5: Но и годы войны, я хочу тоже напомнить такой интересный факт, коль мы говорим о хозяйках эфира. 9 мая, точнее в ночь с 8 на 9 мая, Юрий Левитан читал приказ сообщения капитуляции фашистской Германии. Это было в 2 часа 10 минут ночи. Радио не отключалось. И вот в студии работали Ольга Дмитриева, Валентина Соловьева, Наталья Толстого и Ольга Высоцкая. Но вначале прочитал этот приказ Юрий Левитан, а потом они уже в течение всей ночи, вот эти вот замечательные наши первые дикторы, читали вот этот приказ о капитуляции. Я хочу сказать, что еще одно очень интересное имя диктора, но, может быть, коренные москвичи сразу вспомнят не сколько фамилию, а сколько ее голос. Это Ольга Фриденсон, Ольга Давлынова Фриденсон. Она, начиная с конца 60-х годов, вот до 93-го года, она сообщала точное московское время по телефону. Такая была тогда услуга для москвичей. Вот, Ольга Фриденсон, да, она говорила московское время, там точно можно было снять трубку телефона и услышать ее голос. Вот, но, кстати говоря, у нее тоже, ну, как посчитали, в то время была некая ошибка. Она начинала читать «Последние известия», и вдруг она прочитала «О-хо-хо-хо». Эта информация легла на стол председателя радиокомитета, а в скобках была расшифровка. Она тяжело вздохнула. Но, как вспоминает Илья Ефимович Прудовский, наш знаменитый диктор, говорит, Ольга Давыдовна не могла допустить вот такой неадекватной ошибки. Много было всяких легенд, баек Ну вот известно, например, что раньше последние известия на радио читались обычно на два голоса, мужской и женский. Я видел эти микрофонные папки, где было написано «М» и «Ж». И вот одна из дикторов выбегает в студию, открывает папку, приготовила читать последние известия «М» и «Ж», а мужчины нет. И вот она, приключенный микрофоне, это реальный факт, она кричит: «Мужика! Мужика в студию!» Вот. Ну, на следующее утро пришла в адрес Виатрис телеграмма с Дальнего Востока, что эшелон, демобилизованный к воинам, уже следует в Москву по ее вызову. Так пошутил кто-то из ее коллег.
1: Знаете, где-то мне попалась статья о женщинах-дикторах, которая была заглавлена «Хозяйки эфира». Ну, эффектно по форме, но по сути совсем неправильно. Хозяйками они, конечно, не были. Они же работали в очень строгих рамках. Никому из них не было дозволено проявлять какую-то самодеятельность, хозяйничать. И хотя диктор на радио был фигура почти сакральная, да никаких привилегий у него особо-то не было, кроме пайка в голодные годы и более высокой зарплаты. Рядовой трудяга в бригаде представителей других профессий. Редакторы, звукорежиссеры, администраторы. Я бы назвал этих дикторов женщин не хозяйками, а амазонками эфира. Ведь они всегда были на передовой идеологического фронта. Ну, тогда разрешите откланяться. Искренне ваш Александр Хабургаев.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в эфире Радио России программа «Пути дороги». С вами Игорь Маржарета. И, как всегда, мы нашу программу начинаем с обзора свежих автомобильных новостей, которые на этой неделе было немало и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Ну, вот такая новость, которая должна порадовать автомобилистов. Их хотят освободить от обязанности оплачивать платную парковку в том случае, если деньги не получилось внести по независящим от них причинам. Такие причины сейчас бывают из-за перебоев с интернетом. Часто невозможно оплатить привычным способом парковку. Вот я тут пытался несколько дней назад оплатить парковку возле здания ВГТРК и принципиально не видел сервис вообще, где я нахожусь. Отправлял, что я говорю, что я в Шереметьево и так далее. Я не мог привязаться к этой парковке. Вот ты мучаешься, пытаешься как-то оплатить. 5 минут проходит, хоп, тебе уже пошел штраф. В Москве, например, штраф через 5 минут уже 5000 приходит. У меня, кстати, однажды был такой штраф. И оказалось, что время между тем, как камера сняла меня, и тем моментом, когда деньги упали на счет банка, всего 11 секунд. Так что есть такая инициатива, есть такой законопроект. Правда, я не очень понимаю, как можно определить, что такое независящие причины и вообще, как будет действовать этот закон, если он будет введен в действие. Ну, давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист, адвокат Александр Беленко. Здравствуйте, Александр Борисович.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, как вы оцениваете такую инициативу?
2: Ой, мне понравилась инициатива. Я считаю, что да, проблемы с работой различных сервисов, которые завязаны на оплату через интернет. Могу даже пример привести тоже. Вот в другой сфере у нас тоже был отключен интернет, и мы не смогли подключиться к онлайн-судебному заседанию. Потом мы обжаловали, что, соответственно, нас не смогли подключиться. И вот отключение интернета в связи с экстренной ситуацией, такой объективной, признали уважительной причиной. По такому же принципу можно поступить, что если отключается интернет, трудности со связью, невозможно оплатить, то почему бы тогда человека от штрафа освободить?
0: Было бы здорово, просто непонятен механизм, и там в этом проекте написано, что заплатить предоставлено будет возможность иным способом. Это каким? Засунуть в этот аппарат 100-рублевую банкноту? Так он для этого не приспособлен. В общем, инициатива-то интересная, инициатива хорошая, но я не очень понимаю, как этот механизм вообще может работать.
2: Вполне себе, может быть, предлагают до банка, до отделения банка ближайшего. Но начало само по себе правильное. Если все больше трудностей создают такие экстренные ситуации для жизнедеятельного человека, почему бы действительно не пойти навстречу? Я полностью поддерживаю. Я думаю, что с исполнением мы, собственно, разберемся.
0: Ну, посмотрим, как это будет проходить в Государственной Думе. Спасибо большое, Александр Борисович. Всего вам доброго. А вот такая новость пришла из Башкирии. Там Верховный суд встал на сторону автомобилиста, который требовал от страховой ремонт машины с использованием только оригинальных запчастей. Ну, в чем суть дела, что это значит? Понимаете, у нас вообще-то, честно говоря, не расписаны в законе понятия толком оригинальные и неоригинальные, контрафактные, новые, у нас вообще путаница с терминами. Но мы привыкли к тому, что речь идет, когда автомобиль ремонтируется, вот привезли детали, вот они в коробочке, там написано название фирмы, как правило, которая производит этот автомобиль, или название производителя, и написано «для этой модели», это сделано на каком-то третьем предприятии. Путаница возникает, но по закону об ОСАГО, например, если компания страховая берется организовать ремонт, то она обязана ремонтировать только новыми запчастями, оригинальными, а если платит деньги, если невозможен ремонт, то тогда считают по неоригинальным запчастям. Еще раз говорю, поскольку путаница с терминами возникает, тут возникает много проблем. Например, у нас 9% парка – это автомобили с правым рулем. Как правило, для них вообще не существует никаких оригинальных запчастей. Ну, в принципе, не существует. Поэтому сейчас практика следующая. Если у страховой компании есть сервис, и у него есть запчасти какие-то оригинальные, тогда предлагают натуральный ремонт. Если нету, то выплачивают деньги. Ну, вот есть такое решение суда башкирского, который обязал только оригинальными запчастями в конкретном случае ремонтировать. Как это повлияет на ситуацию на рынке, я не очень понимаю. Давайте спросим у руководителя экспертно-оценочной компании. На связи у нас Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, что вообще означает это решение суда? Изменится ли теперь что-то для автомобилистов?
3: Это решение суда означает то, что суд понимает, что автомобиль, который проходит сертификацию в рамках одобрения типа, проходит его в сборе с определенными запчастями, с оригинальными запчастями, соответствующими OEM-каталогу. Соответственно, все тесты, все замеры и исследования, которые проводятся в рамках одобрения типа, они проводятся в сборе именно с этими запчастями, а не с аналогами. Эти запчасти, они должны выдерживать определенный температурный режим, иметь определенную жесткость, прочность и какие-то технические характеристики, которых аналог может вполне не иметь. Поэтому в данном случае рассчитывать ремонт автомобиля с использованием запчастей другим каталожным номером, которые как бы в эту машину подходят, но на самом деле являются собой другие запчасти, было бы неправильно просто по той причине, что в данном случае этот автомобиль уже с технической точки зрения не является тем же самым автомобилем, который проходил сертификацию в рамках одобрения типа. Поэтому для автовладельцев это очень важный на самом деле такой сигнал, важное решение суда по той причине, что здесь есть намек на то, что нужно пересмотреть все-таки немножечко систему ОСАГО.
0: Наверное, стоит ее в любом случае дорабатывать, как-то дотачивать, но тут надо понимать, что нынешняя ситуация экономическая во многих случаях не позволяет найти оригинальные запчасти. Опять же, я сказал, что есть почти каждый десятый автомобиль на нашем рынке с правым рулем, там вообще оригинальных запчастей в России не существует. Вообще, что сейчас творится на рынке автозапчастей? Ведь огромное количество еще и подделок.
3: Подделок действительно огромное количество, и когда мы смотрим объявления о продаже запчастей, даже от каких-то именитых магазинов и реселлеров, мы видим оригинальный каталожный номер, но при этом что придет под видом этого оригинального каталожного номера, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому здесь такая серьезная достаточно есть проблема, она заключается в том, что, во-первых, большинство автомобилей, даже из тех, которые официально ввозятся в Россию и на них официально есть запчасти, может попросту не хватить максимальной премии в 400 тысяч рублей для проведения ремонта, просто потому что оригинальные запчасти, они стоят действительно дороже, чем то, что можно купить в виде аналогов. И в этом случае страховой компании придется выплачивать эту сумму натуральным возмещением, и, соответственно, остаток придется уже истребовать с виновника аварии в судебном порядке. Помимо прочего, здесь может возникнуть такая возможность для мошенничества по той причине, что сервисы будут закупать аналоги запчастей, а в заказ-нарядах для страховых компаний указывать оригинальные номера, чтобы опять-таки попасть вот в изменившиеся правила. И в данном случае автовладельцу определить, какие именно запчасти были поставлены ему в автомобиль, оригинальные это запчасти, ПУ это запчасти или это новые, но аналоги, будет крайне проблематично, особенно когда мы говорим про сложные технические узлы.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Во-первых, берегите свои машины, ремонт нынче дорог. Ну, а во-вторых, каждый из нас может решить для себя сам. Ну, в случае с ОСАГО там сложнее, в случае с КАСКО, как известно, можно сказать, оставьте вот такую деталь, она меня устраивает. И закон об ОСАГО, конечно, требует корректировки. Вот какая тема. Россиян предупредили о летнем подорожании стоимости поездок на такси. А в отдельных городах и в период пикового спроса даже на 25-30%. Ну, я, честно говоря, почувствовал это на себе, потому что за последние несколько дней пару раз брал такси и вижу, как оно подорожало в Москве и Подмосковье. Чего-то совсем дорого стало. Много причин называют, но давайте мы спросим мнение специалиста. У нас на прямой линии руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
4: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, действительно подорожание идет и грядет еще более сильное?
4: Ну, насчет более сильного, это, как говорится, вилами на воде, но дело в том, что действительно каждое лето у нас повышается спрос на такси, и с другой стороны уменьшается предложение, так как водители, ну, все-таки тоже люди, и летом тоже отдыхают. Поэтому традиционно проблемы с вывозом заказов, да. Но дело в том, что не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации уже идет такой вот, по данным мониторинга, то, что да, действительно летнее подорожание идет. Здесь оказало влияние наши законодательные инициативы по регулированию рынка такси, в частности, по вступившим в силу требованиям о локализации легкового такси. С другой стороны, у нас Федеральная налоговая служба отчиталась об успехах, то, что водители легализованы, получили статус самозанятыми. Но здесь и другая сторона медали, как говорится. Дело в том, что все-таки, если, например, раньше в этот летний сезон люди где-то подрабатывали, то сейчас, скажем так, выйти на линию статуса водителя легкового такси, это чревато. Нужно выполнить огромные административные требования, достаточно серьезные. соответственно, перекрывает возможность подработки на легковом такси. Не все хотят связываться с административными процедурами. Я подчеркну, они все-таки достаточно сложные для существующего уровня развития цифровой экономики в легковом такси. Ну и, соответственно, пассажиры видят последствия отсутствия баланса спроса и предложения. Спрос растет, предложений мало.
0: Увы, увы, цены будут расти, я так подозреваю, в ближайшее время никаких причин для того, чтобы они начали снижаться, я не вижу.
4: Есть законодательные инициативы, которые еще больше усложнят вход на рынок обычным людям, которые хотят подработать в легковом такси. В частности, у нас и депутаты, и сенаторы, и по детским перевозкам собираются закручивать гайки, и по остальным направлениям реализации. А цифровой государственный контроль, он такой. Сразу видно, что вот, особенно в Москве, что вот водитель, он не зарегистрирован надлежащим образом. И соответствующие штрафные санкции.
0: Понятно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, она не улучшается.
1: Главная тема.
0: Вот какая тема, которую очень широко обсуждали в СМИ и в автомобильном сообществе. Оказывается, в России могут ввести поэтапный допуск граждан к управлению автомобилем. Во всяком случае, так прописано в плане мероприятий по воплощению в жизнь стратегии повышения дорожной безопасности. Там написано, что рассмотреть некие меры по такому поэтапному допуску к движению. О чем идет речь? Существует несколько практик мировых. Ну, например, в Советском Союзе в свое время были ограничения для молодых водителей до 2 лет, скорость там не более 70 км/ч, запрет на перевозку пассажиров частичный, ну, в общем, еще целый ряд запретов, которые, в общем, никто не выполнял, потому что никто не мог проконтролировать. Существует некая немецкая практика, когда по окончанию курса обучения после сдачи экзамена выдают временные права, которые надо поменять на постоянные в течение года или чуть больше. Плюс к тому, надо заниматься периодически с своим инструктором, встречаться с ним, обсуждать сложные темы. И по окончанию этого срока инструктор выносит решение, что вот допустить или не допустить, и поменять на настоящие права или нет. И очень строго учитывается количество нарушений. Если есть серьезные нарушения в этот период, срок могут продлить или вообще аннулировать ученические права и отправить на повторное обучение. Опыт некоторых штатов Америки и некоторых других стран, где, например, право выдают 16 лет, но первый год там должен с тобой рядом сидеть взрослый водитель с опытом. В общем, много есть примеров, и я так думаю, что наши специалисты будут изучать все эти варианты, ну и потом могут предложить некий свой вариант, а могут сказать, что этого совсем не нужно. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
5: Игорь, добрый день.
0: Как вы вообще оцениваете эту инициативу? Тут пока речь идет о разработке некоторых таких рекомендаций, я так понимаю.
5: Ну, вообще у нас в стране молодые водители и так ограничены. Например, они не могут работать в такси, если стаж меньше 1 года. То есть какие-то элементы ограничений для молодых водителей у нас присутствуют в законодательстве. Но если говорить про реальный международный опыт, то, скорее всего, у нас не приживется вот эти ограничения скорости, как в Беларуси, например, когда новичок должен ехать медленнее, чем общий поток. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, это невозможно контролировать. То есть камеры не знают, кто водитель в конкретном автомобиле. Также можно, конечно, утопической признать идею наличия инструктора в автомобиле, который будет давать какие-то рекомендации. Мы понимаем, что эти рекомендации будут либо продаваться, покупаться, либо водитель, новичок, просто выдержит определенное время без автомобиля, ну, допустим, 1/2 года. Потом, как уже опытный, сядет за руль, уже все забывший, и вперед к новым ДТП. Мне кажется, самый оптимальный вариант, который вообще, в принципе, в мире существует и который может работать в России, это ограничение мощности автомобиля, на котором может передвигаться водитель-новичок. Эта методика применяется в Южной Корее, и она показала свою поразительную эффективность. То есть, если человек только-только получил права, он имеет право передвигаться на маломощных автомобилях. Спустя год он приходит местная ГИБДД и говорит: я вот передвигался на автомобиле с таким-то номером, сделайте мне улучшение водительского удостоверения. После анализа нарушений, аварийности и всего остального, ему либо повышают возможность ездить на более мощных автомобилях, либо отправляют на пересдачу. И вот таких градаций там три, если не ошибаюсь. 3 года стажа водитель получает полную разблокировку. Может ездить на любых автомобилях любой мощности, если он вот ступенчато вот так вот 3 года прошел все этапы от маломощных малолитражек до каких-то средней мощности автомобиля.
0: Понятно. Спасибо большое за рассказ. Но я хочу сказать, что вообще-то по статистике у нас аварийность среди молодых водителей последние годы все время снижается и снижается. Во многом, в основной своей массе, более осторожные, они еще не умеют разобраться в сложной ситуации, поэтому и ездят не со страшной скоростью и пытаются не нарушать правила. Так что вопрос, конечно, достоин изучения, но что из этого выйдет и какой из этого окончательный будет сделан вывод, вводить какие-то ученические права или не вводить.
1: Пути дороги.
0: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы. Сегодня это будет не путешествие, потому что я решил посвятить эту часть программы обзору новинок, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно в северной нашей столице. Вы знаете, вот как-то с автомобильными выставками у нас сейчас достаточно сложно и в России, и в мире. И вот в разных странах придумывают разные места, чтобы показать новинки автомобильные, но в частности многие показывают на каких-то электронных выставках. А у нас таким местом, где показывают новинки, уже несколько лет, как является ПМФ, который проходит всегда в начале июня в Питере. И вот тут было очень много новинок, причем в самых разных сегментах, начиная от самых доступных автомобилей и кончая самыми дорогими. Причем большинство новинок представили российские производители, хотя были и иностранцы. Ну, отличился АвтоВАЗ, у которого был довольно большой стенд. Главной новинкой был, наверное, обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд». Надо сказать, что модель выпускается с 1977 года, в следующем году будет 50 лет, но модель по-прежнему очень популярна, это доступный полноприводный автомобиль, это реальный внедорожник, и теперь он получил новый двигатель объемом 1,8 литра, 90 лошадиных сил, это плюс 10 лошадиных сил, относительно прежнего агрегата, который имел 1700 кубиков. Ну и на АвтоВАЗе заявляют, что расход топлива сократился в некоторых режимах до 30%, управляемость и плавность хода стали значительно лучше. Между прочим, барабанный бой, внедорожник получил подушку безопасности водителя и, наконец-то, у Нивы единый ключ для дверей и зажигания. Ну вот так преобразился наш автомобиль Нива. Цены пока не объявлены, производство 3-й квартал, тогда же продажи. Ну а еще показали предсерийный образец нового кроссовера Lada Azimut. Его тоже начнут производить в 3-м квартале, в 4-м продажи. Пока будет 2 двигателя, 1,6 литра 120 лошадиных сил и 1,8 литра 132 лошадиных силы. Естественно, у нас бензиновые оба мотора, коробка или механика, или вариатор, но вообще обещают даже полноприводный гибрид. Ждем, цен пока тоже нет, ориентировочно от 2 миллионов, думаем. Это вот крайность, что называется, самый бюджетный вариант. А дальше самый премиальный вариант от российских производителей. Показали обновленный автомобиль Aurus Senat. Премиальный автомобиль на премиальном уровне. Стандартная версия будет стоить порядка 50 миллионов рублей и более 100 миллионов за удлиненную версию. Технические характеристики не изменились. Двигатель 4,4 литра, почти 600 лошадиных сил. Коробка 9-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором, полный привод. Большие изменения внутри. Калибровки подвески, тормозной системы, автоматической коробки передач. Внешние изменения небольшие. Новые фары, фонари, бампера, решетка радиатора, новый капот, крышка багажника. В салоне изменения есть тоже, консоль изменилась, руль, дверные карты и новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Ну, вот такой автомобиль нам показали и говорят, что эксклюзивные модели, есть уже заказы на них. Но Senat теперь это не только модель бренда Aurus, но еще отдельная марка. Был стенд новой российской марки Senat. Первую модель представил вице-премьер Денис Мантуров. Это премиальный седан Senat 900. Ну, все понимают, что вообще-то это перелицованный китайский премиум-седан Ханчи H9. Ну, у него новая решетка радиатора, совершенно другая в стиле премиальной российской марки Аурус. Ну, вообще, это большой автомобиль, 5-метровый. Технически он повторяет китайский лимузин, но в китайской комплектации, потому что здесь 3-литровый мотор V6 мощностью 326 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод, разгон до сотни занимает у машины 6,5 секунд. Я напомню, что Ханчи H9, который продается у нас, там 2-литровый двигатель, порядка 245 лошадиных сил. Здесь 3-литровый. Собственно, две модификации с 5 и 4 посадочными местами. Цены на модель тут демократические. Всего от 12 миллионов рублей. И производство налажено уже, сборка налажена на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Вот модель 900 уже в ближайшее время будет у дилеров. А на подходе есть еще модель 1000, покрупнее. Тут стоял, в общем, концепт этого автомобиля. Ну и еще премьеры какие были. Российская марка «Волга» провела первую публичную премьеру флагманского кроссовера К50. Это большой кроссовер класса D. Производство автомобиля уже налажено на заводе в Нижнем Новгороде, там, где еще несколько лет назад собирали модели Skoda и Volkswagen. Это перелицованный китайский Geely Manjaro, очень популярный у нас кроссовер, за исключением передней части, которая не похожа на китайский образец. Она своя, собственно, решетка радиатора отличается, и большая надпись «Волга» крупными буквами. Ну, а по техническим характеристикам и размерам К50 полностью соответствует Манжаро. Под капотом 2-литровый мотор 238 лошадиных сил. Совместно с классическим работает он 8-ступенчатым автоматом. Привод только полный. Продажи стартуют в ближайшее время уже вот-вот. И стартовая цена уже известна. 4 199 тысяч рублей. Кстати, на 400 тысяч рублей меньше, чем просится на Манжаро, который пока еще продолжает параллельно продаваться. Еще одна новинка – это российский автомобильный холдинг АГР представил первый кроссовер новой марки «Джеланд» – «Джеланд J6». Внешне он идентичен модели «Джеку J6», которая у нас не так давно дебютировала. Теперь сборка налажена на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Автомобиль имеет пока только полный привод, 1,5-литровый турбомотор, 147 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Несколько комплектаций, цена демократичная, от 2 миллионов 290 тысяч до 2 миллионов 650 тысяч рублей. Ну и последняя премьера, очень яркая. Китайская компания, премиальная компания «Ханчи», который уже не первый год выступает официальным партнером форума, представил флагманский седан класса люкс «Гойя». Он относится к высшей линейке. В Китае она называется «Golden Sunflower», «Золотой подсолнух». Название модели не фамилия испанского художника, можно перевести с китайского как «национальная элегантность». Автомобиль доехал до России, в Китае он начал продаваться 2 года назад. Разработан дизайн под руководством вице-президента по дизайну марки Джайлса Тейлора, это вообще бывший шеф-дизайнер Роллс-Ройса. Ну и говорят, что в дизайне сочетается классическая европейская эстетика и элементы китайского культурного наследия. Вообще выглядит автомобиль роскошно, я даже в салоне посидел. Впечатляет, более 5 метров 20 сантиметров в длину, ну и под капотом двигатель V6 3-литровый или 4-литровый V8, почти 500 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором дополнительной мощностью 218 лошадиных сил. Привод, естественно, полный. Цена для роскошного лимузина довольно скромная. 27-31 миллион рублей. Это, кстати, в 2 раза дешевле, чем просто наш Аурус. Хороший автомобиль, красивый, непонятно, как он пойдет, но я надеюсь, он пойдет хорошо, потому что действительно роскошный автомобиль. Ну и, в общем, экономистам еще предстоит оценить итоги ПМФ. Говорят, что сделок там заключено на 6,5 триллионов рублей, но с точки зрения автомобильной форм точно удался. Такого количества значимых премьер во всех сегментах рынка мы давно не видели. И что интересно, почти все модели в производстве, а некоторые уже в продаже. Так что можете пойти и посмотреть лично, как выглядят автомобили, как недорогие от АвтоВАЗа, так и дорогущие автомобили Аурус и, в общем, недешевые автомобили под названием Ханчи. А также уже посидеть в салоне новой нашей марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам всем дороги и берегите себя!

0: Пути дороги. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила об улучшении позиций российских войск за сутки в зоне СВО. Празднование Дня России в Москве прошло без происшествий. И выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам. Все подробности далее. Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщила Минобороны. Так, наши войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Силы ПВО уничтожили 540 украинских беспилотников самолетного типа и 15 управляемых авиационных бомб. В населенном пункте Константиновка ДНР российские войска успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Уничтожены 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. В общей сложности армия Украины за сутки потеряла в зоне СВО порядка 1400 военнослужащих. Празднование Дня России в столице прошло без происшествий. Мероприятие посетили более 140 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве. Там рассказали, что все места, прилегающие к площадкам проведения праздничных мероприятий, были заблаговременно проверены специалистами инженерно-технического отдела ОМОН «Авангард» с помощью служебных собак. Акватория Москвы-реки, а также объекты транспортной инфраструктуры находились под контролем сотрудников транспортного ОМОН «Меч». Об этом рассказали в ведомстве. Иран вышел победителем из конфликта с США, и меморандум об урегулировании между Тегераном и Вашингтоном может быть подписан уже в ближайшие дни удаленно в цифровом формате. О том, что сейчас происходит в зоне конфликта, расскажет корреспондент ВГТРК Александр Белибов.
2: Пока Ближний Восток замер в ожидании сделки между США и Ираном, ситуация в Ормузском проливе продолжает оставаться стабильно напряженной. Как заявили в Центральном командовании США, Иран запустил несколько беспилотников по коммерческим судам, пытавшимся пройти через пролив без разрешения. В Центком отмечают, что все цели были перехвачены. Впрочем, если верить инсайдам о подробностях предстоящей сделки и словам самого Трампа, американские ВМС снимут блокаду пролива, как только соглашение с Ираном будет подписано, а произойти это может уже на следующей неделе. Министр иностранных дел Исламской Республики в большом интервью для иранских СМИ рассказал, на каких условиях будет осуществляться судоходство в проливе в будущем.
3: Мы также провели всестороннюю проверку с точки зрения международного права. Взимание платы за транзит не считается приемлемым, но взимание платы за оказанные услуги вполне допустимо.
2: Отдельно Аббас Аракчи остановился и на иранской ядерной программе, которая подробно будет обсуждаться уже на втором этапе переговоров с США.
3: Конечно, наша позиция всегда заключалась в том, что если мы говорим об обогащенном уране высокого уровня, особенно на 60%, то с нашей точки зрения единственный приемлемый способ – это его разбавление или переработка внутри Ирана.
2: Спикер иранского парламента тем временем призвал Вашингтон относиться к своим собственным обещаниям ответственно, если, конечно, он хочет достичь прогресса в диалоге с Тегераном. А вот в Хезболле проектом соглашения между Ираном и США, по всей видимости, остались довольны. Заявление ливанского движения сопротивления публикует агентство ТАСНИМ. Согласится ли Израиль с таким положением дел – большой вопрос. Официальный Тель-Авив уже второй день хранит молчание. Что же до переговоров о завершении войны США с Ираном, то ожидаемое подписание меморандума о взаимопонимании станет только их началом. Так что до окончательного соглашения между сторонами им придется обсудить еще немало спорных вопросов.
1: Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на нескольких дипломатов. Критики указывают на то, что глава дипломатии ЕС по-прежнему ведет себя так, как будто является представителем Эстонии, а не всего Евросоюза, выступая с заявлениями, выходящими за рамки консенсуса стран блока и время от времени высказывая собственное мнение от его имени. Ранее газета Financial Times сообщала, что страны ЕС рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективностью, а также недовольства работой Каллас. Стали известны подробности июльского повышения пенсий в России. На прибавку могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, а также впервые получившие первую группу инвалидности и граждане, у которых появились иждивенцы, сообщает РИА Новости. Кроме того, уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при перерасчете. При этом обращаться в Социальный фонд России, названным выше категориям гражданам, не потребуется, поскольку перерасчет осуществляется автоматически. Посол России в Таиланде Евгений Томихин призвал соблюдать осторожность при поездках в Таиланд. Она необходима из-за навязывания США своей юрисдикции на весь мир. По его словам, многие люди, связанные с высокими технологиями, кибербезопасностью, различными современными платежными инструментами. И, конечно, американцы могут найти повод, чтобы обвинить того или иного человека в нарушении американского законодательства. Дипломат отметил, что предупреждение МИДа является своевременным, поскольку необходимо, чтобы российские граждане заблаговременно приняли меры для обеспечения личной безопасности при поездках за рубеж. Ученые, выпустившие на волю горбатого кита, занесенного в Красную книгу у берегов Мурманской области, продолжат наблюдать за тем, как он себя чувствует и реагирует на перемены, сообщил губернатор Андрей Чибис. Утром в субботу стало известно, что кит, которого примерно неделю назад обнаружили с веревкой, обмотанной вокруг туловища, освобожден. Специалисты проводят финальный осмотр, чтобы окончательно убедиться, что животному больше ничего не угрожает. Запутавшегося в веревках кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачи 5 июня, а позже его видели у острова Кильдин. Для спасения кита в Мурманск из Сахалина прибыла группа специалистов, которые занимаются подобными работами. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Бильярдистка Диана Миронова победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу 6-2. Золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере. Она обновила свой же мировой рекорд по трофеям. Среди мужчин лучший россиянин Александр Молчанов. Он был сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова 9-4. Переход футболиста Трабзонспора Филиппе Аугусто в «Зенит» задерживается из-за сложности с выплатами, пишет турецкая пресса. Местный клуб требует оплаты аванса и в целом трансфера наличными. Бразильский форвард играет за Трабзонспор с прошлого лета. За этот период он принял участие в 40 матчах и отметился 15 голами. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Сборная России по спортивной акробатике не примет участие в июньском этапе Кубка мира в польском Жешуве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Также в организации добавили, что в этом году россияне в целом завершили выступления на этапах Кубка мира. Бывший хоккеист Сочи Уильям Биттен заключил контракт с командой «Шарлотт» из АХЛ, сообщает пресс-служба фармклуба «Флориды». Нападающий отыграл в КХЛ 2 сезона, он также выступал за московский «Спартак». В прошлом розыгрыше форвард провел 59 матчей и набрал 21 очко. В апреле агент хоккеиста Иван Ботев рассказал, что к его клиенту есть интерес со стороны европейских команд, но в первую очередь сторона игрока будет рассматривать варианты в России. Позже он добавил, что Сочи не изъявил инициативу подписывать новый контракт. В ближайшие минуты возобновится матч 1/4 финала теннисного турнира в Херцегенбосхе. Даниил Медведев проведет решающий сет против Марина Чилича. Вчера встречу остановили из-за дождя. Соперники успели обменяться выигранными партиями 6-2, 3-6. У меня на этом все. До встречи через час.
0: Погода.
1: 14 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Магадане плюс 5-7 градусов дожди, в Хабаровске плюс 21-23 дожди, во Владивостоке и Екатеринбурге плюс 19-21 и также дождливо. В Челябинске дожди плюс 21-23, в Тюмени плюс 19-21 дожди, в Ханты-Мансийске без осадков плюс 27-29. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 22, в Москве дождь, местами гроза и плюс 19-21 градус. Сейчас столица плюс 29, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Сегодня мы ответим на ваши вопросы, которые вы прислали мне в соцсети к программе об ожирении и жировом гепатозе. Со мной в студии заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
7: Я разделила вопросы на несколько групп, сгруппировала. И давайте начнем с общих вопросов. Жировой гепатоз, общие вопросы. У всех ли людей с избыточным весом обязательно разовьется гепатоз? Или можно быть полным при здоровой печени?
8: До поры до времени можно иметь избыточную массу тела, даже ожирение, и при этом для отложения жира в печени не будет выявляться. И вот с этой позиции связана так называемая концепция метаболически здорового ожирения. Действительно, когда человек заболевает ожирением, когда ожирение у него присутствует несколько лет в самом начале этой болезни, то другие органы, в том числе и печень, могут пока еще не вовлечься в этот процесс. Должно пройти время для того, чтобы жир начал откладываться в печени, да, в том числе. И чем дольше человек страдает ожирением, тем больше риск развития жирового гепатоза у него присутствует. Лучше все-таки бороться с ожирением, это будет профилактика развития неалкогольной жировой болезни печени.
7: Хорошо, если человек борется с ожирением, если ему удалось скинуть там какие-то свои лишние килограммы, будет ли улучшение по гепатозу или он просто приостановит развитие? То есть очень много вопросов, можно ли вообще вылечить жировой гепатоз или это уже пожизненно?
8: Вот, конечно, можно и нужно вылечить. Во-первых, да, нужно не допустить, и, как я уже сказала, профилактика – это снижение массы тела. Но даже если жировая болезнь печени случилась и состоялась, и если она находится на ранних стадиях, в первую очередь на стадии стеатоза печени, когда более чем 5% печеночных клеток заполнены жиром, то это, конечно, можно повернуть вспять. И нужно начинать лечить. Нужно начинать лечить, и это можно вылечить.
7: Сколько живут с гепатозом до перехода во что-то нехорошее? Но мы подразумеваем прежде всего цирроз печени. Вот уже если поставлен гепатоз, стеатоз, да, первая стадия, стеатоз, вот он поставлен, какая продолжительность жизни до цирроза, если человек ничего не делает, живет как жил?
8: После стадии стеатоза идет стадия статогепатита. Это стадия, когда формируется воспалительный компонент, в том числе в печени. И это тоже, да, следующий такой этап. Сам по себе стеатоз печени, начальные проявления, они могут длиться годами. Это могут быть годы, это могут быть десятилетия. Но где-то через 5-10 лет нелеченного стеатоза печени риск перехода в статогепатит высокий. И, как правило, заболевание переходит в следующую фазу, в следующую стадию. Статогепатит уже проявляется изменением печёночной функции, меняются в анализах крови печёночные ферменты, и статогепатит является предстадией цирроза печени. И вот цирроз печени – это уже опасное заболевание с точки зрения увеличения летальности, смертности пациентов. Поэтому, с одной стороны, достаточно долго человек может жить в состоянии стеатоза, вообще не обращая на него внимания, хотя это состояние можно обернуть вспять. Но если процесс перешел в статогепатит, а потом в цирроз,

0: правило, врачи рекомендуют проводить контроль гепатоза раз в год или достаточно ультразвукового исследования?
1: Как правило, достаточно ультразвукового исследования, и ультразвуковое исследование печени сегодня обладает всеми возможностями для того, чтобы оценить и размеры печени, и ультразвуковые характеристики ее, которые помогают врачу более точно поставить диагноз. Ультразвуковое исследование – доступный метод, позволяющий дать развернутую информацию о ситуации.
0: Ну и в заключение по общим вопросам, есть несколько человек у нас, слушателей, у которых прекрасный вес, они худенькие, у них немножко, вот они пишут, увеличена ЛТ, АСТ, вот одна слушательница пишет, холестерин практически в норме, алкоголь не пью совсем, никаких лекарств на постоянной основе не принимаю, жирным жареным не злоупотребляю, много двигаюсь. Откуда у меня взялся жировой гепатоз? Ей поставили жировой гепатоз, 47 лет женщине.
1: Отложение жира в печени может быть не только у людей, которые страдают ожирением. Неалкогольная жировая болезнь печени бывает и у худых людей. Она может иметь так называемый криптогенный характер, когда вообще причина неизвестна. Неалкогольная жировая болезнь печени может быть другой этиологией, другой причиной и связана с эндокринными заболеваниями, с приемом различных лекарственных препаратов, которые могут влиять на печень и способствовать отложению жира в ней. Это могут быть генетические моменты, генетическая предрасположенность. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, даже целиакия и так далее, и так далее. То есть существует очень много причин, по которым жир может отложиться в печени. Это не всегда ожирение.
0: Какое лечение и диета, если худеть уже некуда? Вот так.
1: В любом случае, да, если есть жировая болезнь печени, то нужно достичь двух целей. Нужно этот жир из печени по возможности выводить, с одной стороны, и с другой стороны, влиять на метаболические проявления системной жировой болезни печени. Неважно, есть при этом у человека ожирение или нет. Для того, чтобы выводить лишний жир из печени, для того, чтобы активировать процессы аутофагии в печени, это когда клетки печени избавляются от лишнего жира, да, нужны соответствующие лекарственные препараты, которые обладают функцией гепатопротекции. И такие препараты есть, которые выводят жир из гепатоцитов, из печёночных клеток. Это очень важно, и они, конечно же, назначаются вот этим вот худым людям, людям с нормальной массой тела.
0: А полным?
1: И полным тоже. То есть это, да, как бы золотой стандарт главный. На сегодняшний день, если говорить про препараты, которые назначаются именно при неалкогольной жировой болезни печени, то на первом месте это урсодезоксихолевая кислота, это витамин Е, альфа-токоферол. И также используется целый ряд других препаратов. Адеметионин, фиксированные комбинации этих препаратов, орнитин и так далее, и так далее. То есть в клинических рекомендациях прописано все то, что сегодня есть вот для лечения этого заболевания.
0: Ну, раз уж мы с вами вот прям перешли к лекарствам, да, то у нас есть блок вопросов лекарства и жировой гепатоз. Наверное, давайте сейчас остановимся на этом. Влияет ли прием препаратов от гипертонии на состояние печени? В том смысле, что не влияют ли они отрицательно на печень? Вот не ускоряют ли развитие жирового гепатоза?
1: Наоборот, если терапия подобрана гипотензивная для снижения артериального давления грамотно, то она подобрана таким образом, чтобы препараты в том числе позитивно влияли на печень. И на сегодняшний день существует доказательство, что такие лекарства, как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, как препараты, влияющие на альдостерон-рениновую систему, способны положительно влиять на выраженность фиброза печени. Это очень важно. Бета-блокаторы снижают степень портальной гипертензии, они снижают давление в портальной вене. Это основной сосуд, который входит в печень. Да? И, по сути дела, эти препараты, в том числе бета-блокаторы, входят и в клинические рекомендации по лечению пациентов с циррозом печени. Поэтому целый спектр лекарств, которыми лечат артериальную гипертензию, имеет прекрасный вот такой протективный эффект в отношении печени. Естественно, есть лекарственные препараты, в инструкции к которым указано, что при тяжелой печени

0: печёночной недостаточности есть ограничения или противопоказания. Да? Всегда в инструкции это указано. И если эти противопоказания существуют у конкретного пациента, им будет подбираться терапия для лечения артериальной гипертензии в соответствии вот с их персональными такими нюансами.
1: Снижает ли прием статинов риск жирового гепатоза? То есть это мы уже немножко о других препаратах, которые улучшают холестериновый обмен.
0: Во-первых, нужно понимать, что чаще всего холестериновый обмен, обмен липидов нарушен при ожирении и нарушен у того человека, у которого уже есть неалкогольная жировая болезнь печени. Поэтому, да, в этом плане статины будут позитивны в отношении печени, но тоже, да, существует такое двоякое отношение к этим препаратам. И существует дозозависимый эффект, и в ряде случаев обсуждается как бы негативное влияние статинов на печень, но дозу и препарат надо подбирать индивидуально, это во-первых. А во-вторых, надо параллельно лечить неалкогольную жировую болезнь печени. И вот когда мы назначаем ту же урсодезоксихолевую кислоту пациенту, у которого есть жировая болезнь печени и у которого есть нарушение липидного обмена, то такой пациент обойдется меньшими дозировками препаратов статинового ряда, потому что урсодезоксихолевая кислота будет влиять на липидный обмен тоже и оказывать такое содружественное действие.
1: По поводу народной медицины, вот расторопшу называют слушатели и другие травы. Скажите, пожалуйста, вообще это как-то может подействовать при жировом гепатозе?
0: Нет, только с психологической точки зрения может подействовать, но, в общем-то, никакой доказательной базы, конечно, здесь нет.
1: По поводу препаратов, которые ведут к гепатозу, которые могут провоцировать гепатоз. Мы с вами говорили в прошлом эфире, что есть лекарственные препараты, которые могут как-то ухудшить ситуацию. Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Да, такие препараты есть. И опять повторю, что в их инструкциях это указано. Это препараты, которые применяются при ряде ревматических заболеваний. Тот же метотрексат. Это препараты, которые применяются для лечения жизнеугрожающих аритмий. Это амиодарон. Это некоторые виды тетрациклиновых препаратов, кортикостероидов и так далее, и так далее. Препараты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекции. Существует целый перечень лекарственных препаратов, которые могут приводить к отложению жира в печени, да.
1: А метотрексат – это ревматоидный артрит. Тоже слушатель пишет, что на метотрексате, поскольку у него еще и ревматоидный артрит, ухудшились печёночные показатели.
0: Да, так бывает. Это одно из самых частых побочных нежелательных явлений метотрексата. И до 5% пациентов, которые получают этот препарат, имеют повышение печёночных ферментов, но не выше 2 норм наиболее часто. Если повышение печёночных ферментов достигает больше 3 норм, конечно, лечение надо отменить. Это тоже указано в инструкции. И искать другие возможности для терапии того же ревматоидного артрита. Сейчас очень много препаратов, которые нацелены на лечение ревматических заболеваний.
1: Очень интересный вопрос пришел от явно продвинутого слушателя. Он изучал препараты от ожирения и сибутрамин, да, он у нас, по-моему, у нас разрешен. И он пишет о том, что в Европе его запретили, этот сибутрамин. Было приостановлено его применение в 2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств обнародовало результаты исследований рисков побочных эффектов. Так вот вопрос, у нас применяют его или не применяют, и вот был какой-то скандал с неким препаратом «Молекула», который распространяли через маркетплейсы, и его употребляли молодые люди, чтобы похудеть, и там такие вот побочные эффекты. Давайте на этом остановимся, интересный момент.
0: Препараты, которые содержат сибутрамин для лечения ожирения, в Российской Федерации зарегистрированы. И после того, как произошла вот эта вот ситуация, о которой уважаемые слушатели пишут с этими препаратами, в России проведена целая серия масштабных наблюдательных исследований с оценкой эффективности и безопасности приемов препаратов, содержащих сибутрамин. Эти исследования завершились позитивно. Было доказано, что те люди, которые не имеют противопоказаний, а противопоказания от артериальной гипертензии, от сердечно-сосудистые заболевания, они хорошо переносят сибутрамин и хорошо худеют на фоне использования этого препарата центрального типа действия. Там идет обратный захват серотонина в синаптической щели, в структурах головного мозга, и, да, по сути, снижается масса тела. Эти препараты в клинических рекомендациях есть, утвержденных Министерством здравоохранения. И лекарства с сибутрамином, которые у нас зарегистрированы, они содержат от 10 до 15 миллиграмм вещества в одной капсуле. То есть это безопасная для целевой группы дозировка. Что касается вот этой молекулы, в кавычках, да, о которой вы упомянули. Действительно, поскольку на рынке сейчас огромное количество биологически активных добавок, то среди них была и вот такая вот БАД, да, это не лекарство, это биологически активная добавка, которую покупали через маркетплейсы и так далее, в том числе подростки принимали, чтобы худеть. Заявлено было, что в составе вот этой вот добавки только растительные компоненты, но когда начали разбираться, выяснилось, что в одной капсуле около 16,5 миллиграмм сибутрамина. Те, кто распространял эту добавку,
1: то есть в разы превышено.
0: Да, да, они рекомендовали по 2 капсулы в день, то есть это огромная дозировка.
1: Огромная, правда.
0: Да, конечно, это не чистоплотность тех, кто это делает. Более того, это, в общем-то, это преступное такое вот поведение. Поэтому этот скандал разгорелся, ну и, в общем-то, закончился тем, что...
1: Ну да, их остановили.
0: Убрали из распространения вот это вот...
1: Добавку эту.
0: Это снадобье, я сказала, это добавка, да.
1: И еще один очень интересный вопрос, завершающий в разделе лекарства, да. Сейчас Pfizer разрабатывал лекарство от ожирения вроде такого же типа, о которых мы говорили с вами в прошлом эфире, и вы их рекомендовали. Вы сегодня их уже назвали. Типа Оземпика. Я вот не помню действующие вещества, поэтому называю известный препарат. Вот они разрабатывали, и вдруг они видят во время клинических исследований, у них появились случаи тяжелого воздействия на печень. И они отказались, компания Pfizer отказалась от разработки этого нового препарата. Он что, как-то принципиально отличается от своих собратьев или что? Вот начинаешь сомневаться в предыдущих.
0: Действительно, да, это было опубликовано, компания разрабатывала препарат, компания решила пойти по пути разработки формы в виде таблетки, не в виде инъекции, а в виде таблетки лекарственного препарата. И у одного из пациентов, который вошел вот в эту вот группу испытуемых, действительно были признаки поражения печени. Это послужило поводом компании отказаться от разработки этого препарата. В свою очередь, препараты семаглютида, лироглютида, тирзепатида, которые сегодня уже есть и зарегистрированы другими компаниями, очень активно изучаются в контексте влияния и на печень тоже. Их эффекты хорошие.
1: Ну, а теперь мы переходим к связям между болезнями. Ой, знаете, столько таких вопросов. Я никак не ожидала, что наши слушатели – это люди, которые уже, в общем-то, даже, я бы так сказала, клинически мыслят, хотя они не врачи. Это очень приятно. Мне кажется, что определенную роль здесь играет наша программа. Это наши постоянные слушатели, они уже начинают вот так мыслить. Так вот, жировой гепатоз печени, удален желчный пузырь, хронический панкреатит, гипертония. Есть ли связь между этими заболеваниями? Вы сказали, что да, все связано, но все-таки вот конкретный вопрос.
0: Конечно, связь есть, и мы уже сказали о том, что да, и гипертония, и жировая болезнь печени, они очень взаимосвязаны между собой. Если удален желчный пузырь, то, соответственно, да, печень испытывает, так скажем, большую нагрузку, потому что да, ей приходится, минуя вот этот резервуар желчи, да, через свои желчевыводящие пути функционировать. Поэтому все это связано. Поджелудочная железа лежит интимно рядом с вот этой зоной желчного пузыря и печенью, и любое изменение структуры печени может привести к изменению структуры поджелудочной железы, вызвать явление панкреатита. То есть в этой зоне, да, все очень-очень взаимосвязано.
1: А ожирение, так называемое ожирение поджелудочной железы, это тоже опасная вещь?
0: Да, конечно, конечно. Безусловно, безусловно. И поджелудочная железа точно так же, как и печень, может стать органом, где откладывается жир. И, да, это тоже влияет на формирование, снижение выработки и инсулина, и работы клеток, которые отвечают за пищеварение, вырабатывают определенные ферменты, вещества и так далее. Поэтому ожирение поджелудочной железы – это тоже очень нехорошо.
1: Замечательный вопрос пришел. Вот я слушаю эндокринолога. А жировой гепатоз – это вообще эндокринное заболевание или гастроэнтерологическое? Какой специалист его лечит?
0: На самом деле жировую неалкогольную болезнь печени сегодня называют так называемым зонтичным заболеванием. То есть вот, да, под маской отложения жира в печени могут скрываться многие и многие проблемы, причины. Лечить должны врачи практически всех профилей. Конечно, гастроэнтерологи, и они традиционно, в частности, гастроэнтерологи, гепатологи, специалисты по заболеваниям печени, традиционно это лечат. Но это не значит, что этим заболеванием не должны заниматься эндокринологи, врачи общей практики, кардиологи и далее по списку. Клинические рекомендации по лечению неалкогольной жировой болезни печени у взрослых созданы многими совместно ассоциациями профессиональных сообществ. Да, здесь терапевты, гастроэнтерологи, гериатры, эндокринологи, врачи общей практики и так далее, и так далее. То есть это тоже говорит о том, что врачи практически всех специальностей лечат это заболевание.
1: Понимая, что все-таки корень зла в ожирении, а это ваша проблема эндокринная.
0: Да, да, да, конечно.
1: То вы здесь главный в этой проблеме.
0: Вместе с гастроэнтерологами и гепатологами.
1: Спасибо. Коротко, связь между гепатозом и сахарным диабетом второго типа.
0: Связь существует, причем она двунаправленная. Если есть сахарный диабет второго типа, то риск неалкогольной жировой болезни печени высокий, и наоборот. В основе и того, и другого заболевания лежат процессы инсулинорезистентности, как общей инсулинорезистентности, так и печеночной. Поэтому при нарастании массы тела и усугублении инсулинорезистентности риск сахарного диабета второго типа, риск неалкогольной жировой болезни печени, если у человека возникает хотя бы одно из этих заболеваний, оно тут же потенцирует развитие другого. То есть связь самая очевидная.
1: Мы с вами, помните, в прошлый раз говорили о том, что нужно измерять талию.
0: Угу.
1: И сейчас вот по размеру талии уже могут поставить степень ожирения. И кардиориски, кстати, тоже. Кардиориски по талии. Люди спрашивают, а как ее правильно измерять? Такой простой-простой домашний вопрос.
0: Да, да, да, это простой вопрос. И важно правильно измерить окружность талии, да? Значит, в принципе, у каждого человека есть такая вот линия, она называется среднеподмышечная линия. То есть если от середины подмышечной впадины мысленно провести, да, линию вниз к бедру, то по этой линии, середина этой линии примерно, да, это вот та метка, которая позволяет талию измерить. Для того, чтобы сделать более понятным это объяснение, надо, что человек встает, выпрямляется, то есть осанка. Дальше он сгибает руки в локтях, и вот этот сгиб его локтя, по сути дела, приходится на вот эту точку, на уровне которой нужно измерять окружность талии. Поэтому вот окружность талии измеряется сантиметровой лентой, и если она больше, чем 80 сантиметров у женщины и больше, чем 94 сантиметра у мужчины, это плохо. Это говорит о том, что жир отложился висцерально вокруг внутренних органов. Это плохой показатель.
1: Очень много вопросов, кстати, про висцеральный жир. Люди где-то начитались этого, вычитали где-то, что висцеральный жир вообще самый опасный жир. И вот прошу несколько слов об этом сказать. И есть ли какие-то способы убрать именно висцеральный жир?
0: Висцеральный жир действительно наиболее метаболически опасный, потому что клетки, которые его составляют, вот этот жир, адипоциты, да, жировые клетки, они метаболически активны, вырабатывают много веществ, провоспалительных компонентов, гормонов, гормоноподобных веществ, которые влияют на многие системы и органы организма и, да, в негативном плане. Висцеральный жир долго накапливается и достаточно долго уходит при снижении массы тела. Поэтому висцеральное ожирение, как правило, всегда является поводом для быстрого назначения лекарственных препаратов, фармакотерапии для лечения ожирения. Здесь только модификация образа жизни, только диетотерапии будет недостаточно для того, чтобы бороться с висцеральным ожирением. Как правило, назначаются медикаментозные препараты.
1: Взаимосвязь целлюлита и гепатоза существует ли?
0: Целлюлит – это проблема подкожного жира, а гепатоз – это все-таки эквивалент вот этого висцерального ожирения. Я бы сказала, что существует связь ожирения вообще и вот поражение разных частей, как мы говорим, разных компартментов жировой ткани. Целлюлит – это заболевание подкожного жира. Там тоже есть моменты воспалительного характера. Любая жировая ткань и висцеральная, и подкожная обладает вот таким вот провоспалительным потенциалом. Да? И за счет этого формируется либо ее влияние на внутренние органы, либо ну, такие не очень красивые проявления, как целлюлит. Это воспаление, да, не специфическое, такое медленное воспаление.
1: Связь тиреоидита хронического и аденомы надпочечников с ожирением.
0: Связь может быть только в том случае, если эти заболевания протекают с нарушением функции. Аутоиммунный тиреоидит, если он имеет исходом гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, то гипотиреоз может потенцировать развитие как ожирения, так и отложения жира в печёночной ткани. И недостаток гормонов щитовидной железы – один из компонентов, который может участвовать в развитии неалкогольной жировой болезни печени. И сегодня самые современные инновационные препараты, направленные на лечение неалкогольной жировой болезни печени, таргетные препараты, они как раз основаны на вот этом вот действие гормонов щитовидной железы на печёночную ткань. Там просто модифицировали, да, определенные вещества, и они оказывают влияние, подобное гормонам щитовидной железы на печёночную ткань. Пока в России такого препарата нет, но тем не менее в мире он появился, да, вот буквально вот год назад. Он действующее вещество называется ресметирон. И гормоны надпочечников, если да, мы говорим про аденому надпочечника тоже, аденома надпочечника – это собирательное понятие. Какие-то из них могут быть гормонально активными, вырабатывать тот же кортизол, глюкокортикоиды и гормоны, да, вот этого ряда, стероидные гормоны, они влияют на прибавку массы тела и тоже могут влиять на печень и вызывать отложение жира в ней.
1: У человека очень много болезней. Жировой гепатоз, подагра с высокими показателями мочевой кислоты, печёночные пробы повышены, удалена щитовидная железа. К кому обращаться, спрашивает жена этого больного? Действительно, столько болячек. Это что, каждый будет отдельно лечить или есть кто-то, кто все вместе проанализирует и поможет?
0: Первично, конечно, надо обращаться к терапевту. С врача-терапевта все начинается. А дальше врач-терапевт, по сути дела, расставит приоритеты. Да, он должен это сделать и понять, что является наиболее важной проблемой из существующих, и даст направление к специалисту более узкого профиля. Нарушение функции органов эндокринной системы, конечно, это эндокринологи. И ожирение, и тиреоидит, и прочее, конечно, это эндокринологи. Гастроэнтерологи, гепатологи потребуются для того, чтобы все-таки более тщательно разобраться с печёночными проблемами. Но начинать надо с терапевта. Терапевт, условно говоря, те входные ворота, да, куда нужно обращаться. Дальше пациент сориентирует.
1: Очень много вопросов о весе, ожирении, и еще как поправиться, а не только как худеть. Вот я сейчас несколько таких вопросов вам задам. Мы с вами, помните, говорили в прошлый раз о жире белом и буром. Так вот, люди интересуются, а как диагностируется наличие белого и бурого жира вообще? Как? Интересно.
0: Вот это можно сделать, да, и путем МРТ. Просто, да, вот эти вот аппараты, которые мы привыкли использовать для визуализации, в принципе, в медицине, сегодня дополнены другими программами, которые позволяют исследовать в том числе распределение и тип жира как вариант. Существуют такие вещи, как биоимпеданс, можно посчитать процент, в принципе, жировой ткани в организме, соотнести ее процент с жидкостью в организме, мышечной массой. То есть много моментов. Но белые и бурые, как правило, это специальное программное обеспечение к аппаратам МРТ, при котором это можно определить. На самом деле большой практической такой вот значимости в определении количества бурого жира нет. Это больше нужно для научных исследований, для понимания каких-то физиологических процессов в организме человека. Специально не нужно заниматься исследованием количества бурого жира у себя.
1: Понятно. Если ребенок родился с повышенным весом 4,5 килограмма, это предпосылка к ожирению и, соответственно, гепатозу. Как такого ребенка кормить вообще? Вот есть ли какие-то специальные рекомендации?
0: На самом деле, вот эти вот дети, которые рождаются, крупные дети, да, это в первую очередь риск и жировой болезни печени, и сахарного диабета второго типа для матери. Да, вот рождение ребенка больше 4 килограмм – это риск метаболических проблем у женщин. Вот это надо понимать. Ну а сам, да, ребенок, здесь врачи-педиатры, они дадут рекомендации, соответствующие по грудному вскармливанию, и эти дети в первую очередь, собственно говоря, как и все другие, должны находиться достаточное количество времени на грудном вскармливании, а не на искусственном. Есть свои нюансы и правила по введению прикормов для детей, которые родились крупные, либо наоборот, родились маловесными. Это целый блок для отдельного разговора с врачами-педиатрами.
1: Спасибо. Но все-таки такая предпосылка есть, да, у крупных детей?
0: Есть, да, да.
1: Спасибо. Очень много вопросов от людей, которые хотят пополнить. Они очень худенькие, 47 килограмм вот одна женщина, это правда прям очень, 53 килограмма при достаточно большом, ну, высокая она, да, mm-hmm. рост большой, а 53 килограмма очень мало. Что делать этим людям?
0: Во-первых, нужно понять, за счет чего у них есть дефицит массы тела, да, если он есть, за счет чего, понять причину. Потому что когда мы говорим про массу тела, да, мы вспоминаем вот этот пресловутый индекс массы тела. И если индекс массы тела меньше, чем 18,5 килограмм на метр квадратный, мы говорим про дефицит массы тела. Поэтому дефицит массы тела может быть как проявление конституции конкретного человека, так и как проявление болезни, заболевания. Вот надо развести эти два состояния, надо обследоваться. Очень многие хронические и острые заболевания приводят к снижению массы тела. Если мы сегодня говорили уже про щитовидную железу, тот же тиреотоксикоз. Человек худеет и может уйти в сторону дефицита массы тела. И существует множество болезней, когда человек не может массу тела набрать.
2: Радио России. Посоветуйте, доктор.
0: Если это особенности конституции, если никаких заболеваний, ведущих к снижению массы тела, а к ним могут относиться и онкологические проблемы, кстати, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение всасывания питательных веществ, если никаких этих проблем нет, то тогда как чуть-чуть прибавить массу тела? Наращивать мышечную массу. Здесь на самом деле здоровая прибавка массы тела общая, тотальная, должна происходить не за счет жировой ткани, а за счет мышечной. Поэтому спорт, физическая активность, тренировки – это поможет прибавить пару-тройку килограмм, но за счет мышечной массы. И это очень хорошо.
1: Вопрос очень, кстати, интересный. Люди начинают худеть, когда, да, с ожирением, у них начинают обостряться другие проблемы. Вот, например, та же самая подагра. Пишет слушатель, значимое повышение более 400 единиц мочевой кислоты при снижении веса. Требуется что? Уменьшать белок или лекарства? Как себя поддерживать во время снижения веса?
0: Худеть нужно под контролем врача на самом деле. Особенно, да, опасно снижать массу тела сразу экстремально быстро. И вот это вот экстремально быстрое снижение массы тела является не физиологическим и может быть сопряжено с множеством проблем, в том числе и с теми проблемами, о которых наш слушатель спрашивает. Поэтому плавно, медленно, под контролем врача, сдавая, да, на определенных этапах времени контрольные анализы, и, в общем-то, все будет хорошо.
1: Влияют ли длительные промежутки между приемами пищи на развитие гепатоза? Подобно голоданию. Вот очень интересно. И мы тогда говорили с вами, что голодание вредно.
0: Да, влияют, конечно. Влияют, и долгие промежутки между приемами пищи — это не физиологический такой вот режим питания. Для здорового человека должно быть не менее 3-4 приемов пищи в течение, да, суток. Интервалы между приемами пищи не больше, чем 5 часов, но это как бы предел. Потому что дальше вступают в силу все те физиологические моменты, которые ведут в том числе к накоплению жира в печени.
1: Может ли употребление фруктозы привести к жировому гепатозу? Об этом писали много.
0: Да, фруктоза – это тоже один из видов сахара. Но по сравнению с глюкозой, фруктоза в 1,5 раза более сладкий углевод, нежели глюкоза. Более того, фруктоза, она метаболизируется в основном печенью, в отличие от глюкозы. И на сегодняшний день фруктоза является потенциально более опасным компонентом, чем глюкоза, в отношении риска неалкогольной жировой болезни печени. Более того, повышение потребления фруктозы ассоциировано с повышением мочевой кислоты, кстати. Поэтому все хорошо и в меру, и рекомендованная такая вот суточная норма фруктозы должна не превышать 35-40 грамм. И, в общем-то, да, это естественный сахар, он содержится в ягодах, фруктах, в меде, в некоторых овощах, но сок, который мы выжимаем из фруктов и начинаем поить своих детей, да, нужно не очень увлекаться этим, потому что фруктоза напрямую связана с неалкогольной жировой болезнью печени.
1: Яблочный уксус и таурин. Вот тоже люди где-то читают, в сети находят, хотят к вам как к мэтру обратиться. Действительно ли может помочь при жировом гепатозе употребление яблочного уксуса и таурина?
0: Не может. Не может.
1: Спасибо. Коротко и ясно. Да. Очень многие люди привыкли к какому-то продукту питания и прямо с кровью отрывать его, не готовы и вырывать из своего рациона. Коротко пройдемся по этим продуктам. Сливочное масло. Я хочу худеть, но вот сливочное масло очень люблю. Какой минимум сливочного масла можно употреблять в день при снижении веса?
0: Ну, вообще, по сливочному маслу даже Всемирная организация здравоохранения дала свои рекомендации. И для здорового человека, взрослого, да, где-то около 10 грамм сливочного масла в день можно использовать. Это где-то 1 чайная ложка продукта. Если человек худеет, если у него есть проблемы с печенью, отложением жира, это где-то около 5 грамм сливочного масла в день можно использовать. Сливочное масло надо заменять растительным. Это всегда возможно. И растительное масло 1-2 столовые ложки в сутки, оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное, пожалуйста. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые, да, хороши. И, в общем-то, для худеющих людей лучше отдавать предпочтение растительному маслу.
1: Многие любят кофе, но мы видим противоречивые публикации. Одни говорят, что для печени кофе полезен, другие говорят, что, наоборот, вреден. Так как же на самом деле?
0: Это очень интересный вопрос, такой правильный. Потому что даже если мы откроем, опять же, клинические рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени, мы увидим, что при отсутствии противопоказаний к использованию кофеина, в принципе, у человека, регулярное употребление кофе полезно при неалкогольной жировой болезни печени. Полезно.
1: Здорово. Это радостная новость для всех нас.
0: Да, существует мнение, что регулярное употребление кофе влияет на регресс фиброза печени. Есть еще один момент. Если при неалкогольной жировой болезни печени кофе полезен, то вот при заболеваниях желчного пузыря и при желчно-каменной болезни не очень полезен. Поэтому надо взвешивать все за и против. Нужно понимать еще один момент, что кофе без кофеина будет точно так же полезен печени, как и стандартный кофе с кофеином.
1: То есть не кофеин влияет?
0: Не кофеин, да, полезен печени, а другие вещества, которые содержатся в кофейных зернах. Поэтому кофе без кофеина могут пить люди с неалкогольной жировой болезнью печени и артериальной гипертензией, да, как вариант.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы, как эндокринолог, видите идеальную диету, вот, которая является в первую очередь, конечно, безопасной, но и профилактической в плане жирового гепатоза?
0: Мы всегда с вами говорим и читаем о том, что средиземноморская диета – это очень хорошо. Мы рекомендуем такой тип питания людям, которые хотят похудеть.
1: Но мы-то не там, не на Средиземном море живем, а кто-то у нас живет в Якутии. У нас большая страна.
0: Естественно. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что тот, кто живет сейчас в Средиземноморье, и исследования, которые сегодня проводятся по поводу распространенности ожирения, демонстрируют очень высокий процент полных людей. Потому что они уже давно не питаются так, как питались раньше. Сегодня мир другой. И люди, если они живут в Якутии, получили возможность есть больше овощей и фруктов, а раньше были этого лишены, то люди, живущие в Средиземноморье сегодня, также употребляют фастфуд, также употребляют те продукты, которые, в общем-то, далеки от классической средиземноморской диеты, и это сказалось на их массе тела. Поэтому глобально, концептуально, средиземноморская диета – это хорошо, но она сама по себе не сложна. Да? По сути, нужно каждому человеку не менее чем 400 грамм свежих овощей в день получать и ограничивать легко усваиваемые углеводы, ограничивать жирное мясо, овощи, курица, грудка куриная, рыба, молочные продукты, и плюс читаем количество жира, да, на тех продуктах, которые мы покупаем. Да. Не есть жирное, есть больше овощей, не есть легко усваиваемые углеводы, не класть по 4 ложки сахара в чай и кофе. То есть несложно. Но вот эти 400 грамм свежих овощей, это вполне доступно сегодня практически каждому. Но надо себя приучить, чтобы на гарнир было не картофельное пюре, да, там, не макароны, а чтобы это была какая-то капуста, кабачки, я не знаю, все что угодно. Вот надо себя перестраивать. Надо есть больше непереработанных овощей, салатов. Сейчас лето. Доступны абсолютно всем. Огурцы, кабачки. Ну вот, пожалуйста, да, пересмотреть свое питание хотя бы с этой точки зрения. Вот. И, в принципе, перекусы, которые делают люди, да, они должны включать не бутерброд, намазанный маслом с докторской колбасой сверху, а захотел есть, ну съешь ты свежий огурец. Либо возьми 1% кефир и положи туда горсточку отрубей. И ты получишь совершенно нормальное чувство и насыщение, но не получишь тех калорий, которые даст тебе бутерброд. Просто нужно себя чуть-чуть перестраивать в этом отношении.
1: Помогают ли какие-то физические упражнения, гимнастика при гепатозе?
0: Физические упражнения, физическая активность обязательна для лечения жировой неалкогольной болезни печени. Поэтому физическая активность не менее, да, стандартно там 150-300 минут в неделю такой умеренной интенсивности должна быть в жизни каждого человека. Физическая активность очень хорошо ложится в контекст вот этих терапевтических стратегий при неалкогольной жировой болезни печени.
1: Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна, спасибо. Как вам попасть на прием? К вам лично вообще можно попасть на прием?
0: Можно, конечно. Я веду амбулаторный прием в Национальный медицинский центр эндокринологии Минздрава России.
1: В Москве.
0: И у нас, да, телефон нашей регистратуры, где можно записаться. Это 8-495-500-2090. Регистратура. Да, в регистратуре запись ко всем специалистам нашего центра осуществляется, в том числе ко мне.
1: Ваш центр федеральный, то есть это государственное медицинское учреждение. И по ОМС люди тоже могут попасть туда.
0: Да, конечно.
1: Огромное вам спасибо. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: В беседе принимала участие заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Еще раз прослушать сегодняшнюю программу «Посоветуйте, доктор», а также первую часть беседы с Екатериной Анатольевной вы можете на платформе ВГТРК «Смотрим». Друзья, Если сегодня вы не услышали ответ на ваш вопрос, рекомендую посмотреть расширенную видеоверсию беседы на платформе ВК-видео. В нее включены ответы на те вопросы, которые не прозвучали сегодня в радиопередаче, но вы их задавали в соцсетях. Ссылки на эфиры «Посоветуйте, доктор» с участием Екатерины Анатольевны Трошиной вы найдете на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Подписывайтесь на мои каналы, задавайте там вопросы гостям программы «Посоветуйте, доктор» и пользуйтесь ценной информацией о здоровье, которую я регулярно размещаю на своих каналах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: «Посоветуйте, доктор». Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой. Радио России.
3: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
2: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска в Константиновке успешно продвигаются вперед. Иран вышел победителем из конфликта с США, и число туристов из России на юге Франции резко сократилось. Далее подробнее. Владимир Путин в режиме видеоконференц-связи собрал совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов России и предложил обсудить полученные результаты.
2: В нашей повестке вопроса социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Напомню, чуть больше 3 лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена соответствующая комплексная программа. Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов. Посмотрим, где надо в приоритете концентрировать ресурсы, где, как уже отметил, требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей.
1: Президент подчеркнул, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, и добавил, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общая национальная задача. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. Суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО превысили 1440 военнослужащих. Также в сводке Министерства обороны сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия, а средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Военно-транспортный самолет Ан-32 индийских ВВС в субботу потерпел крушение на востоке страны. В авиакатастрофе погибли 5 членов экипажа, сообщают местные СМИ. Авария произошла на авиабазе. Ан-32 разбился при заходе на посадку и развалился на части, после чего загорелся. Командование отдало распоряжение начать расследование причин катастрофы. Иран вышел победителем из конфликта с США, и меморандум об урегулировании между Тегераном и Вашингтоном может быть подписан уже в ближайшие дни удаленно в цифровом формате. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. По его словам, Штаты обязуются больше не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Неотъемлемой частью соглашения также будет и окончание агрессии Израиля против Ливана. Предстоящая сделка стала горькой пилюлей для Нетаньяху, пишет американская пресса. О том, что сейчас происходит в зоне конфликта, репортаж ближневосточного корреспондента ВГТРК Александра Белибова.
3: Пока Ближний Восток замер в ожидании сделки между США и Ираном, ситуация в Ормузском проливе продолжает оставаться стабильно напряженной. Как заявили в Центральном командовании США, Иран запустил несколько беспилотников по коммерческим судам, пытавшимся пройти через пролив без разрешения. В Центком отмечают, что все цели были перехвачены.
4: Истребители F-16 ВВС США патрулируют небо над Ближним Востоком, в то время как американские силы поддерживают региональное присутствие и бдительность.
3: Впрочем, если верить инсайдам о подробностях предстоящей сделки и словам самого Трампа, американские ВМС снимут блокаду пролива, как только соглашение с Ираном будет подписано, а произойти это может уже на следующей неделе. Министр иностранных дел Исламской Республики в большом интервью для иранских СМИ рассказал, на каких условиях будет осуществляться судоходство в проливе в будущем.
5: Мы также провели всестороннюю проверку с точки зрения международного права. Взимание платы за транзит не считается приемлемым, но взимание платы за оказанные услуги вполне допустимо.
3: Отдельно Аббас Аракчи остановился и на иранской ядерной программе, которая подробно будет обсуждаться уже на втором этапе переговоров с США.
5: Конечно, наша позиция всегда заключалась в том, что если мы говорим об обогащенном уране высокого уровня, особенно на 60%, то с нашей точки зрения единственный приемлемый способ – это его разбавление или переработка внутри Ирана.
3: Спикер иранского парламента тем временем призвал Вашингтон относиться к своим собственным обещаниям ответственно, если, конечно, он хочет достичь прогресса в диалоге с Тегераном.
4: Обещания нужно выполнять. Никаких «если», «но» и оправданий. Другого пути к заключению сделки нет. Что посеешь, то и пожнешь.
3: Впрочем, не все в Иране остались довольны проектом соглашения США. Вот что заявил депутат иранского парламента и один из членов делегации от Исламской Республики на переговорах в Исламабаде.
5: Ознакомившись с текстом соглашения, я должен заявить, по сравнению с двумя предыдущими версиями, оно более невыгодное, а уступки Ирана возросли.
3: А вот в Хезболле проектом соглашения между Ираном и США, по всей видимости, остались довольны. Заявление ливанского движения сопротивления публикует агентство Тасним.
4: Согласно информации, полученной от иранских официальных лиц, Ливан также включен в соглашение о прекращении огня. По этой же информации, Израиль уйдет с территории Ливана в соответствии с этим соглашением.
3: Согласится ли Израиль с таким положением дел – большой вопрос. Официальный Тель-Авив уже второй день хранит молчание. Что же до переговоров о завершении войны США с Ираном, то ожидаемое подписание меморандума о взаимопонимании станет только их началом. Так что до окончательного соглашения между сторонами им придется обсудить еще немало спорных вопросов.
1: Число туристов из России на юге Франции резко сократилось, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Фаранский. По его словам, до пандемии санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии Лазурного берега Франции.
0: Спорт.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Бильярдистка Диана Миронова победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу 6-2. Золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере. Она обновила свой же мировой рекорд по трофеям. Среди мужчин лучший россиянин Александр Молчанов. Он был сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова 9-4. Стартовал матч за женский Суперкубок России по футболу. Победитель Суперлиги «Спартак» на Лукойл-арене встречается с обладателем Кубка страны ЦСКА. Счет пока не открыт, идет 35-я минута. Гребец на каноэ Захар Петров стал серебряным призером чемпионата Европы 2026 года на дистанции 1000 метров. Победу одержал чех Мартин Фукса, а тройку призеров замкнул грек Стефанос Димопоулос. Петров – пятикратный чемпион мира, также он завоевал серебро на чемпионате Европы в 2024-м. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Португалии с 11 по 14 июня. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе. Сборная России по спортивной акробатике не примет участие в июньском этапе Кубка мира в польском Жешуве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Также в организации добавили, что в этом году россияне в целом завершили выступления на этапах Кубка мира. Бывший хоккеист Сочи Уильям Биттон заключил контракт с командой «Шарлотт» из АХЛ, сообщает пресс-служба фарм-клуба Флориды. Нападающий отыграл в КХЛ 2 сезона. Он также выступал за московский «Спартак». В прошлом розыгрыше форвард провел 59 матчей и набрал 21 очко. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 14 июня пасмурно плюс 20, в Хабаровске небольшой дождь плюс 22, в Благовещенске малооблачно плюс 23, в Чите переменная облачность плюс 19, в Улан-Удэ переменная облачность плюс 22, в Иркутске небольшой дождь плюс 22, в Симферополе облачно с прояснениями плюс 23, в Севастополе малооблачный плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 11. Днем плюс 20. В Москве на воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
7: нащупать пульс толпы.
8: Жизнь Клима Самгина – это шум времени, в котором отражается абсолютно все – голоса самых разных людей, слоев населения. Весь свой великий опыт Горький попытался уместить в этих четырех томах. Он писал летопись эпохи.
7: К 90-летию со дня смерти Алексея Максимовича Горького. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
11: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
7: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: Виражи времени.
13: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Миражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Только что мы отпраздновали День России. Этот день был учрежден в 1991 году как праздник Новой России. И этот день объединяет нас. И мы все, конечно, хотим, чтобы Россия была сильной, мощной, авторитетной и справедливой. И, несомненно, очень важна преемственность поколений в защите нашего Отечества именно сейчас, в такое сложное время. И поэтому мне бы сегодня хотелось представить вам нашего гостя, настоящего защитника, человека, который в этот праздник, в День России, не случайно у нас в студии. Это гвардии старший лейтенант, участник специальной военной операции с позывным «Маэстро», кавалер ордена Мужества и медали Суворова, фронтовой поэт Сергей Викторович Лобанов. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Анна Давыдовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Как говорится, слово – это тоже оружие. И он блестяще это доказал, выпустив уже несколько книг, став известным поэтом. Практически это наш такой первый крупный поэт, участник СВО. Если вспомнить опыт военных писателей, поэтов предыдущего поколения, то о нем также можно сказать: к штыку приравнял перо. По его стихам подчас узнают больше, чем из новостей. Сергей пришел к нам в студию в красивой форме, голубого цвета, с погонами старшего лейтенанта, вооруженные силы России. Вы знаете, невольно охватывает гордость, потому что вошел действительно защитник, вошел воин в студию. А на днях, во время книжной ярмарки на Красной площади, он выступал. И я видела вокруг шатра поэзии, какая толпа народа собралась, причем разного возраста. Было много молодежи, пожилых людей, которым, наверное, фронтовая поэзия по прошлой памяти ближе, но они все, буквально замерев, слушали. Я давно не видела такого интереса к поэтическому слову, чтобы бурлящая, шумящая Красная площадь приостановилась. И оказывается, что сегодня, вот я уже об этом сказала, те слова, которые оправданы и вышли с фронтов нынешней военной операции, они действительно очень важны для страны. Наконец мы вернулись к тому состоянию, когда общество объединилось. И те, кто защищают, и те, кто сопереживает. Сергей Викторович, Сергей,
1: да,
0: можно назвать?
1: Конечно, надо,
0: да,
1: было, да.
0: Давайте начнем ваш разговор. Как вы начинали? Вы ведь вообще человек гуманитарный, вы закончили институт имени Шолохова.
1: Все верно.
0: Сами с Сахалина, потом переехали в Ставрополь. Что привело вас в Крым? По-моему, вы с 2014 года уже были откомандированы в Крым. Добровольно?
1: Нет, не добровольно. В 2014 году я был уже действующим военнослужащим, также, естественно, воздушно-десантных войск. И самое известное событие 2014 года – это спецоперация «Возвращение Крыма, став Россией». Я, как штатный военнослужащий, принимал в ней участие без, как говорится, каких-то дополнительных мотиваций. Я просто поступил приказ, и мы, как военнослужащие, его приняли и выполняли до самого конца, и теперь Крым наш.
0: Скажите, а вот что такое вежливые люди? Много говорят «вежливые люди». А я кого не спрошу вот из своих коллег, ну, как-то толком объяснить не могут. Это какая-то была операция именно или разработанная легенда, то, что появились вежливые люди?
1: Нет, на самом деле это название придумали не мы, российские военнослужащие. Это название дали нам местные жители полуострова Крыма. Почему? Потому что мы, во-первых, защищали их интересы, поддерживали их желание вернуться в Россию. Это, конечно же, и на референдуме заключительном, и помимо этого, впереди мероприятия, которые проводились разного характера, мы всегда отзывались на их просьбы, мы всегда им помогали, мы делились, если на то была необходимость, мы людям и отдавали свою еду, мы заступали за людей, которых имели наглость обижать те ребята националистических убеждений. И самый яркий показатель того, то, что люди сами вокруг нас объединялись и приходили и говорили: ребят, мы хотим вам сварить свежего борща. А вот я сегодня был на рыбалке, наловил тюльки, и мы сегодня вам ее пожарим и хотим вас угостить. Я помню такой яркий момент, когда мы стояли на блокпосту с товарищем, к нам подъезжает машина. Из машины выходит семья: мама, папа, дочка и дедушка и бабушка.

0: Но никто не знал и не видел наших лиц, потому что мы были под масками.
1: Ну, у вас какие-то были пункты опорные, комендатуры?
0: Конечно.
1: Как они вас находили, люди? То есть это было все-таки официально, что здесь есть люди, которые их защищают из России?
0: Не из России, а просто вот есть люди, которые пришли на защиту людей, которых обижали националисты, и которые поддерживали их инициативу вернуться в состав России. И это акт единения, это акт своего рода такой любви и взаимопомощи.
1: А как вы попали в десантные войска?
0: Это было в 2011 году, когда я закончил университет и по повестке попал на распределительный пункт. Но на тот момент я абсолютно не хотел служить в воздушно-десантных войсках, потому что ужасно боялся высоты. А как мы знаем, воздушно-десантные войска – это прыжки с парашютом. А причина этой моей боязни и неохоты служить в данных войсках было происшествие в детстве. Ну, не в детстве, в юности. Я залез на дерево, и, к сожалению, с дерева упал и сломал руку. И вот так на этом развилась моя боязнь высоты. Но когда за нами пришли десантники, чего я больше всего не хотел, меня пригласили на собеседование. Спросили, хочешь служить? Я сказал, нет. Почему? Боюсь высоты. На что товарищ капитан ответил, ничего страшного, вылечим. Пару раз прыгнешь, и боязнь уйдет. И действительно, все так и случилось. И сейчас за моими плечами 70 прыжков с разных самолетов, в разные погодные условия, в разное время суток.
1: Ну, а в Крыму вы тоже служили как десантник?
0: Конечно. Я с 2011 года ношу десантную форму, десантные погоны, и чем? Очень горжусь.
1: Я почему так подробно расспрашиваю про Крым? Потому что первое заочное знакомство с вами произошло как раз тогда, когда вы были в Крыму.
0: Все верно, я помню.
1: Сейчас расскажу. Сергей со школы писал стихи, но не знал, что это его призвание. Тем не менее, позже он решился посылать свои стихи на различные конкурсы. В том числе он прислал стихи на конкурс «Зеленый листок», который, как вы, дорогие слушатели, знаете, мы много рассказывали, проходит в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери. Это всероссийский конкурс молодых поэтов. И жюри из огромной кипы рукописей сразу же выделило его и определило, что человек он одаренный, поэтому его нужно пригласить в Дом поэзии. И когда ему позвонили и сказали, что он по решению жюри стал победителем конкурса «Зеленый листок», он сказал, я не могу приехать, радости я не услышала в голосе, что меня очень удивило. Вот, я не могу, я занят.
0: Потому что я тогда как раз-таки был в Крыму на командно-штабных учениях воздушно-десантных войск, и я себя поймал на мысли, что сейчас в Доме поэзии Андрея Дементьева 21 марта собрались молодые поэты.
1: Это Всемирный день поэзии.
0: Да, Всемирный день поэзии. Собрались молодые поэты, а я нахожусь в поле и собираю свой парашют в парашютную сумку, только что совершив прыжок. Вот такой интересный эмоциональный диссонанс и анализ происходящего.
1: А потом следующий год мы снова звоним Сергею и говорим, вас ждет приз. Это скульптура, хорошо сделанная, очень оригинально, народным художником России Андреем Ковальчуком на мраморном постаментике, изогнутый, зеленого цвета, бронзовый листок. И так мы обиделись, думаем, надо же, и листок наш не хочет взять, и вообще больше его приглашать не будем.
0: Я даже помню, Анна Давыдовна, я даже помню, что вы с кем-то из моего руководства созванивались, и мое руководство ответило так, ну, насколько я помню, здесь на учениях находится сам командующий воздушно-десантными войсками, поэтому и все его подчиненные, включая товарища Лобанова, тоже будет находиться здесь.
1: Да, в общем, мы решили больше не приглашать. Но Сергей сам позвонил и сказал, я обещал к вам приехать, вот сейчас у меня есть возможность, я хочу приехать и получить свой листок.
0: Это был 2018 год.
1: Да, а звонили вам в 2016.
0: А звонили в 2016.
1: И Сергей успел, что для Дома поэзии стало большой гордостью, получить приз из рук Андрея Дмитриевича Дементьева.
0: Все верно.
1: И сейчас уже, достигнув больших успехов в поэтическом творчестве и став известным, он не забывает про дом. Вместе с ребятами, молодыми ребятами, приезжает, выступает, проводит семинары, что для нас тоже очень важно. Сергей, чтобы понять, какого уровня вы поэт, начните со стихов. По-моему, стихи, которые вас сразу в интернете вас прославили, это «Три дня».
0: Есть такое. Удивительно то, что это стихотворение было самым первым моим фронтовым стихотворением. Оно было написано в июне в городе Херсоне. Посвящено оно моему другу Александру Луганскому, который, вопреки всем законам, всем каким-то

0: режиссерским постулатом. Должен был умереть, но он выжил. Он 3 дня выживал, боролся со стужей февральской, боролся с жаждой, боролся с теми нацистами, которые приходили и добивали наших раненых ребят. Но ему посчастливилось выжить. И я подумал, что нельзя оставить без внимания этот, во-первых, такую яркую жизненную ситуацию, пусть она, конечно, и трагическая, и поддержать своего друга. Я написал такие стихи. «Ты выжил там, где властвовала смерть. Она тебя, мой брат, 3 дня пытала. Ты мог бы сдаться, мог бы не терпеть, но для тебя погибнуть было мало. Из раненой среды моей огня 3 дня лежал ты в поле у дороги, когда твои погибшие друзья уже в раю беседовали с Богом. Ночами в ожидании зари боролся ты с чужой февральской стужей, и чтобы жажду как-то усмирить, ты ел кровавый снег и пил из лужи, бои гремели где-то в стороне, рвались снаряды, голосили мины, едва дыша ты думал о жене и некрещенном годовалом сыне. На 3-ю ночь тебя нашли свои. Играло небо звездною картечью, и даже громогласные бои не заглушали звуков русской речи. Живи, мой братец, всем смертям назло. Со временем затянутся все раны. И знай, тебе не просто повезло. У Бога на тебя другие планы».
1: Замечательно. Сколько вам лет было тогда?
0: Это был 22-й год. Сейчас мне 37. Тогда мне было 33 года.
1: Но вы понимали, что вы, пройдя такие испытания военные, что вы стали настоящим фронтовым поэтом, и традиции фронтовой поэзии Великой Отечественной войны, они как-то вас соединили с предыдущим военным поколением?
0: Сейчас можно сказать об этом, но на тот момент я этого не осознавал.
1: Вы читали военную поэзию?
0: Конечно, конечно, читал. Я очень люблю поэтов-фронтовиков и поэтов-шестидесятников, к числу которых и принадлежит и Андрей Дмитриевич Дементьев. Поэтому поэзия всегда была в моей жизни. И поэты Серебряного века, Золотого века, в общем, весь спектр, большой срез нашей отечественной поэзии. Но я могу сказать одно про себя, и это абсолютно точно. То, что тот поэт Лобанов до СВО и поэт Лобанов во время СВО — это совершенно 2 разных человека, совершенно 2 разных автора, совершенно 2 разных слога, 2 разных слова, 2 разные эмоции, 2 разных восприятия, мироощущения, мировоззрения. Специальная военная операция меня поменяла, и совершенно точно она раскрыла во мне тот поэтический потенциал, который, наверное, во мне был еще с моего первого стихотворения, которое было написано в 11 лет. Ну, тогда мы к этому относились не так серьезно. А сейчас, конечно же, мы не имеем права относиться к слову как-то халатно. Потому что мы в ответе, да, что пишем, особенно мы писатели.
1: Но по образованию вы...
0: Учитель основ безопасности жизнедеятельности. Раньше это была начальная военная подготовка, потом оно называлось «Основы безопасности жизнедеятельности».
1: То есть вы сразу после пединститута или прослужив в армии?
0: Нет, я, получается, закончил университет по образованию учитель безопасности жизнедеятельности и пошел в армию. То есть, сказать простыми словами, для любой школы я буду желанным преподавателем.
1: Ну, по-моему, сейчас вы, хотя на общественных началах, но тем не менее довольно важную миссию выполняете. Вам доверена работа с молодыми начинающими писателями в Союзе писателей России. Вы член Союза писателей России, и практически сейчас молодые таланты в чем-то зависят от вас.
0: Ну,
1: им,
0: да,
1: нужна
0: в ноябре,
1: помощь во всех отношениях.
0: В ноябре 25 года меня путем голосования на всероссийском слете молодых литераторов «Химки» выбрали и назначили новым председателем Совета молодых литераторов в масштабах страны. Так что теперь я отвечаю за все молодые голоса, которые есть не только в столице, но и по всем регионам нашей необъятной родины.
1: Скажите, а много пишут?
0: Много пишут. Я всегда вспоминаю...
1: Но вы начинающими занимаетесь или уже людьми, которые издали книжки, которые уже как-то зарекомендовали себя, что они не балуются стихами, а что они действительно эту стезю выбрали?
0: Разные. Есть товарищи-литераторы, которые только начинают, которые уже приближаются к изданию книг, а кто-то уже имеет изданные книги. И когда меня спрашивают, ну как, каковы эти молодые литераторы, я все время вспоминаю слова Андрея Дмитриевича Дементьева. Он всегда говорил, Ни в коем случае нельзя слушать тех людей, которые говорят, что у нас бездарная молодежь. Наша молодежь самая талантливая, самая яркая, и тому доказательство, и те молодые литераторы, которые находятся по всей стране, и, конечно же, те молодые поэты, которые собираются в стенах Дома поэзии Андрея Дмитриевича Дементьева. Поэтому спасибо большое Андрею Дмитриевичу, что он эти слова произнес, и я их с удовольствием запомнил, и теперь всегда, при удобном случае, когда начинают хаять нашу молодежь, я говорю, нет, вы абсолютно не правы.
1: Ну, вы, конечно, и на деле в этом убедились, потому что ваши фронтовые друзья и та дружба, которую вы пронесли сквозь огонь и пришли с этим опытом на работу с молодежью, это очень важно. А кого-то уже удалось открыть?
0: Ищем, потому что это дело непростое. Это то же самое, как старатели ищут золото, бегая от одной делянки к другой, от одного ручья к другому ручью. Ищем. Спасибо большое руководителям региональных отделений Совета молодых литераторов, потому что они проводят очень большую свою внутреннюю работу по поиску этих молодых ребят. Поэтому все в процессе, и, конечно же, результат будет, и я уверен, результат будет ярким, результат будет большим и достойным похвалы наших предшественников.
1: Ну, а ваши коллеги по фронту пишут стихи? Есть кто-то среди друзей, кто тоже пошел по поэтической стезе?
0: Трудное время рождает удивительных людей. И те люди, которые никогда и не предполагали, и не чувствовали внутри себя какой-то музыкальный, поэтический голос, они его начинают находить. Они начинают находить и начинают приобщаться к искусству, начинают вершить свои первые литературные пробы, начинают писать музыку, кто-то начинает делать удивительные вещи своими руками, и это может быть абсолютно разное от каких-то дополнительных технических средств, которые помогают в ведении разведки, либо используются в беспилотных летательных аппаратах, до музыкальных инструментов. Например, однажды Министерство обороны, Главное военно-политическое управление Вооруженных сил Российской Федерации, проводило всероссийский конкурс «Творчество, опаленное войной». И там одним из победителей в номинации «Сделай своими руками» стал парнишка, участник СВО, который на фронте сделал своими руками скрипку. Представляете?
1: И она играла?
0: Она играла, эта скрипка была презентована на главной сцене Театра Российской Армии, где эту скрипку взял в руки один из музыкантов ансамбля «Песни и пляски» Александрова и сыграл на нем мелодию. И эта скрипка была подарена в музей ансамбля «Песни и пляски» Александрова. К сожалению, парень, который взял этот главный приз в этой номинации, через несколько месяцев погиб в боях под Авдеевкой. И теперь вот скрипка его – это как не только напоминание о нем, но и напоминание о том, что на фронтах есть очень талантливые и очень глубоко мыслящие люди.
1: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что у нас в гостях гвардии старший лейтенант, участник специальной военной операции с позывным «Маэстро», кавалер Ордена Мужества и медали Суворова, фронтовой поэт Сергей Лобанов. Сергей, конечно, людей интересует вопрос, когда мы победим. И почему так надолго задержалась военная операция?
0: На самом деле никаких проблем нету, я сейчас говорю с позиции военнослужащего. Мы ровно делаем столько, сколько нам дает указание вышестоящее командование. Мы следуем строгим приказам нашего президента Владимира Владимировича Путина, нашего верховного главнокомандующего, как будет правильно сказать, с позиции военнослужащего. И тот вектор, который он определяет, мы следуем исключительно только по нему. Ни шаг влево, ни шаг вправо.
1: А кто все-таки повлиял на ваше становление, на то, что вы стали писать стихи и обрели в себе поэтическую силу и понимание, что это хорошо, и стали посылать на конкурс? Кто первоначально сподвиг вас на это?
0: Спасибо большое моим учителям, Елены Александровны Шапкуновой и Можной Нине Александровной, как мы их ласково между собой называли, Александровны. Это были, не были, а есть руководители литературного клуба «Исток» в моей родной школе, в которой я с 1 по 11 класс учился. Они заметили в моих тетрадях поэтические заметки и решили меня поддержать и пригласили меня в литературный клуб. И там уже начал я заниматься, понимать и узнавать, что поэзия – это не только просто написал какие-то строчки и все, а то, что это есть определенные законы стихосложения, нюансы, постулаты, незыблемые правила. Потому что очень многие современные писатели, я говорю, конечно же, про поэтов, грешат формой, грешат размерами, грешат слабой, неточной рифмой в какой-то погоне за количеством. То есть им хочется написать много, чтобы это было большое стихотворение. А когда можно написать всего лишь 4 строчки, и они попадут в цель, вот как, например, Андрей Дмитриевич Дементьев, да, написал: «Не смейте забывать учителей, пусть будет жизнь достойна их усилий, учениками славится Россия, ученики приносят славу ей». И то это всего лишь 4 строчки из стихотворения, которое большое, и каждая строфа имеет уникальнейшую силу. Ну вот, даже если бы он написал всего лишь вот эти 4 строчки, уже можно было бы ничего не писать, потому что это настолько гениально и настолько понятно, что с этим соглашаются абсолютно
1: все. Но это еще по нашим чувствам оно понятно. И каждому, кто прошел школу, а прошли мы все, конечно, эти стихи дороги, и каждый видит в них своего любимого воспитателя. А в семье как-то вас поддерживали и признавали ваш талант?
0: Конечно, всегда поддерживали, несмотря на то, что в моей семье нет ни одного творческого человека. То есть у меня обычные родители, из родственников тоже никого нет. Я как бы такой первый, кто потянулся к литературе и добился каких-то определенных результатов. У меня есть сестра родная, она врач-эпидемиолог, закончила школу с отличием, закончила академию с отличием, прекрасный сотрудник Роспотребнадзора, но касаемо, если литературы, то нет. Она говорит: я не понимаю тебя, брат, как ты можешь так интересно разговаривать, так интересно рассказывать.
1: Но вы книг много читали в детстве?
0: Конечно, конечно. Я в детстве читал и Шекспира, и Байрона, и Лермонтова. У меня был такой старый советский стол-тумба, в котором на полочках лежали книги. И я постоянно, когда заканчивал делать уроки, я постоянно нырял туда и доставал свои любимые книги. Читал и подражал, конечно же, этому. И мне хотелось, когда я читал Лермонтова, мне хотелось тоже написать какую-нибудь поэму.
1: Но о военной карьере вы, наверное, не мечтали?
0: Никогда.
1: Потому что Лермонтов рвался на Кавказ и отличался особой храбростью. А вы специально не мечтали, но
0: судьба
1: получилось,
0: привела,
1: да, судьба привела, и поэтому, конечно, сравнение и признание в любви Лермонтова, оно не случайно. А мама какую роль сыграла в вашем становлении?
0: Мама верила в сына, в принципе, как и отец, конечно.
1: Нет, я увидела стихи у вас, посвященные маме.
0: Один из самых ярких таких моментов моего детства, даже, наверное, уже не детства, а юности. Когда я уходил в армию, я задался вопросом. Прошли школьные годы, прошла студенческая пора, 5 лет. И где все мои рукописи и тетрадки, в которых я сочинял стихи? Я думал, что они утеряны, потому что я не совсем серьезно относился к тому, что создаю. Нет, я очень болел литературой, я безгранично любил поэзию, сейчас ее, конечно же, люблю и не представляю своей жизни без нее. Но в тот момент я относился немножечко халатно по отношению к самим сборникам. Я не думал, что это может иметь какую-то ценность. И спрашиваю: мам, а ты не знаешь вообще, где-нибудь сохранились или не сохранились мои тетрадки? И мать приносит из сарая большую картонную коробку, в которой бережно сложены все мои тетрадки и рукописи. Я даже до сих пор, когда приезжаю домой, я открываю эту коробку и перелистываю, и нахожу для себя удивительные строчки. И у меня в голове не укладывается, как я, 15-летний мальчишка, мог в то время думать об этом, то, что написано в тетради, и написано интересным, совершенно загадочным таким языком, ну, не загадочным не с точки зрения то, что он загадочный, а он для меня сейчас загадочный. Например, то, что я писал в 15 лет, вот с той легкостью, какой-то наивностью, конечно же, сейчас я так не напишу. И у меня есть такие строки: «Сохрани все рукописи, мама, только ты их сможешь сохранить. Может быть, уйду из жизни рано, может, буду очень долго жить. Ты целуй меня почаще, мама. Только ты так можешь целовать. И прости, что я когда-то спьяна начал снова рукописи рвать. Посмотри, как повзрослел я, мама. Стал мужчиной твой любимый сын. Только знаешь, так же я упрямо не считаю дождь косой косым. И не плачь, моя седая мама, если вдруг умчусь искать весну. Я вернусь до первого тумана. Слышишь, мама, слышишь, я вернусь. Просто знай, что все мои творения только ты сумеешь сохранить. Для меня любовь твоя — спасение, и ее ничем не заменить».
1: замечательно. Но тут уже есенинские нотки слышатся.
0: Да, но это стихотворение было написано, когда мне было 21 год.
1: Прекрасно. Они вошли в ваши сборники?
0: Конечно, стихи? Конечно.
1: У вас есть. Первый сборник был «Голос фронта», да? Нет, до этого у вас еще раньше выходил, но, наверное, в местном издательстве.
0: Да, это было все местное издательство. А самые основные книги – это «На поэтическом дежурстве», которая вышла в 22-м году, как раз-таки летом. Я был на фронте, книга вышла летом.
1: А в каком издательстве?
0: «Вече».
1: Это такое патриотическое издательство, и сейчас они очень много хороших книг выпускают, я смотрю, и сборники, и не боятся за эту тему браться и поддерживать патриотизм, патриотическое.
0: И я очень благодарен Вече, то, что они меня приняли в свою семью как автора, и спасибо большое Леониду Леонидовичу Палько и Сергею Николаевичу Дмитриеву, то, что они очень часто говорят, то, что Лобанов один из самых ярких наших авторов-поэтов. И у меня родился такой экспромт. Рванул со старта мечтам навстречу, теперь я автор. Спасибо, Вече.
1: Хорошо. А большой круг людей, которых заприметило издательство и которых печатают? Или пока в основном ребята только в сборниках выходят?
0: Нет, почему? Есть яркие авторы, писатели.
1: Вот я знаю Алексея Шорохова, но он постарше, он уже не молодой.
0: Да, Алексей не молодой, но выглядит очень хорошо, держит себя в форме. Есть, конечно же, авторы и Александр Марфунин, Олег Прусаков и Михаил Душин.
1: Ну, их имена пока не так на слуху. А вы, конечно, своими стихами поразили всех, даже и Совет Федерации, и Дума, я знаю, вы там выступали и встречались с Владимиром Владимировичем и с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Вам удалось, помимо встречи, побеседовать? Может быть, и верховного главнокомандующего, и премьера? Может быть, интересовали их вопросы, связанные с вашим фронтовым опытом?
0: Ну, одна из самых ярких встреч – это, конечно же, встреча с верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. И на этой встрече, опять же, спасибо большое Всероссийскому обществу знания, которые меня включили в число участников этой встречи как поэта, который получил первый приз Константина Симонова в Национальной литературной премии «Слово». И на этой встрече мне довелось обратиться к Верховному с инициативой. Я попросил его рассмотреть возможность о создании программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции, но только не в сфере менеджмента и управления, как «Время героев», а в сфере культуры и искусства. На что Владимир Владимирович сказал: очень интересное предложение, обещаем рассмотреть. И потом, уже когда закончилась официальная встреча, он сказал, что такие люди нам, как вы, нужны. Спасибо вам большое за и литературный, и за военный труд.
1: Книжку не удалось ему подарить?
0: Нет, книжку не удалось.
1: Постеснялись?
0: Даже не потому, что постеснялся, а потому, что есть определенные требования и правила, касаемо общения с Верховным, поэтому там все строго. Ну, если бы была возможность, конечно же, подарил, потому что книга у писателя – это первый паспорт писателя.
1: Конечно.
0: Не то, то, что паспорт, не то, что военное удостоверение личности офицера, а это именно самый главный паспорт, который
1: говорит.
0: А вы
1: знаете, что Михаил Владимирович Мишустин пишет стихи?
0: Знал, конечно. И очень удивительная встреча у меня была и тоже в правительстве. Я был туда приглашен как один из героев фильма. Был снят целый цикл фильмов, который снимал команда Всероссийского университета кинематографии имени Герасимова.
1: Ну, это, наверное, под эгидой Министерства обороны.
0: Ну, Министерство обороны, Министерство культуры, Главное военно-политическое управление и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий своих «Не бросаем». Я, как один из главных героев, был приглашен. И именно в ГИК получил одну из премий правительства за этот проект. И уже в неформальной обстановке меня представили премьер-министру, да, Михаилу Владимировичу Мишустину, как поэта. И он подошел ко мне и говорит: вы правда пишете стихи? Я говорю: да. А можете что-нибудь прочитать? Я ему прочел свои стихи, на что он сказал, что Сергей, это очень сильные стихи, поблагодарил меня, пожал мне руку и попросил книгу с автографом, которая была спустя несколько часов ему доставлена.
1: А прочтите, что вы ему читали, если помните.
0: Помню, это стихотворение фронтовое, оно называется «Россия». Оно тяжелое, но с нашей солдатской правдой. Мы знали, не всем улыбнется победа. Не каждый могилу свою обретет. Но больше любви, чем к России не ведав, мы без колебаний шагали вперед. Мы побатальонно, поротно, повзводно с собой удобряли гектары земли. И мы убивали. Бывало охотно, но мы по-другому, увы, не могли. Мы в лужи впивались иссохшими ртами, мечтали о бане, курили бурьян. Мы юность свою отдирали с бинтами, прилипшими к мясу сочившихся ран. Мы видели Бога, обычного роста, на шее ока, под бронёю псалтырь с потертым листом, где псалом 90. Тем Богом был храбрый отец-командир. Нас фосфором жгли, нас шрапнелью косили, но мы не страшились неравных боев. Великое счастье — родиться в России, особая честь — умереть за нее.
1: Спасибо. У вас, по-моему, еще стихи есть о России и о вашем представлении, какой будет парад победы. Вы читали на Красной площади, я видела, как люди, просто не отрываясь, слушали, как потом все, зааплодировав, закричали «Браво!» и «Спасибо!».
0: Да. Я тогда читал, опять же, в представлении поэтической молодой плеяды дома поэзии Андрея Дмитриевича Дементьева. Я прочитал отрывок из своей поэмы «Когда закончится война». И этот отрывок посвящен без вести павшим. Почему? Потому что я считаю, что среди живых очень много героев, но еще больше героев среди павших, и особенно среди без вести павших, потому что о их подвиге никто не знает, и, к сожалению, порой даже не знают, где лежат их останки. И такие строки там есть. «Когда закончится война, живые выйдут на парады. Мы на парадах будем рядом. Ты нас почувствуешь, страна. Восстав из пламени атак, из пепла, глины, перегноя, мы средь живых незримым строем пройдем, чеканя твердо шаг, и знай, мы будем не одни. Пред нами встанут наши деды, что не дожили до победы в сороковые злые дни, и мы, шагая от бедра, мелькая грязными бинтами, вдруг прокричим немыми ртами: святое русское, ура!
1: Спасибо. Вы знаете, вот такие стихи сегодня объединяют множество людей, и все больше людей становится, которые сопереживают своей стране, разделяют ее боль. И я думаю, что сейчас появятся и новые книги, и большой интерес к ним, потому что за эти 5 лет мы все поняли, что страна у нас одна, и мы должны быть вместе. Спасибо вам за ваш ратный подвиг, и кроме фронтового подвига, еще большой подвиг — войти в литературу и быть в ней первым. Сейчас вы среди современных фронтовых поэтов первый.
0: Спасибо за столь высокую оценку моего творчества. Здесь сразу вспоминается одно замечание, даже не замечание, анализ критиков современных, которые сказали, что это Дементьев благословил Лобанова на яркий творческий путь. А было так, что когда я прочитал Андрею Дмитриевичу свое стихотворение, он поаплодировал и сказал «Браво!». И вот это, наверное, своего рода действительно какое-то благословение. Спасибо ему.
1: Спасибо большое за память добрую. Мне это тоже очень приятно слышать от вас. И спасибо за то, что вы идете по той же дороге, по которой шли старшие. Дороге чести, мужества, правды, искренности. Находясь сначала на Сахалине, потом в Ставрополе, далеко все-таки от столицы, от таких литературных собраний, вы впитали в себя то лучшее, что было и есть в нашей литературе. И в шестидесятниках, о которых вы вспомнили, и у фронтовом колене. Спасибо вам за это.
0: Спасибо, Анна Давыдовна. Ну, конечно же, во-первых, мое детство и юность прошли в деревне. Это очень важно. Очень важно, я считаю. Я всегда говорил, что не могу я без деревни, но хоть убейте, не могу. Она мой светоч вдохновения. Поэтому я всегда горжусь,
1: что... И Пушкину наследовали. Сколько у вас классических примеров есть.
0: Ну и, конечно же, нам есть на кого равняться. И это я еще раз сделаю отсылку к Андрею Дмитриевичу Дементьеву.
1: Мне уже неудобно, все-таки это его программа.
0: Но я должен прочитать это стихотворение. Почему? Потому что, когда в жизни есть такие яркие, чистые примеры, то мы не имеем права быть какими-то другими. Только удивительно чистой души и чистого сердца человек мог написать такие стихи. «Я ненавижу в людях ложь и не приемлю объяснений, ведь человек как дождь весенний, а как он чист, апрельский дождь». Понимаете?
1: Спасибо вам. Стихи честные тоже, и это кредо его жизни всегда было. Сергей, я хотела вас еще спросить о стихотворении «Крым», которое было написано в 2014 году и посвящено друзьям-десантникам. По-моему, оно сразу уже разошлось по интернету, его стали цитировать, и эта интернет-известность стала значительно больше, чем тиражи книг, хотя стихи эти вышли в вашем сборнике «Голос фронта».
0: «Крым», оно было написано вообще в карауле. Я помню, ходил, охранял веренный мне объект, склад с боеприпасами, и анализировал то, что произошло со мной в 2014 году, родились эти строки. А вот, например, когда я в 2016 году и в последующие периоды до 2022 отправлял это стихотворение на различные конкурсы, мне приходили ответы, что, извините, оно слишком политично. Понимаете? Но ничего страшного. Пришло время и этому стихотворению восстать из дневников, восстать со страниц книг. И сейчас оно актуально, популярно и очень часто используется артистами и просто волонтерами в такие дни, как День присоединения Крыма к России, то есть 18 марта.
1: У вас есть сын? И я однажды слышала, как он на площади читал ваши стихи. Он маленький, но с такой гордостью, назвав свою фамилию, и он тоже несет такое знамя доблести отцовской, с большой гордостью. Он чем занимается?
0: Я очень горжусь своим сыном. Во-первых, горжусь тем, что он однажды подошел ко мне и говорит: «Пап, мне кажется, я слишком добрый». И мне так стало приятно слышать это от сына, потому что все-таки, знаете, что такое доброта? Однажды Ницше задумался, почему у русских есть такие стихи, есть такие песни. Он говорил, естественно, о поэзии, особенно брал во внимание поэзию фронтового периода, и музыкальную, и просто стихи. Вот. И он пришел к такому выводу, почему? Потому что у русских в душе есть доброта. Только доброта может родить такую высокую поэзию и музыку, а зло, оно бесплодно. Поэтому я очень горжусь сыном, а сын мой занимается, во-первых, он очень хорошо учится в школе, он сейчас перешел в 5-й класс, 4-й класс закончил всего лишь с 2 четверками, остальные все 5-ки. Он играет в шахматы, имеет определенные достижения, представляет сборную школы на соревнованиях по шахматам. Ну и, конечно
1: же... Как зовут-то сына?
0: Сына зовут Матвей. Матвей Лобанов, и он всегда, когда есть возможность почитать стихи, он всегда выходит на сцену и говорит: «Я, Матвей Лобанов, сын поэта Сергея Лобанова, и я хочу прочитать стихи своего отца».
1: Молодец.
0: И читает стихи.
1: Значит, дом хорошо воспитывает, жена хорошо воспитывает.
0: Конечно.
1: А, кстати, жена с вами в Крыму была или ждала вас в Ставрополе?
0: С женой мы как раз-таки были на стадии заключения брака, мы с ней встречались уже практически год, и когда я вернулся из Крыма, еще через 1/2 года мы с ней как раз-таки поженились. Она меня дождала, я ей отправлял сообщения, писал письма оттуда, с полуострова. Спасибо ей большое. И сейчас продолжает ждать и продолжает, наверное, где-то и терпеть нас, потому что нас, творческих людей, же нужно тоже, как к нам нужно найти особый
1: вынести,
0: подход.
1: Вынести, я бы сказала.
0: Да, я думаю, вам, как никому другой, это очень понятно.
1: Знаете, я хотела что спросить. Вот сравнивают ваши стихи, посвященные жене, со стихами Симонова: «Жди меня, и я вернусь». Прочтете?
0: Ну, я, конечно, не совсем согласен. Ну, народу виднее, но...
1: Ну, во всяком случае, по ощущению, по той подаче материала, и именно то, что эти строки трогают, что они доходят до читателя, слушателя, в этом тоже большая роль того поэтического слова, которым вы обладаете.
0: Ну да, большая удача, если ты угадал в своих стихах настроение народа, конечно же. Стихотворение называется «Моя жена». «Моя жена сильнее многих женщин. Она жена военного. И ей обычный мир судьбою не обещан с его привычным ходом дел и дней. Смиренно наблюдая за часами, но втайне их медлительность кляня, неделями, нередко месяцами, она не уставая ждет меня. Моя жена сильнее многих женщин. Когда в командировке я, она замажет на стене узор из трещин, по комнатам пройдет, как старшина, подвинет шкаф, сама починит дверцу, которую сломал проказник сын. А по ночам она рисует сердце из наших двухсердечных половин. Даст Бог, меня любить не станет меньше, насытившись разлуками сполна. Моя жена сильнее многих женщин, но в этой силе есть моя вина.
1: Как хорошо вы заканчиваете. У вас очень удачные образы и заканчиваются очень удачно стихи. Они бьют в точку.
0: Это школа Андрея Дмитриевича.
1: Вы знаете, вот вы написали: «На войне трудно не стать лириком». Вот сейчас мне вспомнились строчки Кульчицкого: «Война не только фейерверк, а просто трудная работа».
0: Да.
1: Вы это почувствовали на войне?
0: Конечно, конечно же. Война – это уже потом происходит переосмысление после боя, после потери товарища, после, наоборот, какой-то, да, маленькой, но очень значимой победы. Потом происходит переосмысление, и рождаются строки, рождается музыка, рождается проза. А в первую очередь, конечно же, это работа, суровая солдатская работа с запахом пота, с запахом крови. Знаете, у меня есть такие строчки: «На войне мы не были гостями и не ждали от нее даров. Это фронт под нашими ногтями. Это фронтом пахнет наша кровь».
1: И выковыривал ножом из-под
0: под ногтей я кровь чужую. Да.
1: Гудзенко.
0: Семен Гудзенко.
1: Да, вот Юрий Поляков, который занимался фронтовой поэзией, диссертацию даже написал по фронтовой поэзии, он сразу почувствовал ваш этот заряд предыдущего поколения, поэтически сильный, мощный, всегда сравнивает вас с Гудзенко. Сейчас вы это подтвердили. Ага. Спасибо вам большое, Сергей, за эту встречу, за этот разговор. И особенно приятно, что этот разговор наш состоялся в дни, когда мы отмечаем День России. Действительно, Россия будет сильной, когда такие парни в стране советской есть. Вспомним классиков.
0: А нам судьбу России доверяли, и кажется, что мы не подвели. Это писал Старшинов.
1: Да, Николай Старшинов.
0: Да. И, конечно же, мы тоже никого не подведем. Ни страну, ни граждан, ни своих командиров.
1: Верим вам и аплодируем. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: И как подтверждение слов нашего гостя, послушаем песню на стихи Сергея Лобанова в исполнении Олега Газманова.
2: Выше нас только звезды, впереди только враг. Мы матеры и черствые, мы быстрее собак. Мы летучие мыши, ночь привычнее дня. Если надо, не дышим,

прошиты. Пахнем свежей стернёй. Мы не просто угроза.

0: Летучая мышь.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что у нас в гостях был гвардии старший лейтенант, обладатель ордена мужества, медали Суворова, поэт, фронтовик, участник СВО, воин-десантник Сергей Лобанов. Спасибо и до следующей субботы. Программу вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго.
2: Радио России. Воздушная дуэль.
3: Дроны. Как это изобразить? Диптих. Два полотна сразу. Картина сделана в виде восклицательного знака. Нижнее полотно, небольшой квадрат, в котором стоит солдат. И он смотрит в небо. Дальше отрыв, и идет второе полотно. На красном огненном таком небе завис дрон. Эта картина называется «Поединок».
2: Директор студии военных художников имени Митрофана Грекова Татьяна Самарская. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
8: «Слушаем».
7: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
8: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО. Все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты, и российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая сегодня совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планируют достичь к 30-му году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабно. Сложные, понимание, как их решать, есть. Он заверил президента, все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
1: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российская артиллерия южной группировки войск точно бьет по позициям ВСУ в этом районе. На огневые рубежи вывели орудие «Гиацинт-Б», уничтожен пункт управления дронами и укрепления боевиков, которые были размещены в жилом секторе города. Подробности сообщил командир взвода с позывным «Донбасс».
4: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений. Так сказать, прокладываем им путь. Ну, также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
1: По данным ведомства, потери ВСУ в городе за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет, воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-плюс 12, а после полудня плюс 17-плюс 22 градуса.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Стартовал матч за женский суперкубок России по футболу. Победитель чемпионата «Спартак» на Лукойл-арене встречается с обладателем Кубка страны ЦСКА. Счет 1-0 в пользу краснобелых, идет 75-я минута. Футбольный Оренбург проведет 5 контрольных матчей в рамках тренировочных сборов в Казани и Москве, сообщает пресс-служба клуба. Южноуральцы сыграют против нижнекамского «Нефтехимика», казанского «Рубина», московского «Динамо» и столичного «ЦСКА». Также контрольная игра состоится 18 июля, соперник будет объявлен позже. Только что завершился четвертьфинал теннисного турнира в Хертоген-Босхе. Даниил Медведев выиграл решающий сет против Марина Чилича 6-1. Вчера встречу остановили из-за дождя. Соперники за 1 час и 9 минут успели обменяться выигранными партиями 6-2, 3-6. Каноист Сергей Свинарев одержал победу на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, а бронзу у представителя Белоруссии Александра Зубка. Также гребец на каноэ Захар Петров стал серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 1000 метров. Лучшим был чех Мартин Фукса, а тройку призеров замкнул грек Стефанос Димопоулос. Чемпионат Европы проходит в Португалии с 11 по 14 июня. Наши спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Бильярдистка Диана Миронова победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу 6-2. Золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере. Она обновила свой же мировой рекорд по трофеям. Среди мужчин лучший россиянин Александр Молчанов. Он был сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова 9-4. У меня на этом все. До новых встреч.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21. В Твери переменная облачность, плюс 21. В Ярославле временами дождь, плюс 24. В Тамбове временами дождь, плюс 25. В Липецке небольшой дождь, плюс 21. В Воронеже небольшой дождь, плюс 22. В Смоленске небольшой дождь и 18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
10: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
12: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
13: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
14: Ходить на спектакль.
15: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Болевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России, чуть позже их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшние наши гости – военный волонтер, журналист, преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Можно посмотреть еще на Яндекс.Дзене и в Максе, ее обнаружить легко. Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Евдокия, привет.
2: Привет.
1: Ну, наша встреча посвящена твоей недавней поездке на Донбасс. Ты только-только вернулась из Луганска. У тебя неизменно продуманы все твои командировки, и, как правило, ты реализуешь все, что надо. И что было на этот раз, пожалуйста, расскажи.
2: Да, в этот раз вообще практически по всем фронтам все сорвалось. Так вот, у меня такого никогда не было. Потому что сколько вот я ездила, я в зону боевых действий езжу с 2014 года. В общем, даже не с 2022 года, а с 2014 года, как мы вот обсуждали на предыдущем эфире с тобой, я занимаюсь помощью. Ну, вот на Донбассе мы помогаем с 2014 года. И, в общем, разные поездки строили. Вот, а в этот раз ситуация на дорогах настолько усугубилась, что просто мы в несколько мест просто не поехали, потому что обстреливали эти дороги. Мы должны были с моей знакомой журналисткой из «Комсомольской правды» сделать большой материал. Мы должны были поехать, ну, в общем, недалеко от передовой, там где-то вот близко, в так называемой серой зоне, там поселок есть, и там в этом поселке есть фельдшерский пункт. И мы помогаем этому фельдшерскому пункту, который помогает пожилым. Там никаких аптек, вообще ничего рядом нет. Они находятся довольно таком, ну, в изоляции, можно сказать. Аптек там нет, магазины там только какие-то, автолавки так называемые, когда вот там периодически проезжают. Вообще туда проехать сложно. И мы вот познакомились с вот возглавляющим, ну, врачом в этом фельдшерском пункте, и мы им привозим лекарства. И они с помощью этих лекарств помогают жителям. Там какие-то капельницы ставят им, препараты от давления, глюкометр, тест-полоски. В общем, довольно много препаратов. И вот моя знакомая журналистка очень давно хотела сделать репортаж со мной, съездить туда, посмотреть вообще, как там живут люди, собственно, в приграничной зоне, и рассказать про фронт задач, который вот наша группа в том числе осуществляет по помощи гражданским людям, которые живут непосредственно от близости боевых действий. Вот, может быть, там в другой момент мы довезем эти лекарства, ребята довезут, просто вопрос в том, что как-то вот сложно было на дороге. Мы решили там в другое место тоже поехать, и тоже, в общем, там бойцы, которые должны были там нас встретить, дали отказ. Сказали, что, ребят, не приезжайте, сейчас прям, ну, усиленно жгут транспорт. И знаете, я могу сказать, что по ощущениям моим, вот с каждой моей поездкой туда зона твоей безопасности, она все меньше и меньше. То есть такое ощущение, что, ну, вот идет движение в нашу сторону. То есть как бы вот там, где мы раньше вообще спокойно ездили, там останавливались, там в этих местах уже просто не остановишься. Ты просто там на огромных скоростях чешешь, поскорее бы проскочить этот путь.
1: Ну, то есть сейчас ситуация, когда все это рассказывается в новостях, она четко совпадает с тем, что ты видела, да?
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Жужжащее
2: пространство. Вот в Луганске, например, вот сколько мы там ночевали, каждую ночь сирены гудят. Просто по всему городу гудели сирены. Вот я даже вот с ребятами участвовали, ну, пытались сбить так называемые дроны-мопеды, так местные называют, дроны самолетного типа, они летят невысоко, низкие такие гулкие, вот, и вот был налет этих так называемых, их прямо слышно, то есть это какой-то такой гул, вот, и, собственно, там я видела там со склона горы, как, ну, как бы сбивали эти дроны, и их сколько там летело, и это несколько ночей подряд постоянно. И я говорю, ребята, так часто? Они говорят, ты уже постоянно, мы этого уже не замечаем. Это уже стало фоном жизни. И самое интересное, что когда я об этом написала в сети, мне стали рассказывать, что так во многих местах. То есть это такая общая ситуация по всему югу. Вот так вот. Это прям... И это, наверное, вот последние несколько недель. Может быть, даже месяц. Вот с конца мая где-то вот так вот.
1: Я не случайно начал нашу сегодняшнюю встречу именно с этого вопроса. У меня множество вопросов к тебе, но просто чтобы обозначить приоритеты и показать, что сейчас происходит на самом деле, чтобы люди не подумали, что что-то с экрана телевизора или с радиоволн идет, а на самом деле все это на поверхности краски сгущается. Нет, вот это реальная картина от человека, который приехал сейчас непосредственно оттуда. Мы еще сейчас к этой теме вернемся. Я знаю, что техническую часть. Тебя всегда именно вот интересна техническая часть, и помогаешь ты по технической части.
3: Железом. Мы говорим железом.
1: Железом, да. Помогаете железом. И Таврия. Неожиданно всплывает на горизонте.
2: Да, сейчас я расскажу.
1: Ты вчера, когда мне рассказывала про техническое устройство, вообще вдруг неожиданно всплыло наименование этого советского хэтчбека 87-го года. Это, конечно, очень необычно.
2: Смотри, ситуация такая, что, ну, на самом деле есть большая необходимость в маломаневренном транспорте. Дело в том, что там все эти основной транспорт, по которому ездят, он не супербыстрый. Очень востребовано сейчас это квадроциклы, баги, мотоциклы, потому что они юркие, сложные мишени для дронов, я имею в виду это для перемещения на линии боевого соприкосновения для ребят, да, в том там тех же, например, раненых вывозить, да, там, ну, ребята на мотоцикл сажают, пристегивают карабин, или там, например, на квадроциклы. И баги. Идеально, конечно, тоже вот эти баги, открытые такие маленькие машины. Но сколько ты в квадроцикле там? Ну, одного человека посадишь, да? А если он там лежачий и так далее? Вот. И что наши,

0: стройная, быстрая, она, ее не жалко. Тебе двери не нужны. Для ребят вот там для перемещений быстрых запрыгнул, раненых положил, и все, вот это идеально. Она супер дешевая. И ребята сами делают. Ну, уже таких 7 машин сделали. Мы называем их бешеными табуретками. Вот мы, в общем-то, собственно, передавали очередному подразделению, ребятам из разведки. И уже это 7-я такая машина. И главное, что она супер дешевая. По большому счету, ну, нам надо найти, потому что когда что-то стоящее, оно стоит дороже. А мы пытаемся, конечно, минимально увести, чтобы это вот можно максимально дешево было.
1: Из навоза и палок,
0: в общем, по-разному. Там, месяц можно, можно два. Иногда прям можно супер быстрее сделать. Это зависит от времени.
1: Это ребят, чисто ваше ноу-хау придут с этим.
0: Да, это ребята, слушайте, мы дорабатываем ее. Да. Мы учитываем, нам ребята там с передовой там замечания. Где-то мы там добавили в конструкцию колеса там для чего-то, там какие-то, где-то что-то усилили. Усиливаем, где-то что-то приподнимаем. Например, в последней машине мы сделали крылья над колесами, потому что дверей нет, грязь летит, и чуть-чуть крылья ребята наварили такие. Вот приварили крылья, чтобы грязь не залетала. Там еще наварили сверху такую рану, чтобы стрелок мог стоять и отстреливаться от дронов. То есть это обязательно, да, ты едешь, один стрелок должен контролировать небо, обязательно контролировать небо. Потому что есть масса дронов, которых детекторы дронов не показывают. То есть они летают, например, там, через Starlink, то есть через спутники, и детекторы на них не сработают. Да, ты их просто, к сожалению, можешь увидеть просто в последний момент, и что остается, только отстреливаться. Поэтому где ты можешь стоять? На квадроцикле невозможно отстреливаться, да, то есть ты по этим кочкам попробуй, пойди повези здесь, значит, есть место, рама, за которую стрелок держится. Вот, мы их меняем, модифицируем, и мы стараемся всегда еще усилить рэбом. Сборы проводим на нашем канале, я рассказываю об этом, мы покупаем глушилки, мы настраиваем, кстати, по частоты. У нас есть знакомые друзья из подразделения рэба, они нам помогают в этом, собственно, донастраивают на нужные частоты. Дело в том, что в разных частях, на разных направлениях, где-то больше на одних частотах летает, где-то на других. Эта ситуация, она не одинаковая, она размыта. Вот прям бойцы, например, мы общаемся, там, кто с херсонского направления, кто с курского, да, сумского направления. Везде, например, разная ситуация по дронам. И в связи с этим тоже, как бы, вот, рэп тоже надо менять. Вот. Второе, вот то, что ты про турель хотел сказать, у нас в команде есть Семён, это такой очень талантливый человек, который у нас отвечает за техническую часть, поскольку я девочка, я вообще в этом понимаю с трудом. Ну, в общем, если что-то и понимаю, это вынуждено, потому что так в моей жизни случилось, что мне приходится в этом разбираться. Вот. Но Семён наша голова по технической части, вот, потому что я половину слов совершенно не понимаю. Он сам, свободный от работы и помощи в военное время, разработал такую машину на гусеницах, самоходную, которая управляется дистанционно, то есть с компьютера ты там можешь довольно далеко управлять. На ней устанавливается такая турель, это такая штука, которая крутится, на нее устанавливается тепловизор и пулемет, и он как бы дистанционно крутится, и ты можешь управлять.
1: То есть это беспилотная машина практически, получается,
0: да,
1: которая,
0: да,
1: работает,
0: ну, машинка, на дистанционном управлении. Машинка на дистанционном управлении, на которой ставится пулемет, чтобы, в общем, в дальнейшем Семён планирует там поставить какие-то платы искусственного интеллекта, чтобы именно отстреливаться, например, от дронов. Самое интересное, что каждая деталь в ней, мы вот привезли, собственно, эту машину, и ребята вот там, мы там тестировали ее, смотрели там, ну что, может быть, что-то доделать, каким-то образом посмотреть, как она в работе. Вот самое интересное, меня поразило, он сказал, что каждая деталь, он ее сконструировал таким образом, что она может быть напечатана на 3D-принтере. То есть это, в принципе, готовое как бы на производство, пускай сделают. Ну еще ее там, я так поняла, надо чуть-чуть доработать, вот. Это я на самом деле тоже, это к вопросу, знаешь, о чем, Леш? О том, что мы вот с тобой с передачи обсуждаем о том, что может обычно человек сделать для фронта, да, что на самом деле, да, там не обязательно там деньги или не обязательно идти на фронт, не все люди могут воевать, не все способны воевать, не все там нужны, кто-то по здоровью не может, да, но ты можешь помогать. Вот человека никто не просил, не было задания, он сам это придумал, сделал, разработал, то есть, ну да, на это ушло время, вот, и круто.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Сегодняшний гость в студии – преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Можно смотреть на Яндекс.Дзене, в Максе, Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Везде вы можете обнаружить колонки, ее посмотреть. Там есть номера счетов. Не будем сегодня на это тратить время. Просто посмотрите, если вас заинтересует. Это действительно мощная помощь. И я знаю, что дело пошло благодаря тебе. Ты познакомил нас с изобретателем антидронина. Мы сейчас прервемся на музыку. Она сегодня звучит по заявке нашей гости. Первая песня у нас сегодня «Крылья», группа «Nautilus Pompilius». Знаю, что группу эту ты, Евдокия, любишь со школьных лет. Вот для тебя «Nautilus Pompilius» и песня «Крылья».

0: Прозвучала песня «Крылья» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» специально для сегодняшней гости нашей программы, военного волонтера, журналиста, преподавателя философии в МГТУ имени Баумана, автора интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой. Можно на Яндекс.Дзене и в Максе тоже смотреть ее ресурсы. Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Еще один пост, который я у тебя прочитал, называется он, я не полностью его прочту, называется он «Не так много, как кажется». Это к вопросу о помощи предметной, важной. Возникают дискуссии, куда надо деньги, на что посылать. Вот, пожалуйста, вам конкретный пример, собственно, из поста Евдокии. «Уже каждый день погибшие гражданские от дронов, школы, трассы, рынки, поезда, машины, автобусы. Ну что ж, война теперь ближе. У порога наших домов. Теперь ее нельзя не замечать, это может стать опасным. Правда?» И я говорю это с печальной горечью, а вовсе не злорадством, которое мне хотели бы некоторые приписать. Хотя многим из нас было ясно, что это нас всех ждет еще в далеком 2014 году. Кажется, недооценивание противника становится нашей чертой, а зря. Враг хитер, безжалостен, бесчеловечен. Устраивает бойню именно обычным людям. Ничего нового. Тактика забукивания с того же самого пресловутого 2014 года, про который же как-то и неловко напоминать. Сжигание людей заживо, нацеленное взрывание, удары прямой наводкой по объектам гражданской инфраструктуры. Так было и так будет. Не ждите чудес. И вот сейчас самое важное. А старики на фотографиях ниже живут в этом котле 2012 год. Я не знаю, сколько сил у этих людей есть. Наверное, не так много, как кажется, потому что здоровье у всех полетело. Просто не диагнозов, на которых они давно махнули рукой, потому что справиться с лавиной рассыпающегося тела сложно. Пенсии крошечные, прилеты постоянные, неустроенность бытовой жизни, стресс перешел в фазу обыденности. У большинства родственников почти не осталось, кто бы мог помочь. Так и живут одни. Но у них есть мы. Спасибо, что помните про наших бабушек, спрашиваете в письмах и комментариях, просите сами, чтобы про них рассказала. Да, пишу про них редко, но это наша зона ответственности. А еще добавлю набившую оскомину. Некоторые живы только потому, что мы исправно каждый месяц на их пороге то с водой, то с продуктами, то с лекарствами уже много лет. И да, это не только еда и спасительные препараты от давления, сердца или сахара. Это надежда, это неравнодушие, это вера, это любовь. Как-то так. Спасибо вам, родные, за наших бабушек. И, пожалуйста, помогите нам продолжить им помочь. Они не вытянут без нас и очень ждут нашей поддержки. Помните, 100 рублей – это пачка от давления, которая так важна. Некоторые старики с трудом передвигаются по дому, и наши подгузники – средства для ухода в отсутствие воды, спасения и при этом роскошь, которую они себе не могут позволить. Не стесняйтесь малых переводов. Иногда просто важно не пройти мимо. И еще раз спасибо. Этот пост на ресурсе «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой, в Максе тоже Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Вот об этом Евдокия пишет. Ты сказала, что, собственно, возите вы и лекарства, да, и сейчас действительно важна помощь осмысленная какая-то. Вот скажи об осмысленной помощи именно в этом контексте.
1: Еще, во-первых, спасибо, что прочитала этот пост. Я сейчас слушала его со стороны, я вот там писала, по-моему, уже и забыла его. Я просто хочу сказать, что война, она бьет всегда вот по таким вот, по такой категории людей, да, как старики, инвалиды, вот, ну, которым и так непросто. И много людей, особенно там, ну как много, просто мы помогаем тем, кто нуждается, да, кто не нуждается, они смогли выехать, у кого есть там родственники, дети, да, собственно, как бы, у кого есть дети, им дети помогают, да, но осталось очень много, вот по всем этим поселкам куча стариков, и, конечно, очень во многих местах проблема с водой стоит остро, потому что перебито водоснабжение. Дело в том, что там эти связи с Украиной, они налаживались, ну, они сколько лет было, и там все это перебито. И ты там вначале читаешь, что вот про тактику запугивания. Ты знаешь, вот с 2014 года вот все, что я видела, это было постоянное монотонное нацеливание на гражданское население. Ты знаешь, вот я просто помню, когда вот там первые мои несколько поездок, когда вот мы приезжаем, там разбит поселковый совет, какие-то подстанции, коммунальные какие-то, да, я не понимаю, а зачем? Ну, то есть зачем? Ну, хорошо, когда там, я понимаю, когда там, например, ударили в школу, и ты знаешь, что в этой школе, например, там находились какие-то части, да, ну, понятно, что они оттуда стреляли, пришла ответка. Это происходит, да. В условиях города, к сожалению, да, там есть жертвы такого плана. Это подспудные жертвы, так говорят. Но я слышала массу, десятки историй, когда были специальные прилеты. Например, дом престарелых. Ты представляешь, в Луганске был прилет, по-моему, на улице Щербакова, я была в этом доме престарелых, мы помогали помощи, там погибли старички и сторож, то есть это был действующий дом престарелых, и там не стояли какие-то военные части, как некоторые говорят, что типа они специально встали, зная, что там дом престарелых, прикрываясь. Такого не было, никого не было вообще там в нескольких километров. Прилет в дом престарелых, это что такое? Я все, это ошибка, случайно. Нет, это специально нацеливание. Это вот то, что я все эти годы видела постоянно. Ну, некоторые истории такие, что у тебя просто стынет кровь в жилах. И страдают вот эти вот люди, которые там остались. И, конечно, им нужна помощь, особенно пожилым. Вот 12 лет назад им тогда уже было, вот смотри, там, допустим, 78. А сейчас у нас некоторым старикам под 90 лет. У кого там, у кого что болит. И, конечно, у кого-то, например, дети на Украине остались. Ну, они не могут к ним никак выехать, попасть. И вот как им помогать? Ну, многие говорят, отправьте их в дом престарелых. Но знаете, я могу сказать, что очень многих стариков, ну, конечно, отправлять надо, когда он уже совсем себя не может обслуживать. Но очень многие люди, когда ты их отправляешь, они быстро, ну, как бы уходят. Потому что тут он, ну, это совсем другое, когда ты человека вырываешь из его привычной среды, пусть она такая опасная. Ну, в общем, это очень сложный, тяжелый просто по крови, по мясу момент, на самом деле. Вот честно. И я даже иногда не знаю, вот когда мы приезжаем, они, может быть, даже больше нас даже ждут, что вот мы приехали, что они, у них ощущение, что их помнят, что о них заботятся. Мы там приезжаем, там болтаем с ними, там какие-то тортик можем привезти, конфетки, чай пьем. В общем, такая ситуация, конечно.
0: Поэтому я лишний раз хочу подчеркнуть, что помощь именно порой, наверное, не конфетами, носками, это важно очень, очень здорово то, что вы это делаете, это, ну, говорит о том, что вам это не безразлично, но помощь должна быть предметной. Вот именно
1: помощь должна лекарства. Быть даже не только предметной, Леша, она должна быть адресной. Интересный. Она должна помогать тому, не надо привозить, я не знаю, какие-нибудь беговые кроссовки человеку, у которого нет ног, или там, который не будет бегать. Ты должен дать то, что человеку нужно и поможет в данный момент. Вот это главный посыл любой помощи. И любой волонтер, который уже не первый год занимается, он вам подтвердит это, что со временем просто как бы, ну, начинаются проблемы. Да, например, когда там в пункт приема одежды, мы одежду уже давно не собираем, вот, но когда-то там в 2014-2015 году мы передавали много одежды, приносят люди мешками вещи какие-то. Извиняюсь, некоторые из них, это просто, ну, человек, ну, просто лень было выкинуть, дотащить до помойки. Он принес там вот какие-то с дырками грязные, или там, не знаю, какие-то там вечерние платья на шпильках. Ну вот, ну что вот, ну как бы вот как, это стыдно отдавать было, честно говоря.
0: Поэтому вот когда речь идет именно о лекарствах, о том, что суммы, может быть, совсем небольшие, и они пойдут по назначению, пожалуйста, обратитесь к интернет-ресурсу маленькой Хиросимы Евдокии Шереметьевой.
1: Да, про деньги. Да. Не надо стесняться никаких переводов. Вот, знаете, иногда лучше, вот у меня есть, например, участники в нашей группе, которые, например, каждый день, вот он на каждый сбор реагирует, пусть 10 рублей, вот, но он вышлет. И вы знаете, это настолько, ну это круто.
0: Угу.
1: И если открыть наш ресурс, можно увидеть, да, у нас какие-то табуретки, какие-то гарпии, рации, там какие-то большой объем лекарств на фельдшерский пункт, да, ну как так получается? А вот так вот, по 10 рублей. Большинство людей, кто вот нам переводит деньги, участвует в помощи, помогает, это очень много пенсионеров, которые вот по 10 рублей вот.
0: Угу.
1: На самом деле. Из малых ручейков складывается большая река. И самое главное в этом – неравнодушие. Вот именно, когда ты думаешь, ну что я тут мои 10 рублей значит? Значит. Еще как значит.
0: Обращайтесь, смотрите за ресурсом. Прервемся на музыку. Будет песня «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева. Пусть на этом этапе нашей беседы прозвучит эта песня.
2: По плачущей земле, не чуя сапогов, на

0: Прозвучала песня «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева, самого народного, современного поющего поэта. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость в студии – преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. У меня к тебе такой вопрос. Сейчас ситуация следующая. То есть то, что в информационном поле сейчас активно обсуждается, это удар по общежитию в Старобельске, удар по автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь, удар беспилотника по тепловозу поезда Москва-Симферополь, ну, теракт в Балашихе. Недавний. Везде погибли люди. Скажи, ты в основном находишься здесь, выезжаешь туда. Вот, ну, в любом случае, даже любой день нахождения там, он, наверное, для обычного человека можно сравнить с неделей, а то и с месяцем. Тем не менее, ты выезжаешь на небольшой промежуток времени, возвращаешься и, ну, в состоянии сделать какие-то выводы с 2014 года особенно. Ты видишь какое-нибудь переосмысление сейчас? Вот мы с тобой, по-моему, увиделись еще в ранней весной, ну, сейчас вот лето. Ты возвращаешься, и что ты видишь? Есть ли у тебя мнение такое, складывается ли у тебя впечатление, что люди как-то, ну, начинают более-менее сознательность проявлять в том, что происходит, в какого масштаба?
1: Смотря где, в столице? Леш, понимаешь, какая ситуация? Тут... Сложно сказать. Наверное, есть категория людей, которые, в принципе, живут, наверное, только ценностями своей собственной жизни, и для них не имеет значения окружение. Да? То есть они, в принципе, вряд ли что-то их там сподвигнет думать о чем-то еще или там начать помогать фронту, там, переживать за что-то. Они всегда будут думать. Они будут там, где корыто, да, где вкуснее, как бы, и так далее. Но я могу сказать, знаешь, какую вещь? Вот с пацанами вроде разговариваешь с передовой. В принципе-то мы давим-то, мы продвигаемся там, да, тяжело, где-то там, где-то лучше, где-то хуже, но, собственно, наши герани тоже летят, там тоже, в общем-то, не сладко. Но, понимаешь, Лёш, есть же четко, мы же понимаем, что мы не будем бить по поездам, понимаешь? Мы не будем бить, мы никогда не били по поездам, мы никогда. То есть если где-то есть там пострадавшие гражданские, это случайно так получилось, там, пока сбивали, кстати, их же ПВО там, да? То есть у нас нацеленная установка с самого верха, и так всегда было, с 14 года, да, что максимально, ну, то есть, скажем так, гражданские объекты никогда не были целью специальной, да, там, может быть, пострадают, если там рядом, да, там, случайные какие-то жертвы. А здесь, Лёш, ты понимаешь, по нарастающей, они не могут добиться полного паритета там, и они что делают? Они нас закошмаривают. Они делают максимально все, чтобы посеять панику, чтобы мы здесь роптали, чтобы нас это начинало раздражать. Вот что происходит, понимаешь, Лёш? Вот что страшно, да. Что вот это вот... И это в первую очередь для, ну, в том числе и посеяния, как бы, как это, информационной войны. Вот, например, да, например, у меня подруга сейчас приехала в Гурзуф, в Крым. И я ее спрашиваю: слушай, ну как там дела? Она говорит: слушай, говорит, новости просто не отчитай. Да все, ну, как бы, в целом, на южном берегу Крыма, в целом там, ну, как бы, в магазинах все есть. Открываешь паблики, наши же паблики, там голод, все, ничего нет. То есть, да, проблема с бензином. Но в целом то, что, как бы, мы читаем в СМИ, оно перераздуто, в том числе и сбросами. То есть замалчивать проблему, конечно, преступно и не надо делать, и никто, собственно, не замалчивает об этом, да. Ну, кто-то не хочет замечать, да, кто-то об этом говорит. Да, но когда вот это подхватывается истерия, да, вот и мы все ведемся на эту истерию, да, то есть это же очень сложно, да, особенно когда ты на своих же ресурсах, не на их ресурсах, и то, что они делают, да, они, это как бы часть информационной войны, которая ведется против нас, чтобы мы тут все находились в постоянной истерике, что как бы нам всем кранты, что мы проигрываем, мы не проигрываем, этого нет, но мы должны все четко понимать, что война уже здесь. Все. Если там еще год назад этого не было, да, были иногда прилеты, все, теперь это наша обыденная реальность. Вот посмотри, как происходит уплотнение. За короткий промежуток времени сколько всего произошло. Да. Там у меня друзья там в Химках живут, в Зеленограде, вон был налет на Химки, Зеленоград, ну, в общем, по всем СМИ все, наверное, читали. То есть происходит уплотнение тех процессов, которые идут. И это именно нападки на нацеленное закошмаривание объекта гражданской инфраструктуры. То есть это то, что они делали с 2014 года.
0: Прервемся на музыку. Группа «Калинов мост», песня «Сберегла».

0: Это была песня «Сберегла» в исполнении группы «Калинов мост». Гость сегодняшней программы – военный волонтер, журналист, преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Ну, скажи, а вот ты преподаватель философии, а вот ты все-таки владетель глобальных знаний в этом вопросе. Скажи, можно ли говорить о том, что формируется какая-то совершенно страшная новая европейская философия, которая базируется на антигуманизме, просто
1: это
0: на каких-то...
1: Это новое-то, все старое.
0: Нет, я имею в виду, что это новое, принимает новые формы. Я имею в виду, что сейчас вырабатывается какое-то новое направление, имея под первоосновой базис, конечно, построенный на
1: европейском. Об этом неприлично говорить. Да, то есть это вроде как, когда ты начинаешь говорить этими вещами, тебя сразу как начинают шельмовать пропагандистом, да, но вообще это, Лёш, они все люди, идеологи, уберменши, то есть они сверхлюди, они избранные, а мы люди другого сорта, понимаешь, Лёш, поэтому нас не жалко, и это расчеловечивание, оно происходит же постепенно, нас расчеловечили. Нас всех, для них, поэтому нас не жалко, поэтому не жалко наших детей, понимаешь, это делается медленно и постепенно, мы недолюди, они такие, они там прикрываются какими-то демократическими ценностями, но на самом деле, как бы, у них есть, да, как этот Баррель говорил, да, мы цветущий сад, да, чего там,
0: да,
1: известная
0: вокруг,
1: фраза его, мы
0: джунгли.
1: Прекрасный цветущий сад вокруг вот этих вот джунглей, а мы все люди для него, ну, какие-то там люди, как бы, жалко, что украинцы думают, что почему-то их пустят за этот стол, как бы, вот, ну, то есть, они, в принципе, такая просто обслуга, да, такая хорошая, то есть, им там кости кидают со стола, как бы, вы тут давайте, как бы, прислуживайте, вот, и мы вам косточки будем давать, но абсолютно. Они даже не осознают этого. Когда читаешь их статьи, например, критика происходящего, как они... Среди них есть люди, которые там пытаются задать вопросы. Есть. Ну, такие есть. Я не говорю про тех, кто там приезжает и смотрит своими глазами, а просто вот кто там задает вопросы. Ну, во-первых, если ты начинаешь там задавать вопросы, тебя сразу просто закатывают. Все, твое издание закрыли. Это просто известная история. Еще когда, я помню, журналисты иностранные в Мариуполь заезжали, в общем-то, там показать там другую картинку невозможно. Это равносильно тому, что ты поставил крест на своей профессии.
0: Ну, да.
1: Все. То есть там никакого, как бы, там нет альтернативного мнения. Но даже когда ты читаешь какого-то там, любого там, ну, известного журналиста, который там пытается сделать вид, что он объективен, в том, как он формулирует мысль, ясно же, что они сверхлюди. Поэтому нас можно убивать. Лёш, поэтому нас не жалко, поэтому детей наших не жалко. Поэтому можно бить по нашим поездам, где едут дети. Ну, потому что, ну, что там эти обезьянки?
0: Но принципы гуманизма.
1: Какие принципы гуманизма могут быть у людей, которые вообще просто не видят и не слышат? Ты можешь хоть там сто... Им не жалко. Не жалко. А то, что как бы они обвешались как бы там красивыми какими-то словами, типа гуманизм, ну да, обвешались словами. А что вот у нас в Германии, что у нас было? Извините, Вторая мировая война, она что, на пустом месте? Что Гитлер как у нас возник?
0: Ну, понятно.
1: Пришел и заставил,
0: да.
1: А его поддержали, между прочим, очень многие. А говорить о том, что там англичане другие, да уже давно известный факт, что, собственно, Англия планировала нападение на СССР. Планировал, в планах стояло.
0: Это,
1: знаешь, печально, что это, вот с моей
0: наверное.
1: Точки зрения, что мы пытаемся играть, мы садимся за игру с шулерами.
0: Угу.
1: Они будут все время, как бы, мы честно говорим, пытаемся договориться, а там сидят просто наперсточники, у которых нет никаких принципов. У них нет принципов. Просто, ну, откройте глаза и просто посмотрите, да, Старобельск. Я вот в 2014 году, да, это немного говорила, но я просто слышала такие истории. Это была просто вот нормальная практика. Это расчеловечивание. Понимаешь, вот на этом уровне нас расчеловечивали.
0: Ну, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, скажи, чем, если так кратко, и назови, естественно, свои координаты, как с тобой связываться, чем можно помочь и какую помощь было бы важно сейчас осуществлять.
1: Ну, если говорить о помощи конкретно моей группы, у нас два направления. Мы помогаем гражданским, кто живет по серым зонам, это вот старики, какие-то фельдшерские пункты, поселки, которые в непосредственной близости, где нету аптек, да, мы, в общем, помогаем, привозим им необходимые лекарства, препараты. В первую очередь лекарства, потому что их сложно достать и очень много необходимого. А если говорить о военных, то это, конечно, то железо, которое бойцы не могут найти сами. К слову сказать, что как бы когда там начинают говорить, что снабжения никакого нету, да, в общем, у бойца то все есть. Ну, в смысле, что все есть. Железа не хватает. Железа не хватает. Ни конфет, печенек, ни трусов, как бы. А не хватает именно железа, которое спасает жизни.
0: Угу.
1: Вот в каком смысле не хватает? Да потому что расход этого колоссальный. просто колоссальный расход. То есть это все как бы такие расходники, что, к сожалению, у них перевес. К сожалению, перевес, потому что их снабжает как бы весь мир. Да, и в этом смысле, что помощь должна быть той, которая спасет жизни. Поэтому, если вы хотите помогать через какую-то группу, смотрите всегда, чтобы помогали адресно и помогали тем, что спасает жизни.
0: Обозначь, пожалуйста, как связаться.
1: Да, если кому интересно, вот можете зайти на мои каналы на всех ресурсах. Это Дзен. Я есть ВКонтакте, также Евдокия Шереметьева. Я все это выкладываю на Макси канал Макс Евдокия Шереметьева. В Телеграме тоже я присутствую, тоже одноименный Евдокия Шереметьева. Мы практически каждый день выкладываем видеоотчеты, фотографии выкладываю о том, что мы сделали. Я рассказываю о том, что нужно. Там обстановка какая-то, там где-то в чем нуждается. В общем, обо всем я этом рассказываю. Подписывайтесь, если не хотите участвовать, просто почитайте. Там тоже, в общем, у нас интересные видео. Мы выкладываем много видео от ребят с передовой, которым мы помогаем. Они нам предоставляют уникальные какие-то записи. В общем, подходите, подписывайтесь.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Я желаю тебе максимального количества откликов на твои посты. И, как ты сказала, да, но если, ну, может быть, кто-то не в состоянии лишнее прислать какие-то деньги, ну, просто почитайте, потому что это правдивая информация и очень грамотно, четко и оперативно изложенная. Обратите, пожалуйста, внимание, напомню, это интернет-ресурс «Маленькая Хиросима», в Максе Евдокии Шереметьево, «Маленькая Хиросима», в ВКонтакте, везде сегодняшнюю гостью можно найти. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: В финале нашей программы будет песня группы «Кино» «Место для шага вперед», которая, пожалуй, довольно четко звучит в контексте как того, о чем мы говорили сегодня, так и в контексте всей работы нашей сегодняшней гости – военного волонтера, журналиста, преподавателя философии МГТУ имени Баумана, автора интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Танец на саблях.
1: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь саблей, шаг-выпад.
0: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Thank you.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска в зоне СВО идут вперед. Все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Далее подробнее. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам главы государства, ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона. Вся Россия, трудовые коллективы и волонтерские движения подставили плечо новым регионам.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии.
1: Владимир Путин отметил, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что поставка необходимого медицинского оборудования в Донбасс и Новороссию продолжится. Она отметила, что оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования.
3: Оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. И должна также отметить, что на базе Мелитопольского онкодиспансера впервые в Запорожье запущен линейный ускоритель для лучевой терапии. Пролечено уже 98 пациентов. В текущем году мы продолжим возведение 43 медицинских модулей, 22 капитальных ремонта, будем продолжать поставлять медицинское оборудование и, соответственно, автотранспорт.
1: После доклада Голиковой Владимир Путин указал, что в новых регионах страны сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
2: Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. И это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. И сейчас предлагаю поговорить как раз об этом.
1: Российская армия за минувшие сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения превысили 1440 военнослужащих. Также в сводке Министерства обороны сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном в том, что оно лгало избирателям, утверждая, будто не будет выполнять Европейский миграционный пакт, а на самом деле готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он обнародовал информацию о том, что прежние власти начали строить лагерь для беженцев недалеко от границы с Австрией, но отказались от этой идеи под давлением местных жителей. По его словам, после этого правительство Орбана решило намеренно обострить политический конфликт по вопросам миграции накануне парламентских выборов 2026 и сделать его одной из главных тем предвыборной кампании. Выступление Мадьяра было приурочено к началу действия с 12 июня Европейского пакта о беженцах и мигрантах, а также к общенациональному съезду партии Фидес, на котором Виктор Орбан планирует переизбраться на пост председателя партии еще на один год. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. Далее новости спорта.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Чиличи, напомню, занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком, с которым сыграет сегодня чуть позже. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. В финальном матче Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6-2. Миронова 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Московский «Спартак» одержал победу на столичном ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-0 в пользу красно-белых. Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 20. В Челябинске небольшой дождь, плюс 21. В Рязани небольшой дождь, плюс 20. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе небольшой дождь, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 22. В Нальчике дождь, плюс 22. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве на воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
5: «Тетерева». В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Птицы-то не совсем лесные, скорее пушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
5: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
10: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
11: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
12: Дорогие друзья, сегодня и завтра в это же время вас, любящих русскую классику, старую московскую речь, ждет настоящий праздник. Вы услышите радиоверсию спектакля Государственного академического малого театра «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик Сергей Женовач собрал изумительный актерский состав, который, кстати, был отмечен именно как актерский ансамбль премии «Золотая маска». Но единственное, о чем я сожалею, что спектакль записан не по трансляции со сцены Малого театра, а в радиостудии. Вот вы бы смеялись вместе с залом. Но оценить работу мастеров русской сцены вы сможете безоговорочно. Итак, Александр Островский. «Правда хорошо, а счастье лучше». Часть первая.
13: Все от любви. Сердце ноет.
14: Тут я и смотрю, девушка у вас из лица изменилась, на себя не похожа.
13: И всегда так бывает, когда девушек запирают. На, посмотри, сидит как в тюрьме, выходу нет. А ведь уж в годах, уж давно замуж пора. Да к чему девица-то здесь, чему девица?
14: Ну, что ж вы ее замуж-то не отдаете? Неужели женихов-то нет?
13: Нет, ну как это женихов не быть? 4-й год сватаются, да, и хорошие женихи были. Бабушка у нас больно характерна, да. Коли не очень богат, но просто слышать не хочет, да. А были и с деньгами, а. Так видишь, ты развязности много. Ученые речи говорит, ногами шаркает, одет пестро, ну что-нибудь, да не по ней. Ей, видишь, ты хочешь зятя и богатого, и чтоб тихого, не из бойких, чтоб не про все с затруднением говорить умел, потому как сама из очень простого звания взята.
14: Ну и скоро ты его найдешь такого-то.
13: Да, да, да, вот и я говорю, мудрит, мудрит старуха над женихами.
15: Вот на мой
13: А внучка меж тем влюбилась и сохнет сердцем. Ну, что ты? А из тюрьмы ведь первому встречному рад понравится сатана лучше ясного сокола. И завсегда в этом мы няньки виноватые. Мы баловницы, да. Да ведь как и не побаловать, а? Но вижу в тоске томиться. Господи, пусть, мол, думаю, поболтай с парнем для времяпровождения. А оно вон что вышло.
14: Очень уж разве полюбила-то?
13: До страсти, да. Сама по суди характер огневой, упорный, вся в бабушку. Вдруг ей фантазия. Хочу, говорит, его видеть беспременно, а другой раз и нельзя никак. А ей вынь и положь. Вот и вертись, нянька, как знаешь. Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала. Я же, говорит, живу, ни об чем таком помышлении не имею, а? Я говорю, ты молодость свою вспомни.
14: Диковинное дело, что у такого богатого знаменитого купца дочь засиделась.
13: Бабушка богата, а у него вообще ничего своего нету. Ну, он и торгует от нее по доверенности. Да, выдан ему какая-то во сколько-то тысяч, во сколько, я уже даже и не знаю. И то старуха за него каждый год приплачивает. Башка так рассуждает. Хоть и в убыток, а все-таки ж ему занятие. Да. Наружь торговлю. Да. При чем он останется? Но морщится сама уже, морщится. Видно, тяжело становится. А он что дальше, то больше понятия терять начинает. Приказчик наш Никандра, да? Посмотри, прям так волком смотрит, да? Слушай, путает хозяина, путает. Прям пусть его отдел отводит. Где хозяину убыток, ему барыш. Слышим, он на стороне уже деньгами пошвыривает. Да, да. А пришел в одном сертучишке.
14: Да я ведь знаю все, да. Это мне сын-то сказывал. Да.
13: Ой,
14: Платоша.
13: Платоша. Да. Слушай, а ты за каким делом к хозяину пришла?
14: Да. Вот насчет сына. Да занят, говорят, хозяин, велели подождать. Взять я хочу сына-то.
13: А чего?
14: Да опять беда. Долг меня путает. Ну как поставила я его к вам в контору на место, то хозяин с меня вперед 200 рублей денег дал. И взял хозяин с меня вексель. Чтоб сын-то заживал. Да вот ведь горе-то мое, нигде ж Платоша ужиться-то не может.
13: Почему? Он парень, кажется, смирный.
14: Ну, такой ж от рождения. Ну, ты помнишь, когда он родился-то? В тот год дела наши расстроились. И с богатством пришли в бедность. Муж мой долго содержался за долги, да потом и помер. Сколько горя-то было.
13: Ну, милая, ну не надо.
14: Должно на ребенка-то и подействовало. И вышел он у меня с повреждением в уме.
13: А какого роду повреждение-то у него?
14: Вот он все как младенец. Всем правду в глаза говорит.
13: Это что, он в совершенный-то смысл не входит?
14: Говорит очень прямо. Ну, стало быть, ничего себе в жизни составить-то и не может.
13: Ну уж.
14: А учился ведь хоть на медные деньги, а хорошо. И всю эту науку он понял, и учителя его любили, и похвальные листы ему давали. Они у меня и теперь на стенке в рамках висят. А он и вырос, да все такой же остался. А учатся бедные люди для того, чтобы звание иметь,
13: да,
14: место получить. А он все, чему учился, все это за правду принял. Всему этому поверил, а по-нашему-то, матушка, по-купечески. Учись ты, как знаешь, хоть звезды с неба хватай. А живи-то не по книгам,
13: да,
14: а по нашему обыкновению, как истори заведено.
13: Ну, а чего ему тогда у нас не живется?
14: Нельзя, матушка. Поступил он к вам в контору бухгалтером,
13: да,
14: стал в дела вникать и видит, что хозяин-то обманывают. Ну, ему б молчать. А он разговаривать стал. Ну, и что с ним все сделали? Начали над ним шутки да озорства строить, особенно Никандра.
13: Ой, это химик, химик.
14: А хозяину сказали, что он дело не смыслит, книги путает. Оттерли,
13: да,
14: его от должности,
13: ага,
14: поставили шутом.
13: Слушай, Меркулыч.
16: Чё?
13: Ну ты б корзину-то с яблоками убрал бы куда подальше, ведь их видно. Сама пойдет и заметит.
16: Погоди-ка, ты почем знаешь, что они с яблоками? Это, может, у меня там это,

0: указы давать, вот что. Потому женская природа, какая была, такая и есть, никакой в ней перемены нет. Ну и порядок все тот же. Прежде вам воли не давали, стерегли да берегли. И теперь умные родители стерегут да берегут.
1: Ну и берегите, но только хорошенько.
0: Это ты что же, миленькая? Это ты с кем так разговариваешь?
1: Да это я сама про себя. Да я уж и забыла, что сказала.
0: Ты не огорчайся, что ты позабыла. Я запомню. Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
1: Да какой свадьбы?
0: А вот когда я найду тебя, миленькая, жениха по своей мысли.
1: А коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите. А мне какая надобность?
0: Уж извини, надобности мы твоих разбирать не станем, а отдадим, за кого нам нужно.
1: Утешайтесь в мыслях-то, утешайтесь.
0: Да не то, что в мыслях, а и на деле будет то самое. И знаю я это твердо, и уж так-то покойно, как нельзя быть лучше.
1: А бывает, что и бегают из дому-то.
0: Бегают, у кого привязки нет.
1: А меня что удержит?
0: Приданное богатое. Пожалеешь его, миленькая, не бросишь. Да вот что... Уж больно ты разговорилась, а птица ты еще не велика, и не пристало мне с тобой много разговорных слов говорить. Есть у тебя охота, так болтай с нянькой, на то она и в доме, чтоб твои глупости слушать, зато и жалование платит. Ты мне убегом не грози. Коль замки у нас старые плохи, так слесаря нам по знакомству новые сделают, покрепче.
1: И вы мне, бабушка, замками не грозите. Кому неволе опротивит, кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет.
0: Куда это не слыхать ли?
1: В могилу.
0: Ну, не скоро туда сберешься, подумаешь прежде. Меркулыч.
2: Ага, вот они, вот раз. Ага, вот они.
0: Где же, Меркулыч, яблоки-то?
2: Чё? А только я вам вот что скажу. Нам без ундера никак нельзя.
0: Какого, миленький, ундера? На что он нам?
2: Кто идет, он спрашивает строго так. Кому? Зачем? Кто выходит, он смотрит, не несет ли что из дому. Ну как же можно? Первое дело порядок. Второе дело вид. О, вон он, вон, купеческий дом.
0: Это для всякой осторожности. Я прикажу поискать.
3: Давно я вас приглашаю, пожалуйста, в контору.
4: Никандра, я не в расположении. Мне теперь покой нужен. Понимай? Одно слово и довольно. Маменька, я расстроен.
0: Слышала, миленький, что дальше-то будет?
4: Так все так и будет в этом направлении. Я не в себе.
0: Ну, знаешь что, мне до этих твоих меланхолиев нужды нет. Но нельзя же, миленький, весь-то разум пропивать. Надо хоть что-нибудь, хоть немножко для дома поберечь.
4: Маменька, ну я так чувствую, что у меня разуму для дома достаточно.
0: Да нет, миленький, мало. У тебя и в помышлении нет, что дочь невеста. Что я к тебе третий год об женихах пристаю.
4: Так через этих самых-то женихов я себе расстройство-то и получил.
0: Это почему так?
4: Извольте, маменька, понимать, я сейчас вам докладывать буду. Сосед Пустоплёсов тоже своей дочери жениха ищет.
0: Ну, знаю, миленький, знаю.
4: Так стало быть, нам нужно ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Только вчера, встречая его, едет в коляске сам друг, кланяется так довольно гордо и показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу, полковник, в лучшем виде и при всем параде.
5: Однако плюха.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, миленький.
4: Маменька, как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения? Шатуля Рос не действует? От Мадера еще пуще в жар кидает?
0: Ну как же нам думать с Поликсией?
4: Нет, нет, ты скажи, маменька, обида это или нет?
0: Как не обида? Само собой обида.
4: Вот так поклонился, да глазами так и скосил на полковника. На-ка, мол, барабоша, почувствуй.
0: Так ведь зарезал он нас, миленький, зарезал. Совсем зарезал.
4: Раскошеливайся, маменька, камуфлет изготовим.
0: Какой такой камуфлет?
4: К ним в 7 часов господин полковник наезжает. И все они за полчаса ждут у окон, во все глаза смотрят. И сейчас 7:15 подъезжает к нашему крыльцу генерал. Все, вот мы им глазами-то и покажем.
5: Закуска важная, 100 твоих победил, да 500 в гору.
0: Да где ж ты, миленький, генерал-то возьмешь?
4: Маменька, в образованных столицах, где живут люди просвещенные, там на всякое дело можно мастера найти. Если вам нужно гуся, вы едете, он в охотный ряд. А ежели жениха?
0: Ну, само собой, к свахам.
4: Вот к этому самому сословию мы и обращались. И нашли настоящую своему делу художницу. Никандра. Вот как она себя рекомендовала?
5: Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять его. А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделала.
4: Одно слово, баба-орел. Из себя королева. Одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром так, что даже крылья у чепчика трясутся, будто он куда лететь хочет.
0: А тебе, миленький, не страшно с генералом-то разговаривать?
4: А у меня разговор свободный. Точно, что льется, без всякой задержки против кого угодно. Фу.

0: Какое мне дарование дано от Бога разговаривать, что даже все удивляются. Вообще по разговору мне давно надо быть в думе гласным или головой. Вот только у меня, мамка, в уме суждения нет. И что к чему, вот этого мне не дано. А обыкновенный разговор, кроме серьезного, у меня все одно, что бисер.
1: Ну а денег-то сколько нужно? Ну как это генералу полагается?
0: Мамка, деньги все те же. Но лучше ж отдать их вельможе, чем суконному тарылу.
2: Да ты, миленький, шутишь или правду?
0: Маменька, с завтрашнего числа всему будет развязка. Придет сваха с ответом. И тогда у нас будет рассуждение, какой прием генералу сделать.
2: Нам хоть кого принять не стыдно. Дом как стеклышко.
0: Обвинах. Обвинах надо заняться основательно. Сделать выборку из прейскурантов.
2: Да, вот чтоб не забыть. Фелицата.
3: Я.
2: Нужен нам ундер к воротам для всякой осторожности. А при таком случае оно и кстати.
0: Маменька, так это дело самое настоящее. Я об ундере давно воображал.
3: Я поищу. Нет ли у прислуги кого знакомого?
4: Я к вам, Амос Панфилыч.
0: Очень навижу. Чем могу служить, приказывайте?
4: Ну, наше дело кланяться, а не приказывать. Насчет сынка.
0: Насчет сынка? И что же вам будет угодно?
4: Ну, коли он вам не нужен, так вы его лучше отпустите.
0: Нет. В хорошем хозяйстве ничего не бросают, потому всякая дрянь пригодится может.
4: Ну, а что же ему у вас без дела болтаться? Он в другом месте при деле может быть.
0: И сейчас при должности находится. Он у нас за место Балакирева.
4: А он должен делать свое дело, чему обучен. Ему стыдно в такой должности быть.
0: А коли это звание для него низко, мы его можем уволить. Сам об нем плакать не буду и другим не прикажу.
4: Ну, уж сделайте одолжение, ну отпустите вы его.
0: Все, я против закона его удерживать не могу, потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я так заключаю, что вы деньги принесли по вашему документу.
4: Деньги? Деньги-то я вас уж покорно прошу подождать.
0: Да-с. Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь. А у вас нет ничего, значит, все ваши слова – это одно мечтание. Но мечтать вы можете сами собой. Я вас прошу своими мечтами меня не беспокоить. У нас, коммерсантов, время даже дороже денег считается. О, затем до приятного свидания. И потрудитесь быть здоровы. Никандра, а какие у нас дела по конторе спешные?
5: Задержка в корреспонденции, побудительные письма нужно подписать, потому платежи в большом застое.
0: Ну, скажи Платону Иванову Зыбкину, чтобы он все, что экстренно, сюда принес.
4: Я ведь одного боюсь. Амос Панфилович, как бы он на ваши шутки вам не загрубил, пожалуй, что обидное скажет.
0: Нет, никак не может. Потому что обида, она только от равного считается. Мы над кем шутим, так даже ругаться дозволяем. Для нас это одно удовольствие.
4: Ну, нечего делать. Надо будет денег искать.
0: Сделайте одолжение. Да, ежели где много найдете, и нам покажите. Мы его на месте искать будем. Честь имею кланяться.
6: Здравствуйте.
0: О, Платоша. Ну что, корреспонденция?
6: Совершенно справедливо.
0: А сколько писем? Только чтобы не было мне утомления.
6: Подпишите без утомления, потому только 5.
0: Ну вот как ты, братец, неаккуратен? Почему не четко?
7: А сколько чего вы его не спрашиваете, он в счете сбивчивость имеется.
6: Нет, я счет твердо знаю и тебя поучу.
7: Извольте подписывать, после сосчитаем.
8: Из-под маски темные глазки дышит пламя. Прости.
0: Ага. Так, подожди. Я 5 подписал, а вот еще.
7: Я же говорил, что счета не знает.
6: Моих 5. 6 я не знаю.
0: Так, кто из нас кого обманывает? Чья это рука?
7: Его-с? А ты, Платон, не отпирайся, нехорошо.
6: Позвольте, я свою руку знаю.
0: Пожалуйста.
6: Это письмо у меня украли. Оно сюда не принадлежит. Пожалуйте. Это я сам про себя. Это мое сочинение.
0: Осади назад. Ты мне сам его подал. Значит, я с ним вправе делать все, что хочу.
6: Позвольте, что я вам скажу. Вы, может, не знаете.
0: Да?
6: Это не благородно, это довольно даже низко. А Мос Памфилы чужие письма читать.
0: Ну, что для меня благородно, что низко, я сам знаю. Стало быть, это тебе будет неприятно, да?
6: Да это не то, что неприятно. Это для чувствительного человека подобно казни, когда над его чувствами смеются.
7: Ты разве чувствительный человек? А мы до сих пор, братец, этого не знали. Так.
6: Мне вас очень жалко, да?
5: А чего такая подобная скорбь у вас?
6: Это в высшей степени подлость.
9: А мост Панфил?
7: О! Пожалуйте, маменька. Очень вы кстати. Сейчас мы вам развлечение доставим. Будем читать сочинение господина Зыбкина.
6: А вот уж благодарю, вот уж покорно вас благодарю. Куда как благородно.
7: Красота несравненная и душа души моей. А? Важно. Ай да Зыбкин.
6: Как же это подло, что вы делаете?
7: Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя открыть душу, нельзя показать чувства. Невежество осмеет тебя и растерзает твое сердце. Люди необразованные имеют о себе высокое мнение только для того, чтобы иметь высокое давление над нами бедными. Вот это я что-то не понял. Итак, я должен молчать и в молчании томиться.
2: Это что ж такое написано-то?
5: Как что, маменька? Это любовное письмо от кавалера к барышне.
2: И какой же это кавалер?
5: А вот, вот, рекомендую. Чувствительный человек и несостоятельный должник. Он должен мне по векселю 200 рублей. На платеж денег не имеет. И от того самого впал в нежные чувства.
2: А кому это он? Любопытно бы...
5: И даже очень любопытно, маменька. Слышь, Зыбкин, нам он с маменькой любопытно знать твой предмет. Так потрудись объяснить, братец.
6: Мало ли кому что любопытно. Нет уж, будет с вас. Я сам про себя писал.
7: Ты тень не наводи, говори прямо.
2: Ну скажи, миленький, ну посмеемся все вместе, все-таки забава.
6: Умру, не скажу.
7: Сейчас он маменька скажет. У меня есть на него талисман. Вот видишь свой документ? Вот коли скажешь, год буду деньги ждать.
6: Да невозможно. Смейтесь надо мной одним. Чего вам еще нужно-то?
7: Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятия к жизни.
5: Мало тебе этого? Ну и зарву, коли скажешь.
6: Жилы из меня тяните, не скажу.
7: Ну, пеняй на себя. Сейчас пишу уплату. 25 рублей тебе за месяц. Ставлю бланк без оборота на меня. И передаю вексель доверенному моему. Видишь?
6: Что ж... Воля ваша, отдавайте кому хотите.
7: Завтра же представь вексель, получи исполнительный лист и опусти его в яму.
6: Как в яму? Помилуйте, зачем? Я же молодой человек, мне надо работать. Мне надо маменьку кормить.
7: Ничего, братец, посиди, там не скучно. Мы тебя навещать будем.
2: Да, мы в богатстве-то живя и Бога совсем забыли. Нищие братья мало помогаем. А тут в заключении будет свой человек. Все-таки к празднику вспомнишь, завезешь калачка, то, другое. На душе-то оно и легче станет.
7: А? Ну, покорись, братец.
6: Ну что ж, в яму так в яму. Но только я теперь ожесточился.
2: Какой ты, миленький, глупый. Ну ведь 200 рублей для вас, это ж великие деньги. Ты хоть бы мать пожалел.
6: Ах, ну уж не мучьте вы меня уже, а.
2: Да так, чай, какая-нибудь полоумная.
6: Да.
2: Либо мещаночка забвенная. Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит. Ну что ты за человек на белом свете?
6: Да ничем я не хуже вас, вот что. Я ученый человек, и я могу быть полезен обществу. Я патриот в душе. И я на деле могу доказать.
7: Да какой ты можешь быть патриот? Ты даже не смеешь и произносить, потому что это высоко не тебе понимать.
6: Понимаю, и очень хорошо понимаю. Всякий человек. Что большой, что маленький, это все одно. Если он живет по правде, как следует. Хорошо, честно, благородно. Делает свое дело себе и другим на пользу. Вот он и патриот своего отечества. А кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, а действует только по своему невежеству, с обидой и с насмешкой над человечеством, а только себе на потеху, тот мерзавец своей жизни.
5: А как ты обо мне понимаешь? Вот ежели я не то и не другое, и промежду всего этого хочу быть и сам по себе.
6: Нет, никак нельзя. Податься-то некуда. Только два сорта и есть, либо
10: патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни.
7: Ну, в таком случае, поди вон и ожидай себе по заслугам.
5: А вот он у меня другую песню запоет.
10: Нет, я всю жизнь буду эту песню петь, а другой никто меня не заставит.
7: Однако у меня от этих глупых прений в горле пересохло. Маменька, ну попочуйте холодненьким, ну не заставьте умереть от жажды.
2: Пойдем, миленький, я с тобой выпью. Вот какое это вино расчудесное, ежели пить его сразу...
10: А прощайте, бабушка.
2: Прощай, внучек. Бабушка я, да только не тебе.
7: Господин Зыбкин, до свидания у Воскресенских ворот.
10: Вы правду от себя гоните. Вот что.
3: Это ты чего наделал-то, а? Это что натворил? Это что ж хозяевам вот так, в глаза, прямо?
11: Няня, няня, Фелицата.
3: Ой, ну ладно, ну тебе-то еще что?
11: Фелицата, да слушай ты меня. Чтобы ночью, когда все уснут, он был здесь в саду. Слышишь, ты слышишь, непременно.
3: Ты что? Опомнись, тебя хотят за генерала отдавать, а ты что придумал?
11: Я тебе говорю, чтобы он был здесь ночью. Ничего слышать не хочу, ты меня знаешь.
3: На что он тебе? На что он тебе? Он тебе совсем не подкадрель. Будь он хоть какой советник, а то он, люди-то говорят, вообще, говорит, лишний какой-то на белом свете.
11: Так ты не хочешь? Говори прямо, не хочешь?
3: А с какой-то стати, с какой-то стати, с чем это сообразно, когда тебя за генерала?
11: Так вот что, поди купи мне мышьяку. Купи мне мышьяку. А не купишь, я сама найду.
3: Ты что-то опять придумала?
11: Я чего сама
3: опять
11: найду.
3: Придумала?
10: Готово, маменька. Теперь чист молодец. Все заложил, что только можно было. 7 рублей не хватает, так еще часы остались.
4: Как жить-то будем?
10: А как птицы живут, а, маменька? У них денег нет. Эх, только бы долг отдать. И руки развязаны. Вот, маменька. Вот деньги-то приберегите, завтра снесем.
4: А как жалко-то, столько денег в руках, и вдруг их нет.
10: Да, да ведь нечего делать, плачешь, да отдаешь.
4: Ну уж это первое дело, долг отдать, петлю шею скинуть, последнего не пожалеешь. Бедно, голо, зато совесть спокойна, сердце на месте.
10: Маменька, ну как же это приятно, что у нас с вами мысли-то одинакие.
4: Ну, а ты думал, ты один честный-то человек? Нет, и я понимаю, что коли брал, так отдать надо. Просто уж это очень.
10: Как я... Маменька, это я мы испугался.
4: Да что ты, да что ты, сыночек, да разве же я допущу? Маменька. Да я последнее платье продам. Мухаяров за тобой из трактира присылал. Дело какое-то есть.
10: Да, ну, надо идти. У него знакомств много. Работу не достану ли через него?
4: Пойди, пойди, убытку не будет. Дома-то делать нечего. Перечесть деньги-то да спрятать.
12: Снова здорово, соседушка.
4: Ой, здравствуй, Фелицатушка. Как дела-то, по-прежнему, али что новое есть?
12: Вишь ты, наши хозяева хотят на дворе ундера иметь, у ворот посадить.
4: Ну, хорошее дело, при большом доме не лишнее.
12: Да, вот и ездила за ним. Да куда ездила-то? Ой, в Преображенское. Привезла его было с собой, да вишь ты, не ко времени. Дело сейчас к ночи. Доложить хозяевам не смеем, забраняться, чтобы за времени беспокоим их, а чужого человека в доме до утра оставить не можем.
4: Ну так ты и вели ему завтра пораньше явиться, а теперь пусть домой идет.
12: Да что ты, что? Куда его назад-то волочить? Завтра опять такую даль колесить. Я его сюда-то в один конец еле довезла, боялась дорогой развалиться.
4: Старенький.
12: Ветхий, ветхий. Но геройство своего не теряет. Нет, нет.
4: Где он у тебя?
12: Ой, а че это он затих-то совсем? Задремал все-таки. Я же тебе говорю, дорогой растрясло. Никак раздышаться не может. Да чего это? А, милая, ну вот я и прошу тебя. Ну, приюти до утра, ты... а? Не-не-не, он человек смирный, солидный.
4: Ну что ж, ну ничего, пусть ночует. За постой не возьму.
12: Он смирный-смирный. Ты за это не беспокойся, да. Ну, я тебе сама послужу. Да. Ты же меня знаешь, за мной не пропадет. Дай ему поглодать чего-нибудь. Ну, а уж уснет, где придется. Солдатская кость к перинам непривычен. Сила Ерофеич. Зовут его Сила Ерофеич. Вот. А сыночек твой где?
4: По делу побежал, недалечко.
12: Сыночек мне вот твой еще очень нужен. Ну да ладно, я потом еще попозже загляну. Силушка! Силушка! Иди, мой родной, иди сюда, вот. Силы, Рафеич. Вот, Силы, Рафеич.
13: Здравия желаю.
4: Здравствуйте, Силы, Рафеич.
12: Вот, это вот Пелагея Григорьевна, про которую вот всю дорогу рассказывала. Вот.
13: Так.
12: И вы, Силы, Рафеич, прямо тут и ночуете.
13: А, покорнейше благодарю. Вот так.
4: Садитесь, Силы, Рафеич.
13: Покорнейше благодарю.
4: А нет, а вы яблочко не угодно ли яблочко?
13: Яблочко?
4: Да.
13: Покорнейше благодарю.
12: Угу.
13: О, яблочко.
12: Угу.
13: Налив, дед мой, вот так вот. Раз и почистим.
12: Ну ладно. Ну мне бежать надо. Ой, Силы, Ерофеич. Значит, чтобы вас завтра скорее к нам в дом допустили.
13: Так.
12: Вы сегодня же, отдохнувши, понаведайтесь к нашим воротам. У нас там завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник. Ну, кто-нибудь досидит, да. Поговорите с ними, ля-ля-ля-ля. О, позовите их в трактир.
13: Ну, это...
12: Своих денег вам тратить не к чему.
13: Нет.
12: Да вы и не любите, я помню. Так вот вам, мужики, на угощение.
13: Вот это хорошо, Вот я так и сделаю. Ой, я так люблю в компании, особенно ежели на чужие.
12: Вот. Ну, а уж утром, как проснетесь, опять туда, к нашему, к заднему крыльцу, и скажете, что мой родственник вас прям сразу ко мне наверх-то и проводит.
13: Так я скажу, кум. Да, я так и с молоду. Ежели нужно повидать кого или вызвать кого, я всегда кумом сказывался. Вот ты кто? Кум, проходи. А как же?
12: Учить нечего.
13: Чего ученого учить? Тоже ведь.
4: Да вы сейчас еще не очень, чтобы. Еще мужчина бравый.
13: А что, я еще ничего. Я еще куда хочешь. Я еще... Вот...
12: Я говорю, поговорите. Вы расскажите, в каких вы сражениях сражались. Страсти и ужасти приключились.
13: Это я могу.
12: Каких королей-принцев видали. Вот вас время так незаметненько и пройдет. Я скоро приду. Мне твой сыночек еще очень нужен.
13: Григорьевна, я сейчас тебе про турка расскажу. Значит, если так говорить, турок, он, конечно, воин храбрый. А дух у него короткий, и присяги он не понимает, да? А вот как ее надо соблюдать, эту присягу. И вот, и если его на часах поставить, он сейчас вот эту уйдет, да? И поэтому или эту ногу цепью прикуют к пушке, или какую-нибудь там эту ядро повесят.
4: Силы Радеевич, я бы рада вас послушать. Я ведь очень люблю, когда что страшное рассказывают.
13: Да.
4: Но только у меня на уме-то совсем не то, свое горе одолело.
13: Ну, Григорьевна, ну я после-то все в вахмистрах, да в присяжных служил, гербовую бумагу продавал, а?
4: Значит, все у денег были.
13: Да, много этих денег через мои руки перешло, Григорьевна, много.
4: А мы так бьемся деньгами-то, так бьемся, а уж как нужны.
13: Да, а кому они не нужны? Жить трудно стало, да, за все плати деньги.
4: Да нет, жить-то можно было бы, а вот долг платить тяжело.
13: Да, платить тяжело. Занимать гораздо легче. А?
4: Да вот и не скажите. Ну я-то поднабрала деньжонок,
13: да.
4: Долг-то отдать.
13: Ага.
4: Да еще не хватает.
13: Ага.
4: Да и на прожитье теперь рублей 30-то надо призанять, а где их взять-то?
13: Да, да.
4: У того нет. Да.
13: А у другого есть, а не даст. Да, вот у меня. Много не дам.
4: Что вы говорите?
13: Я говорю, денег много, а не дам.
4: А почему же?
13: Жалко.
4: Денег-то?
13: Нет, вас.
4: Ну, а как же это?
13: Я проценты большие беру.
4: Да скажите, пожалуйста, на что вам, вы же, кажется, человек-то одинокий.
13: Привычка такая. А вы кому должны-то?
4: Купцу.
13: Богатому?
4: Богатому.
13: А, так не платите. Об чем горевать? Вот еще очень нужно себя разорять. И платите.
4: Нет, но ведь по векселю.
13: Ну и что, что беда, что по векселю? Не плати, не надо же, помилуй, знаешь что? И вот не плати, и все. А много ли должны?
4: Без малого 200 рублей. О,
13: Григорьевна, ты в уме? Столько денег отдать? Не, не плати. Не надо. Ни в коем разе не плати. Нет.
4: Ну, так ведь он же документ взял, говорю я вам.
13: Взял? Так чего ж ему еще? А? Пусть сидит и смотрит в документ. А как же?
4: Ведь посадит сына-то.
13: Куда?
4: В яму, к Воскресенским воротам.
13: Ой, хорошо. Пусть посидит. Там хорошо, хорошо. Пищу очень хвалит.
4: Да ведь срам, помилуйте.
13: Нет, Григорий, ты не права. В яме всегда сидят хорошие люди. Значительные, компания хорошая. Ну, я знаю. А бедному человеку так и на что лучше. Покойно, квартира теплая, готовая. Хлеб все больше пшеничный.
4: Да, но это действительно правда ваша. Но только жалко. Ну, сын ведь.
13: Да ну ладно, ну чего его жалеть-то? Господи, посидит, посидит, да и домой придет. Деньги-то жальче. Они уж не воротятся. Запрет их купец в сундук. Вот и иди домой ни с чем. А спрятать их подальше. Да вынимать понемножку на нужду. Так это ж насколько хватит. Ну-ка, вот так вот. Я их взял у тебя. Вот пропади, вот пропади у вас столько денег. Вот что бы вы сказали? Ну-ка.
4: Да с ума можно сойти, сохрани бог.
13: Ах, эх, украдут жалко. На, возьми. Украдут жалко, своими руками отдать не жалко. Ай, руки по локоть нужно отрубить тем, кто свое добро отдает. Вот так смешно.
4: Справедливы ваши речи, очень справедливы. Только у меня сомнения, они ж чужие деньги, взятые. Ну как их не отдать-то?
13: Погоди, Григорий, погоди, ты меня что-то запутала. Вы что, вы разве на сбережения брали? Нет, подожди, коли на сбережения брали, да они у вас целы, так отдавайте, отдавайте. А я думал, что это трудовые. А трудовые-то люди жалеют, берегут, трудовые-то. А как же?
4: Так вы не советуете отдавать?
13: Григорьевна, думай. Ну, думай, купец от твоих денег он не разбогатеет, а себя разорите. Думай.
4: Уж как я вам благодарна, Сила Ерофеевич. Ну, что делать-то, женский ум всего ж сразу-то не сообразишь. Ежели сын придет и требовать станет.
13: Ай, как сына зовут?
4: Платон.
13: Платон. Вот Платон, Платоша. Платоша сидит в яме. Вот, вот ты ему и говори. Платоша, сиди в яме, отдыхай. Надоест купцу кормовые платить, он тебя и выпустит. Или к празднику кто выкупит. А как же?
4: Как это верно все, что вы говорите. Ну, как это верно? Ну,
13: что оно? Ну, что оно?
4: Ну, вот, Сила Ерофеевич, сынок-то мой, ну, про которого мы говорили.
13: А, о, парень знатный, знатный. Ну, подожди, поближе подойди. Сила Ерофеев Грознов.
14: Платон.
13: О, очень приятно. А вот это кто?
14: Это приказчик от Барабошева.
13: О, приказчик. Я думал, генерал.
15: Хорош, мужчина.
13: Не дурен. А ты как думал? Ну, я пойду. Григорьевна, Платош, я пошел.
4: Ну, идите. Идите, Сила Ерофеевич, идите.
15: Я прихожу к вам вроде как благодетель. Интересую вас работой. Но вы сами не хотите, значит, прощайте.
10: Поняли, маменька?
4: Да нечего мне понимать, да и незачем.
10: Какую штуку догнет, а? Они сами обманывать не умеют, так людей нанимают.
4: А кого обманывать-то?
10: Да кого, старуху? Барабошеву старуху. Не, ну какую работу нашел, скажите.
4: А ты умеешь эту работу сделать?
10: Да как и не уметь, маменька, коль я этому учился.
4: Денег дадут за нее?
10: Так 150 посулил.
4: Миллионщики мы.
10: Нет, маменька, мы не миллионщики, но я патриот.
4: Изверг ты, вот что.
10: Да почему вы плачете, маменька? Вы должны хвалить меня. Я вот последние часы продал.
4: Ну зачем это?
10: Чтоб долг заплатить. Вот, вот, маменька, приложите к тем.
4: Да нет, нет, оставь у себя, пригодятся. Без денег-то везде плохо.
10: Да ведь там не хватает.
4: А чего не хватает-то?
10: Ну, долг заплатить не все ведь.
4: Так я уж раздумала платить-то.
10: Что вы, маменька?
4: Хорошо, нашлись еще умные люди, отсоветовали. Руки по локоть отрубить тому, кто трудовые-то отдает.
6: Маменька, да меня ведь, меня в яму. Маменька, в яму.
4: Да, да, сынок. А я поплачу над тобой, да и отпущу. Я ведь с благословением тебя отпущу, ты не беспокойся.
6: Маменька, от вас-то я никак не ожидал. Нет, маменька, я, признаться сказать, я никак не ожидал, нет.
4: Зато деньги целей будут.
6: Всю жизнь я, маменька, сражаюсь с невежеством. Дома только утешение вижу, и вдруг удар. Я в родной матери то же самое нахожу.
4: Что? То же самое? Невежество-то? Ну и брони, мать.
6: Да как я смею вас бронить, маменька? Я не такой сын. Но ведь оно самое и есть.
4: Да обижай, обижай, мать-то. Вот посидишь в яме, а вот поумней будешь.
6: Батюшки мои, что же мне делать-то, а? Кругом меня не образование. Обошло оно меня со всех сторон. Одолевает меня, одолевает. И вот что, маменька, я буду стихи писать.
4: Да,
6: да, в таком огорчении всегда так делают образованные люди.
4: Да, да. Что ты выдумываешь-то?
6: Чувств моих не понимают.
16: А я яблочков еще принесла.
4: Спасибо, соседушка.
16: Салфеточку не забудь только, хозяйская салфеточка.
6: Освободи нас на минутку. Мне сыну твоему нужно два слова сказать.
4: Об чем это?
6: Ну, наше с ним дело, мы только двое и знаем.
4: Ладно, я уйду говорить. Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
16: Ну чего ты, Я послом к тебе.
6: Ничего хорошего я от тебя не ожидаю.
16: В гости зовут.
6: Когда?
16: Сейчас. Пойдешь со мной. Посидишь в сторожке до ночи, потом в сад, когда все уснут. Ну, как и прежде, ту ж канитель тянуть будем.
6: Давно ли виделись-то? Прежде бывало дни через 5, через 6.
16: Ну, вот, значит, надо. Значит, оказия случилась.
6: Да? Ну, говори, Фелицата, не скрывай.
16: Да ну не хочу.
6: Что? А?
16: Миленький.
6: Да?
16: Ты же ведь надежды-то на нее никакой не имеешь, правда?
6: Да какая надежда? На что тут надеяться-то?
16: Ну вот. Значит, и жалеть об ней много будет нечего.
6: Нет, это уж как сердце примет. Тоже ведь оно у меня не каменное-то.
16: Ну ладно. Авось не умрешь. Ее за генерала отдают.
6: За... генерала?
16: Ну,
6: да.
16: Так уж ты тут при чем? Чего ты против генерала-то можешь значить?
6: Да где уж такая мелочь, мелочь, что самому на себя глядеть. Кто этого ожидал?
16: Ну, миленький, пойдем. Должно быть, проститься с тобой хочешь.
6: Приказывает, надо идти. Вот она, жизнь-то моя. Одно горе не оплакал, другое на плечи валится. Одни стихи не кончил, другие начинай. Вот и повезут нас врозь. Ее в карете венчаться с генералом, а меня судебный пристав за ворот. И в
17: яму. А зачем ты меня?
6: О, кто там еще поет?
16: Силы Рафеевич вернулся из трактира.
13: Пришел, увидел и наштыкано, ура, коли руби, гони врага, умрем и победим во славу русского царя. И все это давно было, это когда я был молодой, а сейчас все, ушло тю-тю. Да, Гризон, все. Эх, Григорина, была женщина, красавица.
18: А что женщина?
13: И полюбила она Грозного. О! Вот. Ну и услали Грозного под турку. А она тогда чуть с горечью не померла. Вот. А Грознов пошел воевать.
18: А она что?
13: Что?
18: Женщина.
13: А, не умерла, а вышла замуж. Да, за богатого купца. Угу. Уж больно влюбился. Ну, такая красавица. Первая красавица в Москве, Григорий. И та любила Грозного.
18: Вот, ну, вы будьте уж так любезны, Сила Ерофеевич, да скажите все до конца.
13: Вот, Григорина, пришел я, значит, в побывку Да. Ну, думаю, сейчас... Нет, нет, замужем. Так, расспросил, где живет, как живет, и иду к ней. О, Григорьевна, о, дом княжеской палаты. Да. Мужа в ту пору нет. Так, провели меня прямо к ней. Ох, и взметалась, уж больно испугалась-то. Муж-то ее в большой строгости держал, и денег-то мне тычет, и перстни-то с пальцев все снимает, и все вот мне бросает, все отдает, все. Вот, я это все беру. А как же, дрожит вся, да, трясется, так по стенам и кидается, летает. Раз три я так к ней приходил, тиранил ее. А как же? А потом пришло время прощаться. Да, надо в полк идти. И что же я с ней сделал по научению умных людей? Эх, мудрить-то мне над ней все хотелось. Взял я с нее, Григорьевна, такую самую, что ни на есть, страшную клятву. Но клятва эта была в том, что ежели я ворочусь благополучно и что не истребую с нее, чтоб все было, а да что мне, так пугал. И клятва эта вся пустая, в шею бы меня тогда... А она всерьез. Так вот он, каков Гроздов-то. Вот он каков.
18: А что дальше-то?
13: Ничего. Чего быть-то? Я всего 5 дней в Москве-то умирать на родину приехал. Так чего мне? Деньги есть. Покой мне нужен. Вот и все.
18: Ложились бы вы. Почивать, храбрый воин.
13: Ну, теперь одно дело – спать. Господи, ежели согреши, хватни всем словом, делом или помышлением, яко благо человеколюбец, прости меня. Мирен сон, безмятежный, здоровье. Ангелы того хранители пошли, покрывающие, соблюдающие на всякого зла.
19: Окончание радиоверсии спектакля «Малого театра. Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Николаевича Островского слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Дети играют в театр.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия»
2: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. И в воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне специальной военной операции и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
1: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасс и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, понимание, как их решать, есть. Он заверил президента, что поставленные задачи и цели в новых регионах будут достигнуты.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
1: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Министерстве обороны. Российская артиллерия южной группировки войск точно бьет по позициям ВСУ в этом районе. На огневые рубежи вывели орудие «Гиацинт-Б». Уничтожен пункт управления дронами и укрепления боевиков, которые были размещены в жилом секторе города. Подробности сообщил командир взвода с позывным «Донбасс».
4: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений, так сказать, прокладываем им путь. Но также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
1: По данным Министерства обороны, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны. Работа Запорожской АЭС контролируется персоналом. Безопасность эксплуатации обеспечена. Системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон находится в пределах естественных значений после удара ВСУ по транспортному цеху. Об этом сообщается в канале Запорожской АЭС в Максе. Ранее на АЭС сообщили, что ВСУ ударили по транспортному цеху станции. Повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22 градуса.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Чилич занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Длительность матча составила 1 час 48 минут. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком, и эта встреча начнется предварительно в 18:15 по московскому времени. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6-2. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 11, в Архангельске облачно с прояснениями, плюс 28, в Вологде временами дождь, плюс 24, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 20, в Сыктывкаре временами дождь, плюс 26, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 27, в Херсоне ясный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+. Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
1: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
1: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
4: Вас сейчас казнят. Опускай!
6: Мы не готовы!
1: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Диана Гурцкая, приветствую вас из студии Радио России. В эфире «Дорогая передача», и сегодня наш гость – замечательный, удивительный, невероятный народный артист России Олег Погудин. Олег, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Диана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рад быть с вами!
1: Я тоже очень рада. Мы в 2019 году уже беседовали, встречались. Но и рада, что у меня есть возможность вновь встретиться с вами, побеседовать. Я думаю, что за, скажем так, эти годы многое изменилось. В принципе, многое случилось, поэтому у нас есть о чем поговорить. Конечно, мы сегодня будем говорить о творчестве, о музыке, о жизни, но при этом, в общем-то, будут и песни. Но прежде давайте мы послушаем короткое-короткое досье, которое напомнит о главных страницах в жизни певца.
0: Сегодня в главной роли.
3: Народный артист России, певец Олег Погудин родился в декабре 1968 года в Ленинграде в семье ученых. Музыкой увлекался с детства. Окончил музыкальную школу по классу хоровое дирижирование. Был солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. Окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии с красным дипломом. В начале 90-х становится актером Петербургского театра имени Горького. В это же время выпускает дебютный альбом «Звезда любви». По приглашению шведского культурного центра Олег Погудин провел несколько концертных туров по Швеции, исполняя русские романсы и народные песни, после чего с большим успехом гастролировал по России и за рубежом. Олега Погудина называют «Серебряный голос России». В его репертуаре более 500 произведений разных жанров. Русский городской и классический романс, эстрадная песня, арии из мюзиклов и оперет, народные и военные песни, песни Вертинского и Акуджавы.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ваш песенный репертуар насчитывает более 500 песен и романсов. Но вам необходимо выбрать одно музыкальное произведение, с которого мы и начнем нашу сегодняшнюю программу. Какая это будет песня?
2: Давайте послушаем чудесный романс Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала».

0: Я напоминаю, вместе с нами сегодня замечательный исполнитель, народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали романс в его исполнении Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала». Скажите, пожалуйста, что вас побудило создать вот эту программу посвящения греческой музыке? Что такое «Мелодия рассвета»? Очень красивое название.
1: Мы на самом деле в нашей работе, мы, в общем-то, творцы образов. И эти образы, мы этими образами делимся с теми людьми, которые хотят с нами их разделить. У нас у каждого есть какие-то свои представления о самом главном, о самом дорогом. И рассвет, конечно, в жизни каждого человека, как правило, как образ, соединяется с чем-то счастливым, с началом чего-то прекрасного, с возрождением. Вот все это можно, то, что я сейчас говорю, адресовать к тем песням, которые я выбрал для этого спектакля. «Мелодия рассвета» — это фактически перевод названия песни «То минор этис авгис», одной из самых популярных песен греческих городских песен. В том числе именно вот названием этой песни был назван сериал на греческом телевидении, который шел несколько лет. Вот, но я только к тому, что это название достаточно на слуху, по крайней мере, в Греции. В этом спектакле около 20 песен, потому что они прибывают. Начинался он с 15, а сейчас в нем увеличивается репертуар в этом спектакле, для которых я сам сделал переводы на русский язык. Но ценность этих переводов в двух вещах. Во-первых, они ритмически построены так, что можно вот сейчас по-русски спеть эти греческие песни, и в этих текстах не потеряется их поэтическое достоинство. Вот. А второе, мне удалось, это уже актерская работа, в том числе больше даже, чем литературная, мне удалось сохранить характер того лирического героя, который в этом спектакле присутствует. То есть эти тексты, они, может быть, не калька литературная с текстов греческих, но уж точно это почти калька с манеры поведения, с образной системы, с характера того героя, который представлен, собственно, в греческих песнях. Это моноспектакль. Аранжировки музыкальные сделали мои прекрасные музыканты, мои друзья, мои сотрудники. Рассказывать о спектакле дело неблагодарное, его лучше увидеть. В Москве мы даем этот спектакль в Театре музыки и поэзии Елены Камбровой. И я думаю, что уникальность этой программы, и, кстати, только пандемия, пандемическая пауза позволила мне сосредоточиться на этом, это то, что программа двуязычная, и греческий язык не самый распространенный у нас в Отечестве, это не английский, ну, в смысле, как второй язык, иностранный, который изучают. Вот, то есть это достаточно рискованное предприятие, но поскольку всегда интересно сделать что-то оригинальное, что-то не

Принципиальное концерта от спектакля вот, наверное, в чем. В концерте мы можем, в принципе, ну, у нас есть набор произведений определенные, как бы вот, которые мы там заложили программу в этот концерт, но при определенных обстоятельствах мы можем менять порядок произведений, мы можем дать одному артисту выйти под номером, там, не знаю, 5, а не под номером 8, как он был задуман. Если же это ресайтл, то есть концерт одного исполнителя, то там сейчас вот может прозвучать Рахманинов, а потом Чайковский, а не Чайковский, потом Рахманинов. А в спектакле этого быть не может. В спектакле есть определенный нарратив, очень четкая история. Даже если это, как бы, спектакль состоит из какого-то количества произведений, там нельзя вот эти произведения переставить с номера 8 на номер 5. Нет. Разрушится история, разрушится судьба. И в спектакле, в моноспектакле, подчеркиваю сейчас, все равно эта судьба лирического героя проявлена настолько, настолько точно и настолько четко, что вот как он задуман, так он и должен пройти. Сейчас, может быть, хотя бы для того, чтобы какое-то невербальное представление иметь о спектакле, я бы попросил дать песню из этого спектакля. Называется она «Все хорошо и все прекрасно», по-гречески «Ола калапьола орея». Мы с этой песней, кстати, хорошо знакомы, только в переводе и текст, который исполняет один из наших самых известных и достойных исполнителей на эстраде, он никакого отношения к греческому не имеет. Но все-таки эта песня знакома нашему слушателю. Вот, если можно, давайте послушаем ее в оригинале.

В эфире «Дорогая передача» и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из концерта спектакля «Мелодия рассвета». Если вернуться к вашей биографии, то вы окончили с отличием Ленинградский институт театра, музыки, кинематографии, и вы окончили именно актерский факультет. Так вот, актерское образование – то значит для вас и помогает ли выстраивать программы, выступления?

конечно. Дело в том, что образование вот от периода того, от того года, когда я получил диплом, прошло уже больше 30 лет. Поэтому говорить об образовании, конечно, стоит всегда. Я закончил очень достойное учебное заведение и получил хорошую школу. Тем не менее, в нашей судьбе, в артистической, а это, кстати, в равной степени относится и к актерам, и к певцам, к любым исполнителям на сцене, в нашей судьбе опыт уже вот в процессе твоего именно твоей работы, твоего труда, опыт иногда значит не меньше, чем образование. Счастье, когда и образование, и опыт успешные, хорошие, добрые. В моем случае это так, и я за это благодарен судьбе. То, что в нашем институте давали великолепное образование, это понятно хотя бы по большому количеству очень успешных артистов, которые выпустились, кстати, примерно вот в тот период, когда я выпускался. Но если говорить о том жанре, в котором я работаю, о песне, уже в жанре романса, но я не только романсы исполняю, то, конечно, в том жанре, где слово в тексте произведения значит не меньше, а порой больше, чем музыкальная составляющая, вот то там актерское образование поистине бесценно. Во всяком случае, я подхожу к работе над репертуаром именно вот со всем тем инструментарием, со всем тем багажом, который я получил и в театральной школе, и позже работая в театре, собственно говоря, на театре. Я тоже служил 3 года в Большом драматическом театре имени Горького в Петербурге. Да, но чтобы не оставаться, знаете, вот исключительно в таких словесных каких-то определениях, актеру ведь не полезно особо много рассуждать и умствовать, а актер всегда лучше показывает, чем рассказывает. В нашем случае можно спеть. И вот, может быть, когда мы говорим о лирическом герое, о проявлениях его в сложных или в каких-то ярких обстоятельствах, мы можем, часто мы это делаем, сейчас мы делаем это, может быть, чаще, чем раньше, возвращаться к периоду 30-40-х годов, периоду очень грозному в мировой истории, трагическому, периоду, который очень не хотелось бы повторять. И вот именно поэтому о нем надо вспоминать, может быть, чаще. В пандемическое время мы выпустили, поскольку появилось время, мы выпустили 3 новых альбома. Один вот как раз был греческой песни, другой французской песни. И один альбом для меня очень дорогой, называется он «Русское танго». И вот я бы хотел сейчас, чтобы мы услышали песню из этого альбома. Это одно из самых пленительных и одно из самых знаменитых на тот период танго с невероятно драматическим текстом и в то же время очень красивым, очень глубоким, хотя и достаточно простым. Вот если мы услышим сейчас эту песню, я думаю, будет понятно, что такое актер в певческом труде, в исполнении вроде бы песни. Там, наверное, это вот лучше будет понятно, чем десятки или сотни моих слов об этом.

0: В эфире дорогая передача, и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из альбома «Русская танго». Вот если вернуться именно к театру, у вас никогда не возникало желания сменить амплуа певца, стать именно актером? Вы есть актер, но все-таки вот окончательно как-то переключиться.
1: Спасибо за вопрос, Диана, огромное спасибо. Понимаете, от добра добра не ищут. То есть амплуа менять можно в двух случаях. Если ты не соответствуешь тому амплуа, в котором ты был успешен. И если тебе хочется выйти за рамки амплуа и, допустим, как-то расширить свои творческие возможности. Амплуа певца все-таки не совсем точно, потому что вы меня очень поймете тут как соратник по цеху, как коллега. В нашей счастливой, на самом деле, судьбе, певец – это судьба счастливая, мы проживаем множество жизней и выступаем в разных амплуа фактически каждый вечер нашей работы. Такой роскоши нет у большинства артистов и у драматических актеров в том числе. Сменить профессию я не хотел бы, но, как вы справедливо отметили, я действительно выхожу и сейчас как актер на сцену. То есть мой театр, он всегда со мной, при мне и во мне. Я его несу с собой, он живет вместе со мной. Другое дело, что театр в полном смысле слова, с труппой прежде всего, то есть с партнерами по сцене. Театр, в котором играются пьесы, не моноспектакль, а где именно вот происходит драматическая жизнь, пусть даже это музыкальный театр. Но такой театр — это прежде всего площадка. Без собственной площадки театр существовать не может. Репертуарный театр, я имею в виду. Об антрепризных мероприятиях мы сейчас, конечно, не говорим. Вот. И в этом смысле это прежде всего площадка, прежде всего сцена. А это в наше время вещь архисложная. Но я все равно буду стремиться к этому, потому что помимо желания, может быть, сменить, знаете, не амплуа, а форму существования иногда, вот это, да, приходит. Помимо желания создавать и играть спектакли, все-таки я могу сказать, что в своем возрасте и человеческом, и сценическом я обладаю громадным опытом. И этот опыт я могу разделить с артистами, ну, прежде всего, конечно, моложе меня, вот, но и не только. Может быть, милостью Божией мне за мое время жизни на сцене удалось создать очень важную вещь, которая редко сама по себе и которую очень редко удается создать артистам. Это огромная удача, если получается. Мне удалось создать свой стиль. Это вещь бесценная. И вот поделиться этой вещью я бы очень хотел с теми людьми, которые придут за мною потом в певческий, в артистический, в актерский, в том числе, труд. А делиться этим можно только в процессе сотворчества или в школе. Я, кстати, в общем-то, выпустил 2 курса в театральном институте. То есть я прошел и педагогический путь, не маленький на самом деле, около 7 лет. То есть я понимаю, о чем я говорю. И в этом плане, конечно, театр мне очень желанен, но это должна быть своя лаборатория, значит, должно быть свое помещение. Вы сами прекрасно понимаете, сколько с этим связано. Совершенно не художественных вопросов, сложностей, а потом и проблем. Но я не оставляю эту мысль, я не оставляю эту мечту, желание, по крайней мере, буду к этому стремиться и дальше.
0: В 2018 году вы создали, на мой взгляд, фантастическую программу, концерт-спектакль «Серебряный век», где опробовали программу с балетом, с хором, дуэтами. В 2021 году вы создали программу «Золотой век». Долго ли вы шли к ее осуществлению?
1: Для меня лично бесценная роскошь сотворчества ансамблевого. Я там не один, хотя более 80% сценического времени все-таки я исполняю сам те романсы, те песни, которые входят в пьесу, которые входят в этот спектакль. Но там есть невероятное счастье исполнить дуэты, трио с блистательными совершенно певицами. В этом спектакле принимают участие Олеся Петрова и Оксана Шилова. Соответственно, я думаю, что сейчас из ведущих сопрано и меццо-сопрано. в этом спектакле то, что, вы знаете, я очень уважаю и даже, ну, я люблю разные жанры в нашей профессии. Вот, я давным-давно поклонник балета, и это искусство, на самом деле, крайне физически затратное. Меня бесконечно привлекает, вот, знаете, такая вещь, как мы видим то чудо легкости, казалось бы, невесомости, совершенной абсолютной свободы, полета в результате очень серьезного, упорного труда, который недоступен, я не знаю, там, 99% людей. Это вот какое-то у меня вызывает постоянный восторг и счастье, даже наблюдение этого вида искусства. А тут мне удалось наконец-то всерьез поработать, понаблюдать за работой замечательного молодого хореографа Дмитрия Антипов. Он создал оригинальную хореографию для этого спектакля. И это вообще на самом деле чудо, это бесценно, потому что возникновение оригинальной хореографии — это всегда громадное событие. А здесь же своего рода драматические опыты. Я неоднократно вводил в ткань спектакля чтение стихов, но тут не просто чтение стихов, а здесь взаимодействие с замечательным, очень молодым, очень таким вот достойным актером Данилом Можаевым, где мы вступаем в диалог посредством текстов великих наших авторов 19-го столетия.
0: Вы создали множество программ. Вот есть ли какая-либо программа, по отношению к которой у вас такой особый трепет?
1: Все программы, концерты, спектакли, они же, в общем-то, ну, они как дети. То есть
0: да.
1: Ты любишь их всех вместе, каждую из них. Любишь той же интенсивностью, с той же полнотой, хотя, казалось бы, и чуть по-разному. Я не могу сказать, что какая-то программа в этом смысле выделяется настолько, что я бы ее только вот и отметил. То, что мне ближе всего, то, что я люблю больше всего, то, в чем я более всего свободен, это, конечно, программа, их несколько у меня, посвященных русскому городскому романсу. Но это не значит, что вот первенцы или старшего ты любишь больше, чем остальных. Каждая программа, с ней что-то связано особое, и каждая программа может ответить на какой-то вопрос только она, то есть с той степенью интенсивности, с той степенью точности. Поэтому я затруднился бы ответить на вопрос, какая программа любимая. Они любимые все, они все, по счастью, необходимы на протяжении десятилетий уже, и я бы хотел, чтобы эта ситуация сохранялась.
0: У вас никогда не возникало желания написать музыку к полюбившемуся произведению, стихотворению, например?
1: Мне кажется, даже я убежден в этом, что хорошо бы, чтобы всякое дело делали профессионалы. Есть, конечно, случаи, когда одаренность такого масштаба, что можно избежать вот профессионального хорошего воспитания и, допустим, написать замечательную музыку, и вот это станет не только популярным, но, главное, это станет серьезным художественным событием. Все-таки, при том, что, в общем, я человек не только образованный, но я понимаю, что ничего достаточно серьезного я предложить в этом смысле не могу. Есть прекрасные авторы, есть великолепные авторы, есть великие авторы, с которыми мне выпало счастье работать, иногда сотрудничать, но чаще всего эти авторы все-таки уже достаточно далеко отстоят от нас в исторической отдаленности. Ну, то есть мои опыты, какие-то попытки писать собственные произведения, они относятся к институтскому времени, там у нас просто было задание такое, вы знаете, одно из правил, каждый семестр мы должны были сочинить какую-то песню, ее защитить сценически. Для некоторых это был очень простой опыт, для некоторых это был опыт мучительный, но для всех он был полезный опыт, и спасибо педагогам за то, что эти опыты были. Но, знаете, когда я начал работать вот в том репертуаре, в котором работаю до сих пор, я как-то прекратил всякие попытки написать собственные песни, и это было довольно давно, где-то в начале 90-х годов, когда я перестал это делать. А все то, что сделано тогда, я это благословляю, это такой юношеский еще скорее опыт. Из всего этого немалого количества написанных песен, одна, тем не менее, осталась в моей творческой судьбе, живет со мной и до сих пор. Это романс из Петербургской гавани, он полноправный участник спектакля «Серебряный век», но иногда исполняю его и помимо этого спектакля. Там и слова, и музыка мои, но вот это единственный опыт, который мой, который вынесен на сцену и живет вот на сцене несколько десятилетий.
0: Давайте прервемся на музыку. Что послушаем сейчас?
1: Если у нас есть возможность сменить тему, об авторах песен, и вот которые ближе всего, наверное, к моему творческому опыту, или, если говорить более бытовым языком, авторы, которых я больше всего люблю, среди них вот я выделил бы два имени. Если говорить о соотечественниках, о наших поэтах, то это была Акуджава. Есть программа в репертуаре, посвященная его песням, и об Акуджаве я тоже могу говорить часами. Но сейчас я предложил бы послушать песню автора не нашего соотечественника, хотя он имеет отчасти отношение к нашей стране, во всяком случае его громадная любовь к нашей стране общеизвестна. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали песню Шарля Азнавура «Богема».

0: В эфире «Дорогая передача», я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Этому мы безумно рады и продолжаем нашу беседу. Мы только что послушали песню в его исполнении. Песня Шарля Азнавура «Богема», дорогие друзья, в эфире «Дорогая передача». Я знаю, что любовь к романсу пришла к вам с детства. Когда вы услышали песню «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Так ли это?
1: Да, и это было совершенное потрясение. Хотя это не первый был случай, когда я услышал романс, но именно вот, знаете, очарование такое, которое остается со мной до сих пор. Наверное, это, да, именно романс «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Вообще романс «Гори, гори, моя звезда» — это романс романсов. Можно о нем тоже очень много говорить. У меня по этому поводу были такие короткие эссе, посвященные истории этого романса, посвященные судьбам его авторов и исполнителей. И почти каждый из русских романсов городских, он связан с какой-то очень мощной, чаще всего драматической историей. И я имею в виду сейчас не сюжет романса, а истории его создателей и исполнителей. Но вот «Гори, гори, моя звезда» стоит особняком даже в этом списке. Понимаете, жанр всегда актуализируется исполнителем. Если исполнитель будет достойного уровня, если он будет хорошим, достойным артистом и профессионалом, то не может быть жанр ни устаревшим, ни скучным. Это касается чего угодно, от оперы до городских песен. И вот в этом смысле Анна Герман, я не думаю, что у нее была эта задача как-то именно вот от ума осознанная, но, тем не менее, она выполнила своего рода миссию. Вот на тот период она дала не только продолжение этому именно романсу в том историческом периоде, но она, допустим, вот своим исполнением разожгла огонь любви из маленькой искры, которая была тогда в сердце еще совсем молодого человека, который потом становится представителем, ну, может быть, самым известным в этом жанре на данный исторический момент. Я это все говорю, знаете, к чему? Говорю к тому, что на нас лежит и довольно большая ответственность, на тех, кому дан этот дар, певческий дар. Нельзя забывать о том, что мы не должны его тратить попусту. И вам-то это очень хорошо известно, Диана, вот, но я говорю это и себе, и, может быть, и всем остальным, напоминая о том, что этот дар священный. И когда мы им пользуемся по назначению и с полной ответственностью, то мы становимся самыми счастливыми людьми.
0: Знаете, есть песни, которые многое сказали в жизни каждого человека. Мне кажется, что вы правильно сказали, что Анна Герман, она как раз и... Это ее миссия, это ее любовь к людям. И в этой песне это и высказывается, и каждый человек сравнивает какую-то свою частицу своего сердца, своей души с этой песней, поскольку этот романс до сих пор популярен. Такая любовь — это все-таки вот проникновенность, которая звучит у Анны. Как вы считаете, вот именно из-за этого, потому что она ее спела правдиво, потому что она не просто ее спела красиво, как полагается, вот красиво исполнить, красиво сделать, красиво там заранжировать и вот сделать некую огранку. Или все-таки есть правдивость, и вот эту правдивость чувствуем каждый из нас, и поэтому романс этот по сей день популярен.
1: Вы все, в общем-то, уже назвали, Диана, и здесь равно важно, когда, я подчеркну, когда это профессиональное делание. Важна огранка, безусловно, но, понимаете, вот что в бриллианте суть? Его физической составляющей или огранкой. Без огранки он не заблестит. Но нельзя огранить булыжник и получить тот же результат, как при ограненном бриллианте, при ограненном алмазе, который становится бриллиантом. Говоря все-таки об Анне Герман, я должен сказать, что там фантастическое качество таланта. То есть, когда мы говорим об Анне Герман, это значит, мы говорим о тех, кто из разряда великих, а может быть, из разряда гениев. Но не только дар, безусловно, а труд, ум, все проявления таланта. Она была в этом смысле очень счастливым артистом. Что же касается романса, то это тот материал, который при, если говорить о романсе «Григорий, моя звезда», который при достойной огранке всегда будет бриллиантом чистой воды. Счастье, когда ты можешь работать в том репертуаре, который тебе близок, который тебе нравится, который вызывает твой отклик. Я сейчас говорю об артисте. Далеко не у всех артистов есть такая роскошь, как свобода в выборе репертуара. Мне, милостью Божией, эта роскошь вот была дана без меры, и я это очень ценю в своей судьбе. Все-таки жанр, конечно, всегда актуализирует артист, исполнитель. И счастье, когда романс «Гори, гори, моя звезда» исполняет Анна Герман. То есть это соединение высших проявлений как самого материала, так и артистического труда. Это бывает нечасто, но все-таки это случается. Главное не пропустить вот эти совпадения и постараться быть свидетелем этому. Это тоже своего рода счастье.
0: Ну что же, вы знаете, в общем-то, не хочется прощаться, и хочется еще и еще познавать этот мир фантастический, мир музыки, которым есть мы, есть Олег, потому что он по-другому это все рассказывает. И поэтому, на самом деле, я надеюсь, что мы еще и еще неоднократно увидимся. А сейчас что послушаем на прощание?
1: А сейчас один из самых прекрасных русских романсов, называется он «Сияла ночь».

В эфире дорогая передача. К сожалению, наша программа подходит к концу, и мы только что послушали романс «Сияла ночь» в исполнении Олега Погодина. И, Олег, большое вам спасибо за то, что вы уделили нам время, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы такой замечательный, отзывчивый, фантастический музыкант, и спасибо за то, что вы делаете. Для нас, для всех. Будьте счастливы, берегите себя, берегите друг друга. Любите друг друга. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. А в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. И российские военные поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Далее подробнее. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи о развитии Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании рассказала, что федеральными мерами поддержки охвачены 2,4 миллиона жителей новых регионов России. Жителям этих регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, а социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам Голиковой, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика, где за 3 года он составил 14%.
3: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода. Упрощено предоставление инвалидности и статуса ветерана боевых действий.
1: Коликова добавила, что в Донбасс и Новороссию продолжится поставка необходимого медицинского оборудования. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило сегодня Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Суточные потери ВСУ на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО превысили 1440 военнослужащих. Тем временем вооруженные силы России в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАП-250, ФАП-500 и ФАП-3000 поразили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, сообщили в Министерстве обороны. Также в сводке ведомства сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ, и места хранения украинских БПЛА дальнего действия, а средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Количество пострадавших в столкновении грузовика и маршрутки в Подмосковье увеличилось до 14. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, рассказали в ведомстве. По данным надзорного ведомства, ДТП произошло на 2-м километре Луцинского шоссе. Столкнулись грузовик КАМАЗ и рейсовый микроавтобус, который затем опрокинулся на бок. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки по данному факту, отметили в ведомстве. Сильная гроза с ливнем. Завершающий период жаркой погоды началась в московском регионе. Достаточно сильные грозовые разряды и ливень отмечаются на западе и северо-западе Подмосковья, в Солнечногорске и Клину. Постепенно набегают тучи на небе, усиливается ветер в районе подмосковных Химок и Красногорска, а также в московском Зеленограде. Ранее в гидрометцентре сообщили, что гроза с ливнем и усилением ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве и Подмосковье. При этом количество осадков, которое может выпасть во время грозы, может достигать 13 миллиметров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с представителем Польши Камилем Майкшаком. Эта встреча начнется сегодня ориентировочно в 18:25 по московскому времени. Бронзовый призер чемпионата мира канадец Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Гран, а третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел показал лучшее время в третьей свободной практике 7-го этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Третье время показал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится в воскресенье. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Хабаровске 14 июня небольшой дождь, плюс 22. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 26. В Екатеринбурге дождь, плюс 20. В Кургане небольшой дождь, плюс 23. Во Владимире временами дождь, плюс 24. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 25. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
5: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Будущий президент Латвии и губернатор Прибалтийского края Российской Федерации.
6: Кто-то должен.
7: Я понимаю, что это непростой форпост, непростой, так сказать, будет вызов. Это не такое направление легкое, на котором просто пришел и все хорошо. Там работы предстоит много. Вот, но, тем не менее, все-таки разбираюсь в местном колорите, в местной скорости принятия решений. Там тоже нельзя быстро, нельзя в Прибалтике быстро принимать какие-то перемены. Все-таки, знаешь, если еще с Латвией и Литвой как-то может быть, то эстонцы не поймут. Понимаешь?
5: У них как бы... Они поймут, но позже.
7: Но позже, понимаешь? А надо все-таки, чтобы, как сказал Владимир Владимирович, все новые регионы к 2030 году были на одном уровне со старыми регионами России. Поэтому к 30-му году Латвия и Прибалтика стремится. Ну, а как ты хотел?
5: Ну, значит, Эстонию нужно ускорить.
7: Ускоряем Эстонию.
5: Чтобы все были в одной вибрации. На одной чистоте.
7: Так, сейчас Даниил Бессонов расскажет про его ретрит.
5: Про этот...
7: Ретрит в Донецке.
5: Ретроградный Меркурий. Прошел мимо Дома Луны.
7: Ретрит в Донецке, я считаю. Вот все там на Бали какое-то сказочное едут. В Таиланд какой-нибудь еще там. Пхукеты, Вьетнамы.
5: Слабаки.
7: Русские оппозиционеры во Вьетнам сейчас едут. Это очень такое направление интересное, да. Вот. А нам приходится...
5: На Кипр, кстати, тоже.
7: На Кипр, кстати, все. С 13 числа Кипр прекратил принятие виз со стороны граждан Российской Федерации. Кстати, давай вот с этой темы...
5: С 13 июня.
7: Да. Там вообще сейчас в Европе качается тема. Вот я редко хочу поддерживать какие-то европейские начинания, вот, это странно, но с другой стороны, как гражданин Евросоюза, имею право на эту тему высказаться. Собственно, в Европе сейчас порядка, по-моему, 12 или 13 стран приняли резолюцию, что нужно остановить выдачу туристических виз для граждан Российской Федерации полностью.
5: Так я сказать, полностью поддерживаю эту инициативу.
7: Именно, я же говорю.
5: Спасибо вот, им.
7: Спасибо им. Они посчитали, что как минимум за прошлый год не менее 500 000 граждан Российской Федерации поехали в Европу в туристических целях, то есть и занимались там активным туризмом. То есть спонсировали Италию, Францию, Германию и некоторые другие страны в убийстве России. То есть везли деньги из России, меняли их, как говорится, на евро и вкладывали в европейскую экономику, чтобы те потом дали Украине на убийство своих сограждан. Ну, с точки зрения морально-этических ценностей это вызывает массу вопросов. Вот. Ну и самое важное, что сейчас оказывается достаточно широкое давление на страны, которые до сих пор выдают визы, это в первую очередь Франция, Италия и немножечко Испания. Вот. Эти три страны, они такие вот основа туризма. Как мы видим, тот же самый Куршавель, в принципе, без наших прекрасных творческих людей из России, певцов ртом и многих других представителей творческой интеллигенции, ну, просто не может обойтись практически каждую зиму. Мы видим эти тусовки бесконечные, что на самом деле, конечно, вызывает вопрос. То есть, с одной стороны, я вот помню, какое-то невероятное бурление, когда была вот эта голая вечеринка, мы все ее помним, Ивлеевой, провинциальные девочки, у которой нет никакой там защиты, покровителей, кроме, может, каких-нибудь там бывших поклонников. Вот. А тут мы видим огромное количество лидеров общественного мнения, музыкантов и людей, которые поднялись в России, и они каждый год, абсолютно не скрывая, даже вот сейчас, в 2026-м, выкладывали свои рилсики, кружочки, и передавали приветы с Куршавеля. Куршавель — это курорт, который находится, ну, по сути, рядом с границей, там, и Франция, Швейцария, Италия, это вот такой вот треугольничек прекрасный, прекрасные места, провел много времени в тех краях, но...
6: мог бы вот это не рассказывать,
7: но...
6: сколько можно хвастаться?
7: Ну, слушай, кто-то опять-таки должен.
6: Ну, хотя, с другой стороны, друзья, Кирилл Федоров, он не женат. Вот, можно это расценивать как рекламу.
7: Не, подожди, как это?
6: Пишите
7: не
6: в
7: является, не является...
6: Сейчас в Радио России проведем шоу «Холостяк». Или не, «Заморский холостяк».
7: Заморский, да, ценный иностранный специалист.
6: Ценный иностранный специалист Кирилл Федоров.
7: Ну, примерно, да, да. Примерно так, как бы, но тоже,
6: он,
7: понимаешь...
6: У вас есть возможность послушать историю о том, как он ездил в Куршавы.
7: Грустно, грустно,
6: о
7: да.
6: О том, как он жил
7: страдал.
6: В Соединенных Штатах Америки.
7: И жил в Соединенных Штатах Америки, и в Куршавы, и Мальта.
6: О том,
7: и...
6: как его вербовала Ми-6.
7: Ну и Ми-6 вербовал. Много чего можно послушать. Истории все на самом деле правдивые, но вопрос, как говорится, в другом. В 2026 году гражданам Российской Федерации ездить в Европу, отойдя от всех шуточек, юмора и всего остального, ну это, мягко говоря, ну вот, мне хочется употребить какие-то жаргонные слова, а вот... Больше слово позорно, стыдно, но они не совсем раскрывают смысл. То есть это некий такой куколдизм, когда ты сидишь и за свои же деньги смотришь, как тебя унижают.
6: Так, вот. Я не буду уточнять этот термин.
7: Ну, мы не будем уточнять, но я стараюсь в рамках, как говорится, научных и медицинских терминов объяснить позицию граждан Российской Федерации, которые просто жить не могут, не посмотрев на какие-нибудь шпили, прямо сейчас. То есть не могут подождать лет 5, когда война закончится, не могут. Вот здесь сейчас у них есть такая определенная...
6: Так, друзья, сейчас в эфире произошла сенсация. Кирилл Федоров спрогнозировал окончание войны через 5 лет.
7: Ну, возможно.
6: Откуда у него такие
7: вопрос,
6: данные?
7: Вопрос, как она закончится и чем она закончится. Но я опять-таки, я на самом деле... Вот все там люди рассказывают, что навеки вечные, никогда больше, мы там со всеми разругаемся. В первую очередь это качают тему на Украине и в Европе. У нас меньше об этом говорят, но тему качают. Я всегда всем привожу один пример. Я его и тут как-то говорил, ну, как говорится, повторение мать учения. Главный союзник СССР в холодную войну и единственная армия Варшавского договора, которая имела право воевать в рядах вместе с советской, то есть не где-то рядом, не на флангах, не где-то там в тылу, не на каких-то закрепленных рубежах, а именно вместе, плечом к плечу. Это народная армия Германской Демократической Республики. А ГДР взяли в Варшавский договор, вот как вы думаете, в 1955 году. Что такое 1955 год? Ну, это как если бы какая-нибудь страна, вот рядом с нами находящаяся, сжигала бы наших сограждан в печах в 2016-м, а сейчас бы мы взяли ее как оплот нашего военного союза в 26-м. 2016 год, это же было вот буквально недавно.
6: 10 лет назад.
7: Да, 10 лет назад. И то же самое, 45-й год и 1955-й. 10 лет. Но спустя 10 лет Германская Демократическая Республика была форпостом, не знаю, тараном нашим и нашим главным союзником во всей Европе. То же самое, Западную Германию в 1955 году взяли в НАТО. И страна, которая уничтожала Западную Европу, производила геноцид мирного населения, равняла землей Лондон, равняла землей Амстердам и так далее, ее в 55-м благополучно взяли в НАТО. А уже в 60-е годы страна, которая занималась вот страшнейшими преступлениями в истории человечества, рядом с которыми, не знаю, могут стоять только преступления, не знаю, там, Золотой Орды, Чингисхана и Японской империи во время Второй мировой войны, этой стране дали возможность проводить Олимпийские игры у себя. А не чё тот факт, да. Поэтому всем людям, которые рассказывают, что навеки вечные, навсегда, вот Никол из Нову, и вот эта вот вся эта история, как они любят, это полная чушь на самом деле. Должны быть выполнены задачи, как в свое время была выполнена задача по уничтожению нацистских и фашистских режимов в большей части стран Европы, к сожалению, не во всех. В Испании еще 20 лет фашисты прекрасно правили и были рукопожаты. Вот. Но, тем не менее, задача была выполнена, и народы жили, и Сталин тогда говорил, что мы воюем с фашистами, а не с немецким народом, вот, и так далее и тому подобное. И то же самое, в принципе, рано или поздно произойдет и с Европой, и с нами, если, конечно, действиями стран Европы все это не приведет к ядерной войне. Тогда, возможно, от шпилей ничего не останется, и сейчас единственный был последний момент эти самые шпили в Европе посмотреть. Но благодаря Европе даже самые большие поклонники европейской архитектуры, европейских ценностей, вот этих парадов, которые у них происходят, запрещенных в России, вот, да, они не смогут посетить. И тут я полностью и целиком поддерживаю все те страны, которые хотят лишить

0: позицию.
1: Слуги народа.
0: Нет, ну это понятно, наши слуги народа, да, они не набрали смелости, чтобы поставить такой запрет. Ну, с одной стороны, понятно, там у нас как бы там свободная страна, есть конституция, люди имеют право на свои свободы, вот, но в плане вывоза денег из страны и то, что когда гражданин едет, посещает территорию вражеских государств, а Евросоюз это союз вражеских государств, да, и наш гражданин является потенциальным объектом вербовки вражеских спецслужб, то, в принципе, можно было, учитывая война, что у нас война идет. Но поскольку законодательно у нас не война, а специальная военная операция, то понятно, что наши депутаты по понятным причинам смелости набраться не смогли и принять такие запреты. Но европейские депутаты сыграли, получается, ну, нам
1: получается,
0: снова.
1: Смогли. Получается, получается, смогли. Самая большая проблема, что в кабинетах еще где-то сидят люди, которые в надежде вернуть свои квартиры хотят сдать свою страну. Вот. И это ощущается до сих пор, их влияние ощущается. Оно уменьшается, но
0: я тебе скажу так,
1: быстрее.
0: Вот я долго думал вот в этом плане, там, да, насчет внутренних врагов, элиты, активы за границей, там, завербованные какие-то там чиновники и тому подобное. Это все понятно. Ну, я смотрел на эту проблематику с точки зрения информационной безопасности, да. Но есть и добровольные враги. Это кто такие? Это не люди, которые имеют квартиру в Испании. Это не люди, которых завербовали злые ЦРУшники и агенты МИ-6 и тому подобное. Это люди, которые мечтают об западном образе жизни. То есть американская мечта, европейский образ жизни и так далее. Были ли эти люди, жили ли они когда-нибудь в Европе, в Соединенных Штатах?
1: Как правило, нет.
0: Нет. Они ориентируются на голливудские фильмы.
1: Ну, то есть, как-то когда высоко... весь мир мечтает, что у них в городах тоже были пухососы, а вот у нас они есть, вот нам завидуют реально вся Европа.
0: Это не связано с Винни-Пухом.
1: Весь западный мир, они просто смотрят, боже, до чего вообще дожили вот эти вот люди.
0: Просто вот когда появились пухососы, много мемов в интернете появилось, там с Винни-Пухом и так далее. Ладно, суть не в этом.
1: И они завидуют, кому они завидуют? Странам, у которых нет своих пухососов?
0: Получается так, что нужно понимать, что есть простые вполне себе люди, которые на своих местах могут саботировать какие-то решения. Вот, потому что они под влиянием американских, ну, голливудских фильмов с детства мечтают об американском, вообще о западном образе жизни. И, естественно, когда ты хочешь жить как в кино, красивом, ярком, таком счастливом, да, то понятно, что ты будешь так или иначе подыгрывать обладателю этого образа жизни. Вот и все. И некоторые просто, на самом деле, не будучи завербованными, а вредят осознанно стране. А особенно, когда, если кого-то в школе обижали. А это же система образования государства. Если эта система допустила то, что тебя обижают, значит, государство виновато.
1: Слушай, но в свое время...
0: Поэтому я просто почему об этом говорю? Я хочу поставить акцент на том, что не только там какие-то завербованные элиты, обладатели активов, это понятно, но и вполне себе простые люди, потому что вот кино — это, наверное, самая крутая информационная технология. Просто мне это вот с точки зрения инфобеза, вот всегда эта тема была интересна. На самом деле так. Но я надеюсь, сейчас новость проходила, что в Госдуме пытаются там запрет, ввести закон на запрет наличия или приобретения недвижимости любых активов за границей для чиновников. И в целом
1: сложный проект. Сложно, сложно.
0: Да, я очень надеюсь, что это все-таки дойдет. Что это все-таки будет реализовано.
1: После того, как Даня сказал про кино, а после добавил еще и про, так сказать, все вот эти объекты недвижимости и частную собственность, мне захотелось спеть «И Бессонов такой молодой, и юный октябрь впереди».
0: Не, на самом деле это было бы правильно, справедливо. Ну, я так считаю, мое субъективное мнение. И, может быть, люди, которые... Вот мы видим каждый день, слава богу, у нас в стране идет такая жесткая и такая максимально

0: ширная по всей территории борьба с коррупцией. Да, мы каждый день видим новости, как коррупционера очередного задержали, посадили и тому подобное. И отлично, и хочется сказать, работайте, братья. И вот что в головах у этих людей, как бы, да? Понятно, что они Россию не воспринимают как свою родину и страну, где они хотят жить и хотят, чтобы жили их внуки, правнуки и так далее.
1: Слушай, я вот буквально вчера...
0: Это как помнишь, вот был скандал с некоторыми депутатами региональными, которые этот, как там жена одного депутата, вот у нашего ребенка будет сильный паспорт чилийский, сильный паспорт,
1: да.
0: Да, будем рожать в Чили.
1: Они просто не знают, что паспорт гражданина Российской Федерации это действительно такая практически государственная награда, ну, по крайней мере, для русских людей. Вот, может быть, если какие-то ценные иностранные специалисты из Средней Азии, там они легко получают, но если ты русский человек, особенно из недружественной страны, то это практически равноценно ордену по заслугам. Да, заслуг перед отечеством.
0: Ну, видишь, тебе нужно пройти этот путь, видимо, такова твоя карма. Где-то ты накосячил, однозначно.
1: 100%.
0: Вот, 100%. Должен пройти этот путь и искупить свою вину полностью.
1: Да, да, ну и ничего страшного. Вот, как говорится, главное, чтобы те люди, которые в свое время предъявляли мне за что-то, с ними все было хорошо и так далее. Как показывает практика, большинство тех, кто предъявлял мне за что-то, они что-то как-то то им обвинение в коррупции на 20 лет предъявляют и домашний арест, то вообще у них как-то со здоровьем становится нехорошо. Карма, карма.
0: Подожди, а ты случайно не принимаешь участие в битве экстрасенсов?
1: Да я победитель просто латвийской битвы экстрасенсов. Она не проходила.
0: Не замаскированная латвийская гадалка?
1: Да у меня вон синяя рука, одна вот. Непонятно, почему она синяя.
0: Нога, у тебя синяя рука.
1: И синяя рука, да. Вот, слушай, я тут буквально вчера... или позавчера, не помню, я смотрел, значит, советский репортаж 90-го, по-моему, года, или когда там, 89-го, открытие первого Макдональдса в Советском Союзе. Вот, много было этих репортажей, и вот этот я не видел. То есть он как-то, видимо, не попадал мне на глаза. И ты вот просто начал говорить про тех людей, там, про какие-то западные ценности и так далее. Я вот смотрю, там школота, как сейчас бы сказали, ну, 10-12 лет, примерно так, там, может, 13. Вот, и они там рассказывают, ой, да вот, как тут хорошо, какой вот, нам рассказывали, что на Западе все это, а на самом деле на Западе все прекрасно,
0: так
1: и так далее, и тому подобное, и так вкусно, и точка, вот, и, собственно, я прикинул, так сказать, прикинул, накинул им 36 лет сверху, и понял, что сейчас вот этот вот пацан, который рассказывал, что на Западе вкусно, и точка, и вообще нас
0: голосует
1: обманывали,
0: в Думе, да?
1: Он голосует в Думе, ему сейчас где-то 45-50, он чей-то батя, вот. Возможно, уже в семейках, которые ходят и рассказывают о том, что
0: может,
1: на Западе
0: все хорошо.
1: Может, даже
0: чей-то дед.
1: Ну, там, не знаю, может, участник, да, да, телепрограммы «Беременна в 16» в качестве дедушки. Вот. Ну, надеюсь, в качестве дедушки. Вот. Поэтому, собственно, вот смотришь и понимаешь, что бомба-то заложена была еще достаточно давно, и в 80-е годы западная пропаганда нас просто наглухо разбила.
0: Она, знаешь, какая проблема? Нас... Очень важная, на мой взгляд, ремарка. Вот ты правильно затронул тему пропаганды западной в 80-х. Mm-hmm. То есть пока был железный занавес, у нас воспитывалось такое общество стерильное с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения информации в целом, да, то есть была только правильная информация.
1: И если по телевизору что-то говорят, значит, это
0: и
1: истина.
0: И получается, да, и получается так, что мы сами приучили своих людей беспрекословно верить средствам массовой информации и не замечать угрозы, то есть в такой теплой ванне, в теплую ванну погрузили. Uh-huh. То есть получается, это то же самое, если бы вот человека там, не знаю, на 10-20 лет изолировать в какой-то, не знаю, в хрустальный куб поместить, ну, кормить его, все сделать так, чтобы доступа бактерий и вирусов к нему не было. И через 20 лет этот куб открыть и дать человеку выйти на улицу. Ну, сколько он проживет без иммунитета?
1: Именно, именно. И на самом деле в 90-е самое страшное, наверное, что случилось, это то, что если раньше, по крайней мере, телеканалы контролировало государство в той или иной мере, то то количество свободы, которое хлынуло в 90-е, когда люди, ну, конкретные мрази, это мое оценочное суждение, по типу Бориса Абрамовича Березовского, ну, вот, иноагента ныне почему-то еще живущего Невзорова и прочих людей стали либо
0: руководителями. Слушай, ну Невзоров, да кому он нужен? Пусть себе живет, доживает, он уже, ну,
1: ну это я к тому, мега что 90-е...
0: токсичная личность, кто ему верит?
1: Нет, ну в 90-е ему верило очень много людей, но... и Борис Абрамович Березовский именно деньгами, вот ты правильно сказал, стерильное общество, у которого не было иммунитета, просто имея деньги, можно было управлять им практически как угодно. И, конечно, когда в нулевые годы попытались как-то со всем этим бороться, было сложно, было непросто, и, казалось бы, в нулевые мы начали отыгрывать очень много позиций, и действительно и ренессанс России, и все остальное, он произошел. Но в какой-то момент, вот в какой-то момент мне показалось, произошла некая остановка, вот, и мне казалось, она произошла, заморозка именно после Крыма. До Крыма как будто бы все было так, а потом вот как-то в 15-м году как-то все вот стало бронзоветь. Не,
0: у нас главное, вот с точки зрения информации и медийки, главное снова не пытаться создать стерильное общество.
1: Угу.
0: Во-первых, это уже очень мало возможно, и технологии позволяют людям в любом случае получить информацию извне. То есть полностью это перекрыть будет невозможно.
1: Можно лишить людей технологий.
0: Но сами процессы, они настраивают как бы людей против государства. Да? И цель какая? Снова информационная стерильность. Это снова выльется вот конец 80-х, начало 90-х. Когда эта стерильность нарушится обилием информации враждебной со стороны противника. И скажем так, неокрепшие умы, которые не видят угрозы, у которых нет противоречий, противоборства. Здесь одна информация, вторая, третья. Нужно разбираться, нужно анализировать, нужно иметь критическое мышление. То снова могут быть проблемы. Поэтому, на мой взгляд, вот попытка создать вот все суверенно, максимально закрытое, стерильное, это в дальнейшем станет большой угрозой. Надо помнить историю, и в том числе причины 90-х, и вот как времена развала Союза, да, опять же, обратить внимание на то, что информационно была стерильность. Вот. Не знаю, может быть, я теоретически, научно неправильно выражаюсь, я опираюсь на свою практику в сфере информационного противоборства и просто озвучиваю свои мысли. Те, кому нужно, я думаю, прекрасно понимают, о чем речь.
1: Ну да. Вот. На самом деле, посмотрим, во что это все выльется. На данный момент хочется и хотелось бы, чтобы нашим людям предлагалось какой-то качественный информационный продукт, вот, который заставлял бы людей задумываться. И не надо даже, на самом деле, верить нам, ни мне, ни Дане, на вот полностью. Вы всегда анализируете информацию, стараетесь там сверять что-то.
0: Да, я вообще всегда советовал тоже, не нужно никому верить. Вот просто никому не верьте. Старайтесь оградить себя вообще от лишней информации, потому что наш мозг, он по сути ничем не отличается, там, я не знаю, по размеру, по устройству, чем мозг человека 100 или 200 лет назад, по сути, да. Но вы представляете, сейчас поток информации, который мы получаем за один день, 200 лет назад человек его получал, наверное, ну, даже, наверное, за жизнь не получал такой объем информации. И вот технологический прогресс, на мой взгляд, он намного быстрее, особенно в сфере информационных технологий, технологий коммуникации, да, он быстрее, чем эволюция человека.
1: Ну, надо понимать, что за последние 2 года человечество создало контента разного столько же, сколько за всю историю человечества до. Вот. То есть вся история человечества...
0: Мне кажется, что... даже больше, наверное.
1: Ну, надо понимать, что, конечно, этот контент, он, мягко говоря, ну, мусорный, то есть, понятное дело, что...
0: Да просто посмотри, сколько тиктоков записывают именно молодежь ежедневно. Это, ну, очень... И вот просто идешь по улице и видишь, да, там записывают, там. Там где-то на дорогу кто-то выбегает ради хорошего, да, фото.
1: И он мусорный. Ну, этот контент, он мусорный, он не несет никакого смысла, посыла. Он просто существует, чтобы было больше. Больше контента, богу контента.
0: Загружает, да, чей-то мозг, отнимает у кого-то время на изучение. Да. И все. Ну, естественно, вот этот... как дофамин,
1: да, быстрый дофамин.
0: Да, помогает человеку кайфовать. Вот он увидел там, там симпатичная девушка, там что-то танцует 20 секунд, как бы, да. Или еще кто-то какой-то анекдот рассказал, или какой-то прикол с котиком, или еще что-то. И вот он листает это вот постоянно, да. А в реальном мире его что ждет? Так, снова гроза, дождь пошел. Ой, как сегодня жарко. Так,
1: в реальном мире его реальные вызовы ждут.
0: Да, в реальном мире его ждет реальность.
1: А тут это, и тут можно все ускорить. У всех там СДВГ. Все придумали, что у них существует СДВГ.
0: Это принципе, что есть такое?
1: А, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ты не знаешь? Это же главная болезнь современности. Не знаешь? Это очень-очень серьезно. Люди не могут сконцентрироваться. Вот, у людей падает концентрация. Людям надо смотреть и слушать все на 2Х, потому что слишком медленно, для них надо быстрее. Все должно быть быстрее, быстрее, быстрее. Обязательно они не могут одновременно слушать человека и просто на него смотреть. Надо им, например, еще показывать, чтобы он там, не знаю, что-то делал. Если девушка просто сидит, рассказывает, они не могут это смотреть. Надо, чтобы девушка обязательно красилась. Или если мужчина там рассказывает...
0: А, так вот почему эти странные ролики, как бы, да?
1: Да, да. Или когда там начинают нарезать, например, на фоне, не знаю, там, какую-то что-то, чтобы и при этом что-то рассказывать, например.
0: Слушай, мы все делаем неправильно.
1: Да?
0: Значит, смотри, в следующий раз на эфир, поскольку у нас еще есть видеотрансляция, да, в интернет, да, нам нужно, что у тебя какое-то хобби есть, потому что ты там лепишь из глины.
1: Может быть, красивые или... ополченки с Донбасса, которые лепят что-то из глины на фоне.
0: Давай вот без... Ты хочешь, чтобы...
1: У тебя же есть выход.
0: Ты хочешь, чтобы в этой программе заменили ведущих?
1: Даня, мы там что-то будем рассказывать, а у тебя же есть выходы.
0: В этом плане.
1: Да. И как бы, соответственно, мы повысим удержание аудитории.
0: Удержание... Повысим, да, но да, бюджет понизим.
1: Бюджет? Ну, что делать?
0: Это будет резкий удар по бюджету нашей программы.
1: Ради спасения России и донесения каких-то смыслов. Ну, шутки шутками. Вот я на самом деле в свое время, я же человек, который с самого раннего детства увлечен был всей этой бронетанковой техникой, всей вот этой вот военной историей. Ну, в первую очередь, именно в плане вот этих консервных банок, выпускаемых на бронетанковых заводах всего мира. И вот в свое время я подумал, ну вот, мне все это безумно нравится, я, конечно, могу рассказывать эти характеристики, толщины, рассказывать про стеклотекстолид, рассказывать про кумулятивные эффекты и прочую историю, но как бы людям это особо интересно не будет. Я подумал, а что будет, если я возьму прекрасную русскую отечественную игру War Thunder, которую сделали в Свиблово, где тоже присутствуют эти условные танки, и буду, играя условно на танке, людям рассказывать не про игровые какие-то там особенности, а вот реальную его историю. И, как ни странно, это очень сильно помогло. Сотни реальных танкистов, летчиков, артиллеристов, которые я вот здесь сейчас встречаю на фронте, которые уже стали там лейтенантами, капитанами или просто заслужили госнаграды, они когда-то смотрели, будучи детьми, в далеком 2012 году, прошло уже 14 лет, а им было там подростки типичные, кто целевая аудитория, 13-16 лет. Они смотрели такие: «О, ага, мне нравятся танчики. Буду смотреть что-нибудь про танчики. Ага, вот этот чувак вроде странно выглядит, длинные волосы какой-то из Европы. Вот посмотрю его». Вот. Ничего, он там рассказывает. Вот этот вот танк, вот там, Зиновий Колобанов в 41-м на КВ затанковал 130 снарядов вот на вот этом КВ, на котором я смотрю. Реально под Ленинградом остановил немецкую танковую колонну, 22 танка сжег. А что это за танки? Ага, вот эти вот немецкие танки. Ага. Чем они стреляют? Такими снарядами. А почему не пробили броню? А вот так. А какими этот стрелял? И бах-бах-бах-бах. Мне люди писали: блин, а я спустя полгода реально начал читать уже не про вот эти игры, мне тут все стало неинтересно, а я начал читать про реальные подвиги, про реальных танкистов, про реальные какие-то истории. Поэтому шутки шутками, иногда очень хороший вариант где-то через игры, где-то через... вот, ты знаешь, что людей привлечет их внимание вот какая-нибудь такая история там. Музыкальный фестиваль, условно. А вот в свое время, например, рок-фестиваль «Нашествие» такой был, где огромное количество рокеров собирались между Москвой и Питером в Большом Завидовать, 200 тысяч человек. И как там делали? Ну, то есть, да, рокеры, все, мужчины, девчонки, все молодые, ну, и не только молодые, но по-разному. Вот, и у них была коллаба, как сейчас бы сказали, с армией России. Там рядом стояла бронетехнику, где молодые пацаны, там, девчонки могли залезть в танки.
0: Очень классная тема.
1: В один из дней
0: над ними летали русские витязи или стрижи. Обязательно было авиашоу, где могли посмотреть на вот эту всю историю. И как бы вот аккуратненько и людей, и в армию, так сказать, и патриотизм, и гордость, и вот эта вся история. И когда Костя Кинчев поет «Небо славян», а над вами летят русские витязи и делают вот это вот что-то невероятное, противоречащее законам физики, ну, казалось бы, вот, по крайней мере, для гуманитариев, вот, то это, конечно, очень круто. И поэтому на самом деле не всегда можно что-то делать в лоб. Иногда надо делать это как-то вот красиво, через какие-то такие вот истории, в легком контенте. Иногда надо привлекать людей условно через те же рилсы, через... Вот есть у нас один общий, я думаю, знакомый. Ну, по крайней мере, слышал, авиахаб такой есть.
2: Да, да.
0: Он же Тимур Полевой. Книгу я тебе его вроде подгонял. Да. Вот. Он сейчас создал канал в запрещенной социальной сети на Инстаграм, принадлежащей экстремистской Мете. И знаешь что? Рилсики, как он бомбит наших врагов, набирают миллионы просмотров. Миллионы. Он вот там берет, например, вот сейчас зашло у него один из последних роликов, значит, сидит пацан такой вот максимально феминного вида и говорит, мы это, кстати, осуждаем, это противоречит нашим ценностям и так далее, и он там, я на блокаторах тестостерона, я там, ну вот двигаюсь, хочет совершить переход там в женщину, что мы
2: кошмар,
0: осуждаем.
2: Кошмар, вот. Давай не будем это обсуждать.
0: И короче, и наш Тимур Полевой такой в США, ну в своем летном шлеме такой, типа, что? И резко под такую красивую музыку, подборка, как он на предельно малой высоте прорывается через ПВО, там зенитные ракеты, тут он сбрасывает фабы с ОМПК, уходит от Патриота, и вот это вот все. И при этом у него шлем с аниме персонажами, он везде, все это в стиле аниме, аниме-музыка, он сам анимешник. Вот казалось бы,
2: просто красавчик. Да.
0: Русский, единственный русский на данный момент летчик, боевой офицер, который выполнил вылетов больше, чем трижды герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб, который воюет с 24 февраля 2022 года. Он анимешник. Вот анимешник. И он в рамках своей любви к аниме умудряется продвигать ценности любви к России. Ну вот, а если так получается, то почему нельзя так делать?
2: Да,
0: можно?
2: Да.
0: Можно вообще все что угодно. Через песни крутые, через качающиеся какие-то штуки. Не только я русский шамана, но вот в свое время, когда Апачев выпустил «Лето и арбалеты», ты же помнишь?
2: Да, это был фурор.
0: Ну, это качало даже
2: это
0: в клубах.
2: Это прям начало СВО, как бы в том числе в каждом пикапе.
0: И вот, не только среди военных. Да. Это, в принципе, довольно качающая мелодия, которая, ну, как бы вставляет, и даже молодежь ее слушала, просто потому что она такая вот не... вот это вот типичное. При всем уважении, ну, то есть эта песня «Встанем», да-да-да.
2: Ну, это понятно.
0: Это хорошая песня и так далее, но не всем она откликнется в сердцах.
2: Конечно.
0: А тут в таком молодежном качающем бите занесены правильные ценности и такой, знаешь, рок-н-ролльный такой
2: да,
0: вот.
2: Да, ну а подход. Другие есть классные песни, то же самое Чичерина Юля, просто умничка, она с 14-го года с Донецком, вот она постоянно, тоже крутые песни. Вот, знаем, что вот во времена ЧВК «Вагнер», да, были тоже крутые песни, связанные с «Вагнерами». Поэтому, да, это важно. При этом в разной стилистике, под каждую аудиторию. То есть песни — это что? Это технология, которой можно передать, донести смыслы, чтобы те люди услышали, поняли суть. Не всегда можно простыми словами донести, как
0: да, вон,
2: ритмом.
0: Удачный рифм. Пример — попсовые песни, но, тем не менее, которая действительно подняла патриотический... уровень патриотизма во всей стране. Вот эта «Матушка-Земля», «Белая
2: да,
0: березонька».
2: Слушай, это
0: но она же из каждого вообще утюга была год назад. Вот
2: конечно,
0: просто
2: да,
0: отовсюду. Даже те люди, которые не...
2: А сейчас «Феникс», это группа «Беовульф», по-моему.
0: А, да-да.
2: Это
0: да,
2: просто бомба.
0: Которая прям
2: просто
0: тоже во всех
2: вот
0: трендах.
2: Вот именно,
0: да,
2: да. Вот во всех ТикТоках, Инстаграмах, любое видео с этой песней.
0: Да-да-да. Причем да, даже те, кто не понимают смысл этой песни, все равно
2: да,
0: ее продвигают.
2: Да, но песня крутейшая. Песня просто крутейшая, на самом деле. Да много, да. Не, ну это классно. И...
1: Я к тому, что да, через...
2: Особенно в такие исторические, в такую историческую эпоху рождаются и воины великие, да, солдаты, летчики, и деятели культуры правильные.
1: Поэтому... Так вот, вернемся. Нам нужны красивые ополченки, которые будут из глины что-то на фоне, так сказать, лепить.
2: Братишка, у нас другой формат нашей программы. Подумаем, давай подумаем. Она не настолько веселая.
1: Как... Давай подумаем. Нам нужны идеи. Пишите.
2: Пишите комментарии.
1: Комментарии, да.
2: Да ладно, на самом деле, друзья.
1: Есть Радио России, пишите.
2: Кириллу нужно жениться просто. Вот тогда у него такие мысли в голову.
1: Мы же нормально общались. Вот что ты мне... Вот что ты мне вот это... Поэтому, вот, все же хорошо было.
2: Значит... присылайте свои анкеты на шоу «Заморский холостяк» на Радио России.
1: Как там было? Большинство моих друзей женаты. Но я, к сожалению, никак не могу им помочь. Но кто-то должен, понимаешь? Кто-то должен нести это бремя тяжелое, без паспорта, без штампа, без кольца. Вот такая она жизнь, без. Но ничего.
2: Да, да.
1: Преодолеем и эти трудности, и враги России обязательно за это все ответят. И за мой паспорт тоже. Обязательно.
2: Да. Приехал вчера из Донецка, съездил.
1: Как ретрит Донецк, вообще?
2: Крутейший город. Я вообще много очень проехал в эту поездку. Да ну как? Ну понятно, проблемы Донецка всем понятны, да, и война, и последствия войны. Вот прекрасный город, город миллиона роз. То есть его облагораживают, он такой прям, блин, с каждым годом становится все красивее, но при этом раны войны на нем видны, конечно, здания, там и оперный театр, там и другие здания.
1: Что, с водой по-прежнему, да?
2: С водой та же беда, да, раз в три дня на несколько часов дают с 6 вечера, ну, где-то там часов на 5, на 4, на 5, в зависимости от района. Поэтому тяжело с водой. Вот. И, естественно, проблемы в том числе, да, есть вот беспилотники.
1: Слушай, а извини за, может, вопрос, а канализация как работает? Или не работает? Вот если говоришь, раз в три дня дают воду.
2: Да, ну, в смысле, как, ну, просто ты сливаешь вот
1: ведром?
2: С тазика, с ведра,
1: да,
2: с
1: баклажки. Ну, я имею в виду, да. Что,
2: ну, так
1: да,
2: работает, да. Конечно. То есть, знаешь, что, если воды нет, то закупорили канализацию.
1: Не, ну, я на всякий случай, да... Просто.
2: Не, это не так, как там некоторые писали, да.
1: Ну не просто.
2: Нет, в этом плане все нормально. Все как бы кафешки, рестораны работают, люди всегда уверенные, сильные, добрые, красивые. Вон, девушки стараются перед тем, как выйти на улицу, вот, нарядиться, накраситься.
1: Ну, там с девушками всегда было нормально.
2: Да, все круто, как бы. Думаю, поэтому что... Донецк живет, ДНР живет. Все, несмотря на сложности. Потому что понятно, там, понятно, есть проблемы, да, то, что там беспилотники орудуют. Темное время, вот особенно выезжать, ну, уже когда ближе к ночи.
1: Угу.
2: Понятно, за город небезопасно. Беспилотники летают.
1: Комендантский час до сих пор, да?
2: Ну, все как-то... Честно говоря, в этот раз даже не уточнял. Наверное, по логике, да. Ну, кроме выходных, видимо. Вот. И, ну, да, много дорог, понятно, там на Дебальцево, на Горловку, там беспилотники. Да и сама Горловка, ее до сих пор беспилотники тоже кошмарят. Вот. Но в целом город живет, город не сдается. Люди не унывают, стараются держаться. И надеются, что это... В ближайшем будущем прекратится, да. Потому что, ну, Донецк и вообще Донбасс в целом, он очень большую цену заплатил вот за Россию еще с 2014 года. Вот. Поэтому это...
1: И повторюсь, что... Мало городов вообще в мире, где так долго была бы война. Дамаск, наверное, приходит вот в современном мире, где мы понимаем, тут Дамаск из крупных городов, который тоже похожая судьба, тоже сколько, 12 лет войны, там даже больше, наверное, не знаю, сколько в Дамаске было, долго. Но вот тоже тяжело было, тоже город достаточно большой, достаточно и с культурным наследием и так далее. Ну, видишь, в Дамаске вроде как, несмотря на все сложности и непонимание нами, ну, вроде как, плюс-минус пришел мир хотя бы какой-никакой.
2: Ну, я бы так уверенно не говорил. Ну, есть надежда. Нет, ну, понятно, я желаю всем людям планеты мира, чтобы войн никогда не было, но я думаю, Дамаск, эта карта еще будет разыгрываться.
1: Ну, там Израиль.
2: Ну, ты, конечно,
1: Сирия. Хотя на этой неделе у нас еще немножко есть. Израиль попустили несколько раз прям так нормальненько.
2: Так, кто? Иран?
1: Дональд. И Иран, и Дональд. Дональд Трамп, по сути, сейчас вместе со своей администрацией заключает договорничок с Ираном, в котором Израиль принудительно принимает условия. Вот. А Иран сегодня, кстати, сделал заявление очень такие серьезные, что, во-первых, все иранские активы якобы...
2: 23 миллиарда.
1: 26. Даже 26.
2: Размораживают. Причем Трамп пообещал. И сегодня новость была о том, что Трамп не хочет об этом это комментировать.
1: Да, он не хочет это комментировать.
2: Иранцы, причем на обострение даже идут. Да, Трамп распорядился разморозить, но он почему-то не хочет это комментировать.
1: Прекращение боевых действий как против Ирана, так и против Ливана. И кейс именно Ирана показывает о том, что сила, жесткие ответы, смелость, дерзость, они...
2: Нет, я бы сказал... Сила — это мало.
1: Угу.
2: Силы недостаточно.
1: Угу.
2: Решительность решает.
1: Да.
2: Решительность применять эту силу, которая
1: да.
2: у тебя есть. Вот это главное. Потому что, ну...
1: Страна без ядерного оружия смогла остановить агрессию двух
2: да.
1: ядерных держав.
2: Да.
1: Двух. Не одной, двух.
2: Ладно, в США сверхдержава ядерная. И экономически, и в военном плане.
1: Ну, Израиль просто ядерная.
2: В плане, ну, понятно, да, слухи ходят.
1: Официально да не слухи, нет, да не, не, ну, есть ядерное
2: официально
1: оружие.
2: Нет, но типа да. Ну, опять же, там непонятно, там тактическое. То есть, по сравнению с Россией, Китаем и США, там, ну, считай, его нет.
1: Ну, считай, не нет, тем но не Украины, например, нет, слава богу, по крайней мере, насколько мы знаем.
2: Ну, это не точно, да.
1: Ядерного оружия, как у Израиля. Ну, вот. И тем не менее, а Иран, благодаря своей смелости, решительности
2: молодцы,
1: и
2: да.
1: подвигу тех, кто положил свои жизни, и тех, кто продолжил их дело, вот доказал свое право на место под
2: солнцем. Я думаю, что израильтяне и американцы, они поняли, что была ошибка смены руководства, потому
1: да.
2: что, судя по всему, предыдущее руководство, где... уже были люди опытные, люди в годах.
1: Слишком опытные.
2: Да, и которые вроде бы как и не прочь были закрыть ядерную программу и договариваться и так далее. А вот после них пришли молодые, дерзкие, креативные, которые решили... Да, которые решили раскачать ситуацию, раскачать этот мир... И у них да. это получилось.
1: И да. смогли, и наносят дерзкий удар, разбивают авиацию ядерной сверхдержавы, и вообще делают, в принципе, все, что хотят. И да, и у них это сработало. И оказалось, что наличие даже ядерного оружия, оно не гарантирует то, что страна может делать вообще все, что хочет. Даже две страны не смогли. Ну, побомбили, ну, нанесли определенный ущерб, ну, и сами выхватили в ответ. Так что, и тем более, сейчас Иран сказал, что мы не будем разблокировать Ормузский пролив, и он будет теперь... по-новому, как по-старому, уже не будет. Уже той истории, как у нас вот любят говорят, до СВО, а у них до вот этой агрессии со стороны США и Израиля, по-старому уже не будет никогда. Иран будет зарабатывать на этом. Ну и, надеюсь, мы тоже хоть немножко, но сможем на этом заработать. И это нивелирует те удары, ну или, по крайней мере, снизит их эффективность, те удары, которые наносят по нам Киев, имеются в виду удары по нашей нефтеперерабатывающей отрасли. Но, тем не менее, цена на нефть пока высокая, и огромное спасибо Ирану за этот подгончик, пусть и не прямой.
2: Ну, не только это, на этой неделе также представители Индии, по-моему, министр иностранных дел, он в каком-то из эфиров заявил, что американцы, что Трамп попросил, чтобы Индия закупала нефть у России, чтобы немножко стабилизировать ситуацию по поводу вот нефтяной отрасли, да, дефицита, из-за войны с Ираном, вот мировую эту обстановку немножко стабилизировали.
1: Да уже сами бы закупили у нас, вот нам как-то вот эти вот посредничества уже непонятные
2: пусть бы,
1: студии.
2: Да, пусть бы американцы начали
1: закупили
2: закупать.
1: Бы и все, и нормально.
2: Друзья, да, об этом поговорим еще подробнее через 15 минут, когда будет второй час. Сейчас мы уходим на перерыв.
1: Не
2: повторюсь, встретимся через 15 минут, не переключайтесь.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России.
9: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
10: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
11: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
12: Приключения All Inclusive.
13: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
14: Мы не готовы!
11: А это не считается издевательством над родителями?
15: Главная комедия страны «Холоп 3».
16: Что за цирк-то?
15: Уже в кино. Категория 16+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок. Правительство США финансировало более 120 биолабораторий. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам главы государства, ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона. Вся Россия, трудовые коллективы и волонтерские движения подставили плечо новым регионам страны.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии.
1: Президент подчеркнул, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общая национальная задача. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования, продолжится поставка необходимого медицинского оборудования в Донбасс и Новороссию.
3: Оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. И должна также отметить, что на базе Мелитопольского онкодиспансера впервые в Запорожье запущен линейный ускоритель для лучевой терапии. Пролечено уже 98 пациентов. В текущем году мы продолжим возведение 43 медицинских модулей, 22 капитальных ремонта. Будем продолжать поставлять медицинское оборудование и, соответственно, автотранспорт.
1: После доклада Голиковой Владимир Путин указал, что в новых регионах страны сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи. Оперативно тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удары пришли и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны. В более чем 30 странах мира, включая Украину, правительство США финансировало более 120 биолабораторий, в которых проходили опыты с возбудителями смертельно опасных болезней. Информацию, которую Россия обнародовала много лет назад и которую в США упорно отрицали, опубликовала американская национальная разведка. Ее глава Тулси Габбард, вскоре покидающая свой пост по семейным обстоятельствам, заявила, обнародованные невиданные ранее разведданные, показывающие, что от американского народа сознательно скрывалось наличие и финансирование таких лабораторий. На одной только Украине их было больше 40, там хранились опасные патогены.
4: Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и очень заразных патогенов фактически бесконтрольно. Информация о существовании, истории, местоположении и финансировании этих биолабораторий была преднамеренно скрыта очень влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует. Мы приложим все усилия, чтобы точно определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире.
1: Как отметила глава разведки, президент Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование этого проекта. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. И далее новости спорта.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев в эти минуты в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе встречается с представителем Польши Камилем Майхшаком. И пока что идет первый сет 5-4 в пользу представителя Польши. Ни один из теннисистов пока что не сделал брейка. В эти минуты Даниил на подаче, сыграно 37 минут в этом противостоянии. Ну а ранее в четвертьфинале Медведев оказался сильнее хорвата Марина Чилича. Он его победил со счетом 6-2, 3-6, 6-1. Встреча проходила сегодня утром, была перенесена из-за дождя с пятницы. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Отличилась Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России и сразу же завоевали трофей. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за «Ахмат» 6 матчей во всех турнирах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21. В Твери переменная облачность, плюс 20. В Ярославле временами дождь, плюс 24. В Тамбове временами дождь, плюс 25. В Липецке небольшой дождь, плюс 21. В Воронеже небольшой дождь, плюс 22. В Смоленске небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве воскресенье. В воскресенье ожидается переменная облачность, в утренние часы возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
6: Друзья, вечер добрый. Мы продолжаем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Кирилл Федоров, будущий губернатор Прибалтийского края, и Данил Бессонов.
7: Ну, просто Данил Бессонов.
8: Просто в принципе, Бессонов. Данил Бессонов. Как Бонд, Джеймс Бонд.
6: Да, да, да. Вот, и My все. Name is Дам, Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам.
8: Не Дам. Так, слушай, это все, конечно, западная ценность. Нам вот предлагали прекратить рекламировать рекламу туризма. Ну, в целом, да, мы не рекламируем туризм. Слушай, есть новости, наверное, которые хочется, не хочется, но надо.
6: Слушай, давай обсудить. Кратко, знаешь, как обсудим кратко очень боевую обстановку
8: давай.
6: И в целом, чтобы люди понимали, что происходит. Друзья, смотрите. На фронте, понятно, очень тяжело, как бы, да, и война нынешняя, это такого, такой войны в истории еще не было. Такого разнообразия средств поражения, такой интенсивности огня, как сейчас, и тому подобное. Но, понятно, мы движемся, мы сейчас на Константиновском направлении, у нас успехи, есть еще другие направления, понятно, не так быстро, как хотелось бы. Вот противник бьет, бьет по нашим тылам, бьет по нашей логистике. Это все понятно. Мы с логистикой противника делаем, друзья, то же самое. Просто в информационном плане противник нас обыгрывает. Как это было в 22-м году, да, когда они смогли свой народ замотивировать, сопротивляться. Народ гражданских и военных там, да. Вот, то есть у них с информационкой получше, поэтому плюс у них получше с дисциплиной и с контролем, поэтому у нас очень мало кадров, результатов нашей работы на территории противника, а у противника много кадров, результата их работы на нашей территории, потому что у нас много людей, которые, так называемые зеваки, да, любят поснимать, зеваки с смартфонами, это очень опасные люди, которые снимают просто все странное, что происходит вокруг, да.
8: Не вот просто снимают, они это выкладывают.
6: Сегодня видео появилось, когда там в Крыму мужик записал видео, он проехал, увидел наш военный бензовоз замаскированный, он его обогнал, чтобы для своего друга, который где-то за границей, показать ему это видео, как наши военные замаскировали бензовоз. Ну, вот. Понятно, что сотрудники ФСБ красавчики, работайте, братья. Его вычислили и задержали. И потом он там извинялся, объяснял, что там. Я думаю, что человеку грозит реальный очень большой срок из-за его тупости. Вот. И у нас все хотят снять, как ПВО работает, куда что прилетает, и потом распространять это.
8: Ну, слушай, в этой всей истории, в этой всей истории.
6: Подожди, подожди, да, тут момент да. Какой. И вот, допустим, чтобы вы понимали, у нас вот результаты ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины в ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. Это реально важнее, чем, допустим, фуры. К примеру, да, то есть мы давно выбиваем железнодорожную инфраструктуру противника, и у них с этим реальные проблемы. Вот. А железная дорога, она, конечно, поэффективнее, чем автодорога в плане перевозки
8: всего.
6: Вооружения. Это всего, да. И то мы тоже работаем, у нас тоже большие успехи. У нас инициатива в плане поражающих средств, дальних поражающих средств, баллистики и так далее, на нашей стороне. Не нужно паниковать. Да, есть проблемы, противник усиливается. Я также часто об этом пишу. Я также часто говорю, что нам нужно бить по мостам, которые на реке Днепр находятся. Да? У нас их на самом деле вот южнее их немного. Там, где Запорожье, Днепропетровск. В том числе, там, по-моему, в Запорожье есть железнодорожный мост. И в Днепропетровске тоже железнодорожный мост. Ну, то есть автодорожные, и там железнодорога проходит. Это очень важно их уничтожить. В Киеве мосты, ну, в Киеве там много, там что-то, что 15, по-моему. Но основные три моста, это с метро, мост метро с основной веткой, да, это Южный мост с второй веткой и мост Патона, автодорожный основной мост, и он сейчас в аварийном состоянии, потому что давно построен, построен путем сварки, это первый мост в мире, по-моему, который таким, такой технологией был сделан, и самый крупный в Европе долгое время был. Но поскольку его ремонтировали крайний раз в советские времена, он сейчас в аварийной ситуации находится, и вполне себе геранями можно было бы его разрушить. Поэтому да, нужно это делать. Я также писал у себя на канале, что нужно проводить ядерные испытания на полигонах, и в эфирах мы неоднократно это обсуждали.
8: Многократно.
6: Для того, чтобы, сказал, да. Да, для того, чтобы показать Западу о том, что ну, мы как бы серьезно настроены на победу, а не просто угрожаем там какими-то списками адресов ВПК, там красными линиями и так далее. Бить по инфраструктуре военной европейских стран, которые участвуют в поставках и производстве, которые являются инфраструктурой военно-промышленного комплекса Украины. То есть бить по ним, это наши законные цели. Мало того, что они используют, разрешают, ну, дают свое воздушное пространство для пролетов беспилотников, они еще производством занимаются для Украины. У них совместные предприятия, это и Германия, и страны Прибалтики, и Польша. Нужно бить, конечно. Я постоянно об этом говорю. Ну, насчет... Но я призываю не паниковать и не поддаваться. Вот там в интернете много пишут, а, все пропало, мы проиграли, все, нас сейчас всех разбомбят и тому подобное. Нет, мы бомбим противника больше. Да, в малом небе, в плане беспилотников, реактивных особенно, по понятным причинам, странным для меня, честно говоря, но тем не менее, у них есть преимущество по количеству дронов сейчас, как на передовой, так и ну, на средних дистанциях в тылу. Но я прошу просто, ну, не нужно поддаваться вот унынию, всепропальчеству и тому подобное. Нормально будет, вырулим, разрулим все эти сложности. Победим.
8: Да, вот пишут даже радиослушатели. Добрый вечер, ведущие. Данил, хоть бы вас слышали, бить по мостам фашистов. Ну, дай бог, нас кто-то услышит. Мы неоднократно говорим. И
6: просто вот, Даня, сколько лет мы уже об этом говорим.
8: Да, мы много лет говорим об этом, много лет об этом пишем. И на данный момент вот противник, например, работает активно по Чингарскому мосту, работает по мостам, соединяющим материковую часть с полуостровом Крым. Там такие тоже присутствуют. Не только наш знаменитый Крымский мост, огромный, большой, величественный и защищенный, но есть еще достаточно в наследстве от Советского Союза малые мосты.
6: Но, кстати,
8: на севере Крыма
6: экстремист, террорист и тому подобное Алексей Арестович в крайнем, ну, в одном из крайних своих видео, по-моему, он общался или с Юлией Латыниной.
8: Не менее экстремистско-террористический.
6: Иноагент,
8: да.
6: Но она вроде бы как...
8: Просто иноагент.
6: Не-не-не, она как это перешла на светлую сторону.
8: Переобулась
6: она,
8: в полете.
6: Она каждый день говорит, что она ошибалась. И когда ее спросили, будет ли она судиться, чтобы звание иноагента с нее сняли, она сказала, что... Ну, я на самом деле там наговорила лишнего.
8: Ну ладно, сейчас понимаю, неважно.
6: Так вот, Арестович сказал, что... Он не очень оптимистичный, вот эти все реляции украинские поддерживает. А это бывший все-таки советник президента Украины, как бы, да. Что для того, чтобы реально обрезать логистику, нужно увеличить 20 раз вот интенсивность со стороны Украины. Вот на самом деле, вы смотрите, сколько мы с 22 года активно работаем. Вот герани мы начали применять, по-моему, в октябре 22-го. И мы сколько ракет уже, сколько тысяч ракет, может, даже уже, наверное, десятков тысяч ракет мы выпустили по территории Украины. Поэтому понятно, что у них преимущество в том, что у них все ВПК на Западе, ну, в основном, да. У них, по сути, они на полной дотации, Запада, то есть у них бюджет, технологии, все это как бы им Запад предоставляет, а у нас это все свое. Ну и то, что мы там в Китае закупим и у нас построим, как бы там соберем. Поэтому есть как бы нюансы. Но тем не менее, не так все это просто. Да, сейчас есть там, понятно, с нефтянкой проблемы, есть даже какие-то вот сообщения идут, да, есть там какие-то лимиты даже по закупкам топлива. Но я уверен в том, что это временно, временно, и вот эти все вопросы будут решены. Ну, как минимум, я думаю, что и новые, уже, возможно, строятся нефтеперерабатывающие заводы новые в безопасных местах, ну и так далее. Потом все с этими трудностями вместе справимся, друзья. Главное не поддаваться панике, унынию, не пытаться сбежать. Там, потому что некуда бежать. Друзья, вот особенно... Если кто-то нас слышит из тех, кто сбежал вот, на Кипр, успел слинять до 13 числа, да. Кто куда, кто в Испанию, еще куда. Вы поймите, и те, которые гадят в адрес России, чтобы понравиться своим новым хозяевам, и там к ним нормально относились и так далее. Не дай бог Россия проиграет, не дай бог, или резко ослабнет. До вас доберутся. Вы пока нужны Западу, вот просто как часть российского сообщества, которое какие-то слова недовольства выражает и так далее.
8: А я процитирую...
6: Если Россия проиграет, да. Вот просто всех раскулачат, кого-то даже зачистят и так далее. Никто там не будет к вам относиться.

0: пиральницам слушаю. Они пошли. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как вы не гнитесь, круто, господа, вам не снискать признание от Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Да, это середина 19 века, вот, и как звучит свежо,
1: ничего не меняется.
0: Как свежо, да?
1: Нет ничего нового под этим солнцем, да?
0: Да, как свежо. И читайте русскую классику, читайте, на самом деле, нашу историю, это не в первый раз. Ну, кстати, про историю, Крым и все остальное. На этой неделе ударили по панораме обороны Севастополя, вот, нанесли культурный удар, хотя эта панорама, опять-таки, это не оригинал начала 20 века, это реплика, воссозданная советскими, по-моему, 19 советских художников в середине 20 века, она практически полностью уничтожена, а вот оригинал, который долго реставрировали, он, как ни странно, не то, что не странно, на счастье, он спасен, да, он спасен, вот, в том случае, что он уже второй раз переживает нападение, сначала немцев, когда его спасали наши советские военнослужащие во время Великой Отечественной войны, и теперь вот второй раз просто какое-то божественное провидение его спасло, но тем не менее противник атакует, и ты вот хорошо тоже заметил про то, что надо в 20 раз там больше дронов и так далее, не знаю, в 20, не в 20, но противник работает не только оружием, это информационно-боевая операция, то есть это вот то, о чем ты часто говоришь, и хочется еще раз подчеркнуть. Вот Мадьяр, не знаю, вот с его петухами Мадьяра и вот этими всеми экстремистами, которые занимаются разного рода ударами и на фронте, и, к сожалению, по гражданским, он сказал, что они вот собираются полностью изолировать Крым, но суть в чем? То есть, да, они наносят какие-то удары, они наносят иногда существенный вред и так далее, но дальше это все разгоняется, и вот включается вот это ОБС, одна бабка сказала, включаются вот эти пересланные сообщения, все эти вбросы, то, что было, кстати, в 22-м году крайне эффективно, потом снизилась эффективность этого, сейчас они опять к этому прибегают, и как будто бы вот эта раскачка изнутри, то, что кто-то сказал, нас сдадут, есть секретные данные о том, что нас тут всех бросят, и вот эта вот вся история, и оно вместе с ударами реальными, оно разгоняет панику в тылу, такую вот мифическую. Народ иногда на это ведется, хочется верить, чтобы власть больше работала информационно с гражданами, чаще выходили губернаторы, мэры, официальные источники информации, опровергали мифы. С этим нужно работать, потому что если это спустить на самотек, то внезапно может оказаться, что действительно бензовозы доезжают, еда есть, электричество есть, все есть.
1: Нет,
0: а народ
1: панически есть.
0: Верит. Я не отрицаю, что проблемы есть, это стопроцентный факт. Но вот, то, что их еще разгоняют...
1: Вот, друзья, да, вот хороший, ты классную тему затронул. Вот в копилку к сказанному, это противник разгонял недавно сожженную колонну в районе Крыма, там бензовозы, СБК и так далее, из игры «Арма 3», по-моему.
0: Как обычно, да. Как вот классическая история. Это как с банковской системой. Например, у банка могут быть какие-то проблемы, так или иначе. Начинают резко вбрасывать во все СМИ, возможно, конкуренты и так далее, что все, банк рухнет буквально завтра. Люди что делают? В первый вечер идут все к банкоматам, надо им к банкоматам, не надо. Все идут к банкоматам, снимают там деньги, в итоге резкий дефицит, соответственно, реального капитала. И
1: банки остального начинают реагировать, устанавливают лимиты
0: это,
1: потому что
0: панику,
1: по объективным причинам,
0: да,
1: что люди начали, а это, ну, удар по системе.
0: Да, да,
1: эти,
0: да,
1: лимиты подтверждают людям эти вбросы, а не зря, значит,
0: да,
1: мы,
0: да,
1: вовремя,
0: да,
1: пошли, потому что, видишь, лимиты установили.
0: И банк, который имеет хорошую, там, скажем так, обеспеченность капиталом и всем остальным, может рухнуть просто из-за информационной вот этой психологической атаки.
1: Да, да, на самом деле это очень эффективно.
0: Помимо, мы ни в коем случае не отрицаем все, что происходит, и более того, вот активно хочется подчеркнуть, что противник дронами работает по мостам, многие говорят, что вот это невозможно, а противник, к сожалению, показывает, что это возможно, вот, и... С одной стороны, нам необходимо взять у них урок.
1: Ну, да, к примеру, вот ты выращиваешь, ты фермер, выращиваешь хрен. Вот у тебя
0: пока много не
1: хрена.
0: Понял, к чему Даня ведет, но
1: да,
0: давай.
1: Вот ты даже делаешь, знаешь, что консервированные вот баночки, все,
0: да,
1: там это. Вот мне больше нравится, чем горчица, к примеру, там, когда сосиски ешь. Ну. И

0: тебе надо срочно все продать. Да. Срочно все продать, потому что там дожди, еще там что-то. Uh-huh, uh-huh. Ты обращаешься к маркетологу, к примеру, ко мне, да, uh-huh. и говоришь, как это все сделать. Очень просто, давай разгоним тему, что через месяц хрен запретят.
1: Да? Да?
0: Просто будет создан контролирующий орган, там, Росхреннадзор, который будет контролировать запрет хрена. И все, если это грамотно вбросить, и главное, логично, то я думаю просто, и знаешь, друзья, пока можно, берите с запасом.
1: Такая реальная история из жизни, вот ты сейчас меня навел на воспоминания, разблокировал воспоминания. Уж извините, 2020 год, я даже фотку тогда, помню, выложил, вот, встал в Европе у прилавка, значит, магазина, и прилавок с туалетной бумагой. И я тогда выложил фотку и подписал ее. Все обосрались от ковида. Потому что там, всем, кстати, в моменте очень понадобилось купить почему-то туалетную бумагу и соль.
0: Потому что вот тогда же говорили, что из-за ковида, ну, в общем, диарея развивается и тому подобное, и надо, и многие страдают, многие бумага.
1: И только
0: разные истории были.
1: И
0: со шторами.
1: И только граждане Советского Союза вспомнили про газеты и сказали, что нам этот удар не грозит.
0: Да, газеты. Вспомнили,
1: портретом
0: что такое лопух.
1: Лопух.
0: Лопух
1: ты, Даня.
0: Главное, слышишь, главное, лопух не перепутать с борщевиком.
1: Ну, тут, как говорится, ты держи нас в плане этих тонкостей. Вот, мне хочется о позитиве поговорить.
0: Да,
1: о позитиве.
0: Да.
1: Моя любимая тема. Нет, не про Прибалтику, хотя про Прибалтику тоже надо что-то сегодня рассказать, но я подумаю. Вот, Госдума приняла закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере в 12 раз, до 50 тысяч рублей. В общем, теперь возросли цены на подачу РВП, ВНЖ, причем кратно, там из серии с 1,5-2 тысяч до 15 тысяч, 30 тысяч вот, за подачу заявлений на разрешение на временное проживание, пребывание, вид на жительство, подачу на гражданство и прочее, прочее. Прям такие активно поднимают цены на это. Вряд ли, конечно, это сильно остановит поток ценных иностранных специалистов, не знающих русский язык, вот, которые почему-то его сдают. Но, по крайней мере, хотя бы даст доп. Денежку в бюджет и, возможно, где-то действительно и ограничит бездумную вот эту подачу всего и вся и раздачу разного рода легальных разрешений. Кстати, про легальные разрешения. На этой неделе Roblox начал работать без ограничений на территории
0: России. Да, есть же, есть.
1: Ну, шутки шутками, но в свое время у нас чуть революция в стране не случилась, детская.
0: Детская революция,
1: когда запретили Roblox.
0: Первая в мире детская революция.
1: Ну, не первая, да, но там, да, чуть-чуть было, как говорится, мы были на грани, только Екатерина Мизулина спасла нас от этой трагедии практически. Вот. Но шутки
0: и
1: шутками.
0: Шаман, когда съездил на Байкал.
1: Зима. Это было после. Было после. Возможно, он... Ладно, ничего, не буду. Не буду, но в конце концов, как говорится, кто, если не шаман. Но суть в том, что на самом деле прецедент. Я про что? Решили дать заднюю, как говорится, и все-таки немножечко ослабить вот это вот блокировки, давление и все остальное.
0: Ну, будем надеяться, что это прецедент, и будем надеяться, что это начало тенденции. Вот, просто...
1: Есть другая тенденция.
0: Просто легкое послабление, ну, типа...
1: Для детей.
0: Для надежды.
1: Для детей.
0: Надежды, что люди поверят в тенденции, в продолжение.
1: Да, да.
0: Что надежда должна быть, она не должна умереть.
1: Говорят о том, что на самом деле могут разблокировать и телегу, если она выполнит условия.
0: Это, да.
1: Но я в это верю.
0: Это очень звучит правдоподобно.
1: Верю.
0: Перспективно.
1: На самом деле, что так может быть, я надеюсь, что так может быть. Все это происходит на фоне того, что национальный мессенджер Макс удален из App Store.
0: Сегодня там тоже какой-то сертификат отозвали.
1: Через два месяца должны отозвать сертификат вроде как о безопасности. TSL, или как-то он так называется. Mm-hmm. Вот. Но тогда будут проблемы заходить через веб-версию, например, с браузера на компьютере. Сейчас 20 миллионов пользователей, ну или, по крайней мере, людей, кто установили национальный мессенджер себе в телефоны Apple, лишились возможности его скачивать, обновлять, получать уведомления. Поэтому всем рекомендуется на данный момент, если вам нужен национальный мессенджер, не сносить, соответственно, приложение, ни в коем случае не обновлять его, ни в коем случае. Вот. Но пока ситуация такая. И суть в чем заключается? Вряд ли есть шанс, что Россия уйдет от телефонов Apple. Вот. Более того, абсолютное большинство, по крайней мере, исходя из моего опыта, чиновников высшего полета с яблочными телефонами, а не с андроидами, любых пошибов. Вот, соответственно, будет ли вообще мессенджер Max присутствовать, нет, очень сильно зависит от Apple, но вполне возможно, что будут появляться приложения, например, мессенджер Спиридон, вот, часов
2: на 6. Подожди, Спиридон уже занят.
1: Ну, ничего страшного.
2: Это уже терминатор Спиридон.
1: Ничего страшного. Вот, или мессенджер одним махом, вот, можно будет подумать различные названия.
2: Лучше одним махом, чем промахали.
1: Мессенджер Владимир, кстати, очень было бы, как говорится,
2: величественно. Кстати,
1: величественно,
2: так, да.
1: Величественно. Для тех,
2: кто... в России на самом деле и так на самом деле там очень много мессенджеров.
1: Для коммунистов выпустили предложение мессенджер Иосиф. Вот. И
2: Ильич.
1: Ильич, да, тоже был бы вариант. Ну, Иосиф Виссарион, ну, и кому как больше нравится. Тоже есть вариант для, так сказать, великодержавных хрустобулочных, мессенджер Николай. А потом, когда его заблокируют, выйдет...
2: Ну, тогда лучше Иван, мессенджер Иван.
1: Мессенджер Николай 2. Вот. Поэтому, ну, если на самом деле я сейчас шучу, но в каждой шутке есть доля шутки, потому что проблемы с банковской сферой на яблочных телефонах в России решаются очень просто. Раз в месяц-два путем обхода откровенного обмана проверяющих структур Apple умудряется получить разрешение тот или иной банк на свое приложение.
2: Называют не Сбербанка онлайн, а
1: Сберкасса.
2: Сбербанка.
1: Ну, Сбербанка. Там онлайн по-разному называют. Вот, и, соответственно, таким образом, я думаю, что если не получится договориться, вот, ну, и это в очередной раз показывает, что Соединенные Штаты Америки имеют абсолютную монополию на какие-то современные истории. И когда им принадлежит одновременно и Google.
2: Когда у них такие технологии, когда они эти технологии разрабатывают, создают, внедряют, распространяют, ну, кто ж кому виноват, как говорится. Потому да, они могут, почему нет?
1: Это, знаешь, есть некоторые люди, очень сильно в армии, они начинают переживать, а вот гарминовские часы, ну или какие-нибудь умные часы, они, это же опасно, они там что-то раздают, какую-то это. Я говорю, ребята, у каждого военного Российской Федерации, практически каждого военного, всех, кого я встречал на фронте и так далее, в кармане лежит смартфон. Иногда два. Вот. Иногда один для национального мессенджера, один просто для личного пользования. Вот. И я даже видел случаи, когда эти смартфоны задерживали осколки в себе. Вот. И так далее. Вот. И когда кто-то переживает насчет умных часов, но при этом у всех есть от сержанта до генерал-полковника смартфон в кармане, причем все абсолютно эти смартфоны на западных, либо гугловских, либо эппловских операционных системах. Ну, это забавная история. И знаешь, как некоторые очень боятся...
2: Слушай, в основном на андроидах. Но это тоже американская операционная
1: это
2: система.
1: Это ничем не лучше. Это
2: даже китайские телефоны, это тоже американский
1: Я даже больше верю в Apple, то, что там будет чуть больше безопасности.
2: Но вот есть же этот Google, как его, Pixie, что-то вроде как там с безопасностью.
1: А еще, знаешь, мне нравятся люди, которые очень сильно переживают из-за того, что их будут там какой-то мессенджер, там, Max или Telegram, или еще какой-то слушать, но при этом у них дома стоит колонка Алиса.
2: Да.
1: Вот,
2: да.
1: Или Apple
2: в каждой
1: колонка.
2: Комнате.
1: Или
2: даже в туалете.
1: Какая-нибудь и везде. Даже в туалете слушают все звуки, которые там происходят.
2: Не, вот. У меня тоже есть Алиса, и не в одной комнате, и
0: Я ничего не скрываю от наших спецслужб, поэтому пусть будет.
1: В принципе, если бы ты подкачался, ты бы и камеру туда поставил, чтобы смотрели. Ну, так сказать, чтобы, ну, если что, если куда кадры сольются...
0: Чтобы, если сольют, ну, то это добавило имиджа, а не убавило.
1: Это, знаешь, как некоторым девочкам сейчас советуют, ну, если уже вы отправляете фотографии откровенного характера, делайте такие, чтобы не было стыдно.
0: Да.
1: В конце концов, если уже их увидят...
0: Осуждаю, нельзя такие фотографии отправлять.
1: Это
0: друзья,
1: традиционная ценность.
0: Неважно, интернет всегда все помнит. Да.
1: Но если уж вам это понадобилось, делайте красиво, делайте на совесть.
0: Хотя сейчас, в принципе, на самом деле фиолетово. То есть с развитием нейросети сейчас никого уже не удивишь. Ни фотографии, ни видео, ничем.
1: Ну, старайтесь удивить. В конце концов, пусть будет красиво.
0: Всегда идите в отказ.
1: А знаешь, что такое красота?
0: Просвети.
1: Это когда нет ничего лишнего. Поэтому делайте так, чтобы ничего лишнего на этих фотографиях не было.
0: Ну, вот вот. Очень ты банально как-то сухо. Сразу видно, что ты еще молодой воин.
1: Ну, а что сделаешь?
0: Я бы лучше назвал, что красота — это когда что-то вызывает в тебе сильные позитивные эмоции.
1: Ну, а я думаю, давайте совместим.
0: Когда нет ничего лишнего, ты что, эксперт по оценкам? Ну, то есть, как понять, тут есть лишнее, нет лишнего.
1: Я, конечно...
0: Иногда можно сказать, что у жены лишнее – это вот...
1: Ой, лучше не говорить жене, что у нее что-то лишнее.
0: Возможность говорить, к примеру.
1: Что-то дар лишнее.
0: Дар речи, как бы, да?
1: Может, но
0: иногда
1: выходит,
0: хочется... Да, да, хочется вот...
1: Хочется,
0: спокойствия.
1: Но... Именно поэтому я и не женюсь. Вот, слушай, я вот, знаешь, как ты говоришь, эксперт, не эксперт. Мне не нравится вот это слово, военный эксперт и так далее. Я вот всегда прошу, когда я вот на телеканале выступаю...
0: Ты вирусолог.
1: У меня военный обозреватель. Вот тут я не эксперт. Я обозреватель. Я готов обозревать, а эксперт, ну, это такое слово, знаешь, какое-то уже немножко отдает токсичностью, как сейчас бы сказали.
0: Токсичность.
1: Да, да. Кстати, про Латвию. Я обещал, не
0: да.
1: могу. Не
0: да.
1: рубрика. Обязательная рубрика. Есть рубрика «Железный капут», вот, а есть рубрика про Прибалтику. Значит, впервые в современной истории Латвии был сбит украинский дрон. Никто нигде не написал, что он украинский, но был сбит дрон в воздушном пространстве Латвии. Ракетой воздух-воздух с истребителя. Наверное, опять румыны летали или кто-нибудь там, болгарин. Ну, в принципе, какая разница. Вот. И защищали воздушное пространство Латвии. Пока особых новостей про эту прекрасную страну нет. Ну, разве что там проводится вот это шествие запрещенных в России Йоко-Лимене. Вот. Но народ как-то почему-то не поддерживает. Не знаю почему, вот. Но тем не менее.
0: А ты слышал что-нибудь, вот новость прошла о том, что в странах БРИКС начали тестировать платежные системы Bridge и Clear. То есть, причем странно, Bridge и Clear новость звучит. По логике было Bridge and Clear, или это две разные системы?
1: Я, честно,
0: наверное, две разные. Но
1: я, честно говоря, не знаю. Тут
0: что
1: вопрос...
0: они должны SWIFT заменить к 2028 году.
1: И это все прекрасно. Вопрос в том, что многие страны имеют ли вот эту субъектность до конца. И не случится ли так, что Америка, надавив, им это запретит это использовать. Как некоторые страны, например, принимали карточку МИР, а потом Америка сделала звонок из Вашингтонского обкома, и карточку МИР в этих странах, даже ближнего нашего зарубежья, перестали принимать. Вот, просто потому, что Америка пригрозила пальцем. Мало сделать с платформой. Ты вот хорошо сегодня сказал про решительность применять что-то. И это касается не только оружия, а
0: конечно.
1: Вот я, наверное, продолжил бы твои слова, что решительность и по суверенитету должна быть. Мало разработать технологии, надо реально иметь все, ну, скажем так, механизмы, чтобы их применять. А, потому что нас во многом-то мы вынудили. Мы, конечно, сделали технологии. Спасибо тем добрым людям, кто сделали их. Но нам просто вообще не оставили шанса. А когда некоторым государствам говорят, ну, вы можете и так, и пока они выбирают доллар и SWIFT. Вот. А если они окажутся в ситуации безвыходной, ну, тогда да. Вот пока я с осторожным оптимизмом всему этому смотрел. Но мне нравится, кстати, на этой неделе позитивно Владимир Владимирович встречался на День России с ветеранами специальной военной операции.
0: Да.
1: Там было сказано несколько интересных цифр. Значит, группировка наших войск более 700 тысяч. Напоминаю, что начинали с 200 тысяч, сейчас 700 тысяч. Это по официальным данным, никаких, как говорится, secret documents. Также по официальным данным на этой неделе...
2: Начинали с 200, имеешь в виду, группировка, которая заходила.
1: Которые заходили, да.
2: Ну, по-моему, там даже меньше было. Ну, по каким-то данным даже 167 было.
1: ЛДНР.
2: Но если вместе с ЛДНР, то больше. ДНР было уже, учитывая после мобилизации, там что-то 100 тысяч. По-моему, а ЛНР там чуть меньше. То есть, в принципе. Ну, в любом случае, в два раза меньше, чем у противника.
1: Два раза меньше, чем у противника.
2: Противник, действующая группировка была, плюс ветераны АТО и ООС. А они сразу, как бы в первые две недели, стали в строй там сотни тысяч. Поэтому да, было сложно. Ну, сейчас больше, это радует. Ну, это плюс еще говорит о том, что приходят, продолжают приходить контрактники, заключать контракт, ну, добровольно, без каких-то мобилизационных санкций.
1: Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 миллиона 399 130 человек, в том числе 1 миллион 510 тысяч военнослужащих. Вот. И также на этом заседании было сказано, что есть у нас определенный оптимизм, что наша система Бюро 1440 сможет действительно быть прямым конкурентом Starlink, а в чем-то даже его превосходить. Ну, я бы, честно говоря, даже был бы рад, если бы чуть-чуть уступала. Может быть, по скорости, по пингу, еще почему-то, но в целом работало. Очень сильно нужен интернет нашим ребятам. Отрицать это не представляется возможным. Вот, на самом деле много чего произошло на этой неделе. В Армении Пашинян выиграл выборы. Армения окончательно сделала поворот, как мне кажется, если не произойдет какого-то чуда, в сторону обострения отношений с Россией.
2: Ну, выиграл это очень громко. Он набрал, по-моему, даже меньше 50%, да? Но там, учитывая, что там есть нюанс, там партии, которые вообще не набрали какие-то проценты.
1: Пяти, их сумма... Обычно пяти. Ну, в Латвии, да, например, это 5%, во всех, да, странах обычно их, это 5%.
2: Их как бы распределяют проценты между остальными. Распределяют между остальными. Поэтому, да, поэтому, судя по всему, более 50% получается. Ну, тем не менее, он же там говорил, что с легкостью наберет 60, но...
1: Да не важно,
2: страна, да, страна расколота, судя по этому голосованию, уже видно.
1: Голосование из-за рубежа запрещено. Что
2: да, да, это тоже
1: вот
2: странно.
1: В Молдавии можно голосование из-за рубежа,
2: да, да.
1: А в Армении, которая стремится в Евросоюз, нельзя. Вот тут можно, а тут нельзя. Я говорю, как фильм с Михалковым. Потому что одним можно, а другим нельзя. Вот. Ну, соответственно, там были различные попытки далее эскалировать. Вообще, в целом, ситуация грустная по поводу Армении. Вот честно, у меня... Ну, не хочется. Вот казалось бы, ну, есть же пример даже не Украины, есть рядом пример Грузии. Ну, вот к чему вот это вот движение не в ту сторону привело? Вот казалось бы, но люди, видимо, не очень понимают, не очень анализируют и так далее. Грустно и печально. Кстати, еще вот комментарий у нас, Татьяна, достаточно, я не буду его весь зачитывать, вот, но начинается он со строчек: такой войны никогда не было, с таким отсутствием решимости командования, с большим количеством предателей, наживанием на чужой беде и так далее и тому подобное. Татьяна, я понимаю ваше переживание, но я честно скажу, поучите вот историю России, и, ну, это не повод, что если раньше было плохо, то сейчас все хорошо, нет. Но поверьте, была и русско-японская, была и трагедия Первой мировой. Мы умудрились...
2: С поляками.
1: Мы умудрились полякам проиграть, да. Советско-польская война, да, умудрились, да, Польше, да, проиграть. А что происходило с Финляндией, когда мы 3 месяца мучились с Финляндией с 39 по 40? И это я вам только про 20 век зданий, как говорится, накидываю. А Первая Чеченская война, когда мы умудрились проиграть, подписывая Хасавюртовские соглашения террористам, бандитам, и, я не знаю, опять-таки, в радиоэфире даже нельзя точно охарактеризовать тех людей, но о них потом Владимир Путин сказал, что будем и в сортире их мочить. Но это уже была вторая вот эта война чеченская. А первая была тоже крайне трагичная. И пацаны там, срочники, Знаете, как сейчас вот говорят, ой, там срочник где-то куда-то оказался, что-то. А у меня вот мой помощник Руслан, я всегда его люблю слова цитировать, он говорит, а я не знал, что срочником нельзя было воевать, когда меня бросили в Чечню молодым 18-летним пацаном. Вот. Он татарин сам, он помогает мне по СВО, десантник, ВДВ, там, все остальное. Руслан, знает, нас сейчас слушаешь. Привет тебе, взрослый мужик. Ну вот, он говорит, я не знал, что нельзя было воевать срочником. И я при всех проблемах, которые есть, ты вот сегодня говорил, что действительно нас атакуют, и действительно есть проблемы, но не разгоняйте, тут же сохраняйте оптимизм, не теряйте веру, и далеко сейчас не самое худшее, даже в современной истории России. Что уже говорить про войны, которые у нас были ранее. Умудрился прийти Павел, когда мы воевали с немцами, воевали, побеждали. Это. Пришел Павел к власти. По-моему, Павел царь был такой. И, будучи немцефилом, как бы сейчас сказали, просто подписал с ними мир, вернул все, что мы завоевали, короче. Вот это мы тогда... офигели.
0: Через другую букву. Но потом же прилетела табакерка вроде бы.
1: Ну, там по-разному бывало. Я к тому, что...
0: Прилетела табакерка, и Павел немного, по-моему, погиб.
1: Ну,
0: я в истории не силен, но что-то такое.
1: По-всякому бывало у нас в истории, и памятник Минину Пожарскому в Москве стоит не просто так, поляки в Москве царствовали. И вообще много чего было, и далеко сейчас не самая худшая ситуация. Ребят, давайте будем честны. Я вот выхожу на улицу не то что Москвы, да Курска даже. Там тусуются, какая война, какая вообще там чего. Ростов вообще, я помню, когда первый раз поехал там на фронт, именно под Горловку, бегать в бронежилете с ребятами. И я в первый раз тогда осознал, когда я оттуда вернулся в Ростов, причем, ну, из-за того, что возвращался вертолетом, это было вот прям реально несколько часов. Тут ты находишься... взрывы, дрон-детектор, тебе страшно, ты забиваешься куда-то в подвал и так далее, FPV-шки за тобой охотятся, полтора часа лета на вертолете и ростовские клубы, вот эти заведения.
0: Это вообще пример слабый, я тебе скажу, пример еще ДСВОшный. Угу. Мы неоднократно его как бы освещали, даже снимали сюжет об этом там с Мишей, когда еще я возглавлял пресс-службу армейскую. С Мишей Андроником, он у меня работал, классный пацан, очень крутой военкор. Вот, сидишь в центре Донецка, в кафешке, вот там, что-то там пьешь коктейль молочный, там банановый, к примеру, да,
1: за
0: там
1: столиком что-то ешь, в любимой кафешке, да.
0: Все, куча людей вокруг,
1: да.
0: Там, симпатичные девушки, все, там ты в форме, офицер, все круто. Прыгаешь в машину, через 15 минут ты уже на передке, там где-то в районе Спартака, вот, под обстрелом.
1: Да.
0: Вот так вот, война в стиле лакшери, понимаешь?
1: Да, да, да.
0: Или, как вот админ рассказывал, это где-то на Мариупольском направлении, на югах, они вот с позиции выходят на заправку, а там заправки французский коньяк Курвазье. Тут
1: да.
0: Вот километр позиции, выходишь до заправки Курвазье. В этом стиле лакшери, понимаешь? Поэтому да, да. Это, вот, это правильное наблюдение, что можно вот так вот как бы, а страна у нас огромная. Вот, ну, унывать нельзя, друзья.
1: Ну, просто кто-то говорит, что никогда такого не было, никогда, никогда ничего. Да было, я говорю, в нашей истории такое было, что ты просто думаешь, а вот вы говорите, там, предательство, никакой решимости. Была холодная война, и элиты все предали. А что было нашим союзникам в ГДР, которых Горбачев кинул просто? А что было русским в Прибалтике?
0: А Югославия?
1: Ельцин кинул. Югославия, которая тоже такая думала, на что-то надеялась. Ну ладно, мы им еще не общались. Я про русских людей. У нас просто взяли... и вышли отовсюду. И я помню вот эти вот фотографии, еще знаменитая фотография, есть, стоит молодой какой-то пацан такой вот, весь этот, типа, фотография, там, 93-й год, и стоит ветеран Великой Отечественной войны, вот, и у него этот молодой пацан вырывает его красный флаг, а он весь еще, ну как, ну не то, что молодой, ну сколько ему там в 93-м было, может лет 70, еще довольно крепенький мужик, вот, 75, там, не знаю, и он вот держит этот вот флаг его, страны, которая разрушена, которая потеряна, которую сдают отовсюду, все, за что он воевал, и не просто, я говорю, где-то там в тылу, а прям боевой, весь в орденах и так далее, дедушка пытается свой этот флаг защитить и свою страну. Поэтому и стрельба в Москве была в 93-м, в нарушении, опять-таки, всех конституционных порядков и всего остального. И защитники Белого дома были. И знаешь, у меня вот фраза, сегодня мы вспоминали иноагента Невзорова, который ты сказал, вот он там действительно уже нафиг никому не нужен. Ну, вот. Но в 91-м, по-моему, да, это был, по-моему, январь 91-го, простите меня, если я ошибаюсь, я родился несколько позже этих событий, он тогда еще, будучи за нас, он вообще частенько менял, как говорится, свою диспозицию, но тем не менее, он берет интервью у офицера, по-моему, ОМОНа, это Вильнюсская телебашня, он, офицер ОМОНа, заряжает магазин своего автомата, вот, и офицер ОМОНа ему говорит фразу просто крутейшую. Вот его Невзоров спрашивает, а кем вы себя ощущаете? Как вот момент этот, что вообще происходит? Страна же рушится. Он говорит, я человек, который давал присягу советской армии, советскому народу, Советскому Союзу. Ощущаю себя офицером Белой гвардии. Потому что я защищаю страну, которая никому не нужна и которая практически не существует. И это, может быть, сейчас не прям дословно я сказал, но я всем рекомендую найти это, послушать. Это мощнейшая, мощнейшая цитата. И я всем, всем, кто унывает, просто хочу вот подумать о вот этих ребятах, которые сидели в Вильнюсской телебашне и защищали страну и присягу, ту, которая была, никому не нужна. Но они эту присягу защищали как могли. Да, их кинули, кинули и рижский ОМОН, и вильнюсский ОМОН, и много ребят, которые верили и так далее. Тогда было страшно. Страшно было в Первую мировую, когда Корнилов в августе 1917-го говорил, что надо спасать страну, потому что то, к чему привели разного рода тыловые революционеры, максимально далекие от фронта и переживающие, рассказывающие о том, какая власть плохая, ну, у Корнилова тоже не получилось. Много у кого не получилось в нашей истории. И у ОМОНовцев не получилось. Но давайте у нас получится сохранить страну, сделать выводы из тех исторических ошибок и не предаваться вот этому унынию, грусти и предательству. Потому что не знаю, кто там чиновники, министры, генерал-адмиралы. С себя начните. С того, что вы можете сделать. И, возможно, если бы в 91-м году людей с теми же взглядами, что у офицеров ОМОНа в Вильнюсской телебашне было больше, которые сохранили бы присягу, а все же прошли через советскую армию, возможно, и страну бы сохранили, и, возможно, не было бы сейчас СВО и много-много всего. Но ту историю мы изменить не можем, а вот здесь сейчас мы можем. Простите за такую долгую мою реплику, но... Мне кажется, было важно это сказать.
3: Ты прав, да, абсолютно так, потому что понятно, что когда ты находишься вот как раз-таки во времена событий негативных, как вот где ты живешь, это вот сейчас с тобой происходит.
1: На сломе эпох.
3: То тебе кажется, да. Что ну вот такого никогда не было, вот и тому подобное. Ну, а когда-то было у нас и, по сути, и крепостное право, а это еще хуже рабство, да, когда... людям, крестьянам говорили, вы люди, вы...
1: Товар.
3: Нет, вы православные, вы люди. Вы... И рабы, они знали, что они рабы, они рождались, их воспитывали, что ты не человек, ты вещь. А нашим-то людям говорили о том, что вы люди, вы православные и так далее, а относились как к вещам. И это дополнительные страдания были.
1: Количество душ.
3: Это прямо кошмар. Так и говорили. Душ, да, души, да, да.
1: Количество опять-таки душ. Читать
3: потом всякое бывало. Вот, поэтому прорвемся. Главное, не впадайте в уныние, друзья. Вот никакого уныния, никаких опусканий рук, паникерства, это самое страшное. Только начинается уныние, паника, это все смерть. Поэтому нет, нет, мы прорвемся, друзья, прорвемся. Да, будет сложно, тяжело, но прорвемся. Так, у нас эфир подходит к концу. Друзья, не все успели мы обсудить.
1: Ну, еще обсудим. Через неделю.
3: Встретимся ровно через неделю.
1: Удачи.
3: Всего
1: вам.
3: Доброго.
1: Пока-пока.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
5: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
4: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
7: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
8: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем. Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
9: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России.
12: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
13: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
14: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
15: Товарищ Федор, ты по милости, по-лаборатски, а?
14: Кристина Асмус.
16: Какой век на дворе?
17: 17-й от Рождества Христова.
14: Александр Самойленко.
18: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
14: Мария Миронова.
19: 3, 2, 1.
14: И Милош Бикович.
20: Мы отправляемся в поход.
14: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. И в воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробнее. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи о развитии Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощные импульсы для развития. Это общенациональная задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
1: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых территорий России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта проведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные. Понимание, как их решать, есть. Он заверил президента, все поставленные цели, задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
1: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
2: Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много, и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. И сейчас предлагаю поговорить как раз об этом.
1: Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в Константиновке за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. А суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения превысили 1440 военнослужащих. Тем временем вооруженные силы России в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАП-250, ФАП-500 и ФАП-3000 поразили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, сообщили в Министерстве обороны. Также в сводке ведомства сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики, транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия средствами противовоздушной обороны. Сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Число погибших в ДТП в Одинцово выросло до 2, пострадал 21 человек, сообщает Главное управление МВД по Московской области. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 8 в состоянии средней степени тяжести, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Как ранее сообщили в прокуратуре региона, ДТП произошло на 2-м километре Луцинского шоссе. Столкнулись грузовик КАМАЗ и рейсовый микроавтобус, который опрокинулся на бок. ДТП будет расследоваться по статье о нарушении ПДД, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюса 22 градусов, а на следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20. 2 градуса.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который начал выступать за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салер Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче Медведев уступил поляку Камилу Майшакову со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице и квалифицировался в первую лигу, куда ранее также вышел «Ленинградец». Бронзовый призер чемпионата мира канаит Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Еще одну награду, серебряную на дистанции 1000 метров, завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанском Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тердж. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 20. В Челябинске небольшой дождь, плюс 21. В Рязани небольшой дождь, плюс 20. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе небольшой дождь, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 22. В Нальчике дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
0: Премьера на Радио России.
6: Знакома ли вам сила отлива?
7: Нет.
6: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
8: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
9: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
10: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
10: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
11: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
12: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
11: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
13: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
11: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
12: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
11: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Вадимом Тихомировым. Раньше таких на Руси называли не от мира сего, а, проще говоря, блаженные. Но это не значит, что он не может постоять за себя или в нужный момент не проявить характер, а еще он поцелован Богом. Поэтому у него всегда все в жизни получается, особенно десерт. Я от всей души в нашей студии приветствую кондитера, абсолютного чемпиона России по кондитерскому мастерству Александра Селезнева. Здравствуйте, Александр.
1: Вадик, привет. Рад тебя безумно видеть.
0: Я тоже. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
1: Давай.
0: Это правда, что в детстве твое самое любимое занятие было разводить цыплят?
1: Да. Меня на все лето мама отправляла к бабушке в деревню. С 1 июня по 1 сентября.
0: Это куда? В Орловскую область?
1: Да, Орловская область, Крамской район, деревня Малодрагунская.
0: Так.
1: И вот, и каждое утро я вставал, бабушке помогал там телят выводить, поле, корова надоила, потом свиней кормила, гусей, уток.
0: Бабушка?
1: Бабушка, да. И это, кур разводила, было их там безумное количество. А так как в те времена, в советские, было очень плохо с продуктами, и мы жили под Подольском, в поселке такого деревенского типа. У нас был свой огород, мы там сажали картошку и там морковку, всю вот эту капусту. И я подумал, что мне надо завести курей. У нас был погреб там, мы там хранили все вот это, корнеплоды. И было место для этого, курей.
0: Как, в подвале?
1: Нет, у меня было там на улице, сделал такую сетку, загород 2 на 2, и внутри, чтобы они зимой могли там это... И вот он мне сделал, и я бабушке говорю, дай мне это с первым классе 4 курочки и 1 петушка. И она мне это дала, и я в коробке это повез их на поезде и стал их разводить. И потом было уже это их там 20 штук. И по весне покупал маленькие эти цыплят, а уже по осени уже это рубил петухам голову.
0: Сам?
1: Да. На пенечек положишь, голову хрясь, потом в кипяток тушку опускаешь, перец снял, потом этот на газу его опалить, да, попотрошил и в морозилку так тык-тык-тык-тык-тык. И когда надо, достаешь, варишь супчик.
0: Скажи мне, когда ты себя плохо вел у бабушки, она тебя наказывала?
1: Не, она меня любила, она всегда. Я тем более такой этот, не то что оторви выброс, но свободный парень.
0: Ну да.
1: Босиком все время ходил, утром это встанешь, там по хозяйству поможешь. Хлеб она мне давала белый и стакан молока. Выпиваешь, одеваешь шорты и больше ничего. Удочку и на рыбалку на целый
0: Понятно.
1: День.
0: Понятно. То есть лопаты не охаживала?
1: Не, она меня любила. Домой приходил без рук, без ног. Она меня это говорит, так, надо помыться. Я говорю, не, бабушка, я не могу. Проложусь, я все сплю. Я смотрю, она мне во сне моет ноги.
0: Какая хорошая бабушка.
1: Ну, да.
0: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы вступить в ряды в ЛКСМ, ты подстригся на лысо.
1: Да. Откуда ты все знаешь?
0: Так, ну-ка.
1: А когда мне было, я не помню, 14 лет или 15, я переходил в 9 класс.
0: Угу.
1: И в деревне мы там с ребятами тусовались. И у меня было почти волосы, как каре, только удлиненные.
0: Ну, тогда модно было, Д'Артаньян.
1: Да, да. И ребята говорят, давай волосы все покрасим в белый цвет. Говорю, а как это? Они говорят, ну вот сейчас мы гимедрол или как таблетка?
0: Перекись.
1: Нет, гимедрол, по-моему, или я забыл как.
0: Гидроперит.
1: Да, гидроперит. И чем-то мы его разводили и намазали себе волосы, и все были желтые. Все ребята, все. Потом думаю, что делать, как теперь это обратно все сводить? Думаю, ну ладно. Ну потом привыкли уже. 1 сентября я приехал уже там, в Москву, пошел в школу. Все, конечно, учителя были в шоке. И особенно по математике мне это говорило. На голове красота, в голове пустота.
0: Вот, очень верное замечание.
1: И
0: так.
1: Потом они говорят, что надо тебе вступать в комсомол, так как я учился почти на 1/5. Ты вот 5 человек из класса должны вступить. Но прежде чем вступить, тебе нужно голову привести в порядок. Я говорю, я не буду ничего это смывать, да. Там это. Они говорят, нет, ну в комсомол таких не берут.
0: Ага.
1: Надо тебе вот постричься. Ну я плюнул и на лысо все сбрил.
0: Как дедушка Ленин.
1: Угу. И уже лысым выучил вот эти 6 орденов Ленина.
0: Да, да, да.
1: И уже лысым вступал в комсомол.
0: Хорошо. Это правда, что в 90-е годы ты зарабатывал деньги тем, что вязал на машинке рейтузы?
1: Да.
0: И колготки.
1: И не только, а также и платья, и перчатки, и шапки, и шарфы, носки. И все в этом духе.
0: Подожди, а кто продавал это все?
1: Я.
0: Как сам?
1: Ну да, сам вязал, сам продавал. Сейчас тебе расскажу. Я, смотри, в те времена мама работала в текстильной фабрике.
0: Ну да.
1: И там было много шерсти. Потом эта фабрика закрылась.
0: Угу.
1: Советский Союз развалился.
0: Так.
1: И у людей на руках осталось много вот этой шерсти. И мама говорит, пойдем мы тебе свяжем. У меня подруга вяжет свитер. Я говорю, ну пойдем. И я смотрю, она сидит на этой, на машинке, северянке, на столе, там раз, и вяжет свитер.
0: Так.
1: Я говорю, мам, я хочу такую же машинку, я буду сам вязать. Она говорит, а я как раз учился 10 класс, 11, и пошел на курсы машинного вязания в Подольске. Да. И у нас там преподаватель показывала, как прокладывать нитку, как иголки вот эти, как кареткой двигать. И я стал все это как бы вязать. И потом это одна подруга пришла, это заказала колготки, вторая, третья, пятая, десятая. И я смотрю, уже как бы бизнес пошел.
0: Так.
1: Потом этот, они приходят, говорят, у меня пятки стерлись, сносились. Я уже стал лавсан добавлять туда, чтобы попрочнее. Потом ластовицу здесь между ног тоже стирались.
0: Ага.
1: Где-то туда тоже лавсанчику. Потом ажурные вязал такие. И потом я уже учился, когда в колледже Царицына, на первом курсе.
0: Это на кондитера когда
1: уже? Да, на кондитера. С 9 утра до 3 я учился в Царицына. А вечером переезжал на Октябрьскую, учился в текстильной академии. 4-5 курс заканчивал.
0: Так.
1: С 6 вечера до 9:30 я учился. Этот перерыв с 3 до 6 у меня был свободен. И я брал эти колготки, которые я вязал в субботу, в воскресенье, по 2 пары. У меня 4 пары было. Эти колготки я брал, спускался в подземный переход, где детский мир.
0: То есть это на Лубянке?
1: На Лубянке, в подземном переходе, где детский мир, туда спускался. Там тогда торговали гусь хрустальный, там какие-то комбинезоны, там был
0: дефицит. Да вообще...
1: Там столько людей было, и я между этими людьми вставал и продавал эти колготки. И я там, допустим, женщина приходит крупная, говорит, мне надо там 52-й, 56-й, а у меня не все было одного размера, 48-й. Я так залезу в эту сумку, потяну немножко, говорю, о, это для вас прям то, что надо. И нас там ловили милиция иногда, забирали все, что у нас там было. Ну вот на этом мы зарабатывали деньги в те времена.
0: Так, хорошо.
1: Чтобы было чего поесть.
0: Александр Селезнев, кондитер. И напоследок, это правда, что самым главным напитком в своей жизни ты считаешь, ну, наверное, после розе, ты считаешь теплую воду.
1: Я очень часто езжу зимой в Индию на аюрведу, и там очищаюсь. Там полный детокс идет в течение 2 недель. И вот индусы говорят, что питаться надо мало, 2 раза в день. Это обед и ужин, не завтракать. И обязательно...
0: Не завтракать?
1: Нет, вообще никогда не завтракаю.
0: Так.
1: Только обед и ужин. И очень много пить теплой горячей воды, потому что в ней растворяются соли, всякие это, вредные вещества, желудок промывается хорошо с утра. И потом я сейчас пью вот исключительно теплую воду. И просекко.
0: Тоже красиво. Хорошо. Итак, Александр Селезнев, переходим к делу. Ну, прежде чем мы будем говорить о лакомствах, о сладком, поговорим о горьком. Значит, в 5 лет ты чуть не потерял слух.
1: Потерял слух.
0: Вообще полностью?
1: Полностью. Сейчас ношу слуховые аппараты. Я 5 лет заболел с краснухой и свинкой одновременно.
0: Угу.
1: И меня кололи антибиотиками какими-то сильными, потому что никак не могли вылечить эту болезнь, эти 2 болезни. И вот эти антибиотики дали осложнение на уши. И мама говорит, я тебе кричу, ты там в песочнице сидишь, там ковыряешь, все дети уже оборачиваются, а ты вообще не реагируешь никак. И постоянно все а. Она говорит, я к врачу тебя отвела. Ну, говорит, что слуха вообще нету. И потом потихонечку так стали лечить. Я занимался с урдологами, там, вот это все. И меня даже не хотели отдавать в нормальную школу.
0: Так.
1: Хотели отдать в школу для слабослышащих. И мама стала, прям говорит, нет.
0: Да
1: я
0: ладно?
1: Его не отпущу, иначе он будет ненормальным. Пусть он учится хотя бы на 3, на 2, но будет в нормальной школе, с нормальными детьми. И меня посадили на 1-ю парту. И я сидел вот прям перед преподавателями на 1-й парте всегда. И я понимаю по губам.
0: Подожди, а у тебя аппарата не было?
1: Не было. Не, ну они предлагали мне вот такие огромные.
0: Да
1: вот
0: эти ужасные, да.
1: Да, но я сказал, что я не буду это носить, потому...

0: когда мне было уже, наверное, я стал первые деньги свои зарабатывать, уже купил себе на ВДНХ первые слуховые аппараты. Они были такие большие, неудобные. Но я думаю, что надо мне все-таки их уже носить.
1: Угу.
0: И потом я уже занимался с преподавателем по риторике, потом на телевидении стал.
1: Ну да, да, да, да.
0: Там уже надо хорошо слышать, хорошо говорить. А так как ты плохо слышишь, у меня была плохая речь. Бедная, голос был тоненький, звонкий. И мне уже потом преподаватель по речи ставила голос. Вот этот голос мой.
1: Красивый
0: это,
1: голос.
0: Это он...
1: А, приобретенный.
0: Приобретенный, да. Она говорит, нужно говорить грудью. А я раньше говорил голосовыми связками.
1: Ну да.
0: Говорить нужно медленно, не спеши.
1: Скажи мне, пожалуйста, Саша, а почему ты не читал в детстве книги?
0: Ой, я не любил.
1: Извини.
0: Мне так это не нравилось. А меня мама заставляла это, ну, которое чтение было внеклассное, там нас заставляли по школе, я это как бы читал. А так это, что самому читать, я не мог читать, мне прям это так не нравилось. И я потому что еще параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано, она меня затащила.
1: Подожди, да. Ты же ничего не слышал.
0: Но я в 7 лет сказал, что я хочу играть на музыке.
1: Какой же ты вредный мальчик, оказывается.
0: Она говорит, ну у тебя слуха нету, как ты будешь, ты же ничего не слышишь. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты мне купила большую музыку.
1: Подожди, ты пианино?
0: Пианино, да.
1: Так.
0: Она говорит, ну, я только недавно развелась с отцом, у меня там денег особо нету. Я говорю, я хочу большую музыку. Она говорит, ну ладно, отведу его в музыкальную школу, ему скажут, что он не годится, потому что он ничего не слышит. И моя преподаватель Зара Андреевна, армянка она была, она говорит, протестировала меня, она говорит, у него идеальный музыкальный слух. У него нет такого слуха, но музыкальный идеальный, он все понимает, все это.
1: А как так, так что может надо быть?
0: Его... Ну, музыкальный слух – это не тот слух, который это... Это, понимаешь, интонацию, мелодию можешь запомнить, это, там, этот, ритм, все вот это. Они там какие-то делают мне, ты повтори. Это
1: ну
0: музыкальный
1: да.
0: слух. И все, она говорит, надо заниматься. И все, мама говорит, куда мне деваться, если преподаватель сказал,
1: ну да.
0: что надо заниматься, значит, надо это. Пошли, там, заняли денег, купили мне этот старый... Пианино такой, родина назывался, черный.
1: А-а-а.
0: Я вот на нем тынь-тынь-тынь каждый день по 2 часа. Потом хореографией занимался 10 лет.
1: Ну, а то, что книги не читал, мам тебя не наказывала за это?
0: Наказывала.
1: Как?
0: Наказывала. Била ремнем.
1: За книги?
0: А потому что я врал.
1: Как ты врал?
0: Она говорит это. Так, вот чтобы уроки сделал, брата из сада забрал,
1: ага.
0: чтобы на музыке 2 часа поиграл, там его покормил сам это, и обязательно книжку почитать. Там 2 страницы в день. Я говорю, да-да-да. Ну, пока там брата ведешь с сада на санках, ну, с горки мы с ним накатаемся туда-сюда,
1: ну, понятно,
0: все
1: да.
0: мокрые, все это, на батарее все это сушим. Она приходит, так говорит, ну, рассказывай, уроки все проверила, неклассное чтение, что ты читал? Вот я говорю, вот «Капитанская дочка», вот книжка. Так, ну, рассказывай, что там,
1: ага.
0: какие страницы, а я его не читал вообще.
1: Да кто читал-то это?
0: И это, она говорит, так, вот на этой странице о чем там говорится? Ну, я начинаю фантазировать. Ну, вот девочка пошла в лес, там она заблудилась. Она
1: молодец.
0: Говорит, что ты там несешь? И все, он говорит, ложись, берет ремень. И хрясь. Так она меня воспитывала
1: ремнем. То есть за капитанскую дочку бедного Александра били. Но ничего.
0: Не, ну она меня это как бы таким образом воспитывала. Еще у меня случай был с воровством. Она меня отучила. Мы пришли в гости, да. Ну, мне было, наверное, 5 лет. Пришли в гости, нас пригласили в гости, туда-сюда. Ну, я как маленький ребенок, мне интересно все посмотреть, где что лежит.
1: Ну да.
0: Я залез в какую-то кубышку, а там было много всякой мелочи. Там 2 копейки, 5 копеек,
1: ты.
0: Я думаю, о, сколько много денег. Взял эти все деньги, сложил себе в карман и ушел. И потом что-то как-то припрятал уже дома, все у меня там они лежат в нужном месте.
1: Так.
0: А мне мама говорит, иди сходи за хлебом, это купи. Возьми это деньги, там у меня в кошельке. Я говорю, мне не надо твоих денег, у меня свои есть. Он такой, так, иди сюда, откуда у тебя свои деньги? А я говорю, врать не умел. Ну так, умел, но это, некуда было деваться. Она ей все показала, рассказала. Ну, у меня опять это влетело. Таким образом она меня отучила, что брать чужого нельзя и вообще врать нельзя.
1: Вот это очень правильные уроки. Как
0: это меня отбили. Нина.
1: Нина, мама Нина. Она и дожила до сих пор?
0: Да, она жива. У нее недавно был инсульт.
1: Ой, мама.
0: Осенью, да. Ну, сейчас она нормально уже.
1: Да?
0: Она лечилась в ЦКБ. Сейчас вот был у нее в гостях. Ну, нормально ходит, так потихонечку лечится.
1: Гордится
0: 75 лет.
1: О, 75 лет, это еще немного.
0: Ну, да. Ну,
1: это вот. Немного. Так, Александр Селезнев, конечно, хочется уже спросить о пирожных, но скажи мне, коль ты попался в мои руки, а в чем секрет популярности дубайского шоколада?

0: Колода.
1: Ну, это просто мода. Сейчас популярен вообще Дубай. Все с ума сходили. Дубай, Дубай, Дубай.
0: Ну, да, до последнего времени.
1: Да. И потом одна девушка придумала этот вкус.
0: Ага.
1: Фисташки, потом вот это тесто тонкое, жареное, потом пралине, молочный шоколад. И все сошли с ума, и все его покупают, готовят. И мы тоже у себя в кондитерской делаем дубайский шоколад, и он очень хорошо продается.
0: Видно. Слушай, скажи мне, а вот, например, ты не хотел придумать что-то такое, чтобы завоевал весь мир?
1: Я думал над этим. Я уже пробовал, но у меня пока не получается.
0: А что было, скажем так, ну, в приближении?
1: Ну, я старался придумать какой-то торт.
0: Ага. А скажи мне, Александр Селезнев, я вот все время думаю, у тебя была такая мегапопулярность в нашей стране, ну, еще, наверное, лет 5-7 назад. А что ценнее? Вот эта слава или, ну, просто выгодный бизнес?
1: Ну, я думаю, что надо совмещать.
0: Ну, да.
1: Ну, бизнес работающий, это тоже очень хорошо, но это большая ответственность.
0: В том-то и дело.
1: Это большая ответственность, это надо держать нос по ветру, понимать, что люди хотят, что они не хотят. Потому что сейчас тенденция, что все там это не едят сахар, не едят глютен,
0: да.
1: Аллергии, там, лактоза, без яиц. И у меня половина ассортимента в кондитерской именно вот такие. Без глютена, без сахара,
0: веганские. То есть здоровое питание.
1: Да. И вот эти пирожные и торты раскупаются в первую очередь.
0: Во, видишь вот как.
1: Эклеры остаются иногда, там это мильфей остается. Угу. Там. Но самые покупаемые торты у нас в кондитерской, ты не поверишь, но это советские торты. Это птичье молоко, это медовик, торт киевский и маковый.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот может ли, скажем так, советский десерт, русский десерт завоевать мир?
1: Может. И я тебе говорю, что у нас самый продаваемый торт – это птичье молоко. Его покупают не только русскоговорящие, а все вот эти, кто туристы иностранные.
0: И что говорят?
1: И они в полном восторге. Но мы его для наших продаем как птичье молоко, а для них мы говорим, что это «la tête du negro».
0: Каскасе.
1: А это «голова негра». Они, конечно, мои французы, это говорят, что так говорить нельзя.
0: Ну да.
1: Это оскорбление туда-сюда. Я говорю, ну, все знают, иностранцы, этот десерт, а он именно популярен в Швейцарии. И он выглядит, как наши вот эти зефирки,
0: да.
1: Только покрыт шоколадом. И он имеет такое название. Но они сейчас, в связи с тем, что нельзя так называть, то дали ему другое название. Но мы говорим вот так,
0: ну да.
1: Его покупают.
0: А если ты пришел с книгой, а что это за книга? Советский торт.
1: Советские торты и пирожные.
0: Пирожные. Боже, там все рецепты, да?
1: Да.
0: Я так понимаю, что это подарок?
1: Да.
0: Спасибо тебе большое. Я очень люблю советские торты и пирожные.
1: Эта книга вышла уже 20 лет назад.
0: Сколько?
1: 20 лет назад, да. Но мода, ты понимаешь, она всегда возвращается.
0: Она циклична, да.
1: Да. И через 20 лет издательство говорит, давай эту книгу переиздадим.
0: Ага.
1: Я говорю, ну, давайте, если людям это интересно. И сейчас она заняла первое место по продажам вообще во всем издательстве.
0: Вот
1: и
0: это я понимаю.
1: Ее это все разбирают.
0: Да. Но вернемся к твоей жизни, Александр Селезнев. Значит, ты решил в 2000-х годах начать свой бизнес. А зачем? Вот зачем эти проблемы с налоговой, с ОБЭП?
1: Ну, я работал до 30 лет шеф-кондитером.
0: Я знаю.
1: С 25 до 30.
0: Так.
1: А на Цветном бульваре в Александрии я работал там шефом.
0: Так.
1: С 25, да, до 30. Ага. И потом я уже подумал, что 30 лет уже пора что-то такое свое уже.
0: То есть стать уже мужчиной.
1: Да.
0: В бизнесе.
1: Надо уже открыть какую-то маленькую кондитерскую. И как бы я уже знаю весь процесс, как что организовывается. У меня есть опыт и кондитеры. И я как бы встретил партнеров своих. Их было трое. Они в финансовой системе работали. И я им объяснил политику, как, что, чего.
0: То есть они вложились в тебя?
1: Да.
0: Молодец.
1: Они вложились. Да. Да. И я свои тоже деньги вкладывал. Ага. Я копил на двухкомнатную квартиру, уже накопил. Я хотел уже покупать квартиру. И потом у меня был выбор. Я сначала им говорю, так, давайте этот, я буду именем вступать, а вы деньгами.
0: Правильно, молодец, вот это да. Хорошо, так.
1: Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Ты тоже должен финансово участвовать в этом мероприятии.
0: Ой-ой-ой.
1: Ну да, и мне пришлось отказаться от идеи с квартиры. Думаю, ладно, потом заработаю, потом это.
0: Угу.
1: И все, я вложил тоже деньги, и мы вот открыли кондитерский дом Селезнева в Москве.
0: Так, ну а скажи мне, а когда была первая встреча, например, с ОБЭП?
1: С ОБЭП? Прям вот, наверное, на второй день после открытия.
0: Ты что, серьезно? Так.
1: Ну да.
0: Как-то так романтично сказал, ну да.
1: Да, была веселая история. Мы только открылись, напекли там тортиков, все это. Это было на улице Прянишникова, где-то в том районе у нас был цех.
0: Так.
1: Напекли тортов, и этот мужик заходит в цех. Говорит, я знаю, что вы открылись, вот вы только открылись. Я говорю, ну да, вот напекли тортиков. Он мне говорит, мне нужно там 5 тортиков на день рождения жены. Я думаю, о, вы наш первый это покупатель, с большим удовольствием.
0: А такой приличный, да, мужик?
1: Приличный, это в костюме, там все вот это. Я говорю, ну вот есть такой тортик, есть шоколадный, есть там чизкейк. Так, я говорю, ну, я беру все 5.
0: Так.
1: А я думаю, так, а у меня прайс-лист был, там они, по-моему, по 300 рублей, что ли, стоили эти торты. Думаю, 5 тортиков по 300 рублей, 1500 рублей. А он мне дает $100. А тогда это было 3000 рублей, $100. Слышишь, 3000 рублей. Я говорю, у меня нету это, сдачи в долларах вам. Говорю, я вам дам 1500 рублей сдачу. Он говорит, хорошо. Я им даю торты и отдаю, беру $100 и отдаю ему 1500 рублей.
0: Так.
1: А он такой мне корочку красную достает, говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью.
0: То есть тебе?
1: Да.
0: Преступнику
1: практически. А я говорю это, ну, приятно познакомиться. Я думаю, он мне представляет, что он работает где-то в органах. А я говорю, ну, приятно познакомиться, приходите еще, там, это, привет жене.
0: Саша, что, малохольный?
1: А я вообще, правда, не понял. Он говорит, вы что, не понимаете? Я говорю, что я должен понимать? Я понимаю, что вы работаете где-то в каких-то органах.
0: Ну да.
1: Он говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, я понимаю, вы там преступников ловите, наверное, там это. Он звонит по телефону, говорит, короче, группа захвата, можете захватывать. Там, кого они там захватывают? Влетают люди в черных, это с автоматами. Это,
0: да ладно?
1: Да. Всем лежать, всем на пол, открывайте сейфы, документы, там все показывайте. Я говорю, так, подождите, я работаю, и 2 кондитера, у нас тут нету ни сейфа, ну, да. А бухгалтера ее нету, она куда-то уехала по делам, директора нету, и вообще никого нету, вот мы тут втроем. А он так вызывайте бухгалтера туда-сюда. И, короче, вот это все это, крутили-вертели, но со временем разобрались финансово, там всю историю вот эту закрыли. Но это был очень такой этот неприятный этот
0: момент. Вот это момент. Да!
1: А потом мы с ним подружились.
0: С кем?
1: Ну, с этим мужиком. И он уже всегда приходил к нам в гости, покупал торт уже нормально. Потому что я же ему не дал ни кассового чека, ни взял доллары.
0: Это на 3 статьи.
1: Ну да. Он говорит, вы понимаете, куда вы влипли? Я говорю, я вообще не понимаю, я это... Ну да. Вот такая вот история была. А потом я думаю, чтобы я еще раз деньги в руки взял никогда в жизни.
0: Правильно, для этого есть бухгалтеры.
1: Да.
0: Саша, ты кто по отчеству?
1: Александр Анатольевич.
0: Александр Анатольевич. А скажи мне, а почему папа ушел из семьи? Ты родился, Толя родился, братик твой младший, а он взял их?
1: Ну, они с мамой познакомились, когда им было по 20 лет. Она меня в 20 лет родила. Она сама этот приехала из Орловской области.
0: Ну, я понимаю,
1: она
0: да.
1: Она рано осталась без родителей.
0: Да.
1: 4 года, да.
0: А почему?
1: Мать умерла. Она родила детей 3 до войны и 3 после войны.
0: Ух.
1: Ну, не знаю. Тогда не было, наверное, ни лекарств там. Ни
0: ну, да.
1: Дети там все там помирали. Тогда не было ни медицины нормальной. Ну, короче, мать умерла и отец сразу же через год, по-моему. И мою маму вот, забрала старшая сестра. Ей было 18 лет, по-моему. Она жила в Курске уже замужем,
0: ну, да.
1: Ребенок. Она ее забрала, им было 4 года. А этих 2 младших, им год 3, по-моему, забрали в детский дом. Они там сидели до 18 лет.
0: Это твои дяди и тети, получается?
1: Да. И потом, когда ей исполнилось уже 16 лет, или 17, или 18, она уже приехала к старшему брату под Подольском, туда он служил, летчиком был. Приехала туда, там встретила отца, влюбилась в него и осталась, и стала работать на текстильной фабрике, жила в общежитии, и все, и потом я родился. Ну, тоже работал на этой текстильной фабрике. Там же она единственная, там больше нечем было заниматься. Все, кто там жили, все работали. Ну, я родился через 4 года, брат родился. Ну, потом уже приехали из детского дома и ее братья после армии.
0: Так.
1: Ну, она так, как эта сестра, они будут жить со мной. Отец говорит, нет, я против. Я не хочу жить с твоими братьями, там это. Тем более, с нами еще жила его мама, бабушка моя. И там вообще был такой дурдом. Они еще там и жен привели, и там и это, и там был шалман. Нетихо, моя мама там всех обстирывала, всех кормила, отцу это не нравилось.
0: Ну, понятно, а кому же это понравится?
1: Зачем это? Вот это все было устраивать. 2 маленьких детей, там, его мама, там, вот эти ее братья, там, и, короче, он загулял и ушел, нашел себе молодую, там, девушку 18-летнюю, и ушел к ней, женился, и все. И мать осталась с двумя детьми.
0: И так она больше не...
1: Не-а. Ну, потом уже работала, нами занималась. Образование, там, уборка, стирка, огороды, там, туда-сюда. Ну, на лето к бабушке, там, двоюродной бабушке меня отправляли, там, это...
0: Слушай, ну, я понимаю, что мама и папа все равно работали на одной фабрике.
1: Ну, да.
0: Ух.
1: Они работали, они периодически там, это, стычки у них были.
0: Ну, это понятно.
1: Я, потому что он еще был ее начальник.
0: Смешно.
1: Ну, да, на Санта-Барбара.
0: Да, это прям Санта-Барбара.
1: Но она мне не разрешала с ним это общаться, потому что...
0: Не вот, разрешала?
1: Вот с отцом мне не надо общаться, ты-ты-ты, он нас бросил, он там ты-ты-ты. Я говорю, ну это ваша история, туда-сюда.
0: А ты общался?
1: Общался. Я к нему ходил там с сигаретой стрельнуть.
0: Да ладно?
1: Ну да, я с 12 лет уже курил, самогон купили с ребятами в деревне.
0: Подожди, Александр, ты такой утонченный человек.
1: Ну как-то вот так пошло, поехало. Ну волосы покрасили, все ребята курят.
0: Да.
1: А они курили что? Мы там газету такую-то брали, и в саду росла махорка. Мы ее сушили, скручивали и курили. И когда я приезжал уже после лета домой, ходил к папе туда курей покормить. И заодно к папе зайду, там 20 копеек он мне там даст на пирожки. И папиросы, мы с ним курили там.
0: Ага. Хорошо, понятно. Ну что же, вернемся тогда к кондитерскому мастерству. А скажи мне, какое твое было самое первое придуманное лакомство?
1: Придуманное?
0: Да.
1: Я работал в Александрии, в кондитерской. И там я придумал торт, который называется «Александрия». Тут нужно было какой-то фирменный торт, и я его придумал.
0: И в чем секрет его был?
1: А секрет в том, что он был без муки, там были ореховые коржи, 3 коржа. Был масляно-белковый крем с пралине, с карамелью и орехами жареными. И тонкий слой желе из абрикосов.
0: О, как красиво.
1: Абрикосы с маракуйей. Он такой кисло-сладкий, слой абрикосов и один слой крема был. И сверху украшался торт абрикосами и по бокам жареными орехами. Это был первый торт, второй торт. Эти же владельцы открыли кондитерскую «Альдебаран» на Третьяковке.
0: Была такая, да.
1: Я там сделал торт «Альдебаран».
0: Ага.
1: Я там тоже был шеф-кондитером, по-моему, 2 года.
0: Слушай, а когда ты стала уже телевизионная звезда, ты почувствовал это? И приятно ли было, когда тебя узнают на улицах?
1: Ну да. Но сначала для меня это было очень тяжело. Я вообще думал, надо мне, не надо это все.
0: Да ладно.
1: Когда «Домашний» открылся,
0: ну, я, телеканал, по-моему,
1: ты был этот с Дарьей Субботиной.
0: Да, да, да.
1: Прямые эфиры вот эти вели.
0: Так это я же был крестным.
1: Да, я к вам на утреннюю программу, по-моему, это 8 марта вы сдали ее вели. А канал «Домашний», по-моему, 6 марта открылся.
0: Да, да, да, да.
1: Вы были ведущими на этом канале на утро. Доброе утро.
0: Да, да,
1: я
0: да.
1: К вам пришел.
0: Полезное утро.
1: Полезное утро, да. Я к вам пришел туда, что-то там приготовил, бык-мык.
0: Угу.
1: Толком ничего не могу сказать.
0: Все нормально.
1: Это было. Правда, не. Я же помню, я боялся и камеру, я боялся и там говорить, и параллельно еще готовить. Ну, как-то один раз пришел, второй раз пришел, третий. Так, я тем более жил на Сухаревке, там недалеко. Ага. Утром это ездил, и потом мне этот Наташа Брежнева говорит, давай сделаем рубрику.
0: Ну, продюсер.
1: Да. Это давай сделаем рубрику «Сладкие истории», ты будешь там это, готовить один, там мы тебя заранее снимем, потом вставки тебе будем вставлять.
0: Да.
1: Я говорю, ну давайте. И они мне начали снимать потихонечку. И, короче, она говорит, Селезнев, ты 2 слов связать не можешь, у тебя ни дикции нету, ни это. И я думаю, блин,
0: ну, надо... человек хороший.
1: Ну, человек хороший, надо в камере это фонтанировать, надо говорить, надо улыбаться. А я весь зажатый был. И я понял, что надо заниматься речью. Я пошел на курсы актерского мастерства. И потом я занимался с преподавателем по речи.
0: Угу.
1: Она мне как раз ставила голос. Мы говорили скороговорки, с пробкой. Там, она заставляла меня запоминать там всякие эти стихотворения. Потом я познакомился с Галиной Борисовной Волчек.
0: Как?
1: А мы тусовались.
0: Ну да, в общем, вы тусовались.
1: Да, тусовались. И смотрю, Галина Борисовна это идет к машине, ей тяжело, она с палочкой. Я говорю, давайте я вас подвезу, помогу дойти. Ну, вот так мы с ней. Она, приходи ко мне в «Современник», это, у меня там спектакль,
0: как
1: там.
0: Так,
1: я говорю, приду, да, приду. И она стала меня приглашать, и я стал ходить в «Современник» на спектакль. Потом уже она говорит, пойдем ко мне там чайку попьем, пирожные там, ну, так это. Потом она говорит, что делать на Новый год? Я говорю, ну, мы там в гости поедем.
0: Ага.
1: Она, заезжай ко мне. Ну, я к ней на Новый год, прежде чем ехать в гости, заехал, ее поздравил.
0: Минуточку, ты кондитер, вот так, запросто, с великим режиссером,
1: да.
0: Женщиной великой.
1: да. И вот мы с ней сидели там 8 или 9 часов. Она говорит, вот Денис принес мне продукты, там сын.
0: Это Евстигнеев.
1: Да. И вот мы с ней там посидели, там это выпили, там мы там в таком розовеньком халате. Mm-hmm. Говорит, я, говорит, одна буду отмечать. Я говорю, может, с вами остаться? Ну, говорит, Денис, свои там дела у меня там. Я уже, мне тяжело ходить, я там это, дома буду. И я говорю, Галина Борисовна, мне нужно вот сейчас на канале «Россия» будет новая программа «Кулинарная звезда». Mm-hmm. Я буду ее ведущим. Там будет огромная студия, там будут две команды, которые соревноваться. И мне нужно быть прям вообще говорить, выглядеть, чтобы был шикарный. Я буду ведущей огромной программы кулинарной. Она говорит, у меня есть Борис Яковлевич Алихусейн, мой главный режиссер. Если хочешь, он будет лично с тобой заниматься. Я говорю, хочу. И он со мной лично занимался актерским мастерством. Он меня сажал, я как раз ездил в «Современник» не там, где в Центральной, mm-hmm. а в другом месте, на Бауманской.
0: Да, было. Да, да, у них был.
1: И вот там я, он как бы занимался там труппами, а в свободное время я приезжал к нему, мне говорил, когда, и он лично, индивидуально со мной занимался. Он мне говорит, садись на пятую точку в угол, я сажусь, ноги вперед, и давай задницу, так ягодицами передвигай, угу. и ты должен дойти до другого угла, и при этом проговаривать скороговорки, и у тебя должно дыхание как бы не сбиться. Я говорю, хорошо. Потом он мне говорит, давай изображай, что ты там в сумасшедшем доме, давай ты там вот это. Потом он мне каких-то кучу вещей на стол наложит, запоминай, память отзывай, угу. потом все перемешает, положи, как было там обратно. И вот я с ним занимался, наверное, не помню, полгода.
0: Ого.
1: Ну да. Мы сейчас до сих пор с ним это переписываем.
0: Да ладно, серьезно?
1: Да. Он говорит, Сашенька, как дела? Там ты-ты-ты. Я говорю, все хорошо, ты-ты-ты. Я говорю, хороший
0: вот
1: человек.
0: Вот как полезно дружить с Галиной Борисовной Волчек.
1: Ну да.
0: А Новый год-то справился с ней?
1: Нет, мне надо было в другое место.
0: Ага, понятно.
1: Мы же поехали там к другим друзьям.
0: Понятно. Вот она.
1: Ну да.
0: Счастье жизни.
1: Нет, ну видишь, надо всему учиться. Да. Даже говорить, выглядеть, это все приобретенное, это не врожденное. Некоторые думают, что вот так что с неба упало.
0: Кстати, надо признаться честно, что с братом Анатолием вы не очень похожи.
1: Не, он маленький, полный.
0: Да. А ты высокий, красивый. А скажи мне, а он не обижается, что ты в детстве его бил? Ты же был.
1: Не, мы с ним как раз недавно говорили.
0: Так.
1: И он это с племянником был, с моим сыном, со своим. Я говорю, я твоего этого отца в детстве бил неимоверно.
0: Так.
1: Он говорит, за что? Я говорю, ну вот мы со школы приходим, он в первом классе, я в пятом.
0: Ну, понятно, да.
1: Делать уроки. Я говорю, садись, делай уроки. Он не хочет. Я говорю, если он хочет, то он начинает стол делить пополам. Вот моя территория, ты на нее не заходи, а ты вот это. Ну,
0: о,
1: я беру там
0: вредный.
1: И давай его бить. Я говорю, садись, делай уроки, иди, не выпендривайся. Потом мне ехать в музыкальную школу, а он берет мои ноты, спрячет куда-то. Говорит, никуда не поедешь, ты меня избил. Я ему еще раз навставляю. И так я его бил до тех пор, пока ему не исполнилось уже где-то там лет 12. Я уже чувствую, что он уже мне может
0: уже
1: дать.
0: Да.
1: И я как-то перестал его бить.
0: Ага.
1: Слушай, я его тоже воспитывал.
0: Правильно, правильно. А скажи мне, а племянник твой Тимофей, он собирается пойти по вашей линии?
1: Не, я хотел, он закончил школу.
0: То есть ты его хотел, да, притянуть?
1: Да, я говорю, давай мы тебя на повара, на кондитера. У тебя отец шеф-повар, я шеф-кондитер. Он не захотел, он поступил в Московскую финансовую академию сам.
0: Молодец.
1: Без всякого протеже, без всякого этого. Поступил и вот закончил первый курс, заканчивает сейчас это. Второй курс пойдет. Хочет быть в финансовой истории. Я, конечно, не понимаю, но это его жизнь, его выбор. Я бы, конечно, хотел, чтобы он продолжил как бы нашу историю, династию.
0: Династию, да.
1: Но он не хочет.
0: Скажи мне, а вообще профессия кондитера – это опасная профессия?
1: Опасная?
0: Да.
1: Нет.
0: Почему? То есть, ну, например, обжечься, отравиться.
1: А, ну это да. Можно и обжечься, можно и там миксеры, там можно и руку сломать, можно там все что угодно.
0: Да ладно.
1: Ну да, ну есть защиты специальные.
0: Угу.
1: И правила безопасности надо соблюдать, тогда все будет хорошо. Некоторые там работают, могут противень металлички на ногу себе это свалить там или что-то. Шпильку некоторые загружают полностью, она может на них там свалиться.
0: Да.
1: Угу.
0: А долго
1: или
0: вообще?
1: Или обжечься там могут там.
0: Вот, обжечься.
1: Обжечься часто, вот когда достают горячие противни из печи, обжигаются, либо, допустим, горячий сироп там варят. Ну, это такие люди, у которых руки не из того места растут.
0: Ну, это да.
1: Но нам с ними не по пути, у меня все профессионалы.
0: Скажи мне, а долго ты еще собираешься работать кондитером?
1: Я хочу еще 2-3 года поработать, потом продать кондитерскую.
0: Так.
1: И заниматься онлайн-обучением. Поставлю камеру.
0: Ага.
1: Дома у себя оборудую все, миксер, там печка хорошая, все инвентари. И, допустим, понедельник, среда, пятница. Люди будут знать, в какое время я выхожу в прямой эфир.
0: Александр Селезнев, да, приготовились, да. Поехали.
1: Поехали. И все, я готовлю, все показываю, рассказываю, все детали, нюансы, все выпекаем. И вот так люди будут готовить вместе со мной.
0: А ты можешь путешествовать по миру.
1: Ну да, допустим, я говорю, что у меня сейчас будет месяц перерыв.
0: Ага.
1: И куда-нибудь уехать, попутешествовать. И, ну, сейчас у меня вот онлайн-школы есть, и люди там готовят вместе со мной. Я готовлю, прямые эфиры провожу ВКонтакте и там везде в других соцсетях. Слушай, народ вместе со мной готовит.
0: А получается у них?
1: Ну, у кого-то не получается, они мне прям пишут в директ, я всем отвечаю, все читаю их, что у них там не получается. Потом я выхожу, как это называется, вебинар,
0: угу.
1: И они все подключаются туда, и мы разбираем, у кого что не получается, почему там это, я им объясняю, там это все в течение часа по субботам. Короче, да, да, я еще активно веду вот эти соцсети.
0: Да, да, да, да, да, да. Скажи мне, а когда ты поверил в Бога?
1: Когда? Ну, я всегда верил. Я всегда в церковь хожу, ставлю свечки за здоровье, за мир, там, за, чтобы все у всех было хорошо, пишу записки. Хожу по монастырям.
0: Как?
1: Ну, у нас там очень много таких монастырей, которые якобы помогают в каких-то разных вопросах, которые
0: так.
1: Ты думаешь, что этот вопрос не может решиться, но эти монастыри помогают. И я там, допустим, прихожу туда, ставлю свечки, и пишу все эти записки, и все мои желания исполняются.
0: Да ладно?
1: Да. Если ты приедешь в наш край, я тебя отведу.
0: Хорошо.
1: И вообще мне там одни сказали, что в прошлой жизни мы две жизни были, я был монахом. И в следующей, в этой жизни, я думаю, что, не дай бог, там на старости лет там нечем будет заняться, пойду в монастырь.
0: Ты что, серьезно?
1: Да, это серьезно говорю. А чем я буду сидеть просто так?
0: Ну ладно, вебинары будут проводить.
1: Не, ну я же буду проводить до 80, а потом, может, это...
0: Ну да, а потом можно
1: уже... Пойду и буду жить все спокойно, хлеб, вода. И все.
0: И молитва.
1: И никого не видеть, никого не слышать. Я так, честно говоря, уже устал от людей, от общения, там это. И хочется прям иногда побыть один. Я даже иногда вообще никуда из дома не выхожу, могу сидеть сутками один. И мне так нравится одиночество.
0: Ничего себе.
1: Угу. Ну, это, наверное, может быть, чрезмерная вот эта активность.
0: Ну да.
1: Потому что вот я в кондитерской работаю, с утра до вечера приезжают люди фотографировать.
0: Во сколько ты начинаешь рабочий день?
1: Я встаю в 4.
0: Во сколько?
1: 4 каждый день. И в 5 я уже на работе. И
0: да ну, это профессия.
1: И заканчиваю я в 12 часов дня.
0: Ага.
1: Кондитерская работает до 7, а я в 12 часов уже заканчиваю. Потом я иду либо в термы, либо домой. Там поем немножко и ложусь на часок
0: сиеста. Поспать, да.
1: Поспать. И все, вечером у меня свободно. С подружками тусуемся или куда-нибудь. Беру машину, еду один гулять.
0: Какая интересная, насыщенная жизнь у кондитера Александра Селезнева. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что ты умеешь зарабатывать деньги и умеешь их тратить. А вот мне интересно, антиквариат – это хорошее вложение капитала?
1: Нет.
0: Почему?
1: У меня этот много было антиквариата.
0: Я знаю, да, ты коллекционировал. Да,
1: коллекционировал. И я решил, что я больше не хочу этот антиквариат, он мне надоел.
0: Так.
1: Надо все современное.
0: Правильно.
1: И чтобы это все продать, это вообще не антиквары, которые скупщики, они все скупают за копейки.
0: Да это аферисты.
1: Да, они аферисты. И многие антиквары забрали вещи.
0: У тебя?
1: Да, в том числе рояль антикварный, там мебель, это. И все, и пропали. И не отвечают на звонки.
0: Саша, я не знаю, ну что с тобой делать, а?
1: И потом, допустим, одного я встретил недавно. Говорю, ты у меня из дома забрал много всего. И люстры хрустальные, там, и зеркала там старинные. И там стол у меня был хрустальный, там, подписной.
0: Ага.
1: Стоит немеренных денег. Где бабки?
0: Да.
1: А он говорит, у меня денег нету. Я говорю, ну тогда давай верни, тогда я отдам другому антиквару.
0: Ну, естественно, есть. Да.
1: А уже больше ничего нету. Я говорю, что, и мебели нету, и денег нету? Он говорит, ну да. И что сделать?
0: Полиция.
1: Думаю, ладно, пусть подавятся.
0: Вот это очень верное замечание. Вот это верное замечание.
1: Мы не обеднеем, ну, как бы, и избавились от нужного барахла.
0: А скажи мне, а кондитер вообще можно легко развести? Ну, например, я купил у тебя пирожное, а потом сказал, что отравился.
1: Угу.
0: И подал в суд.
1: У меня такая история была. Угу. В Москве. Значит, смотри, мы этот готовим. Это, наверное, уже прошло 3 или 5 лет кондитерскому дому нашему.
0: Это после АБЭПа.
1: Да, да, уже прошло 3-5 лет, уже так. Где-то у нас уже большой цех. И как-то нам заказали на банкет тирамису. не помню, по-моему, 30 штук сделанных тирамису в бокалах. Потом они звонят и говорят...
0: Заказчики.
1: Да. Говорят, вы знаете, мы отравились вашими пирожными. У нас есть медицинское свидетельство, что вот эти люди отравились. Так. Заключение врача. Я говорю, ну, может быть, вы там водки напились, сальбе наелись, а потом еще тирамису это все. И у вас, наверное, не сварение желудка. Нет, врачи говорят, что от тирамису. Поэтому вы нам должны заплатить 10 тысяч долларов.
0: Сколько?
1: 10. И тогда мы тему эту закрываем. И присылают мне список людей, которые вот эти. Ну, я там смотрю, там это одни молдаване.
0: Ну да, у них организм такой ослабленный.
1: Я думаю, ну понятно, думаю, какие-то разводящие, думаю, свидос. И все, в трубку положил, и все. И потом уже через несколько дней приходит полиция и говорит: всех на выход, пожалуйста, мы вас опечатываем, мы закрываем кондитерский цех. А это было 28 декабря.
0: Ого!
1: У нас новогодние там заказы, безумное количество.
0: Ну да.
1: Все вышли, они опечатали и говорят, и теперь будет суд, будем судиться.
0: Подожди, вот так просто?
1: Да, выключили свет там, то-то-то.
0: Ну, опечатали все.
1: Ну, все, опечатали, да. Но где наша не пропадала? У меня было там не закрыто окно в цех.
0: Так, интересно.
1: Я говорю, так, найдите лестницу, мы по этой лестнице сейчас все туда залезем. Значит, надо разбиться на две смены, будете работать ночью. И они приходили, включали там оборудование, свет, все выпекали.
0: Ты что, серьезно?
1: Да.
0: Так.
1: И на утро уже этот развозили куда это, и они приходили, смотрели, дверь закрыта, все печатное, все. И таким образом мы вот отдали все наши заказы новогодние нашим клиентам, все были довольны. Ну, вот таким способом.
0: А суд-то потом был?
1: А суд был там, я не помню, что там было в итоге. Ну, распечатали, и все.
0: Скажи мне, а вот когда ты приходишь вечером домой, открываешь окно, о чем ты думаешь?
1: О чем я думаю?
0: Да.
1: Там надо выпить.
0: Это хорошая мысль.
1: Бокальчик просека.
0: Да-да, и теплой водички.
1: Да. И все у меня хорошо.
0: И еще один вопрос. А как ты умудрился, несмотря на все свои испытания, остаться хорошим человеком?
1: Я не знаю. У меня всегда такая была установка, что не нужно делать никому ничего плохого. Даже если тебе там делают, я стараюсь всегда там, закрывать дверь и идти уже своей дорогой. С этими людьми я больше не общаюсь. Потому что ругаться или вступать в какие-то дискуссии я не хочу. Я хочу сохранить свою ауру, свое спокойствие, потому что это все влияет на здоровье. И психологически тяжело, если ты с кем-то имеешь войну там, или это плохие отношения. Поэтому я избавляюсь от негативных людей и окружаю себя только позитивными. И они мне помогают всячески.
0: Александр Селезнев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя может заставить заплакать?
1: Я плачу, когда смотрю, там, допустим, какие-то сериалы. Я смотрю в основном такие эти, начиная от революции 17-го года, и идет длинная такая история, поколения меняются, потом Великая Отечественная война, потом перестройка, наше время, и вот эти, этот влюбился в эту, родилась дочка, внучка, жучка, потом они выросли, уже родили других, потом они перемещаются туда-сюда, потом война, потом этот, и я могу там в течение этого всего просмотра заплакать, или там, допустим, животные какие-то там, это, рилсы смотрю, там, либо там болеют, там, либо это, жалко их. Я помогаю двум приютам.
0: Да.
1: Один Новорафаминский, другой где-то Одинцовский, по-моему.
0: Так.
1: Я перечисляю им деньги.
0: Молодец.
1: Потому что я считаю, что помогать надо не людям, а животным. Потому что люди о себе могут сами позаботиться. Есть родственники, есть там это правительство, которое должно думать там это. А животным никто не поможет. Я им помогаю, кошечкам, собачкам. Они мне потом пишут благодарность.
0: Кто? Кошки, собачки?
1: Нет, ну те, кто занимается ими. Что вот смотрите, вот мы деньги потратили, вот этому сделали операцию, вот этому лапку там это зашили, вот этому ухо приклеили, вот это там это, вот этому котику помогли, вот это мы купили лекарства, вот это мы еду купили, там еще что-то. Они еще отчеты присылают.
0: То есть, то есть отрабатываешь карму за убитых курочек.
1: Ну да, не, ну мне жалко, я просто не могу животных, надо помогать.
0: Великий кондитер Александр Селезнев, а скажи что-то нашим слушателям.
1: Ну, я хочу всем пожелать, чтобы не болели, не расстраивались там по пустякам, по каким-то... Потому что кажется, что у многих жизнь заканчивается, не знают, что делать, как жить дальше. Выход всегда из любой ситуации есть. И самое главное, не зацикливаться, не заморачиваться, потому что потом будут психологические какие-то срывы, проблемы. Поэтому верить надо в лучшее, во все хорошее и обязательно надеяться, что все будет хорошо. Оно обязательно будет. Ну и, конечно, готовить, потому что готовка, вот это то, что вы делаете руками, ароматы, вот эти выпечки, это тоже стабилизирует вашу нервную систему и поднимает настроение и вам, и тем, кому вы готовите. И плюс это развивает вас и доставляет всем удовольствие, в том числе и вам. Поэтому пеките, готовьте, учитесь и получайте удовольствие.
0: Друзья, это был Александр Селезнев, кондитер. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок скажу тебе, я так соскучился по твоему тирамису. Но надеюсь, в скором времени это получится.
1: Конечно, получится.
0: И оставайся таким же хорошим, светлым, чистым человеком.
1: Спасибо.
0: До встречи.
1: Пока-пока.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России.
3: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
2: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел совещание о развитии новых регионов России. Показатели рождаемости в новых регионах России растут, и российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО, идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне спецоперации и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: Президент добавил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании рассказала президенту, что федеральными мерами поддержки охвачены 2,4 миллиона жителей новых регионов России. Выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, а социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам Голиковой, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателей рождаемости является Донецкая Народная Республика.
3: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода. Упрощено предоставление инвалидности и статуса ветерана боевых действий.
1: Голикова добавила, что в Донбасс и Новороссию продолжится поставка необходимого медицинского оборудования. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило сегодня Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили доставили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. Тем временем вооруженные силы России в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАП-250, ФАП-500 и ФАП-3000 поразили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, сообщили в Министерстве обороны. Также в сводке ведомства сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики, транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 БПЛА самолетного типа. ВСУ совершили террористическую атаку на рынок в Сватово Луганской Народной Республики. В результате удара вражеского БПЛА пострадали 7 человек, сообщают власти региона. С различными ранениями они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации атаки. Следователи Следственного управления СКР по ЛНР фиксируют последствия вражеского удара, передают РИА Новости. Блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки США и Ирана. Запланирована на воскресенье, написал Дональд Трамп в своей соцсети. Он отметил, что сделка США и Ирана должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Об электронном подписании соглашений между США и Ираном, запланированном на воскресенье, сообщал ранее в субботу МИД Пакистана. По данным ведомства, министр иностранных дел Пакистана в субботу в ходе телефонного разговора со своим саудовским коллегой приветствовали завершающий этап переговоров по соглашению между США и Ираном, церемонию электронного подписания которого запланировано на завтра. А вот представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сегодня днем заявил, что Вашингтон и Тегеран не станут подписывать в воскресенье меморандум о начале урегулирования кризиса между странами, однако подписание документа возможно в предстоящие дни. Накануне Багаи сообщал, что Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче Медведев уступил поляку Камилу Майшику со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные журналисты. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Артышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». Таким образом, «Текстильщик» набрал 32 очка и занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее с первого места квалифицировался «Ленинградец». Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Футболистки красно-белых впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке 7-го этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимпи Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бретина.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 21. В Перми небольшой дождь, плюс 24. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 23. В Элисте переменооблачность, плюс 27. В Махачкале небольшой дождь, плюс 27. Во Владикавказе дождь, плюс 22. В Грозном небольшой дождь, плюс 28. В Херсоне ясный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве воскресенье России не ожидается переменная облачность. В утренние часы, возможно, небольшой дождь. Температура ночью на плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

пластилины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Евгений Дога и его музыка. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Он написал музыку более чем к 300 фильмам, хотя на самом деле их больше. По его признанию, точного количества и сам не знал. Для сравнения, у Мариса Жара 150, у Ханса Циммера 200, Карла Рустикеля 250, у Нина Роте 170, у Джона Уильямса 230. Разве только у Эннио Морриконе больше, почти 500. При том, что все эти знаменитые кинокомпозиторы всегда работали с целым штатом помощников, аранжировщиков, специалистов по оркестровкам и так далее. А Евгений Дога свою музыку создавал один. Но какая это музыка? Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который звучит сейчас, или другой вальс «Граммофон», или музыка к фильмам «Табор уходит в небо» и «Одиноким предоставляется общежитие». Обо всем этом мы сегодня и вспомним.

0: Это тема из фильма «Лаутары». Дуга написал ее на основе молдавского фольклора, музыки, которую слушал еще в детстве. Родом из молдавского села Мокра, что на границе с Приднестровьем. Мама работала в колхозе, отец служил почтальоном. Так что к музыке семья отношения не имела, рассказывает дочь Евгения Доги Виорика. Она журналистка, работает на телевидении, снимает об отце фильмы и издает диски.
1: Он родился 1 марта. Это у нас начало весны, и это Марцишор. Национальный праздник. Он как символ получился. Обыкновенная крестьянская семья. Папа его, Дмитрий, был позван на Вторую мировую и умер 13 января 45 года на Балатоне. И, соответственно, при голодании, при всем этом, бабушка, мама Елизавета умудрилась все-таки как-то вытянуть его.
0: Понятно, что телевидения тогда, в 30-40-х годах прошлого века, еще не было. Радио в селе тоже отсутствовало. Но что удивительно, в этом деревенском мальчике жила музыка с самого детства, рассказывает радиожурналист Людмила Дубовцева. Много лет она была ведущей музыкальных программ на радио «Маяк» и дружила с Евгением Дмитриевичем Догой.
2: Он, например, первый раз увидел оркестр, когда приехали на гастроли, учился, к сожалению, в школе, по-моему, это он мне сам рассказывал. Приехал из Кишинева симфонический оркестр, и он первый раз увидел такой вот большой оркестр. Ходил, изумлялся, как много интересных музыкальных инструментов. А музыку как-то он полюбил стихийно сам. Не было у него, конечно, рядом учителей никаких, потому что в селе что самое главное? Вовремя собрать урожай, вовремя посеять, запастись на зиму. И он этим занимался, в общем-то, помогал всегда своим родителям и был в этом смысле образцовым, положительным, таким послушным сыном. Но музыку настолько любил, что он даже сам соорудил первый его музыкальный инструмент, который он придумал и сделал сам из какого-то домашнего такого сита с какими-то железками. В общем, как, что это был за инструмент, непонятно. Я все время говорила, как жалко, что у тебя не сохранилась фотография, а то бы мы посмотрели, что это за инструмент. Но мало того, что он придумал такой музыкальный инструмент, на котором он играл, играл уже в школе, играл на музыкальных вечерах, так он еще и придумал свою нотозапись. И когда прошло много лет, кто-то из музыковедов как-то где-то в архиве рылся и вдруг нашел нотозапись 11 века и сравнил ее с той нотозаписью, которую придумал Дога. Оказывается, вот эта вот нотозапись совпала с тем, что придумал Дога, находясь в этом селе Мокро, с той записью, которая была придумана еще аж в 11 веке. Так что, в общем, как-то интересно. Конечно, Бог его поцеловал, наверное, поэтому такой он оказался.

0: это композиция Нане Цоха из фильма «Табор уходит в небо», который принес Доги известность. Впрочем, это было через много лет. А в 1950 году 13-летний юноша из далекого села решил учиться музыке и, как говорится, на свой страх и риск уехал в город Кишинев. Прямо-таки сценарий из кино, о котором он в то время даже представления не имел. В общем, удивительная история, но так оно и было, рассказывает дочь композитора Виорика.
1: А дальше он решил, что он не будет закручивать гайки трактора, а хочет что-то другое, хочет музыку. И бабушке было стыдно, что он пошел по музыке. Говорит, ну что это будет, что это профессия? Это не профессия, музыкант. Ей было стыдно говорить, что он музыкант. Ну, пока он не поднялся, понятно. Да, и бабушка дала свой ковер, наследственный ковер, единственное, что было ценное. Продала, чтобы дать ему деньги на дорогу до Кишинева. И их 4 мальчика из села, как папа говорил, потопали. Потопали в Кишинев. Нашли это музыкальное учреждение, типа подготовительный класс музыкальный. Им негде было спать. Они спали под лестницей тогда. А он ни одной ни ноты не знал, понятия не имел. Просто любил музыку, чувствовал. В наше время он бы никуда бы не знал ничего. Но, тем не менее, прошел.
0: Так Евгений Дога стал студентом музыкального училища, не зная даже нот. Учился очень интересного человека, Пабло Джованни Бачини, итальянца. Откуда он взялся в Кишиневе, никто не знал. Студенты называли его Павел Иванович, на что он легко отзывался. «Музыка, — говорил он, — это прежде всего мелодия, красота, а еще труд». В училище и консерватории, куда поступил Дога, он был самым усидчивым студентом, рассказывает Людмила Дубовцева.
2: Он поступил в класс виолончели. Человек, который приехал вообще, никогда в жизни не видел виолончели, не держал в руках. Он поступил в класс виолончели. И за 2 года он уже давал сольный концерт. И все было бы хорошо. Может быть, он стал бы хорошим виолончелистом. Но просто у него прям случилась беда какая-то с рукой. Профессионально виолончелью заниматься он уже не смог дальше. Зато он поступил на композиторский факультет. И там он уже учился вместе. Такая была в Кишиневе, в Молдавии, знаменитая певица, сопрано Мария Биешу. Я не просто говорю, что она знаменита, она в свое время была признана на всемирном смотре лучших баттерфляй в Японии, в стране именно, где родилась баттерфляй, как бы, да? Она была признана лучшей баттерфляй мира. Она мне очень смешно, я рассказывала вещи про его учебу еще в училище. Он такой был упорный, ну все, студенты есть студенты, там немножечко поучились, в основном гулять там, в общем, какие-то пирушки, какие-то песенки, какие-то танцы. А Дога всегда сидел, всегда занимался. Его вытащить на какие-то такие вот студенческие веселые посиделки было очень трудно, он всегда занимался. Зато он лучше всех писал диктанты по сольфеджио, лучше всех решал задачи по гармонии. Поэтому она говорит, всегда мы старались сесть рядом с Догой, чтобы переписать у него. Но он как-то умудрялся делать быстро, выполнять эти экзаменационные задания, быстро выполнять свои, да еще и нам помогал. Так что я, говорит, закончила консерваторию именно благодаря Евгению Дмитриевичу Доге. И, ну, они потом много лет дружили,

0: первую свою известную песню «Белый цветок сада» Евгений Дуга написал именно для Марии Биешу. Примерно в это время и познакомился с нашей сегодняшней собеседницей, обозревателем «Радио Маяк» Людмилой Дубовцевой, которая, кстати, подсказала композитору идею его первого большого шлягера.
1: Вот я все эти дни мучительно вспоминала, как же мы с ним познакомились. И, увы, так и не вспомнила. А, в общем-то, можно считать Евгения Дмитриевича Долгу. Ну, для меня он просто всегда был Женя, потому что мы действительно очень как-то с ним дружили. Именно Женя Долга как-то состоялся впервые именно на радиостанции «Маяк», как-то смешно. Ну, вот, например, вспомнить можно такой случай. В общем, с чего это как бы и начиналось. Я сижу, делаю музыкальную программу. Такая у меня была музыкальная программа «Краски наших городов». Это была передача песни о городах нашей страны. И приехал Долга в это время из Кишинева и сидит около меня, что-то разбирает там свои ноты. Я говорю: «Долга, вот слушай, я делаю программу сейчас, и у меня нет ни одной песни хорошей о Кишиневе. Есть какая-то, и он друтся, такая песня, рита-рита-рита-рита, ну, совершенно не молдавская никакая. Как тебе не стыдно? Вот ты хороший композитор, и ни одной песни о своем любимом городе не написал». Ну, он так, понимаешь, бывает.

0: Благодаря песне «Белый город» о Евгении Доге узнала широкая публика. Первое мое выступление в Москве было в начале 70-х в театре «Эрмитаж», вспоминал композитор. В программе напечатали мою фамилию как «Дог», поскольку если музыка Доги, то в именительном падеже должно быть «Дог», хотя моя фамилия к британским четвероногим никакого отношения не имеет. С тех пор я выступал в самых разных местах, от Кремлевского дворца до сибирской глубинки. А вскоре, как рассказывает Людмила Дубовцева, появилась еще одна его чудесная песня, которую сейчас, увы, вспоминают крайне редко.
1: Когда я послушала те песни, которые он мне показал, в основном это были на молдавском языке песни, мне очень они понравились, я решила, что нужно его познакомить еще с какими-то нашими поэтами, чтобы появились у него песни уже на русском языке. Ну и обратилась я, очень дружила в то время, с Львом Ивановичем Ашаниным. Ну, хотя бы можно вспомнить песню «Течет Волга», или гимн демократической молодежи «Дети разных народов». Ну и, конечно, его гениальная песня «Эй, дороги, пыль да туман». Я звоню Льву Ивановичу, говорю: «Лев Иванович, вот в Молдавии появился такой великолепный композитор, мелодист потрясающий совершенно, Евгений Дога. Послушайте, может быть, что-то у вас с ним получится. Ну, давай, послушаем». И через некоторое время родилась песня «Свет синих звезд», которую просто гениально записали Мария Кадрянова и Ион Суручан.

0: тому времени, когда к Евгению Доге пришла известность, он уже был женат. С будущей супругой Натальей познакомился, когда жил в ветхом домишке в полуподвале на окраине Кишинева и был студентом музыкального училища. И как-то даже рассказал Людмиле Дубовцевой, как все это было.
1: Наташа у него русская, она родилась в Москве. У нее тетя жила в Кишиневе, и она приехала в гости к тете. Получилось так, что как-то эта тетя оказалась, жила просто рядом с Евгением Догой. Какой-то маленький заборчик отделял. И вот Дога говорит, вышел я утром, посмотрел из заборчика, какая-то там красивая очень девушка ходит. И очень красивые у нее такие светло-каштановые волосы. Один день посмотрел, второй день посмотрел, на третий день не выдержал, познакомился. Познакомился на свою голову, как он потом острил, потому что это и оказалась вся Наташа, которая стала его музой на всю его жизнь.
0: Евгений Дога и его жена Наталья были вместе 63 года. Она была человеком, далеким от музыки, инженером по профессии. Но, по словам дочери композитора Виорики, во многом успешная творческая жизнь отца – мамина заслуга.
2: Мама у нас, я ее называю, наша домашняя кошечка. Мама у нас домашняя такая. Она молодец, она... Почему, видимо, они столько и прожили вместе? Потому что она делала самую большую вещь. Она не мешала. Она просто не мешала. А это очень великая вещь для больших творческих людей.

это красивый вокалист, мое вдохновение, сочиненный Догой для фильма «Восьмое чудо света», о котором уже давно все забыли, а музыка осталась. В 60-х и 70-х Дога написал музыку практически к половине фильмов, которые были сняты на киностудии «Молдова фильм». Именно там он познакомился с кинорежиссером Эмилем Латяну, который недавно вернулся в Кишинев после окончания ВГИКа. Для его лент он создал свою самую знаменитую музыку. Началось их сотрудничество в 1972-м с фильма «Лаутары». Для этой ленты, а речь в ней шла о судьбе молдавских бродячих народных музыкантов – лаутаров, Латяну попросил Догу написать музыку на основе молдавского фольклора. Эту песню «Луме-луме» считают в Молдавии и Румынии народной, но это Дога.

0: «Лума, Лума» – песня из фильма «Лаутары». Кстати, главную роль там сыграл Григорий Григорию. Тот самый актер, который стал Лойкой за баром в следующем фильме «Лотяну и Доги» «Табор уходит в небо». Как известно, в основе ленты «Табор уходит в небо» ранние рассказы Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха из Иргиль». Но благодаря таланту и фантазии режиссера и композитора получилась удивительная лента о красавице-цыганке Раде и отважном цыгане Лойко Забаре. Красивая романтическая история о любви, страсти, ревности. Кстати, родилась она отнюдь не в романтических обстоятельствах, рассказывает журналист Людмила Дубовцева, много лет дружившая с Евгением Догой.
1: А вдруг однажды приезжает Дога, такой грустный, такой печальный. Я говорю, что-то я давно тебя очень не видела, Женя, что ты такой печальный? Да, понимаешь, что ты Эмиль Лотяну сейчас снимает фильм «Табор уходит в небо». И что ты думаешь, он придумал? Мало того, что я ему там написал несколько мелодий в таком цыганском, молдаванском стиле, так он меня заставил обязательно с каким-то определенным табором попутешествовать по степям, по холодным степям. Вот зима, мороз, и вот я в этих кибитках цыганских мерз, там, слушал их песни, смотрел их обычаи, в общем, как они живут, как их быту присматривался, потому что Эмиль Лотяну считал, что если композитор не окунется полностью в тот быт, о котором он должен написать свои песни, то ничего не получится. И вот я так измотался, что приехал вот с головной болью, измученный, и голодный, и уставший, но зато музыка какая появилась.

своей картине Латяну хотел снимать не просто артистов, а цыган, от которых пахнет костром, наковальней и кузнечным молотом. Нашел семью в Забайкалье, привез в Москву, поселил в гостинице Мосфильма. Потом подключили к съемкам венгерских цыган и московских представителей диаспоры из Бирюлева. К удивлению съемочной группы, все они между собой перессорились, все время спорили, кто из них истинные цыгане. Работать было невозможно. В конце концов, зазвучал «Табор» только тогда, когда привлекли камерный хор Владимира Минина, артистов театра «Ромен» и симфонический оркестр Мосфильма.

«Табор уходит в небо» собрал в кинотеатрах почти 65 миллионов зрителей. Картину показывали в 112 странах. Посмотреть фильм в кинотеатры приходили целые таборы. А во время просмотра самые эмоциональные из цыган не выдерживали, начинали танцевать вместе с экранными героями. Ну а дальше? Дальше был фильм «Мой ласковый и нежный зверь», созданный по чеховской повести «Драма на охоте». Латянус сразу предупредил композитора, что это совершенно иная картина, нежели «Табор». Это другой мир, другое восприятие, и музыка должна быть другой. Латяну, в отличие от многих других режиссеров, вел съемки под фонограмму, и музыку нужно было готовить заранее. В частности, Латяну попросил Догу написать вальс для сцены свадьбы Оленьки Скворцовой. Композитор пообещал и забыл. «Открывается дверь моего номера», — вспоминал Дога. «Входит злой Латяну и громко так: «Вальс! Какой вальс?» — спрашиваю. И начинаю что-то наигрывать на пианино. Он злится, а я думаю: вот сейчас получу от него. Спас меня валявшийся на полу мятый листочек, на котором я начинал писать вальс. Поднял. Ноты, написанные на нем, оказались тем самым кодом, от которого я и оттолкнулся. И все получилось за несколько часов.

0: Евгений Дуга создал музыку к четырем фильмам Эмиля Латяну. Ваша музыка поднялась выше горы Эверест и достигла звезд. Ребенок с берегов Днестра стал планетарным композитором, написал Латяну о Евгении Доге. И действительно, его музыка вышла в космос, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Когда открыли планету имени Евгения Дога, вот ему прислали этот сертификат. И, конечно, тут же журналисты прибежали с этим сертификатом, чтобы взять у него первое интервью. Не каждый же человек имеет свою специальную планету, которая летает где-то там, находится далеко. И его спросили, что бы вы первым делом сделали со своей планетой? И Дога, не задумываясь, сказал, я бы отправил туда всех самых противных людей, которые живут на Земле.
0: А эта мелодия, как многие считают, ничуть не уступает по красоте вальсу из «Моего ласкового и нежного зверя». И это тоже вальс. В начале 90-х Догу попросили сочинить музыку для фильма «Без улик». На студии «Беларусьфильм» его снимал польский режиссер Зигмунд Малинович. Там произошла история, похожая на ту, что случилось во время съемок «Моего ласкового и нежного зверя». Всю музыку к фильму Дога написал быстро. И тут к нему пришли из съемочной группы и обрадовали. Как выяснилось, забыл о заключительной сцене ленты. А музыка нужна срочно. Тогда композитор сыграл на пианино первую же мелодию, которая пришла ему в голову. Так и появился замечательный вальс под названием «Граммофон». Кинопрокат в то время развалился. Фильмы практически никто не видел. А потому популярность к этому вальсу пришла далеко не сразу.

0: результате на счету Евгения Доги более 70 вальсов. Больше, по-моему, написал только король вальсов Иоганн Штраус-младший. «Почему же Дога так любил именно этот жанр?» – спросил я у хорошо знавшей композитора Людмилы Дубовцевой.
1: Откуда это у Евгения Доги? Мне самой всегда было очень интересно. И вообще такое разнообразие. Он вообще мелодист по сути своей. Вот что его отличает от композиторов многих, я уж не говорю, что современных, что у него, конечно, на первом плане всегда была мелодия, и мелодия потрясающая. Если вы будете даже подряд слушать все эти вальсы, вы все равно никогда не скажете, что они написаны одним композитором, потому что они действительно все отличаются друг от друга. У них общее одно, у них общая мелодическая канва, фантастическая, просто прекрасная. Она сразу хорошо ложится на память, ее запоминаешь, и она уже как-то с тобой остается надолго. Это самое трудное для композитора – найти свою мелодию. Хотя иногда ему приходилось писать эти вальсы и по заказу, как, например, это было для кинофильмов, но, тем не менее, они продолжали свою жизнь уже вне фильмов и живут до сих пор.

0: Пластилины мелодий.
1: В 1983 году на экраны вышла мелодрама «Одиноким предоставляется общежитие». И вот для нее Дога написал вот эту мелодию. Фильм с Натальей Гундаревой о работнице текстильного комбината, которая пытается устраивать судьбу своих подруг, но забывает о собственной личной жизни, собрала в кинотеатрах более 20 миллионов зрителей. Не в последнюю очередь благодаря музыке Евгения Доги.

0: Татьяна Досковская, «Осенние деньки». Песня из фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Как всегда, у Евгения Доги красивая, романтическая и нежная. А был ли сам композитор похож на свою музыку? Спросил я у его дочери Виорики. Как выяснилось, не очень.
1: Требовательность, дисциплина, основное, трудоспособность, работать. Просто если ты не будешь борцом и не будешь знать свою четко цель и идти к ней четко, мямлиться, ты просто этой цели не достигнешь. Папа вот так бы, может, сидел бы с виолончелью где-то в яме в оркестре, если бы не было характера целенаправленного. И если ты цельный человек, ты должен быть целенаправленный, не расслабляться. Я все каникулы, например, работала в селе. Все мои сверстники там на моря ездили. А я ходила, прошивала у бабушки в селе.
0: А он был уже известным
1: композитором.
0: Хочешь
1: что-то иметь, надо заработать. Хочешь что-то иметь, имей сама. Сама достигай, сама работай.
0: То есть его характер, он не походил на его легкую, волшебную?
1: Абсолютно нет. Абсолютно нет. По крайней мере, дома.
2: Mascar, mascar, pe lume nu e soare mai cald, mai cald, mai cald, și nu e nici izvor mai cu dor.

0: Вы, конечно же, узнали песенку Евгения Доги из сказочного советско-румынского фильма «Мария Мирабелла» о двух сестрах Марии и Мирабелле, феи и лягушонке Кваки. Фильм, объединивший игровое кино и анимацию, пользовался огромной популярностью. Мало того, по словам дружившей с Евгением Догой Людмилы Дубовцевой, он вдохновил композитора заняться еще одним видом творчества.
1: Что интересно, у него вдруг где-то годам к 50 он стал писать детские рассказы. Сначала начал он со сказок. Видимо, толчком вот к этому написанию этих детских сказок послужил фильм «Мария Мирабелла». Там мультипликация и живые артисты. Но там просто настолько прекрасная музыка. Опять же, музыка, написанная для детей, но, тем не менее, как только вышел этот фильм, опять полился поток писем от наших слушателей, чтобы обязательно включали в наши музыкальные программы фрагменты из этого фильма. И вот мне кажется, что именно вот этот фильм послужил началом того, что Дога стал себя уже пробовать и как писателя.

0: Кстати, Евгений Дога писал не только сказки для детей, но и книги о домашних животных. Причем о своих, находя в кошках и собаках то, чего так не хватало в людях – первозданность. А началось все, рассказывает дочь композитора Виорика, вот как.
1: Это да, он всегда их любил. У нас история получилась так, что привела я домой, притащила щенка. И был большой скандал, что он не хочет. Но потом это такая любовь была безумная. Такая безумная любовь, Джой. И он посвятил пьесу Джой для детских музыкальных школ. И потом у нас были сплошные амуры-коты. Последнего амура он вообще просто безумно любил. Тоже посвятил ему книжечку. Да, он их очень любил. У нас всегда были животные в доме. Но особая любовь – это вот Джой и вот последний амур.
2: Чудесно, чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, что краснеет рог, что бабочки летают, летают, летают, а я скачу вот так, чудесно все так плавно, вращается земля, и что не расплескались, ни реки, ни моря.

0: песенка лягушонка Кваки из фильма «Мария Мирабелла», одного из многочисленных фильмов, для которых написал музыку Евгений Дога. Кстати, сколько их? По официальным данным, вроде бы 230, но на самом деле значительно больше, утверждает дочь композитора Виорика.
1: Я на эту тему с папой спорила. Он остановился на 230. Я говорю, а еще вот у тебя вот это. Я могу не все знать, потому что разные страны, судя по его записям, нет, там, я считаю, что больше 300. У меня получалось, по крайней мере.
0: То есть больше 230?
1: Больше. Он 230, это было лет 25 назад. То есть он, дальше он перестал считать просто. Я понять не могу, когда он все это успел. Ну, спал по 3 часа в сутки, в принципе. Вот шло у него, я понятия не имею, как можно только написать.

0: Мария Кадряну «Я думала-гадала». Увы, нынче мало исполняемая песня из забытого фильма 70-х годов «Лето рядового Дедова». Замечательный композитор, народный артист Советского Союза Евгений Дмитриевич Дога ушел из жизни в июне 2025 года. Болел давно, но не жаловался, никому об этом не рассказывал, в том числе и Людмиле Дубовцевой, с которой много лет дружил.
1: Когда вдруг 3 июня появилось сообщение, что он ушел из жизни, я просто никак не могла поверить. Во-первых, Женя привыкла, что в любое время. Я всегда 1 марта, потому что у него день рождения 1 марта, я всегда звонила 1 марта сразу же в Кишинев, всегда, где бы он ни был, вернее, он в Кишиневе редко бывал в свой день рождения, где бы он ни был, я всегда набирала его номер телефона, поздравляла его с днем рождения. И вот первое было, как же, ведь мы уже 1 марта, я звонила, правда, он тогда к телефону не подошел, но я ему написала, и ответа не получила, и вот только здесь как-то у меня зафиксировалось, что у меня же не было обратной связи. Ну, я привыкла к тому, что он вечно где-то в бегах, вечно где-то, оказывается, он уже очень сильно болел, но настолько это мужественный человек, и настолько он действительно вот человек, который не любил привлекать к себе такое вот не очень чистое внимание, поэтому даже о своей болезни никогда не говорил. Оказывается, он давно уже болел, ну, просто никогда об этом не говорил и очень мужественно с болезнью с этой сражался.
0: И в заключение не мог не спросить у дочери композитора Евгения Доги Виорики о самом любимом ее произведении отца.
2: Ламента, сразу говорю. Ламента он как раз написал в день моего рождения и посвятил в память Эмилию Владимировичу. И премьера была в зале Октябрьском в Питере. И я как раз была с группой, снимала, потому что я работник телевидения. И я всегда снимала параллельно сама. Оператор свое, я свое. И я когда первый раз услышала, я выключила камеру, я не могла.
0: Эта композиция, посвященная памяти друга Эмили Латяну, звучит сейчас уже и в память о ее авторе Евгении Доге. В его честь названа планета. Гости Кишинева прилетают в аэропорт Евгении Дога и ходят по улицам и площадям его имени. Но главное, вместе с нами по-прежнему его музыка. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий. Музыка большой страны. Дмитрий Ревякин. Будем жить.
1: «Будем жить» посвящена моим камчатским друзьям, которые меня всегда там встречали, привечали, держали, пока я им там не надоем. И я там написал очень много песен. А все это, конечно, транспонируется на мужскую дружбу, на честь, на достоинство, на внимательное отношение друг к другу, на ошибки, которые случаются. И когда друзья поправляют друг другу, помогают двигаться дальше. Ну, в общем, «Будем жить».

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
4: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробно. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
1: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планирует достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По словам вице-премьера, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные. Понимание, как их решать, есть. Марат Хуснуллин заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта, федеральным ведомствам, регионам, шефам, госкомпании. Также большая благодарность Госдуме, Совету Федерации за огромный объем законотворческой работы. Принято более 200 нормативных актов. Отдельно хотел бы поблагодарить коллег из правоохранительного блока, ФСБ, Генпрокуратуры, Минобороны, России, МЧС, МВД России, Росгвардии, которые обеспечат решение вопросов безопасности, соблюдения закона и правопорядка. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
1: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
2: Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много, и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. И сейчас предлагаю поговорить как раз об этом.
1: Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. Из-за аномально сильного дождя на Ленинградском вокзале возникли локальные скопления воды на платформах. Объект находится на гарантии подрядной организации, которая занималась строительством. Подрядчик уже устраняет причины, сообщили Интерфаксу в столичном департаменте транспорта. В пресс-службе отметили, что сотрудники вокзала принимают все необходимые меры для устранения последствий непогоды. На движение поездов ситуация не повлияла. Вокзал работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию, сообщили в Дептрансе. Напомню, ранее в СМИ появилась информация, что Ленинградский вокзал подтопило из-за сильного дождя. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюс 21, плюс 23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20. 2 градуса.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в РПЛ. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет, сообщается в телеграм-канале грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне Уциев провел за клуб 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в РПЛ. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тердж. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, воскресенье, 14 июня, в Южно-Сахалинске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Красноярске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Казани плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 19, плюс 21.
0: Радио. Радио России. Люди.
6: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum с Андреем Малютиным.
7: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Но самые разные интерьеры можно создать в радиостудии. А вот гости наши абсолютно реальные, настоящие, великолепные собеседники. И главное, люди, которые могут очень нестандартно ответить на самые простые вопросы. А если это спортсмены, спортсмены высочайшего уровня, которые обладают комбинаторным мышлением, огромным количеством наработанных вариантов, то действительно задавать им вопросы – дело нелегкое, но я постараюсь справиться и с удовольствием представляю нашу гостью Софья Великая.
8: Добрый день.
7: Здравствуйте. Софья одна из самых титулованных спортсменок России, да и мира, фехтование. И, Софья, я хочу вас поздравить с тем, что наши спортсмены допущены к международным соревнованиям. Прекрасная новость.
8: С флагом и с гимном. Это большой праздник, это большой успех. Ждали все, и спортсмены, и все, кто связан со спортом и с высшими достижениями. Поэтому это большой прорыв, и я и все спортсмены, конечно, благодарны всем, кто проголосовал за такое решение, кто сделал все возможное, чтобы это произошло. Поэтому очень благодарны. А самое главное, теперь мы будем чувствовать себя свободными и сильными, так как мы представляем свою страну без каких-либо ограничений.
7: Ну, от этого спорт только выиграет, потому что без участия сильнейших спортсменов, российских спортсменов, что всегда добавляет соревнованиям и зрелищности, и драйва.
8: Конечно, яркие выступления и преодоления всегда могут быть показаны в сильной и высокой конкуренции.
7: Ну, если мы говорим о сильных, то поговорим немножко о шахматах, с вашего позволения, потому что именно в шахматах есть такое понятие «сильная фигура». Да, и сильные фигуры – это международный фестиваль интеллектуальных видов спорта. Вы тоже там принимаете участие. Фестиваль проходит в России с 2019 года. Вот расскажите немножко о турнирах этого фестиваля, что там вообще происходит.
8: Я совершенно случайно оказалась на этом фестивале. Мне предложили быть амбассадором изначально, а сейчас я вхожу в оргкомитет и помогаю в организации привлечения к здоровому образу жизни на воздухе, гольфу. Это классный вид спорта, гольф, а также сильные фигуры. Фестиваль интеллектуальных видов спорта представляет также шахматы. Принимали участие и такие виды спорта, как регби, теннис, бильярд. Но в этом году будут представлены только гольф и шахматы.
7: Ну, вообще, гольф, наверное, соединяет в себе какую-то часть комбинаторного мышления шахматиста и в то же время спортивную практику на свежем воздухе. Вот ваши
8: впечатления. Да, и, наверное, фехтование, потому что ты вроде бы стоишь, и кажется тебе, когда ты смотришь на фигуру гольфиста и его движение, и думаешь, ну, ничего сложного. На самом деле, это очень сложный координационный вид спорта. Это мышление, это высчитать траекторию, это понять, какая земля, миллион клюшек для разного покрытия, плюс погода. Это увлекательный, интересный вид спорта, в который нужно погружаться очень много времени, наверное, много лет. В моем случае я иногда принимаю участие в показательных каких-то выступлениях, и у меня даже бывает удачно получается. Но нужно, как и в любом виде спорта, трудиться, работать и много-много времени посвящать этому делу.
7: Ну и, наверное, такая хорошая, как бы переключающаяся тренировка, вид активности, просто поиграть в гольф, например, между интенсивными соревнованиями или циклом подготовки, вот, как профессиональный спортсмен. Вы как относитесь к таким?
8: Для меня гольф – это увлекательный вид спорта, и я с удовольствием с друзьями могу провести время на поле. И это здоровье, это общение, это даже какая-то, наверное, медитация, побыть самим собой, не отвлекаясь ни на телефон, ни на что. И также каждый день у тебя, или каждая тренировка, или каждая игра, она разная, потому что ты не с кем-то соревнуешься больше всего, а соревнуешься сам с собой, совершенствуя свое мастерство, удары и так далее. Поэтому это очень здорово, этот фестиваль привлекает людей из разных организаций, также будет много послов, эспатов, будет яркая, красивая игра, праздник, и будут привлечены выдающиеся спортсмены, знаменитые актеры. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, фестивали должны присутствовать в нашей жизни и радовать всех участников, а также мы продвигаем здоровый образ жизни.
7: Ну, с вашего позволения, вернемся к фехтованию, вернемся к сабле, ведь это же вот выбор спортивного снаряда или выбор специализации. Все как-то ассоциируют фехтование больше со шпагой, а вот не все знают, что сабля в корне отличается, да, от
8: фехтования. Еще есть у нас вид оружия рапира.
7: Рапира. Ну, насколько я знаю, что в сабле разрешены рубящие удары, да, в отличие от уколов.
8: Да, все верно. Шпага, сабля и рапира – три вида оружия, мужские и женские дисциплины, и отличаются виды оружия зоной поражения, оружием, правилами судейства. Поэтому шпага, наверное, самая массовая, потому что она понятна, она занимает длительное время боя. Сабля – самая стремительная, самый динамичный вид оружия. И есть свои правила, правота в судействе. И многое решает тоже судья, и поэтому зрителям не всегда понятно. Но в любом случае я рада, что снимают фильмы, я рада, что фехтование с каждым годом становится популярным, несмотря ни на что, и несмотря на то, что у нас не такой массовый вид спорта, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика, например. Но так как я 20, почти 5 уже лет нахожусь как действующий спортсмен, и я, конечно, вижу положительную динамику развития нашего вида спорта не только в нашей стране, но и во всем мире.
7: Ну вот вы выбрали саблю, все-таки она, мне кажется, более атлетична, она более такая, в отличие от обычного фехтования рапира или шпага, нет?
8: В моем случае выбор фехтования был совершенно случайным, я занималась музыкой, танцами, и получала классическое женское девичье образование.
7: То есть музыкальная школа,
8: да, хореография. И как раз в этот период очень сложно было усидеть на месте, сконцентрироваться, хотелось движения, хотелось гулять. И уже занимался мой старший брат Григорий фехтованием и предложил мне продолжить этот путь с саблей. Я с удовольствием согласилась и нисколько не пожалела. Было очень сложно, особенно так как я родилась в Алма-Ате. И когда переехала в Россию, в Москву, а это, можно сказать, кузница олимпийских чемпионов. В Чертаново я тренировалась. Полгода я вообще ничего не понимала. Думала, ну это невозможно, уровень такой высокий. Как можно за короткий промежуток времени дотянуться до него? Но тоже судьба ведет, и я справилась. И спустя год уже выиграла первенство мира и не останавливалась.
7: Ну, в общем, наверное, как этого достичь? Ну, первое, это, наверное, тренировки два раза в день. Да, как вот вы включились вообще в эту работу, вы поняли, что вы можете, вы появились в сборной в начале 2000-х, да, в сборной России.
8: Осознание, конечно, приходит позднее, намного позднее, да. Сначала по разным причинам ты тренируешься, да, или нравится это дело, или так получилось, что ты начал заниматься фехтованием, да, или там каким-то другим видом спорта. А осознание пришло уже позже, когда ты смог повторить какие-то успехи, когда ты понимаешь, что ты можешь больше, тебе нужно качественно ставить планы, ставить цели, добиваться этого. Потому что ты сначала же юниор, молодой спортсмен, а тебе же еще надо перейти во взрослую команду и там показывать результаты. Это совершенно разный уровень, и не у всех это получается. Поэтому это каждый год, наверное, это год, потому что это сезон, да, спортивный, есть свои задачи. И самое главное в нашем направлении деятельности – это, конечно, Олимпийские игры. И когда ты только осознанием приходишь к тому, что они существуют, а как туда попасть? А, у меня есть шанс. А если вот такой путь пройти в 4-летие, 8-летие, да, смотря у кого как, в каких видах спорта по-разному, то вот ты так планируешь свою жизнь. Что-то получается, что-то нет.
7: А как вы помните свое первое олимпийское золото?
8: Мой путь к вершинам не был стремительным. Первая олимпийская награда у меня была только в 2012 году в личных соревнованиях серебро. А перед этим у меня было 4-е место в Пекине в 2008 году. Это было очень печально, и даже как-то 4-ки в Китае вообще нет.
7: Такой цифры, да,
8: да,
7: не существует.
8: Это как-то у них несчастливое число. Я думаю, ну, надо же, я еще и заняла такое место. Но я не сдалась. И когда в 2012 году мне удалось завоевать серебро, конечно, я тоже расстроилась. Но вот в этот период я поняла, что тот путь, который я прошла, он ценен, да, он меня чем-то научил, с кем-то познакомил, что-то я поняла в жизни, расту вместе с этими событиями. И я поняла, что это не поражение, это победа. Если ты можешь повторить этот успех, попасть в финал, например, отобраться на Олимпийские игры, это тоже успех. И первая уже золотая медаль у меня была в 2016 году в команде. Накануне я заняла второе место в личных соревнованиях. Это уже, получается, в командных соревнованиях первое золото и третья медаль с Олимпийских игр. А уже в 2020, ну, официально считается 20-е проведение было в 2021 году в Токио Олимпиада с жесткими ограничениями, да, с масками, да, пандемией. Это так было непонятно, как это все происходит, но все равно приехать, отобраться и завоевать еще две медали, вот это радует.
7: А вот Рио-де-Жанейро и Бразилия вам понравилось или не было времени вообще на все это смотреть?
8: На самом деле мы жили изолированно, мы ездили на соревнования только и заселялись в отель накануне, ну и когда уезжали. Поэтому, в отличие от других олимпиад, да, в начале моей карьеры, там еще была возможность погулять, побродить, а здесь уже так мы как-то целенаправленно, чтобы не отвлекаться, уже у нас определенный уровень у всей команды, мы понимаем, что нужно, что не нужно, и атмосфера в деревне, конечно, это прекрасно, и посмотреть, и удивляться всему, что происходит, особенно встречать знаменитых каких-то супергероев, суператлетов, как Усейн Болт или теннисисты Федерера. Это здорово, но уже цели были такие максимальные.
7: Ну и еще вот тот фокус внимания, тот фокус, ну скажем так, осторожности, который на этих уровнях надо соблюдать, чтобы вода попала или не попала, не та, которая... Кто вот за этим следит обычно? Помните, как с баскетболистами? Было ЦСКА, по-моему, какая-то не та вода попала, все заболели и, в общем, не могли играть.
8: Это один из факторов, который может повлиять на результат. Да, но мы проходим каждый год какие-то трудности. Люди выступают с температурой, рвут связки и все равно выступают. Какие-то семейные обстоятельства все равно выступают. В спорте высшего достижения все-таки преодоление трудностей или абстрагироваться от проблем – это тоже тренируется.
7: Ну да, но по сравнению с 4 годами там подготовки в олимпийском цикле, даже какая-то неприятность дома, она, наверное, отходит на второй
8: план. Ну, поэтому и стараются минимизировать, да, как-то решить все задачи до каких-то важных стартов, важной подготовки, чтобы ничего не отвлекало. Это большая команда, это же не один человек, это помимо спортивной команды, тренеров, медиков, организаторов, федерации, это же еще и твоя семья.
7: Ну, это тоже ресурс.
8: Конечно.
7: В общем-то, да.
8: Поэтому все работают в одном направлении, идут к одной цели.
7: Семья должна следить и за питанием спортсмена, да, и за
8: восстановлением. Ну, спортсмен все-таки он должен быть ответственный сам за все,

0: тренировок, и на координацию, и силовых, и я как называю современные ЛФК, работа с маленькими мышцами, которые тоже должны включаться. То есть это бесконечное развитие, помимо питания, дополнительных каких-то макро-микроэлементов имеется в виду, если это какая-то фармакология. И все это работает, и индивидуально подбирается в видах спорта, индивидуально подбирается к спортсменам, поэтому спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр 2 раза в год. А питание, ну, фехтование – это очень классный вид спорта, потому что у нас можно фехтовать в разном возрасте, с разным весом, с разным ростом.
1: То есть это демократично.
0: Очень демократично, да. Это еще не считая внутреннего состояния индивидуальности каждого.
1: Интересно.
0: Конечно, нужно, чтобы все было сбалансировано. Тогда будет и сила, тогда будет энергия, потому что спортсмены тренируются много, расходуют свои ресурсы часто, и если их не восполнять и правильно не восстанавливаться, то жизнь будет короткая в спорте.
1: Долго ли длятся соревнования по фехтованию?
0: На данный момент настолько выросло количество участников, что в 3 дня могут соревнования проводить. 2 дня, да. Если это простой турнир, не чемпионат мира или Европы, или Олимпийские игры, то сначала идет предварительный тур, потом олимпийская система, это выявляется за 64, на следующий день фехтуют. 64, 32, то есть это может быть и 200 участников. Если я помню, мы раньше начинали, где было 50 человек, то сейчас уже не всех еще могут допустить.
1: Вот так.
0: Да, ну а в шпаге так вообще очень много участников, и там даже в 3 дня могут проводить соревнования. Это с раннего утра и до позднего вечера, включая награждения, включая допинг-контроли. Также необходимо же развивать фехтование. Следовательно, СМИ, камера, телевидение дают в основном эфиры вечером, да, на главных стартах. Это чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. И вот эта большая система вот так работает. Кто-то приезжает и выступает 5 минут и заканчивает. И вынуждены ли уехать, или просто смотреть бои, а кто-то будет 2 дня с утра до вечера.
1: Вот так, рубиться фактически, да.
0: На самом деле поединок-то короткий, но подготовка к нему, начало турнира, ты должен размяться, это у тебя уходит где-то 2 часа. Потом первые бои, потом ты ждешь 2 часа вторые бои. И вот так к 10 часам вечера, дай бог, с медалью или с золотом можно закончить.
1: Ну, а вот занятия хореографией, растяжка, все эти элементы вам пригодились в фехтовании? Вот мы говорили о детстве, то, что вот девочкины такие виды активности были традиционные.
0: Ну, да, конечно. Я, например, считаю, что музыка, она вообще нужна всем. То есть, если ребенок занимается любым инструментом, то уже у него есть понимание ритма, такта.
1: Говорят, это способствует также изучению языков и математики. Полушария развиваются.
0: Ну, например, мышление. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, да, какая у него скорость, да, с даже закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Да,
1: интересно.
0: Прям музыка такая.
1: Да, это действительно такой танец.
0: Шаг-шаг-выпад. Или шаг-выпад.
1: Ну, танцоры же тоже считают.
0: Да, ну я танцев, не говорю, да? Что только на этом строятся поединки, но это можно использовать в своих целях дополнительных. А так очень разнообразная подготовка у фехтования. У нас есть и силовые тренировки, и функциональные, на выносливость, и спарринги обязательно, индивидуальный урок с тренером, где ты оттачиваешь, отрабатываешь определенные приемы. И психологи в команде, и восстановление, то есть ну, все в совокупности и в балансе дает вот уже результаты, которые ты должен, ну, совершенствовать уже дополнительно сам. Где-то не дорабатываешь, не получается, ты это отрабатываешь больше. А главное, это психология.
1: Ну, то есть профессионал, самоменеджмент вот этот просто необходим.
0: Это у всех. Да. Необходимо учиться и понимать, что ты отрабатываешь годами, как и твой соперник, много приемов, да, координацию там, тела, движений. Но когда ты выходишь на соревнованиях фехтовать в бою, если ты хоть 30% сможешь показать или попробовать сделать на дорожке, то это уже будет успех.
1: Но имеется в виду, что величина стресса, вот что
0: да,
1: не даст
0: однозначно.
1: Да, проявить себя на 100%.
0: Ну, бывают люди и в обморок падают.
1: Вот так даже.
0: Да, так переживают внутренне. Бывает, что бой проходит, и когда ты спрашиваешь спортсмена, что произошло, что было, он даже

0: не понимает, потому что вот он в несколько вот этих минут был в каком-то забвении. Это все, конечно, там, больше у молодых, но это все работает. Плюс у нас в фехтовании есть личные командные соревнования. Одно дело, ты в личных выступаешь за себя, а в команде ты же или помогаешь, или, как мы говорим, топишь команду. Но бывает по-разному. Может бой один быть неудачным, а в последующих боях ты можешь даже нанести какие-то решающие удары. Это ответственность большая. Это тоже нарабатывается годами, сплачивают команду, чтобы они чувствовали, понимали друг друга, помогали друг другу своей уверенностью, своим вдохновением, чтобы проходило все без паники, да, потому что эта паника может передаться всем остальным, всей команде.
1: А как передать сигнал? У вас же маска. Ладно, там могут переглянуться, и все уже понимают, о чем речь идет.
0: Но все равно движение же без маски происходит, когда ты идешь на дорожку, цепляешься, приветствуешь, руки пожимаешь, когда закончился бой, идешь команде, какой ты идешь с опущенными плечами, расстроенный, или ты идешь вдохновленный, все вперед,
1: язык
0: за золото.
1: Тоже говорит что-то.
0: Обязательно,
1: да,
0: конечно, уверенность партнерам надо показывать, да. Спортсмен это же.
1: Ну да, спортсмен это эталон. А вот тренер часто ли приходилось ли в такую ситуацию попадать, когда тренер говорит, вот если я тебя сейчас пожалею, то соперник-то тебя точно не пожалеет.
0: Тренер своего рода это психолог, наставник, друг. И вообще это семья, потому что он больше, чем родители или друзья, или кто-либо видит спортсмена. И, конечно, он чувствует, с кем и как нужно разговаривать, кого и как нужно вдохновлять или, наоборот...
1: Мотивировать жестко так вот.
0: Жестко мотивировать или дисциплинировать. Каждому будет свой подход, потому что все индивидуальны. Ну, а в команде он должен просто объяснить, сплотить команду, вселить уверенность в каждого, кто какой номер занимает, у кого какая ответственность. Кто-то фехтует в начале, кто-то в серединке фехтует, а кто-то заканчивает. Это тоже большая ответственность, это тоже стресс определенный, потому что не всегда можно выигрывать с большим отрывом от соперников. Бывает... судьбу команды и страны решает один укол или удар. Это очень интересно. И всегда по-разному. Каждое соревнование по-разному. Каждый бой с одинаковым спортсменом или соперником будет тоже по-разному складываться, потому что все живые люди, все умеют делать все приемы. Вот кто кого обыграет и обманет.
1: Помните, как... говорили на уроках литературы, узок круг этих революционеров, страшно далеки, они от народа. Я имею в виду тех спортсменов топовых, с которыми вы все равно регулярно встречаетесь из других команд. Не секрет, что люди друг друга иногда прекрасно знают, общаются. Вот кто друзья, кто на дорожке, так сказать, часто перед вами оказывается.
0: Ну, смотря какой период, путь в спорте очень длинный, и, наверное, самые яркие моменты всех захватывает встреча со своими соотечественниками. В моем случае это было дважды на Олимпиаде, а помимо Олимпиады это были разные и чемпионаты мира, и Европы. Не всегда я выигрывала, где-то я выигрывала, где-то соперница. И, наверное, самое тяжелое — это фехтовать со своим, потому что мы вроде бы друг за друга рады, что мы прошли такой путь, и в то же время победитель должен остаться один. Но это здоровая, честная игра и здоровая конкуренция.
1: Это и показатель спорт. Работы федерации, когда все-таки два спортсмена из одной команды встречаются в финале. Это говорит о том, что в данном случае фехтование в России на высоком уровне.
0: Да. Ну и в России, если говорить, то благодаря Алишеру Бурхановичу Усманову, конечно, он приложил много сил и много лет, чтобы мы были на таком уровне. А самое главное достижение и успех – это то, что у нас есть возможность на данный момент выступать в полном составе, 12 комплектов медалей, потому что до этого женская сабля была молодым видом оружия, как и в любом виде спорта, сначала мужчины выступают, да, в каком-то виде спорта, потом добавляют женские дисциплины. И так как женскую саблю добавили, у нас на каждой Олимпиаде какие-то две команды не участвовали, были только личные соревнования. То есть выбирали, была рокировка, шпаги, сабли, рапира. А сейчас у нас полноценно 12 комплектов, и это самое большое, я считаю, достижение.
1: А вот в спаррингах приходится ли работать с мужчинами? Может быть, тренер специально ставит такую задачу, чтобы почувствовать разный стиль, да, разное вот отношение? Есть такое?
0: Да, возможно, пофехтовать с мужчинами, но все-таки мужчина всегда будет сильнее, скорость будет всегда на порядок выше, если только фехтовать, например, с какими-то юниорами, да, все-таки они еще там психологически где-то неустойчивы, или там ты можешь как-то обмануть, обыграть, но мужчина — это мужчина. Одновременно мы не сможем выступать или быть сильными, да, там, не знаю, в каких видах спорта мужчины и женщины будут одинаково выступать.
1: Нет, все равно женщины будут гораздо красивее это делать.
0: Абсолютно, да. Мы будем всегда это делать красивее.
1: Огромное спасибо. Софья Великая была у нас в гостях, сильная фигура. Огромное спасибо за то время, которое вы могли найти для слушателей Радио России, уважаемая Софья. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что наши фехтовальщики вернулись на международную арену.
0: С флагом и с гимном.
1: С флагом и с гимном, да. Ждем новых достижений под нашим флагом, с нашим гимном и с вашим участием.
0: Благодарю. До новых встреч.
2: Настоящее историческое. Presence Historical. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наше сегодняшнее путешествие в мир одного из самых популярных изданий прошлых лет начну с материала авторства народного артиста СССР, главного режиссера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Георгия Александровича Товстоногова. Материал большой. Сейчас такой формат, формат большого печатного монолога, назвали бы авторской колонкой. В январе 1969 года в «Кругозоре» этот текст просто вышел под заголовком «Театр начинается с истины». Несмотря на то, что публикация эта давняя, понятия и смыслы, обозначенные и раскрытые в ней, актуальности не потеряли. Когда я говорю об эстетическом воспитании, то имею в виду людей, которые специально не занимаются искусством. Но и они должны уметь его воспринимать, потому как искусство – тот способ духовного общения, без которого человек, как мне думается, существовать не может. Любой узкий специалист, если он способен к восприятию искусства, становится богаче, глубже. Ему не грозит опасность того сужения, той специализации, при которой человек дальше своей области ничего не знает, не ведает. Думаю, Аристотель знал все, что было известно человечеству в его время. Он охватывал весь круг знаний своего века. Я вовсе не хочу говорить об универсализме, который был присущ прошлым временам. Сегодня же, если человек, скажем, специалист по орнитологии, то он, наверное, знает все о птицах. То есть все, что изучено избранной им наукой. А имеем ли мы право требовать от него при этом знакомства, например, с поэзией Уитмана? Искусство движется, растет, и это движение предполагает взаимную требовательность и людей, принадлежащих искусству, и тех, кто воспринимает его. Смотришь иной раз какой-нибудь гранатовый браслет, сработанный по нехитрым шаблонам кинематографа, и думаешь, как же это плохо, а вокруг тебя восхищаются, обливаются слезами. Или смотришь первого учителя, тебе кажется, как хорошо сделал молодой режиссер, с каким вкусом, как строго, как аскетично, как правдиво. И с ужасом констатируешь, люди-то из зала уходят. Беда таких людей в том, что они не могут собраться для восприятия произведения, которое оказалось чуть труднее привычного. Такой разрыв восприятия, мне кажется, очень опасным. Сюда нужно направить наше внимание. Конечно, процесс этот длительный. Не важно, чтобы мы активно и сознательно дрались за будущее сегодня. Это одна из главных задач эстетического воспитания. У себя в театре мы иногда ставим спектакли, заранее зная, что они найдут отклик далеко не у всех зрителей. Скажем, пьеса Веры Пановой «Метелица», шедшая у нас несколько лет назад. Она не была рассчитана на массового зрителя, хотя произведение это яркое по мысли, глубокое по человеческим характерам, высокая литература. Возможно, театр потерял в кассе, поставив эту пьесу. Однако, если сознательно не вести театр в сторону не только увеличения числа зрителей, но и углубления их понимания, восприятия, то театр не будет выполнять своих функций. Искусство должно обогащать, улучшать и менять человека. Прошел тот период, когда главным в оценке критикой любого произведения искусства было создание только образа идеального человека, как говорится, без сучка и задоринки. Вот вам хороший человек, копируйте его. Человеку трудно представить себя на его идеальном месте. тем самым вольно или невольно обрывается тот контакт, на котором зиждется искусство, которое позволяет воспринимать и осмысливать действительность. Человеческая жизнь коротка, а искусство увеличивает, углубляет жизнь, позволяет человеку прожить много жизней. В этом смысле у искусства могучая роль. Но чтобы дать возможность прожить эти жизни, надо прежде всего правдиво воссоздавать их. А это, оказывается, дьявольски трудно. Жизнь человеческого духа – тот самый радий, из-за которого тратятся тонны словесной, а в театре и всякой иной руды. Меня всегда интересует дыхание зала в целом. Иногда завороженная тишина мне важнее любого комплимента, сказанного после спектакля. В процессе репетиции режиссер в известной мере деспот. На нем лежит весь груз ответственности. Артист – часть целого, а ведение целого – прерогатива режиссера. Эта сторона деятельности должна непременно иметь другую – умение создать атмосферу, при которой бы раскрепощался весь организм артиста. И если он раскрепощен, легко импровизирует, действует свободно, как дышит, стала быть создана та атмосфера, тот воздух, при котором может создаваться искусство. Я режиссер, как бы вступаю в заговор с артистами. И если артист чувствует свое соавторство, свою свободу в этом заговоре, тогда он участвует в создании художественного произведения. Но едва только в нем, актере, уничтожена инициатива создателя, вы уже как режиссер обеднили его. Вероятно, это должно происходить при любом творческом процессе. В области ли науки, искусства, техники – все равно. Для меня подлинно способный человек в театре отличается тем, что он относится к искусству как к средству самоутверждения. Затем, что он делает, всегда есть, пусть еще и неосознанная, цель создать на сцене жизнь во всех ее проявлениях. И если цель есть, и она помножена на одержимость, без которой я не мыслю себя артиста-художника, я верю в этого человека в искусстве. Материал «Театр начинается с истины» авторство народного артиста СССР, главного режиссера Ленинградского большого драматического театра имени Горького Георгия Александровича Товстоногова. Журнал «Кругозор», январь 1969 года. Звуковая часть материала называется «Георгий Товстоногов и его театр».
4: О театре, о его юбилее, о юбилейном спектакле Ленинградского драматического театра имени Горького рассказывает главный режиссер Георгий Товстоногов.
5: Исполняется 50 лет со дня основания театра имени Горького. Это действительно театр, рожденный октябрем. Это 50 лет подъемов, спадов, кризисов и новых подъемов. То есть это живая жизнь живого организма. И мы, естественно, мечтаем прийти к этой дате с максимальным выражением тех идей, тех высоких нравственных, этических проблем, которые ставил перед театром Горький, и которые мы в меру своих возможностей стараемся воплотить в жизни нашего театра.
6: Во имя чего мы сегодня обратились к горьковским мещан? Мне кажется, современной пьесу Горького делает жестокое и непримиримое отношение к мещанству, как к опасной категории, которая не только принадлежит к пережиткам прошлого, а представляет реальную опасность сегодня. Если говорить об искусстве как об увеличительном стекле, то мы стремились сквозь него посмотреть на само жизненное явление. Не на отдельных людей, а именно на явление, которое таит опасность для любого времени. Зритель должен отнестись к показанной нами жизни философски и увидеть ее широко. Сцена, которую вы услышите, это начало второго акта горьковской драмы.
7: Битый час, говорю я вам, детки вы мои милые. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как он ворона по забору.
8: Я сяду.
9: Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
7: Хочу понять, что вы за люди. Хочу знать, что ты за человек.
9: Подожди, ты поймешь, увидишь. Я скажу, я отвечу тебе, ну дай только кончить учиться.
7: Учиться? Так учись. Учись. А ты же не учишься, а фордебачишь. Он научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься, брат, правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись, научись. Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры каждый имеет полное право на твои рассуждения сказать «Циц!». Я говорю тебе не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я же ничего не говорю, хоть и немало труда в него вложил, хоть и приемыш он мой. Но он чужая кровь, и чем дальше, тем больше он мне чужой. Я вижу, он прохвостом будет. Актером будет или еще что-нибудь в этом духе. Может, социалистом будет. Туда ему и дорога.
8: Отец, не пора ли обедать?
7: Слушай, пошла вон! Не суйся, когда не надо!
6: Дом Бесеменова – это как вулкан, который то затихает, то снова начинает извергать свою огненную лаву. В сценическом выражении я пытался передать это через смену трех состояний. Скандал, перед скандалом, после скандала. Четвертого у нас не дано. Скандал возникает по любому поводу. И затихший после него только передышка перед новым заходом. В самом воздухе Бесеменовского дома должно висеть это предощущение очередного столкновения его обитателей. Люди живут в какой-то неосознанной внутренней готовности к нему, поэтому достаточно маленькой искры, и чтобы пожар накаленных страстей вспыхнул с новой силой. От того, что это бессмысленно, и люди внутренне не могут не ощущать этой бессмысленности, скандал для каждого превращается в некое лицедейство.
10: Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, что вы правы. Да, вы правы, знаю. Поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему. У нас уже своя, вы не сердитесь, постойте. Две правды, папаша!
7: Врешь! Врешь, одна правда! Моя правда! Где ваша правда? Покажите
9: отец,
7: мне
9: подожди,
7: ее!
9: Подожди, я
7: где
9: тоже скажу!
7: Правда?
9: Постой, ты правда! Но твоя правда узка нам! Мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно! Нас душит это! То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас!
7: Ну да! Вы, а мы. Вы образовались, а я дурак.
10: Не то, папаша, не так.
7: Нет, не так. Вам ходят гости. Целый день шум. Ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты вечно надута. А я? А мы с матерью жмемся по углам.
8: Ну. Голубчики, да разве я говорю, что родной ты мой? Да я и в углу, в хлеву, только не ругайтесь, вы не грызите друг друга.
7: Пошла ты прочь, старуха, не нужна ты им, оба мы им не нужны, они умные, а мы чужие.
10: Какая мука!
9: Отец, ты пойми, ведь глупо это, глупо, вдруг.
7: Вдруг? Нет, не вдруг. Годами наливало у меня в сердце.
8: Милопетя, не спорь, уступи, да. Таня. Пожалейте отца.
6: Глупо. Мне важно было показать. Люди живут выдуманной, театральной, искусственной жизнью. Они участники той самой бесконечно разыгрывающейся драмы «Ни туда, ни сюда», о которой справедливо говорит Нил.
11: В сцене спектакля «Мещане» заняты артисты Лебедев, призван Соколова, Попова, Рецептор.
12: Звуковой материал Георгий Товстоногов и его театр, журнал «Кругозор», январь 1969 года.
2: Друг Кругозор.
12: А сейчас обратимся к классике мирового рок-н-ролла, к кругозоровскому материалу, рассказывающему об одном из пионеров этого жанра, певцу, композитору, автору песен Рою Орбисону. Материал, его называли «Большой О», вышел в июльском номере журнала «Кругозор» за 1989 год. Рой Орбисон родился 23 апреля 1936 года в городке Уинк в штате Техас. «Большой О», так его называли по первой букве фамилии, начинал музыкальную карьеру как певец. Но известность пришла к нему только после того, как в 1956 году он отправил запись своей песни на знаменитую студию Сэма Филлипса Sun Records в Мемфисе. Эта песня «Уби-Дуби» послужила поводом для подписания контракта. С ней пришел первый большой успех.
3: Она вызвала еще больший триумф через 10 лет в интерпретации знаменитых «Криденс». Наверное, Роя не очень прельщала шумная карьера рок-певца, и после того, как братья Иверли поднялись на верхнюю ступеньку хит-парада с его песней «Кладетта», которую Рой Орбисон посвятил жене, он перебирается жить в Нэшвилл, столицу кантри-музыки, и начинает сочинять песни для фирмы RCA. Но через некоторое время решает снова заняться концертной деятельностью и записывает песню «Бумажный мальчик», очень неплохо раскупавшуюся. Следующая песня «Верхний город» имела еще больше успеха у публики, а третья сорокопятка, трогательная поп-баллада «Только одинокие», везде, где она выпускалась, занимала первые места. Особенно Орбисон стал популярен в Англии, где во второй свой приезд в 1963 году выступал в шоу с «Битлз», «Джерри Писмейкерс» и составил им неплохую компанию. Рой одевался в черную кожу, гонял на мотоцикле, создавая облик рокера, который помогал ему скрывать свою застенчивость и нерешительность. В Англии он взял 16 вершин популярности, их принесли ему такие песни, как «Голубой залив», «Сладенький», «Девушка моей мечты». Но в середине 60-х кумира молодежи постигла трагедия. Его жена Кладетта разбилась на мотоцикле. Это надолго выбило Роя из колеи. Его новый контракт с фирмой MGM был многообещающим. Еще бы, главная роль в фильме с собственными новыми песнями. Но и этому проекту не суждено было осуществиться. Жизнь опять подвергла его жестокому удару. Двое из троих его сыновей погибли во время пожара. Тяжело пережив эту трагедию, Орбисон не скоро возвратился на сцену, выступал преимущественно в Англии, где его сборник возглавил таблицу популярности в 1976 году. А через год «Большой О» возобновил договор с фирмой «Монумент» и выпустил альбом «Восстановление», занявший достойное место в творчестве замечательного музыканта, продолжавшего трудиться до последнего дня своей жизни, 6 декабря 1988 года. Ольга Широнова, конец цитаты. Материал «Его называли Большой О», журнал «Кругозор», июль 1989 года. Год спустя на мировые экраны вышел фильм режиссера Гарри Маршалла под названием «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. В оригинале фильм носит название «Pretty Woman» – «Хорошенькая женщина». Такое же название носит и песня Роя Орбисона, вышедшая в 1964 году, и благодаря фильму 26 лет спустя в очередной раз заслуженно привлекшая внимание к всему творчеству Большого О. Ну а мы в завершении нашей программы послушаем две песни из «Кругозора» за июль 1989 года. Пусть у вас сложится впечатление, что в нашем распоряжении оказалась 7-дюймовая сорокопятка, маленькая пластинка, где на каждую сторону приходится по одной песне. Итак, слушаем балладу «Blue Bayou» – «Голубой залив» и рок-н-ролльный номер «Mean Woman Blues» – «Блюз вредной женщины» в исполнении Роя Орбисона. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Воздушная дуэль.
1: Троны. Как это изобразить? Диптих. Два полотна сразу. Картина сделана в виде восклицательного знака. Нижнее полотно – небольшой квадрат, в котором стоит солдат. И он смотрит в небо. Дальше отрыв, и идет второе полотно. На красном огненном таком небе завис дрон. Эта картина называется «Поединок».
0: Директор студии военных художников имени Митрофана Грекова Татьяна Самарская. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Почти 50% месячной нормы осадков выпало сегодня в отдельных районах Москвы. Далее подробно. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам главы государства, ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона. Вся Россия, трудовые коллективы и волонтерские движения подставили плечо новым регионам.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья.
1: Президент подчеркнул, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. Продолжится поставка необходимого медицинского оборудования в Донбасс и Новороссию.
3: Также хотела бы отметить, что за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2023 году высокотехнологичной медицинской помощью было охвачено 4,3 тысячи пациентов, то в прошлом это уже 12 тысяч, и мы продолжаем эти показатели наращивать. Оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. И должна также отметить, что на базе Мелитопольского онкодиспансера впервые в Запорожье запущен линейный ускоритель для лучевой терапии. Пролечено уже 98 пациентов.
1: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Сегодня в связи с грозами, ливнем и сильным ветром в Новгородской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения в 11 муниципальных округах. Для восстановления электроснабжения задействованы 26 бригад, 74 специалиста и 27 единиц техники, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса области в официальной группе ведомства ВКонтакте. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится сегодня до конца дня. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий непогоды. Ливни обрушились и на Москву. Жара сменила гроза, шквалистый ветер, и некоторые улицы превратились в настоящие реки. О том, какие еще последствия настигли столицу и как долго продлится непогода, рассказал корреспондент ВГТРК Алексей Карев.
4: Улицы поплыли, порывы ветра до 17 метров в секунду валили деревья. Одним словом, на Москву, на утомленную солнцем Москву, обрушился совсем не освежающий дождик, настоящий ливень. Ну, в некоторых районах выпал град, заливало торговые центры, вода в салонах общественного транспорта, во многих местах ливневки не справлялись. Городские службы сейчас принимают все меры, чтобы как можно скорее устранить последствия непогоды. Специалисты МОЗ «Водосток» работают в усиленном режиме. 300 бригад и почти столько же единиц спецтехники сейчас на улицах столицы. Водителям МЧС рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, а пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. В гидрометцентре объясняют, виной всему пришедший в столицу атмосферный фронт, осадки задержатся, а всю следующую неделю температура будет существенно ниже нормы, ну и также следующую неделю зонты далеко не убираем, будут осадки.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за грозненцев 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в российской премьер-лиге. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, воскресенье, 14 июня, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: Россия. Это не только огромные территории, но и невероятное сплетение языков и традиционных культур. Сегодня мы с вами, друзья, побываем на музыкальных просторах нашей великой Родины. В бескрайних степях и на Дону, чтобы послушать удалые, полные молодецкой силы и безудержной свободы народные песни. Музыку походов, верности товариществу и любви к отчему дому. Познакомимся с музыкальными инструментами, которые издают мелодии, способные рассказать о ветре, воле и красоте родной земли. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начнем с музыки коренных народов Севера, где звук – это часть природы. Здесь поют о северном сиянии, о тундре и о вечном, используя уникальные вокальные техники и звуки окружающего мира. Включайте приемники громче. Звучит вся Россия.

0: Это была архивная запись корякского ансамбля «Ангт» и голос его основателя, незабвенного Иосифа Жукова, музыканта, артиста, исследователя фольклорно-этнографического наследия коренных северян. 8 лет назад в студии «Радио России» появились музыканты с твердым намерением заявить о своем коллективе как уникальном и неповторимом. Это были участники ансамбля старинной казачьей песни «Казачья справа». Нам они очень понравились. Во-первых, тем, что они совсем молодые, но приоритеты у них, скажем так, не нашего века. Просто любители попеть песни своих предков, съездить в этнографическую экспедицию, записать на цифровые гаджеты бабушек и дедушек, которые напевают им. Потом расшифровать все собранное, искать и изучать собранные материалы в библиотеках, шить костюмы и выходить на сцену. «Мы любим свою малую родину и наше отечество», — сказали тогда они нам. 10 лет исполняется коллективу этим летом, и сегодня, в дни официальных торжеств государственного праздника, напомнить о них самое время. Но для начала коротенькая словесная увертюра об ансамбле, говорит Павел Быков.
1: Мы – фольклорный ансамбль «Казачья справа» из города Волгоград. Ансамбль появился летом 2016 года. Хотя наш ансамбль молодой, все его участники уже много лет увлечены донской казачьей песенной традицией. Мы сами ездим в экспедиции, очень много слушаем уже имеющихся записей, которые собирали знаменитые фольклористы по всей Волгоградской области. Очень любим то дело, которым занимаемся.
0: Ну и теперь о песне, которая прозвучит.
1: «Никто травушку не косит» – частая песня, записанная в станице Алексеевской, Волгоград.

0: 2019 года в Германии, в городе Рудольштадт, проходил крупнейший в Европе фолк-фестиваль. Посланником от Радио России был ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа». Наш коллектив выступил на нескольких фестивальных площадках, в том числе на главной сцене на Рыночной площади в гала-концерте «Церемония открытия» и отдельно с полнометражной программой в Штатскирхе, с основной и духовной программами и в городской ратуше. Для наших музыкантов стало приятным открытием, что в Германии искренне любят и восхищаются казачьей песенной культурой. Восхищаются даже те, кто не знает русского языка, но ощущают всю духовную мощь и внутреннюю красоту казачьих песен. Этот неподдельный интерес проявился в теплом приеме немецкой публикой Волгоградского ансамбля. Публика стоя аплодировала русским музыкантам, выстраивалась в очередь за автографами и CD-альбомами группы. Самым необычным фестивальным событием стало выступление казачьей справы в Штатскирхе со специальной программой старинных русских духовных стихов. Под сводами средневекового христианского храма русские акапельные канты звучали так же естественно, как и органные хоральные прелюдии. Сейчас в нашей программе та самая запись из городской церкви Рудольштадта. Мы оставили все аплодисменты публике, чтобы вы знали, как встречают на Западе наших артистов.
1: А вот день красы моей, Украины.

0: Отвечай за ответ.
1: Феноменальный успех казачьей справы в Рудольштадте сыграл важную роль для всех участников ансамбля. К этой поездке они подготовили специальную программу, которая отразила все жанровое многообразие казачьих песен. От частых, плясовых, до протяжных, лирических эпосов. И в то же время программа полностью соответствовала формату фестиваля. Она была интересна и понятна всем слушателям. Гастрольный репертуар ансамбля расширили за счет песен с инструментальным сопровождением. Немецкие слушатели-зрители воочию увидели русские музыкальные инструментальные диковинки. Донской релей, казачью лиру, разновидность колесной лиры, гармонь, бубен, латунные тарелочки и балалайку. Участников ансамбля «Казачья справа» объединила любовь к песенным традициям Верхнего Дона. В ансамбле поют люди разных профессий, вот вы только послушайте. От банковского специалиста и музыкального работника детского сада и главбуха до инженера-теплотехника и инженера эксплуатации железных дорог. Кто же поет в ансамбле? Надежда Казаку, Ольга Быкова, Анастасия Шпакова, Сергей Ерпылев, Павел Быков и художественный руководитель ансамбля Сергей Казаку, единственный из всех шестерых профессиональный музыкант. Павел Быков комментирует песни ансамбля старинной казачьей музыки «Казачья справа».
2: Песню «С гулянки я шла торопилась» мы знаем давно, но знаем ее как песню частую, плясовую. А когда мы были в экспедиции в станице Гременской, Клецкого района Волгоградской области, мы услышали вариант более лиричный, такой помедленнее. Он нам понравился, и хотим его вам сейчас сыграть. Почему я говорю «сыграть»? Потому что у казаков принято говорить, что они играют песни, а не поют.

0: Вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным отправляемся в странствие за башкирской народной музыкой.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы с вами познакомимся с башкирской музыкой. А случится это благодаря записям, которые были сделаны в 90-е годы замечательным ученым, собирателем фольклора Вячеславом Михайловичем Щуровым в его специальных поездках по Башкирии. Башкирия или Башкортостан – это республика, находящаяся в Приуралье. Природа Башкирии разнообразна. Здесь и горные пейзажи, и степи, и леса. Башкирский этнос достаточно древний и имеет свое родство с тюркоязычными народами. Основное вероисповедание – ислам. Как и многие другие тюркские народы, музыкальный язык башкир монофоничен, то есть он нацелен на главное – на ясную, ярко выраженную, украшенную разнообразной мелизматикой запоминающуюся мелодию, которая, как правило, исполняется в пентатоническом ладу. Жанры народной башкирской музыки разнообразны, но начнем мы с вами с голоса. С голоса Альфи Сулеймановой из поселка Ишля Белорецкого района. Она исполнит песню «Хандугас», что в переводе означает «соловей». Это «узун кюй», то есть протяжная мелодия.

Одним из самых распространенных и популярных в Башкирии инструментов является, конечно же, курай. Название этого инструмента происходит от зонтичной пустотелой травы курай, который во множестве растет вдоль рек и в степи. Когда осенью это растение высыхает, из него делают специальный инструмент, примерно на длину руки. Верхняя часть этого инструмента имеет заостренные края, а на стволе несколько игровых ладов. Звукоизвлечение из курая довольно сложное, и не всякий способен извлечь из него звук. Однако мастера-кураисты делают это совершенно виртуозно. На курае исполняются самые разнообразные мелодии, в основном это протяжные и гораздо реже плясовые. Давайте послушаем лирический наигрыш на курае под названием «Ильяс». Исполняет чабан, то есть пастух Габдулла Султанов из Учалинского района.

Следующие два примера нашего музыкального путешествия по Башкирии связаны с узляу. Так башкиры именуют горловое пение. Это национальный стиль, родственный горловому пению других тюркских и монгольских народов. И первым прозвучит пение в свободном стиле в исполнении Мансура Узянбаева из селения Акьяр Хайбулинского района.

Еще один пример узляу, то есть горлового пения, сопровождение к пляске, также в исполнении Мансура Узянбаева из селения Акьяр Хайбулинского района.

Завершаем нашу праздничную программу песней в исполнении музыкальной группы «Леонид и друзья». Это не фольклорный ансамбль, а своеобразный проект посвящения или трибьют американской джаз-рок-группе «Чикаго». Но есть у нашего ансамбля одна прекрасная песня, которую почему-то считают народной. И, кстати, 5 лет назад Леонид и его друзья записали ее специально для Радио России, а мы представляли композицию на международном конкурсе записи фольклорной музыки Гран-при Светозара Строчины в Братиславе. Песня «Это Русь». В ней поется о красоте русской природы, об открытой русской душе. Прекрасная стилизация русской народной протяжной песни, выполненная в стиле традиционной акапелла. Такой неторопливый распев, полифоническое многоголосие, имитация голосами народных инструментов. Все это создает живую картину старинного деревенского ансамблевого музицирования. Название песни и смысловые метафоры в тексте словно переносят слушателей в Древнюю Русь. «Это там, где я родился. Это Русь». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы. Далее подробно. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
1: Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании рассказала, что федеральными мерами поддержки охвачено 2 миллиона 400 тысяч жителей новых регионов России. Выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. А социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам вице-премьера, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика.
3: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода.
1: Голикова отметила, что в Донбасс и Новороссию продолжится поставка необходимого медоборудования. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2», 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 3 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в канале на платформе «Макс». Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами Мосводостока выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяются откачивающая техника, отмечается в сообщении. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные СМИ. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее квалифицировался «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке 7-го этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье, 14 июня, в Магадане +5, +7, облачно, кратковременные дожди. В Новосибирске +27, +29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Оренбурге +22, +24, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде +25, +27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Ростове-на-Дону +25, +27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Сочи +23, +25, переменная облачность, без осадков. В Нальчике +23, +25, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе +22, +24, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве +20, +22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днем в столице +19, +21.

0: Ощупать пульс толпы.
1: Жизнь Клима Самгина – это шум времени, в котором отражается абсолютно все – голоса самых разных людей, слоев населения. Весь свой великий опыт Горький попытался уместить в этих четырех томах. Он писал летопись эпохи.
0: К 90-летию со дня смерти Алексея Максимовича Горького. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
2: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
4: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
5: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Культура.
8: Отзвуки театра. Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях уникальный человек. Ни режиссер, ни актер, не имеющий к этому никакого отношения. Кроме одного, что это директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук, профессор Российского гуманитарного университета, в школе-студии МХАТ преподает, кафедра искусствоведения Бак Дмитрий Петрович. Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
10: Добрый день, Сан Саныч.
9: Уникальный человек. Человек, знающий о литературе, как мне кажется, все и даже больше. У нас сегодня разговор профессиональный. И начну сразу с такого интересного вопроса. Может быть, он вам уже осточертел, но тем не менее. Вы преподаете в школе-студии МХАТ.
10: С удовольствием. Это делаю более 10 лет уже и этим живу.
9: Как вам наши студенты, которые должны увлекаться, ну, с нашей точки зрения, хотя бы минимально литературы?
10: Вы знаете, конечно, восторгов можно было начинать и продолжать, и закончить, но если вынести за скобки восторг, то самое главное, что привлекает в этих ребятах, это неподдельный интерес. Мне есть с чем сравнивать или с кем сравнивать, потому что так получилось, что я преподавал когда-то в школе и преподавал в Международном институте взрослым людям, и немцам, и французам, и россиянам. Преподаю студентам. И вот студенты-филологи, мои студенты, тоже любимые в РГГУ, в Российском государственном гуманитарном университете, они все-таки настроены на то, что это наука о том, как построен сюжет, какова стилистика, какова авторская позиция, каковы жанровые традиции и т.д. А вот в школе-студии происходит то, что я давным-давно уже не видел за пределами ее стен, а именно желание, вот разорвав рубашку, спросить, а зачем это, собственно говоря, почему это интересно, почему это нужно и что прочитать. Я помню в 70-х годах, когда передавали друг другу журналы, если выходила какая-нибудь заметная вещь, то немедленно все это читали. Вот это в школе-студии существует в самом деле, и главное это начинается, когда студенты ее покидают. Некоторые становятся звездами разного масштаба, но все равно постоянно они мне пишут, а вот это хорошая книга, а вот это плохая книга. То есть они усваивают самое главное, что литература не закончилась ни на Достоевском, ни на Блоке, ни даже на Пастернаке. Она продолжает жить. Ну, это и есть основной мой принцип преподавания. А самое страшное – это ярлыки классиков. Ну, какие-то великие русские писатели, все их знают. А вот где твои Толстые, где твои Достоевские, спрашивают меня. Я говорю, где-то они есть. Я не могу вам на них указать. Но только если вы научитесь определять или пытаться определять, что есть настоящее, помимо ярлыка, помимо написанных томов биографий, тогда вы и прошлое поймете. Все это в школе-студии есть.
9: Дмитрий Петрович, вы преподаете актерам, у которых мышление образное.
10: Конечно.
9: У которых интуиция, подсознание гораздо важнее даже иногда знаний. Но, как говорил Анатолий Васильевич Эфрос, и ему важно с актером перебрасываться образами. Даже не литературным персонажем, который много читал, а образами. А вот для вас что? Главное, чтобы они знали литературу или чтобы они образно ее воспринимали?
10: Вы знаете, конечно, на первом плане задача состоит в том, чтобы они чувствовали литературу, чтобы они с ней себя идентифицировали, чтобы в них будили...
9: Привычку к ней.
10: Да, но это все равно какая-то школа, это все равно какая-то технология, это все равно какой-то свой Станиславский своего рода. Это одна из моих любимейших книг, я имею в виду работу актера над собой, как и сама фигура Константина Сергеевича. Но не об этом речь. Ведь дело в том, что русская поэзия даже XIX века, не говоря о прекрасном Державине или Кантемире, она все-таки очень далека от нас. И лексически, и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы прорваться к чувству, надо сольфеджио выдержать. И это, ну, вот какой-то этап. У нас есть своя школа понимания поэтического текста. 4 раза 4 разных прочтения, они к этому привыкают. Ну вот я на первом курсе часто прошу, ну просто пересказать 4 строки Пушкина какие-нибудь. Ну, например, «Минувших дней угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как печаль вино минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней». Это довольно трудно. Все вроде бы гладко, понятно, по-русски написано. Но что требуется понять, что нельзя доверять своему чувству. То, что тобой владеет сейчас, будет своей противоположностью. То, что тебе сейчас сладко, будет горько. И наоборот. И здесь иногда очень важно сформулировать все-таки. Чувство приходит потом. Или Баратынский. «К чему невольнику мечтания свободы? Взгляни, безропотно текут речные воды. В назначенных брегах по склону их русла ель величавая стоит, где возросла, невластная сойти». Ну и так далее. Это очень далекие от нас стихи и своим образным строем, и стилистикой, и даже некоторыми словами. У меня был такой курьез. «Нет, легче посох и с ума». Дал я им это стихотворение, совершенно гениальное. И у некоторых возник вопрос, а что это? Может быть, это сумма? Может быть, там пропущено «М»? То есть я никак не идеализирую тех людей, которые в 17 лет, но некоторые чуть постарше, приходят в школу-студию, у них малый багаж знаний, у них есть неумение читать и понимать стихи, и у них есть неумение читать и понимать большие, пространные тексты. Например, великие русские романы. Это уже, ну, несоразмерно нашему времени. И вот эта популяция людей, которые прочли «Войну и мир» от корки до корки, она неуклонно, к огромному моему горю, снижается.
9: Уменьшается.
10: Да, и поэтому, конечно, чувства, ответ на ваш вопрос, совершенно определенный. Конечно, главное – это умение ощущать, чувствовать, жить литературой. Но путь к этому ведет через ряд навыков, привычек.
9: Тогда у меня следующий вопрос. Дмитрий Петрович, скажите, пожалуйста, вот ваше увлечение литературой. От того, что вы читали много в детстве, вас заставляли. Случайность, дядя какой-нибудь прожил мимо, дал книжечку. От чего это такая любовь к литературе? В 2 словах, если можно.
10: Вы знаете, у меня родители врачи. Отец военный врач, поэтому мы кочевали по всему Союзу. Я родился на Камчатке, мой брат в Баку.
9: Да, я прочитал, да.
10: Да, поэтому никакой библиотеки дома не было. Я читал медицинские книжки. этим очень увлекался. Поэтому здесь, я думаю, что какое-то провидение, Господь Бог. Это не случайность, конечно, потому что я, ну, как будто бы в классе 8 или 9 прозрел, стал покупать книги. Но по-настоящему я понял, что такое литература, это, ну, наверное, лет в 19 или 18, уже в университете. И это давало свои бонусы, свои преимущества, потому что я провинциальный мальчик из семьи, ну, не гуманитарной, по крайней мере. Мне никто не раскладывал на столе колоду карт, что надо обязательно прочесть.
9: И списком?
10: Никаких списков. Я абсолютно был от этого свободен. И тем легче я все это воспринял.
9: А что подвинуло вас, я не знаю, там, в детстве начинают читать Дюма, там...
10: Нет-нет.
9: Вы помните эту первую книгу, которая вас немножко, так сказать, повернула или...
10: Вы знаете, я думаю, что главная причина – это место моего детства, место, где я провел детство. Я полушутя говорю, что я гражданин Австро-Венгрии. И на самом деле первые 20 лет жизни, 21 даже, я провел в городе Черновец и Львов на западе Украины. И это та же самая страна, где Кафка, где Энди Уорхол и так далее, и так далее. Где на улице было 7 языков. И это не шутка, это в самом деле так и было. Я ходил в детскую библиотеку с витражами, готическое здание. Это меня страшно влекло. Я думаю, что вот это таинство было, пожалуй, главным. И,
9: какой-то книги не помните?
10: Вот. Какой-то одной книги в детстве я читал книги про животных. Самые банальные, Виталия Бианки. Никакой классики не было. А потом, ну, наверное, это был черный сборник Анны Ахматовой. Ее тогда было не достать. Я эту книгу зачитал до дыр просто. И мне это очень нравилось. Наверное, вот с этой книги все началось. Я стал покупать книги, и у меня сейчас, ну, примерно 25 тысяч книг дома и на даче. И я прекрасно понимаю, к сожалению, к моей боли, что книги через несколько поколений исчезнут в нашем понимании.
9: Это наш... Третий вопрос будет, да.
10: Да. И поэтому я без чтения просто невообразим. Я даже как-то написал в Фейсбуке о том, что я после зимнего перерыва попал на дачу и понял, что у меня там другие книжки. Туда перекочевала философия, история, искусствознание, что-то такое, альбомы. И я понял, что я другой в окружении этих книг по сравнению с теми, которые у меня дома. Я русист, дома русская литература, критика, все такое. И на самом деле, чем далее, тем более, я понимал, что книги, то, что в них есть, ну, если угодно, важнее жизни. Я был Анна Карениной.
9: Почему вы как Анна Каренина?
10: Вы знаете, Анна Каренина ведь ввергла себя вот в эту трагическую историю, потому что ей очень хотелось прожить судьбы литературных героев. Она брала книгу и тут же думала, как ей хочется, она актер, по сути дела, да? Ей хочется прожить и судьбу этого человека, и этого человека, даже если он был другого пола. Вот я поэтому сказал, что я Анна Каренина, я тоже другого пола, но мне так родны книги, и мне кажется, что мир, который в них запечатлен, он во многом реальнее, чем то, что мы называем реальностью.
9: Вы быстро читаете?
10: Вы знаете, не очень. Я не эрудит. У меня нет в голове энциклопедических...
9: Вы перечитываете абзацы?
10: Обязательно. Конечно. И у меня книги исчерканы разными цветами. Я обожаю книги физиологические. Да.
9: Дмитрий Викторович, тогда скажите мне, пожалуйста, вот у всех в руках айпэды, айфоны, вот это интернетное мышление быстро, доходчиво. А с другой стороны, ты же актер, ты же обязан как-то немножко глубже быть. Мы хороним великих актеров и думаю, ну, мама родная, что теперь делать-то?
10: Да-да. Вы знаете, я когда-то говорил в одном из интервью, что поэзия – это вообще способ сохранить самую мелкую моторику мышления. Ну, как вот ушла моторика письма в тот момент, когда ушли ручки, которые мы с вами писали. Да, я ходил в чернильнице, в которую макалось перо, и я такой ручкой пишу до сих пор. Потому что она пишет не во всех плоскостях.
9: Потрясающе.
10: Нажимчик. Не... Я умею это делать до сих пор. Вот то же самое и с литературными текстами. Это вещь даже более важная, чем слагаемая актерской профессией, потому что Пушкин прост. Ну хорошо, все в жертву памяти твоей, говорю я. Одна строчка. Понятно?

0: такого, по-моему, диссонанса. Дети приучаются думать о том, какую бездну смыслов содержит текст. Как и тело, как и дух по Станиславскому, да? То есть надо, прежде чем получить рецепт, что делать в этот момент на
1: сцене. Но не все книги читают, простите меня, в электронном виде.
0: Ну, это, наверное,
1: трудно. Это время такое, да. Сейчас никто не может похвастать, не то, что 25 тысячами книг, вообще хотя бы там 10-15 книг, все в электронике. Тут Википедия, тут это. То есть, объясните, если нет любви, я обожаю, когда книга пахнет, я обожаю перелистывать, я обожаю это. Простите меня, даже слюнявить палец, чтобы перевернуть страничку, перечитать, вернуться и так далее. Сейчас это все в электронном виде, глаза утомляются от этого еще
0: больше. Текст плоский, но знаете, да. Есть контраргумент, не мой. А есть такой филолог Николай Павлович Гринцер, сын тоже великого филолога, сейчас членкор Академии наук, молодой совсем ученый. И он мне сказал такую вещь, которая немножечко меня поколебала. Он говорит, что ты Платона давно перечитывал? Я говорю, перечитываю Платона, постоянно перечитываю. И он мне напомнил, что Сократ у Платона, Платон устами Сократа, говорит о том, что страшный рубеж – это вообще появившийся обычай записывать тексты. Сократ этим возмущен, потому что до этого момента надо было с ним ходить по роще, да, и прямо внимать мудрости.
1: Да.
0: А этот бездушный текст, он совершенно... Это первая революция. Вторая революция – это книгопечатание. У нас в музее есть две инкунабула, то есть книги, изданные до 1500 года, и они сделаны как рукописи, потому что книга от лукавого, бездушная машина шлепает экземпляры. То ли дело рукопись, которая там с душой в монастыре переписывается. Что мы думаем сейчас? Ах, книга с запахом обложки, с моими маргиналиями, это бездушный электронный текст. Ну, по этой логике, ну, наверное, он тоже очеловечится. Не знаю как.
1: Может.
0: Может быть, все это не так страшно, но мне страшно.
1: Но это мышление другое совсем.
0: Абсолютно. Мне страшно, потому что я равен своим книгам, я при них. И, конечно, меня пугают случайные издания. Ну, возьмем те же стихи. Я детям говорю, что обязательно читать сборниками. Читать стихи так, как их составил поэт. У Пушкина этого нет, у Пушкина всего один сборник, и у Лермонтова. А вот дальше, что «Сумерки» Баратынского, что «Вечерние огни» Фета, что «Будем как солнце» Бальмонта, что «Сестра моя жизнь» Пастернака, что «Столцы» Заболоцкого, «Камень» Мандельштама. Это все обязательно должно читаться именно так. А иначе мы будем, как Рюхин у Булгакова, который спрашивает, ну что там, буря мглой небо кроет? Ну и что такое? Повезло? Что тут такого?
1: Сегодня у нас в гостях, уважаемые радиослушатели, выдающийся человек Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук. Слушаем внимательно. Мой вопрос вот в чем. В этих электронных вещах нет, простите меня, репродукции. И простите, я хотел бы напомнить, когда я впервые прочитал книгу, подаренную мне Гаргантюа и Пантагрюэль, я был потрясен этими рисунками Доре. Потом я стал собирать эту же книгу Гаргантюа и Пантагрюэль в разных изданиях. Наслаждаться этими рисунками, этими карикатурами, назовите как хотите, которые воображение мое уносили очень далеко. Отсюда пошло увлечение, ненароком. Просто я стал интересоваться этим. Тут я начал читать Бахтина, тут я начал читать другие книги, связанные с этой карнавальностью, и понял многие вещи. И для меня комедия «Дель Арте» не просто как знак, а обозначение целого смысла, целой эпохи. Это эпохи Возрождения и так далее. Как с этим-то быть, если им на Википедии нет даже той шутки, которую мы говорим, а что, книжка без картинок? О, неинтересная книга. Вот эта шутка уже даже не проходит, потому что люди даже не воображением пользуются, и не словами, а просто каким-то электронным текстом. Вот еще я к чему это говорю.
0: Вы знаете, вы очень точно сказали, потому что ведь мы любим разные издания. В них не только разные иллюстрации, но и разный редактор, разные комментарии, разный шрифт. Да. Современные люди не знают, что такое интерлиньяж и беговка. Слова звучат как-то очень заковыристо, но без этого книги нет. Я уже не говорю про контртитул, шмуцтитул или что-нибудь в этом духе.
1: Потрясающе.
0: А ведь бывают случаи, например, когда без этого никуда. Ну, например, роман «Беса» Достоевского. Сейчас вот ведущий текстолог Владимир Николаевич Захаров подсчитал, что его можно издать 14 способами. Потому что Достоевский, когда у Каткова печатал свой роман в русском

0: Римском вестнике, то не смог напечатать 9 главу, где Ставрогин исповедуется в своих страшных грехах, в доведении до самоубийства девочки, но это было 16+. Но потом, когда появилась эта возможность, то он не вставил эту главу. И роман стал, на мой взгляд, сильнее, потому что мы не понимаем, что Ставрогин хочет совершить преступление, за которое Господь не простит. Он сшил Достоевский, то, что было 8 главой и 10, воедино, и возникла другая книга.
1: Мне нравится Достоевский, очень, но мой автор – это Чехов и Гоголь. Ну, сказать, и Платонов тот же. Но одна из моих любопытств по отношению к Достоевскому, когда я увидел рисунки Эрнста Неизвестного. Я был потрясен.
0: Конечно.
1: Я с трудом достал эту книгу, такой толстый кирпич. И его рисунки меня настолько потрясли, я начал читать «Бесы».
0: «Бесы» – фундаментальный, главный, по-моему, роман. Да. И я уверен, что нет ничего сложного, нет ничего недоступного. Да. И вот практика моего преподавания в школе-студии меня приводит к убеждению, что если есть интерес и упорство, то самые сложные материи становятся доступными, понятными и близкими.
1: Дмитрий Петрович, скажите мне такую вещь. А как вы относитесь к тому, что знаменитые тексты сокращают на театре, переносят тексты в знаменитом произведении?
0: Вы знаете...
1: И как вообще вам вот эта театральная словесная реформа, когда с текстом можно обращаться как вы хотите? Просто автор, ну, он задает идею. А как я поступлю с этой идеей? Это я же интерпретатор, я же... делаю то, что я считаю нужным.
0: Вы знаете, вопрос не такой простой, как можно было бы подумать. Но есть абсолютные вершины. Но для меня такая вершина – это Вишневый сад, который я знаю на память. Но там нельзя выбросить даже предлог. Но, конечно, театр и сцена – это совсем другой язык, нежели проза. И если говорить об инсценировках, а сейчас очень много инсценировок, ну, не Александру Калягину, конечно, мне это объяснять. Вы прекрасно это знаете в 100 раз лучше, чем я. И неизбежно приходится что-то сокращать, что-то перелицовывать. Если речь идет о сокращении прозы, то я не могу здесь быть таким жестким противником. Но это неизбежно, совершенно неизбежно. Другое дело, что я достаточно консервативен в смысле того, что было открыто лет 30 назад, и потом стало называться «Вербатим», «Новая драма» и так далее. Ну, это было привлекательно, но авангард всегда одноразов. Это я объясняю студентам. Авангард всегда имеет одноразовый эффект. Ну, хорошо.
1: Как бы это записать золотыми строчками? Я вполне серьезно говорю.
0: Ну, черный квадрат. Ну, один раз его можно даже по-особенному полюбить. Да, но если мы с вами рядом...
1: Абсолютно точно. Можно сказать, неужели вы не видите его, неужели вы не представляете? Неужели ваше воображение не уносит вас? Ну, и так далее. И что делать?
0: Ну, да, вот в следующий раз надо открывать еще что-то. Это практически такой... наркотик. Я не против авангарда. Я обожаю русский авангард, живопись. Я очень люблю Брехта, ну и так далее. Но все-таки любимая моя золотая поговорка, что Пикассо или Пикассо, как угодно, Пикассо умел рисовать. Как мы знаем по розовому и голубому периоду, он прекрасно умел изобразить жизнь. Поэтому все, что он делает уже очень свободно, это основано на поиске каких-то дополнительных возможностей изобразить мир. А вот если берутся сразу только дополнительные возможности, без умения, да, даже и в театре тоже, то за этим пустота, за этим эпатаж, за этим отсутствие глубины. Это так кажется легко. Ну да, взять что-то, я так вижу. Ну нет, одна из догм моего преподавания, что это ложная посылка, что сколько людей, столько мнений. Это не так. У текста есть свои законы, их можно варьировать, их можно по-разному интерпретировать. Ну сколько чаек сейчас летит Москвой в последние 5 лет, например, чеховских. Но обратное неверно. Нельзя просто перечеркивать текст и сразу на нем строить какие-то свои... Знаете, в литературном институте, к которому я был близок, был такой комплекс, что русский писатель, ну, должен быть нетрезвым, таким брутальным и так далее. Поэтому, ну, многие тогда, в те годы, в 70-е, 80-е, рассуждали так: ну, буду я вываливаться из окна, буду писать на двери, работает гений в общежитии, но все остальное как-то приложится. Ничего не прикладывалось, обратное неверно. То есть, если ты будешь похож на Высоцкого или Есенина, это не значит, что ты будешь Высоцким и Есениным. Так и здесь. Дело в том, как все-таки укоренено в природе текста и произведения великого то, что ты по нему вышиваешь. И я-то это вижу, ну, с полувзгляда, как мне кажется. Поэтому столько есть примеров по-настоящему глубоких и таких терпимых, щадящих и органичных интерпретаций. Ну, а есть какие-то вещи ценные какими-то эскападами, не более.
1: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, сегодня у нас был в гостях Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук. Мы с вами прощаемся, говорим до свидания.
0: Всего хорошего, до свидания. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. А мы с вами расстаемся, дорогие мои радиослушатели, и встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего. Пока.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа ведь не только про охоту и об охоте. Она, прежде всего, о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота, какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Приведу лишь одну цитату. «Меня очень волнует одна мысль, как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов». Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. Уважаемые друзья, сегодня у меня два гостя в студии, на которых особенности русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. Это мой большой друг, биолог, журналист, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», страстный, опытнейший охотник Алексей Беляков. Алексей, приветствую тебя, дорогой.
2: Здравствуйте.
1: А вот место у второго микрофона занял Валерий Кузеньков, хорошо знакомый многим российским охотникам. Напомню, что за плечами у Валерия Петровича и работа главным редактором журнала «Охота», и редколлегия журнала «Охотник», и работа ведущим телепрограммы «Главная охота» на канале «Охота и рыбалка», и телепередачи про охоту и охотников с Валерием Кузеньковым на канале «Охотник и рыболов». Он автор многочисленных публикаций и книг, естественно, по охотничьей тематике. Валерий Петрович, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в студию.
3: Спасибо за приглашение.
1: В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о медведе, об охоте на медведя, ну и вообще пытались развить вот эту очень интересную тему, все, что связано прямо или косвенно бурым медведем. И было просто много очень звонков и писем. Я предлагаю сегодня продолжить эту тему. И с вашего позволения я напомню, что бурый медведь – это, я так понимаю, он получил наибольшее распространение на территории нашей страны. У нас главный медведь – это бурый медведь.
3: Да, да. Там так подвиды вот, разные, но он везде живет у нас, бурый.
1: Так вот, бурый медведь – очень умный, красивый и гордый зверь. В среднем его масса колеблется от 200 до 300 килограммов, в зависимости от пола, времени года и других факторов. Но встречаются особи, масса которых достигает 400 килограммов и гораздо реже, правда, он бывает около полутонны. А вот один из вопросов. Начнем, наверное, с Валерия Петровича. Валерий Петрович, а правда, что территории медведя обычно очень обширные? Утверждается, что один медведь уверенно может контролировать участок примерно в 150 квадратных километров.
3: Ну, это, по-моему, это зоолог скажет лучше.
2: Значит, нет, это большая слишком, фантастики. Площадь, да.
3: Проводились исследования, например, в Дарвинском заповеднике в свое время, в 80-х годах прошлого столетия нашей науки. Это зависит от угодий, что за угодья, какой пригодности, и от кормовой базы. Если кормовая база хорошая, угодья такие, и никто его не трогает, он может жить 400 гектар, и все, и никуда ходить не будет этот медведь. Все зависит, еще раз, от кормовой базы и от беспокойства этого медведя. Вот медведь, например, находит овсяное поле, и когда охотники сеют, и он пришел, нашел это поле, он уже от него никуда не уходит. И он лежит, бывает, 100 метров, или прям в самом поле, или на краю этого поля, он нашел это его еда, зачем уходить и двигаться, понимаете, а раз шуманули чего-то как-то, может уйти, это все, а чтобы 150 километров...
2: Ну, от кормовой базы зависит, 150 километров, про которые мы говорим, могут двигаться. Он может в поисках той же шишки, когда на шишку переходит, вот тогда да, тогда он может перемещаться, а так зачем
3: ему? А так зачем ходить, еда есть.
2: Лишний жир сгонять с себя, наоборот, его накапливать надо.
1: Да. Еще вот вопрос, а правда, что медведи невероятно сильные и способны переломить хребет даже взрослому лосю или корове?
3: Ну, опять же, смотря какой медведь, да, если это
1: ланчак. Я напомню, что это вопросы от наших радиослушателей.
3: Да, нет, ну, это как бы корову может задавить. Опять, какой лось, какой медведь, все это...
2: Медвежьи эти игры, медвежьи ласки, их не зря называют. То есть у него удар достаточно сильный.
3: Ну, это сильнейший животное.
2: Да, да. И вот был же случай в Тверской области, ну, правда, давно уже, лет, наверное, 10 или 15 назад, когда егерь подходил к медведю, который кормился на овсах, оказался пестун, то есть некрупный. И он решил пошутить и дал ему пинка, а медведь взял и отмахнулся, и убил его просто. Вроде некрупный мишка, но вот, но
3: это сильнейшее животное. Да. И я могу так сказать, ну, одно из самых сильных животных — тигр, да, и там же два медведя, черная белогрудка, и буряками они называют бурого медведя.
2: Это у нас
3: тогда, в Уссурийской районе. Иногда тигр не берет медведя крупного, взрослого. Ну, опять же, какой тигр и какой медведь, да? Но это два достойных противника.
1: И вот очередной вопрос, но он такой обширный. Я так понимаю, что это вопрос от начинающих охотников. Просят рассказать о видах охоты на медведя, которые сегодня существуют.
3: Первый вид, который сегодня, вот Алексей не даст соврать, это охота за ситки. Это вышка, лабаз и прочее, прочее. Да, ты приходишь туда, это или на приваде, или на кормовом поле. Да. То есть в основном сеется овес, на овсяных полях выходят медведи осенью, охота начинается у нас с 1 августа. Но 1 августа еще крупные звери, у них шкура плохая, если ради трофея. Да, пестуны, ланчаки, ланчак — это прошлогодок. Да, они, шкурка такая, я их называю квартирными медведями, небольшая и пушистенькая в это время. А так, сентябрь, начинается охота на овсяных полях. То есть медведь ходит, тропы там и прочее, это засидка. Сейчас там вышки строят. Мы раньше лабазы делали, там две дощечки привязали. Я своего первого медведя, так сказать, добыл, на 1.5 метра стрелял. Привязал две чурочки на проволоку, забрался, ружье ИШ-58, причем картечь была в одном стволе, а в другом пуля. Я сижу, а сидел или кабан, я кабана ждал, горох с овсом. И вдруг раз, что лицензии были на медведя, на кабана. Я сижу, смотрю, тень появилась. Прям буквально просидел-то там днем еще по-светлому. Я вниз смотрю, что-то мелькает под елкой. Я так ружье опустил, жду. Думаю, кабан, наверное. Вдруг смотрю, башка медведя появляется и стоит. Я в голову не стреляю. Я вот так ноги раздвинул. Ну, сколько там сижу? Ну, вот ниже, чем вашего лампочка. Смотрю, она делает два шага, появляются лопатки. Я прям между лопаток с пулей. Мне бы картечью добить и все. Так я перезаряжаю, вставляю пулю, опять стреляю. И так 4 раза. Егерь на другом конце поля. Да он кричит, что? Я говорю, медведя добыл. Не слази! Он приехал на УАЗике. 30 с лишним лет. Это ковер висит. Причем я загадал. Добуду медведя, родится сын. Это было 1 августа, я добыл медведя, а сын родился 16 августа. То есть, вот это было так. Тогда же УЗИ не было. Но тогда стреляли так. Да, потом охота с подхода. Интереснейшая охота. Они на полях. Я видел, до 9 медведей вышли на поле одновременно. На колхозные
2: поля. Ну, про охоту с подхода говорят же. Идешь на медведя, бери запасные штаны.
1: Да. Ну, она самая опасная.
3: Был случай. Тогда спускаешься, снимаешь сапоги в носках и пошел подходить. Я как-то ночью иду, а тогда была лампа-фара кабан такая, знаешь, она
2: здоровая
3: такая, фара, да, батарейки, на боку, ружье. Я иду, а поле же белое, и медведи видно. Стоит медведь, я сбоку так тихонько к нему подхожу, метров там на 25, там выстрел-то до 50 метров. А такая дымка, знаешь, ночью, типа дождь, не дождь, но такая дымка. Я навожу стволы на этого медведя и включаю лампу-фару кабана. Раз, и ничего не вижу. Свет рассеивается, и только там я выключаю лампу, фару, кабан, и смотрю, зверь идет по полю, но не на меня, а боком, он как рявкнул. Я опять включаю лампу, фару, кабан, и опять ничего не вижу. Опять выключаю, и смотрю, черная точка в лес уходит. Вот тут вот штаны, вот да. Как-то так стало грустно. Потом охота прекрасная с собаками. Но надо иметь собак. Сейчас собак, которые, так сказать, медвежатницы, опять случай. Был медведь частный в Тверской области, мы туда ездили, наших собак подвозили и притравливать. Испытание стоило 5 рублей советских денег, а притравить 3 рубля, что ли. Это Далаек держал русско-европейских. Вот подъезжаем, медведь сидит. А мы ж какие собачники? Впереди своей собаки, сами хотим медведя укусить, чтобы она там диплом. И один мужчина со своей лайкой. Я смотрю, все ближе, ближе. Возьми, возьми. А кобель тут у ноги трется. А медведь так, знаешь. И он пересек какую-то черту. И медведь раз этого мужика лапой и подсечку. Мужик падает на карачке. Начинает уползать. Медведь лапой папа ему бьет по пятой точке, по мякоти, рвет ему, значит, штаны. А тот ползет, вот так оборачивается и кричит нам всем: кобель хватки делал, кобель хватки делал. У него зад разорванный, кровь, а кобель уже километра на полтора удрал и от медведя, и от хозяина, а у него только хватки, кобель хватки делал, кобель хватки делал. Это опасное животное, и поэтому охота с собаками — интереснейшая охота. Охота на берлоге, так вот, охота за ситка, охота с подхода, охота с собаками, загонная охота, она тоже присутствует, значит, окружаешь, когда по первому снегу гайнули. Мы тогда с тобой же статью писали про Псков, да, сколько он сказал вышло из загона медведей, 7, что ли, штук?
2: 11.
3: 11, да, видно, там какая-то еда, привада, чего-то.
2: О, нет, дуб, шишку.
3: Да, да, и да, вот они медведь там собираются, кормится, концентрируются. Ну, сейчас его очень много. И...
2: Интересно, что Валерий Петрович сказал про самую охоту с собаками. В Хакасии с медведя его загоняют на дерево. Интересно, что когда мы говорили, то есть я говорю: медведь, ну что, всякий полезет на дерево? Он говорит: нет, медведь до 5 лет, то есть более крупный.
3: Он уже не
2: будет. Я говорю: ну, вполне возможно, что собаки просто уже не идут на более крупного. Он говорит: нет, говорит, связано с тем, что медведь более крупного в это время выше в горах. Он потом только спускается. А мелкие уже здесь. Они, собаки, загоняют его на дерево. Не всех медведей отстреливают. Медвежонка просто отпускают. Ну вот, а медведи, да, вот от 3-5 леток стреляют. Она азартная охота. Они почти как, извините, по белке или по соболю. Вот, лайки загоняют этого медведя. То есть хватки делают. И интересно, что медведи, которого стреляют, потом начинают смотреть. У него там прям видно, что вот хватки от шерсти выгрузенные. То есть собаки хватали, да, за гачи, что называется.
3: Ну,
2: да,
3: это хорошие рабочие собаки. Они, конечно, есть, они присутствуют.
4: Лайки, как правило.
3: Лайки, лайки. Да. В основном у нас лайки, это все лайки. И причем могут быть русско-европейские, карелки, я видел, работали по медведю, там другие отдыхают, и Западная Сибирь. Это лайки, это интересная охота, ну, как бы просто интересно. Потом вот на Камчатке с лодок стреляешь, там сплавляешься по реке.
2: Да, да.
3: Весь же медведь на реке, он на реку выходит, ему рыба нужна, и это стреляет. Медведи на Камчатке очень.
2: По краю, по морю тоже в охоту.
3: Да, на тундре медведи, на ягоде, вышел там с подхода, смотришь, вот он на тундре, начинаешь подходить. У нас по полям в основном ходят, вот, и, ну, охота очень интересная.
4: А я сейчас, слушая вас, вспомнил тоже очень известного охотника, хорошо знакомого вам, Владимира Сергеевича Тихомирова, царство ему небесное. Он как-то вот в этой самой студии рассказывал о том, как на Камчатке он стрелял еще, говорит, я был тогда совсем молодым, кстати, он был отличным стрелком, Владимир Сергеевич. На меня, говорит, пошел медведь не очень крупный, говорит, вштык. Он бежит, говорит: Коля, а ты знаешь, говорит, какую скорость может медведь набрать? Говорит, он как поезд, как паровоз, говорит, несется на тебя. У меня был бы карабин Мосина, с колена, говорит, сделал 3 выстрела, и я понимаю, что я попал. То есть все 3 выстрела, но медведь, говорит, все равно бежит, и расстояние сокращается. Тогда я, у меня, говорит, 2 последних выстрела. Я встаю и делаю, значит, стреляю 4-й выстрел, и 5-й выстрел я делаю, когда медведь находится на расстоянии, ну, 5 метров, буквально. Уже медведь встал на задние лапы, я понял, что это все. То есть последний выстрел, нет ни времени не перезарядить винтовку, карабин, ничего, значит. И вот последний выстрел, и медведь падает на меня, и лапой, правой лапой, по телогрейке, по ватным штанам, значит, вот так проводит, распорол ему все. Я, говорит, сажусь, меня, говорит, трясет всего. Я, говорит, еще молодой, совсем глупый. У меня был фотоаппарат «Зенит Е», поставил его на валун, карабин в сторону, лег под мишку, значит, лапу его, значит, к себе на плечо, делаю селфи, ну, как тогда, на этом автомате, значит, на этом «Зените». Потом, говорит, я отошел в сторону, возвращаюсь, а медведя нет. Я, говорит, пошел по следу, медведь был жив. Еще.
3: Ну, а вот такой, я помню, какого кабан катал в Щелковском районе.
4: Да, он рассказывал,
3: да, кстати. Да, мы тогда, да, охотились, да, в этот момент. А у меня случай был на Камчатке, опять же, иностранной охотой, когда занимались. 2 егеря и американец. Американец с карабином, егеря без карабина. Идут, сопка. Один егерь на сопку забрался, один рядом с американским охотником. А этот сидит на сопке, бинокль смотрит, ищет баранов. На баранов была охота. Верховье Ночевояна, Пиржинский и Алюторский район. И самка матуха с медвежонком ягоду ест в полсу. Ну и американец говорит: давайте пофотографируем. Ну, пошли фотографировать. Короче, они с егерем идут к этой матухе, она ест, а этот наверху сидит на этой сопке. Матуха вот так посмотрела и сразу пошла в нападение. Американец встает на колени, 3 патрона у него, ремингтон. Она же идет, когда медведь вниз-вверх, вниз-вверх там. Второй раз, ту, егерь кричит на медведя: фу, фу, кидает в него биноклем и убегает, бросил американца. И американец, отдать ему должное, медведь на него открывает пасть, Он ему вставляет ствол ремингтона в пасть и стреляет третьим патроном и перебивает позвоночник. Самка это обняла этого американца, и они покатились. Тот, который наверху, а тот убежит по тундре, егерь. А тот, который наверху, говорит, смотрю, ну все, убили американского охотника-медведя. Спускаемся, в крови лежит американец, подняли, не царапины. А у карабина прокусано цевьё, прокусил медведь. И они потом 2 дня сидели на лагере и только, ой, пили хорошие, крепкие русские напитки, понимаешь?
2: Приехал на охоту, а председатель ходит, общество, у него хромает. Я говорю, что он хромает? Егерь смеется, не стали ничего говорить. Потом егерь пришел, говорит, сели на овсах, говорит, охотятся. Вот. Ружье-то беру, говорит, он говорит, зачем ты ружье берешь? У меня же карабин. Ну, не надо, не надо, говорит, сели на овсах, говорит. И медведь, говорит, он стреляет этого медведя, медведь начинает атаковать. Он говорит, у него еще выстрел, еще. Ну вот, а медведь атакует вперед. Он говорит, я развернулся и побежал. Я говорю, что ты побежал? Он говорит, а что я делать буду? Я же, говорит, у меня ничего нету. И тот в результате последним выстрелом его выстрелил, а медведь успел его за ногу укусить, прокусил ему ногу. Ну вот, слава богу, потом все прошло. Но вот сам факт, то есть ты сказал, егеря ничего не взяли. И тут тоже егерю сказал, что ты будешь брать? У меня карабин, 5 патронов целых.
3: Не.
4: Кстати, вот пришлось к слову, с каким оружием обычно ходят?
3: Ну, с подхода, когда рядом, да, подходишь. Ну, сейчас оружие прекрасное. Раньше же не было, мы охотились гладкостволками. Да. Ни тепловизоров, ни ночников. Брали белую тряпочку, на ствол привязывали. Белые такие резинки были, они часто у нас в трусах. И как бы вот этим белым наводишь. Лампа, фара, кабан. Это было гладко.
2: Но ведь гладким, на самом деле, ствол, если говорить, гладкой на близкой дистанции, на потому что вот этот вот действительно мощный удар.
4: Так называемый останавливающий
3: действие. Подранка, да, только да, с гладким. Еще когда ночью идешь, в темноте, там собаки, без собаки, только гладко. И все 5 зарядки отдыхают. Лучше возьмите двухстволку, потому что и картечь 8.5 миллиметров на коротке работает лучше, чем пуля, да, в этом плане.
2: Ну, правила охоты запрещают, Валерий, ну, Петрович, да, картечью, вот, охотиться,
3: а так,
2: на медведя.
3: Ну, здоровье дороже, как говорится. А так, конечно, нарезное оружие, крупное, мощное. Ну, у нас сегодня там наш патрон 7.62x54, 308 ВИН, 7.62x51, там. Я вот 300-й ВИНМАК.
2: Многие считают, что 308-й калибр, что он слабый.
3: Слабый, да, медведя, слабый. Да, да. Все эти... Вот, а Якутия стреляет с СКС, и мне там показывают, мы там... Да можно и гранаты РГДшкой там взорвать, если в люк туда попасть, понимаешь? Ну, давайте будем, так сказать, себя уважать. А так, гладкостволка на коротке работает очень хорошо. На берлоге тоже с гладкостволкой неплохо работать. Все-таки вот эта маслина летит, а еще пороху побольше насыпал, как долг. Вот, и поэтому оружие сейчас... На выбор просто. И стрелять по лопатке, Николай. Никакой головы, никакой шеи. Зверя надо бить по месту, чтобы он сразу погиб.
2: Чтобы не мучился. И ты от этого не мучился.
4: Да. А нужна лицензия. И знаете, я к чему подвожу? Насколько это дорогое удовольствие вообще?
3: Ну, цена государственного разрешения 3000 рублей.
2: Пока.
3: Это медведь европейский, 6000 рублей медведь камчатский. Это государство продает охотпользователям. Если ты охотишься в общедоступных угодьях, так называемых, 3000 рублей вся охота. Вот, ты можешь взять разрешение за 3000, если тебе там как-то по жеребьевке
2: ты
3: достался,
2: сумеешь,
3: да, и охоться. Дальше охотпользователи, купив лицензию за 3000, ну, цена сегодня до 50 тысяч, от 50 там, от 40 до бесконечности.
2: Да, вот от 40
3: до бесконечности. Почему? Желающих мало, но затраты, поле посей, это солярка, трактор, зерно, вышку поставь там. И, конечно, хозяйство хочет на этом заработать. Вот. Но сегодня поле только засеять небольшое 15 тысяч, вышка 50 тысяч, такая нормальная. Аренда трактора, рабочие. Люди хотят заработать.
2: Но я обратил внимание, часть хозяйств даже не берет на медведя лицензию, но
3: да?
2: берет 1-2, потому
3: да.
2: что просто никому не нужно.
3: Не надо.
2: Никто не приезжает.
3: Сегодня
2: особенно частники, кто не принимает клиентов, то...
3: Очень мало желающих поохотиться на медведя.
4: Почему?
3: Ну, вид это не интересующие их. 3 медведя добыл, зачем мне 4-й? Сегодня медведь, это, во-первых, западники бы были, если бы был развит туризм у нас внешний, да? А вы сами знаете, в нашей ситуации туризм
4: да.
3: сегодня отсутствует. А какие-то китайские граждане, они не охотники, по большому счету, или индийские, да? Это все-таки Европа, Америка, там. Их интересовал европейский медведь, как там вид. И начинающие охотники. О, я медведя не добывал. О, я медведя не добывал. Они хотят. Люди, которые уже добыли 3-4 медведя, они прекращают.
2: Ну, на Камчатку продолжает ехать иностранный охотник.
3: Камчатка, да, бренд раскрученный.
2: Тем более, что для них, то есть у них охота на одного только медведя у самих стоит в районе 40 тысяч. А у нас за эти 40 тысяч он добывает сразу и барана, и лося, и медведя.
3: Ну, в принципе, да. Да. Вот.
2: И 40 раньше, тысяч рублей, понятно.
3: Раньше Камчатка была очень раскрученная по медведю. Рейс летал, магаданских авиалиний. Ну, это были 90-е годы.
2: Сейчас, кстати, Камчатка очень вот. Дорогая.
3: Сегодня, кстати, охота. Я могу так сказать, камчатского медведя, крупного трофейного, побили
2: да,
3: очень сильно.
2: Да, да.
3: Я начинал в 90-х годах, средняя шкура медведя была 2,80-2,85 от носика до хвоста. Потом пошла 2,70-2,60. Потом пошла 2,60-2,40. Сейчас медведь 2,40, это, ну, это
2: сейчас
3: не камчатский.
2: Сейчас 2,20 трофей. Уже даже
3: 2,20
2: считается.
3: Это вообще ни о чем. Я добывал 2,20, это длина шкуры от носа до хвоста, не растянуты, ничего. Тогда камчатские товарищи придумали, взяли, урезали, ну, мели шкуру, они взяли, отрезали кусок и склеили у рулетки. Хоп-хоп, и все же американцы как, все же хотят большой трофей. Я вам разрежу шкуру так, что она на 25 сантиметров увеличится, понимаешь? Можно делать разрез по анусу, а можно... И все, там мотня вот такая, и все меряют.
2: Я говорю, на выдумку хитра.
3: Вы ее вертолетом растяните, а был американец, медведя, там же весной на снегоходах подъезжали. Это 3 метра, это 3 метра. Я говорю, так сходи, померяй, 3 метра, сколько он метров-то? Вот я 3, я других не буду стрелять. Я говорю, знаешь что, дорогой мой, вот бежит медведь, я потом 3, хлоп, подъехали, 2,50. И, конечно, будешь тянуть рулеткой. И американец нашел эту рулетку. Ну-ка дайте, хоп, а там сантиметров 20 отрезано и склеено. Был скандал большой.
4: Что ж, друзья мои, давайте завершим на этом. Время программы истекло. А мне остается лишь поблагодарить моих гостей Валерия Кузенкова и Алексея Белякова за интересную беседу. Заходите к нам почаще. Я вам рад всегда.
2: А мы рады приходить.
3: А мы можем и не уходить. Спасибо.
4: Слава благодарности режиссеру программы Юлии Дунце. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера. Радио России. Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Птицы-то не совсем лесные, скорее пушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
0: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Президент США Дональд Трамп заявил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Далее подробно. Никакие обстрелы и беспилотные удары в ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: Президент отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. Проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог.
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около 1 000 000 квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
1: Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Приток инвестиций и росту деловой активности способствует свободной экономической зоне. Мы уже превысили цифру 500 участников свободной экономической зоны, а объем заявленных инвестиций на территорию составляет 383 миллиарда рублей. Видим, что инвесторы проявляют большой интерес. Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для воссоединенных регионов приоритетом работы региональных команд.
1: В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района, сообщили в Минобороны. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности южной группировки противник потерял за сутки до 115 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка в Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Как пояснил американский лидер, план состоит в том, чтобы переработать уран, снизив степень обогащения, а затем уничтожить обогащенный уран в Иране или в США. Трамп также выразил надежду на быстрый и легкий процесс достижения договоренности. «Если же этого не произойдет, у нас есть крайняя мера. Будем надеяться, что прибегать к ней больше никогда не придется», – резюмировал президент США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения на своей территории. Однако, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за грозненцев 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в российской премьер-лиге. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Терч. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье, 14 июня. В Магадане плюс 5, плюс 7. Облачно, кратковременные дожди. В Омске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 15, плюс 17, облачно, пройдут дожди. В Туле плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 21.

0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.

0: Грязное золото.
1: Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это 445-й эпизод «Победителей». Сегодня в День России, ну, с которым я всех наших слушателей, конечно же, вот этот под занавес этого дня прекрасного праздничного и поздравляю. Песня, с которой мы начинали сегодня эфир, называется «Ром». Это Дмитрий Моталевский и его группа «Моталевский» из «Старого оскола». Победители 441-го эпизода по версии редакции программы «Аурум и Нуцеля». Еще одна команда, которую мы будем слушать буквально через минуту, тоже в 441-м эпизоде отметилась. Ну а добавляю я к уже названным сегодня рок-героям группе «Моталевский» только одно. Это поющие о любви ребята из краев, где цветет подсолнух и зреют бурачки. По-моему, великолепно. Итак, что это еще одна за группа? Это группа «Точка ноль». Московский коллектив, играющий фэнтези-рок, играющий даже джаз-рок, где-то мелодичный, где-то романтический рок на русском языке. Команде, между прочим, без малого уже почти 12 лет. И в этот день группа впервые выступила 12 лет назад в одном из московских клубов с сольным концертом. А сегодня команда «Точка ноль». Участники больших туров, и не только по России, кстати говоря. И, между прочим, 18 июля вы эту команду можете услышать вживую на ВК-фесте. Ну, если, конечно, придете и послушаете. А прямо сейчас их песня «Дом, летящий к центру солнца». Вот в этом эпизоде «Победителей» в День России. Слушаем.

0: no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, я хочу напомнить, что вы слушаете 445-й эпизод программы «Аурум Инутиле», в котором мы собрали всех самых ярких, самых выдающихся музыкантов последних 4 эпизодов. Как мы делаем всегда. То есть сегодня участники серии 441-444 по 2 группы из каждого эпизода были отобраны с учетом ваших голосов, с учетом ваших рекомендаций, которые вы оставляли в комментариях под каждым эпизодом. Мы отбирали самые понравившиеся вам команды, ну и, конечно, использовали свои симпатии здесь, в редакции «Аурум Инутиле». Следующая группа – «Незримые комнаты» из Екатеринбурга. Пишет группа фильмомузыку, которая рождает множество образов. Вообще, ребята не расставляют приоритетов в своем творческом пространстве, но делают все настолько вкусно, настолько звучно и настолько впечатляюще, потому что, как мне показалось, наверное, для них все важно. Они не придерживаются какого-то одного стиля, но в их музыкальном творчестве, в их музыкальном поле можно легко найти такие направления, как симфорок, прогрессив мой любимый, альтернативу мою любимую, фолк-рок, разумеется, ну и, конечно, New Age и Ambient. Кстати, композиция «Пташечка», которую вы прямо сейчас и услышите в 442-м эпизоде, отметилась именно этим. Группа из Екатеринбурга «Незримые комнаты».

В этом же эпизоде номер 442, где чудесным образом звучала песня «Пташечка» екатеринбургского коллектива «Незримые комнаты», которую вы только что слушали, отметилась своей замечательной песней «Радиоблюз» московская группа «Тюленева» во главе с Михаилом Пучковским. Команда, которую Миша создал еще с друзьями с юго-запада Москвы когда-то в середине 90-х годов, и которая спустя 25 лет реинкарнировалась практически в том же самом составе. Ребята записали эту классную композицию «Радио Блюз», и я тогда еще в 442-м эпизоде сказал, что песня эта ляжет в основу всего радиоэфира, ну, наверное, начиная уже с сегодняшнего дня. А сегодня праздник. И как вот эту песню сегодня не поставить, скажите вы мне? Группа «Тюленева», московская команда с песней «Радио Блюз».

нас в эфире пусто не бывает, потому что программа «Аурум Инутиле» — это не про пустоту, это про смыслы. Аурум. 443-й эпизод. Здесь, конечно же, тоже была находка. Удивительная команда «Порт 0» из города Заречный. Группа исследует извилистый путь духовного роста человека, место последнего в стремительно меняющейся действительности. Музыка, которая подает нам надежду на то, что русский рок обретает какие-то новые формы и новые смыслы. И даже, наверное, удивившая меня, потому что я, ну, в общем, всегда выступал за определенное количество этих самых смыслов в русском роке. Мне казалось, что слишком простоват все-таки наш русский рок, да, мы об этом тоже много говорили. И я послушал их новую песню «Жертва». Сегодня, вот в этом самом эпизоде «Победители», я предлагаю вам тоже эту самую новую песню послушать. Проникнитесь, друзья. Песня «Жертва», группа «Порт 0», город Заречный.

все здесь говорит мне нет. И даже мертвый гость изначально призрак. Дрожь сбил тело, пошатнулся контроль. Мысли опрокинула душевная боль. Жертва!

0: darkness will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
1: Вот композиция, так композиция, да? Согласны? Она называется «Жертва». И в городе Заречном есть замечательная команда «Порт Ноль». Музыканты этого коллектива, друзья, теперь тоже будут бороться и за ваше мнение, и за влияние внутри редакции программы «Аурум Инутиля» с тем, чтобы завоевать наш главный радиокубок, программу персональную «Аурум Инутиля», в которой сможет команда, которая сегодня наберет, ну, во-первых, большинство ваших комментариев, и, во-вторых, наших тоже здесь оценок внутри редакции программы «Аурум Инутиля». И эта группа сможет записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутиля». 4 песни, большое интервью с рассказом о своем творчестве, о своем пути, о своем видении этого самого творчества. И все в этом духе. Еще одна группа классная из Москвы будет бороться за это самое право. Называется эта команда «Театр одного вахтера». Группа, которая поселила в сердцах многих слушателей уверенность в том, что действительно все у нас с отечественной рок-музыкой в порядке. Ну и надо сказать, что тоже команда не молодая, там 15 лет творческого пути, чего только стоит. Что еще добавить? Это экспериментальный арт-рок с постоянным поиском новых звучаний. Мы в прошлый раз слушали одну их замечательную композицию, сегодня я предлагаю вам другую. Она называется «Сказка». О, сколько смыслов в этой сказке! Ваш

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: 444 эпизод. Мы стартовали тогда с песни единственной метал-группы из Казани, состоящей из одних девушек. Группа эта называлась Red Sun. Девчонки просто шпарят такой горячий рок в жанре heavy metal, что диву даешься. И тогда их песня Feel the Fire, между прочим, произвела фуру. Давайте ее сейчас и послушаем.

После столь вот громкой композиции «Feel the Fire» называлась эта песня. Это женская метал-группа из Казани. Ну, понятно, что состоит она из одних девушек. Группа, которая не просит внимания. Группа, которой это самое внимание приходит само. Как говорят девчонки, наше творчество — это смесь ярости, смесь свободы, холодного блеска стали вместе с огнем, горящим в каждый из нас. Вот что такое группа Red Sun, друзья. А далее у нас мой любимый rhythm and blues, блюз-рок, как угодно это называйте, группа из Рязани «Лунные дети», мимо которой я, увы, ничего не могу с собой поделать, не могу пройти. И новая композиция Андрея Григораша, лидера этой команды, под названием «Молчим».

0: Бесполезное золото.
1: Это был трек «Молчим», «Лунные дети», рязанский коллектив, постоянный участник программы «Аурум» и «Нутили». Беру на себя смелость утверждать, что весьма оригинальный. Когда вы раскусите, когда вы поймете, когда начнете восхищаться, еще, поверьте мне, запишите в свои плееры их композиции. Но сегодня у нас, друзья, программа «Аурум и Нутили», как всегда, с сюрпризом выходит. В 445-м эпизоде я решил еще одной командой из состава прошедшей серии 441-444 завершить этот эпизод. Поскольку сегодня все-таки 12 июня, поскольку сегодня у нас один из главных праздников страны, я хочу завершить этот эпизод песней-слоганом. «Нам всем давно нужна Олимпиада». Группы из города Кимры под названием Horizon во главе с Сергеем Плешканом. А меня зовут Дмитрий Чернов. Наслаждайтесь роком настоящим. Мы встречаемся ровно через неделю. Пока и с праздником.
2: Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш.

0: бесполезное золото.
1: Sounds charming.
2: Музыка большой страны. Группа «Зверобой». Доброволец. Дмитрий Сосов.
3: Сейчас вы услышите нашу новую песню «Доброволец». Родина – это мать, давшая нам все. И мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы видим себя в одном ряду с предками. И в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова. Что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира.

0: Музыка большой страны. Радио России. Дети играют в театр.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Хабаровском крае произошла смертельная авария на железнодорожном переезде, где внедорожник марки Lexus столкнулся с поездом. Далее подробно. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам главы государства, ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона. Вся Россия, трудовые коллективы и волонтерские движения подставили плечо новым регионам.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья.
1: Президент подчеркнул, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. Продолжится поставка необходимого медицинского оборудования в Донбасс и Новороссию.
3: Также хотела бы отметить, что за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2023 году высокотехнологичной медицинской помощью было охвачено 4,3 тысячи пациентов, то в прошлом это уже 12 тысяч, и мы продолжаем эти показатели наращивать. Оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. И должна также отметить, что на базе Мелитопольского онкодиспансера впервые в Запорожье запущен линейный ускоритель для лучевой терапии. Пролечено уже 98 пациентов.
1: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
4: Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка Штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2», 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 3 орудия полевой артиллерии.
1: И как сообщили в Минобороны, вооруженные силы России нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Они были поражены авиабомбами ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявила, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. В Хабаровском крае произошла смертельная авария на железнодорожном переезде, где внедорожник марки «Lexus» столкнулся с поездом. Об этом сообщает отдел МВД по Вяземскому району региона. Предварительно установлено, что на железнодорожном переезде в поселке Дармидонтовка водитель легкового автомобиля «Lexus» проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. В результате столкновения водитель и один из пассажиров скончались от полученных травм. Еще двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение, уточняется в телеграм-канале ведомства. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии. Дорога на месте ДТП перекрыта. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные СМИ. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее квалифицировался «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье, 14 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Архангельске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сценарист, режиссер, актер, живописец, общественный деятель, депутат Государственной Думы в ее, скажем прямо, лучшие времена, все это Станислав Сергеевич Говорухин. Этот год – год его 90-летия, и мимо такой даты мы, конечно, пройти не можем, поэтому пригласили постоянного и любимого собеседника, собеседницу Нину Кочеляеву, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Всероссийского государственного института кинематографии, чтобы вспомнить и поговорить об этом человеке, но главным образом, как о деятеле кино. Здравствуйте, Нина Александровна.
7: Здравствуйте.
6: Пожалуй, начнем с того, что обычно, знаете, как массовый такой зритель, он как-то имена режиссеров не всегда запоминает. Особенно, мне кажется, это касается именно кино, потому что, когда речь идет о телевизионных сериалах, ну, там как-то, пока там титры идут, ну, человек как-то, может быть, обращает внимание на фамилию режиссера.
7: Привыкает.
6: Привыкает, да. Но я думаю, что имя Станислава Говорухина на слуху даже у самых таких не очень продвинутых в истории и вообще знании кино. Я бы, наверное, начала с его карьеры актерской. Наверное, его коллеги, его, так сказать, собратья, как это принято говорить по цеху, наверное, очень здорово вот это вот поняли, что он может быть украшением их работ. И поэтому, например, вспоминая фильмы Сергея Соловьева, ну, невозможно представить себе Васе на месте Крымова, персонажа или героя Говорухина, другого актера. Вот это такой брутальный, привлекательный, отталкивающий в то же время. Ну, бандит просто-напросто. Жестокий человек. А смотришь, не оторвешься. Вы разделяете вот мою такую точку зрения?
7: Ну, это дар, конечно, безусловно, актерский, но и дар режиссерский. Я имею в виду в данном случае не Станислава Сергеевича, а Сергея Александровича Соловьева, который сумел разглядеть в своем собрате по режиссерскому цеху такого крупного актера и такое крупное дарование актерское. И, конечно, невозможно никого другого, как вы сказали, представить в роли Крымова в «Асе» Сергея Соловьева. Но надо еще понимать Сергея Александровича Соловьева, который отличался таким очень ярким характером. И вот, зная несколько его мастерских в Авгике, в том числе там, знаменитую казахстанскую мастерскую, которая породила казахскую новую волну, он всегда, Сергей Александрович Соловьев, собирал вот самых таких хулиганистых ребят, самых таких ярких, нестандартных.
6: Ну да.
7: И вот здесь, видимо, Сергей Александрович, следуя вот этой логике разрушения стереотипов и нарушения поведения, пригласил своего коллегу по режиссерскому цеху Станислава Сергеевича Говорухина, который абсолютно блистательно сыграл эту роль. У него были роли, в том числе и в его фильмах более ранних, я имею в виду Станислава Сергеевича Говорухина. Вот. Но они были скорее такие эпизодические, не главные, а здесь вот все-таки такая мощная роль, хотя и не заглавная, но одна из таких ключевых ролей в фильме. Ему досталось, он блистательно с ней справился.
6: Да. Ну, надо учитывать, что он был мастер телевизионного сериала. Это тоже непростой такой, я думаю, жанр. Но место встречи изменить нельзя. Это в ряду, вот там, допустим, 17 мгновениями весны, это когда улицы пустеют, потому что все сидят и смотрят. Невозможно не смотреть, невозможно оторваться. И актерский ансамбль великолепный, и сюжет.
7: Безусловный сценарий.
6: Сценарий, вот, ну все, безупречно.
7: Абсолютно точно, да.
6: Мы с вами, когда встречаемся и говорим о режиссерах, мы говорим о том, как они работали с актерами. Но я так понимаю, у вас нет такого сейчас как бы желания, да? Или особенного знания?
7: Не то чтобы нет, просто поскольку время далеко отстояло, и об этом мало что написано, о таком режиссерском методе работы с актерами, поэтому здесь я, наверное, мало что-то смогу прокомментировать. Единственное, что, наверное, вот опираясь на все фильмы Станислава Сергеевича, можно сказать, что у него было безошибочное чутье на актеров, именно на тех актеров, которые сыграли основные, главные, даже и второстепенные роли. Какой блистательный Садальский, какая блистательная Манька Облигация. Это же...
6: Лариса Удовиченко, да.
7: Да, Лариса Удовиченко, конечно. И выбор главных героев изумительный абсолютно. Вот более такого брутального, яркого главного героя, которого сыграл Владимир Высоцкий, трудно было бы найти и обозначить. И это касается не только сериалов, это касается вообще всех игровых картин Станислава Сергеевича. Это очень важная вещь, чутье режиссера на актера. Вот эта вот чуйка, кто именно станет такой фигурой, после которой вот фразы, изречения, да, мемы, как сейчас принято в молодежной культуре называть, уйдут в народ и будут там жить не 2-3 месяца после
6: десятилетия,
7: премьеры,
6: конечно.
7: Да, десятилетиями. Это, конечно, говорит об абсолютном блистательном чутье на актера и, конечно, об абсолютно точно выписанном сценарии, потому что эти фразы закладываются в сценарии, то, как они произносятся на экране, то, как они сыграны, как раз и определяет их дальнейшее бытование в массовой культуре, вот так скажем, в повседневной массовой культуре. Многие могут не знать, откуда эти мемы происходят, да, я имею в виду молодое поколение, но оно уже так сложилось, вот из поколения в поколение передается, фиксируется в культуре. Вот, наверное, Станислав Сергеевич Говорухин в этом смысле один из таких режиссеров, который очень плотно укоренен в такую мейнстримную традицию кино. Это, конечно, не такое артхаусное кино. Все кино авторское, безусловно. Вот Кирилл Мильч Разлогов, который был моим учителем, руководителем долгое время, он говорил, что нет ни авторского кино, потому что и в мейнстриме, и в артхаузе присутствуют и режиссеры, и сценаристы, и это авторы.
6: И авторское высказывание всегда.
7: И авторское высказывание всегда есть в любом произведении. Но вот Станислав Сергеевич Говорухин как раз принадлежал к тем, кто делает такое кассовое мейнстримное кино, и не случайно его фильмы там, или написанные по его сценарию фильмы, в частности, вот «Пираты 20 века», где он являлся со-сценаристом, с режиссером, с которым они сняли первую картину «Вертикаль» вместе, вот, стал абсолютным хитом кассовым. И это очень важное такое свойство – уметь находить и в сценарии, и в актерских работах, и в режиссуре вот эти точки отклика, да, те струны души зрительской аудитории, за которые можно подергать, и зритель отзовется, да, в хорошем смысле подергать. Вот точное попадание – это очень важно. Потому что есть вещи, которые живут в культуре долго, есть вещи, которые пролетают, как яркий болид, и забываются на следующий день. Вот Станислав Сергеевич, при том, что он очень много работал в таком коммерческом, да, сегменте кино, то, что сейчас называется коммерческим мейнстримовым сегментом, при этом вот эти произведения – это не однодневки, это те произведения, которые остаются надолго в истории. И это, наверное, очень важная черта, вот эта вот фундированность такая глубокая и историческим знанием, и культурным бэкграундом, как сейчас сказали бы специалисты. Вот эта фундированность, она как раз определяет, я бы сказала, вот долгожителей в кинематографе и в культуре.
6: Если вернуться к чутью на актеров, если можно так сказать по-простому, к точности выбора актеров, даже на самые небольшие роли, если вернуться опять же к месту встречи, которое изменить нельзя, вот Евстигнеев, маленькая роль прожженного опытного вора, глядя на которого никогда не скажешь, что это преступник, просто респектабельнейший человек. Как он это делает? Ну, тут еще, конечно, талант Евсегнеева.
7: Ну, безусловно, конечно.
6: Юрский, потрясающий. А Белявский, Фокс. Ну, вот всех, Фатеева, кого там только нет. Джигарханян, Витя Павлов, царствие небесное им всем, Господи, уже только вспоминать остается. Так что, ну, что говорить, это классика безусловная.
7: Абсолютная классика, которая с нами, я думаю, в истории кино уже прочно сидит, и эту классику изучают и студенты, и молодые люди, и любят пересматривать зрители, поэтому здесь действительно все такое вот, я бы сказала, добротное, крепкое и, безусловно, невероятно талантливое.
6: Идеальное, короче говоря. Еще один замечательный пример – это фильм «Ворошиловский стрелок». Опять же, подбор актеров. Ну, Ульянов – это так в точку. Невозможно представить себе на месте этого героя другого актера. Кстати, «Вертикаль» туда же, наверное, из, ну, нельзя сказать ранних, но из более ранних фильмов, да?
7: Ну, это дебютная его картина. Ранее была только «Аптекарша», сохранившаяся в «Авгике». Его студенческая работа, которую мы с большим удовольствием всегда показываем на различных киноклубных заседаниях. Вот готовили программу стипендиатов Говорухина. В Авгике есть такая стипендия повышенная для особо талантливых режиссеров. И за несколько лет уже более 70 стипендиатов Говорухина существует, да, прошли обучение, и вот мы, когда готовим эти программы стипендиатов, мы всегда включаем в любой из показов студенческую работу Станислава Сергеевича «Аптекарша».
6: А она про что?
7: А это экранизация Чехова.
6: Ах, это экранизация Чехова, вот это он молодец.
7: А он вообще мастер экранизации был, если мы вспомним его как бы фильмографию, то очень многие вещи были экранизациями. Это и «Жюль Верн» приключенческий, да, замечательный, да. И «Дети капитана Гранта», и «Десять негритят» Агаты Кристи. То есть тут у него простор такой был. И любовь к большой такой литературе, приключенческой, детективной. Поэтому здесь вот, видимо, ВГИКовское образование повлияло на него особым образом. Вот эта любовь к экранизациям сохранилась на протяжении всей жизни.
6: Вот, кстати, об экранизации «Десяти негритят». Да, увлекательное чтение, как любой роман Агаты Кристи. Но мне кажется, что вот очень часто ведь как бы книга и хорошая экранизация потом как-то сливаются, да, и вот ты себе уже героев представляешь именно как героев кино. Уже не так, как вот ты когда читал первый раз, допустим, да, у тебя есть какие-то образы по поводу того, как выглядят, допустим, даже герои. А тут уже определенно совершенно вот все прям вот смотришь и сравниваешь с книгой, и абсолютное какое-то точное совершенно совпадение. Надо сказать, мне кажется, что вот его общественная позиция Говорухина, она просвечивает, как бы, да, вот мы уже об этом так немного сказали, совершенно четко в его кино. Возьмем того же «Ворошиловского стрелка». Ну, вот есть такие стандартные фразы, болевые точки, там, общество вот на каких-то изломах, так сказать, своего существования, в каких-то таких вот, ну, обсуждаемых, переживаемых моментах. И вот как-то почувствовать это, и не просто почувствовать, а так воплотить, что, как говорится, мороз по коже буквально. И тут еще надо не забывать о том, что он пережил личную трагедию, серьезную. Он потерял сына, тоже талантливого человека. И, наверное, у кого-то это выливается во что-то жесткое и, может быть, даже иногда злое, да? Но при всей принципиальности позиции художнической, вот этой желчи, мне кажется, нету в фильмах Говорухина, хотя Я, вспоминая свой опыт с ним работы как с депутатом Государственной Думы, не могу не признаться, что он был человеком не очень удобным, конечно. Характер у него был «будь здоров».
7: Ну, мне кажется, что вот это неудобство, когда оно направляется в творческую энергию, оно как раз становится очень выигрышное, потому что режиссер не должен быть податливым. Угу. Ну, как бы он вежлив на площадке, безусловно. Ну, кто как, конечно, это зависит от режиссера, но прогибаться режиссер не должен в идеале, вот, потому что режиссер должен отстаивать свое видение актеров, свое видение мизансцен, свое видение.

0: его работа режиссерская, я имею в виду, если я правильно помню, это «Конец прекрасной эпохи».
1: Вот я как раз подхожу к этому, к этой его работе. Это, конечно, ну, не говорю уже о том, что это основа сценарная, недословная, но тем не менее довлатовских рассказов. И опять же, подбор актеров. Много есть комедийных актеров, да, но выбор, допустим, Федора Добронравова или выбор Ивана Колесникова удивительного, у него такая внешность, если говорить, это человек прекрасной эпохи, прекрасный человек, метущийся там со всеми. Ну, в общем, тут кто хочет посмотреть, пересмотрит, наверняка это можно сделать. И главное, что это такой отклик на настроение, на боль, на переживание. Вот ведь что самое главное. Можно снять хорошее кино, которое будет приятно посмотреть. Правильно? Вот есть такие фильмы. Да, хорошенькие такие. Симпатичные, там красивые герои, там красивая история. Но они не трогают душу. Вообще ни о чем не заставляют думать. А тут ты переживаешь вместе и вспоминаешь свои ситуации, свою жизнь, свои неудачи, свои достижения. Но так, как это делает, конечно, Говорухин и его такие же талантливые коллеги, мы много говорили о разных режиссерах наших отечественных, советских и современных. Конечно, это надо уметь, это надо иметь талант. Я бы хотела еще, знаете, отметить комедийный талант, вот при всей, так сказать, брутальности, строгости, неуживчивости Говорухина как человека. Вот я, например, обожаю сериал «Женская логика». Но не говорю о том, что дуэт Говорухина и Фрейндлих, ну, все этим сказано, по-моему. Но при том, что он там вроде бы совсем не смешной, наоборот, она смешная, она забавная. И он ее все время там и проверяет, и предупреждает, и: «Лёля, да вот что ты делаешь? Надо делать так». И он такой, он все знает, но при этом он невероятно смешной. Не знаю, это может быть только мне так кажется, но мне кажется, что он безумно смешной, и они оба очень смешные. И вот эта вот история под названием «Женская логика», которая, оказывается, торжествует, вообще говорят-то, вот в чем все дело-то там. Она торжествует.
0: Ну, она торжествует, конечно. Но вообще, мне кажется, Станислав Сергеевич был большой любитель, как режиссер, большой любитель женских характеров. Я вот вспоминаю, как он об актрисе Светлане Ходченковой говорил, что она органична, как собака, да, вот это вот ее женственность абсолютно идеальна. И у него, конечно, было чутье вот на разные характеры, в том числе и на такие женские характеры, как в фильме там «Благословите женщину» и так далее. И женская логика, безусловно, здесь была таким привлекательным элементом для его творчества, так мне кажется.
1: Уже 90-летие миновало этого замечательного человека, деятеля великолепного. Вот вы упомянули стипендии говорухинские для талантливых гиковцев. Ведь, наверное, какие-то особенные студенты отмечены этой стипендией. Или я ошибаюсь? Именно те, которые, ну, как бы сказать, соответствуют, которые вот в этом же, может быть, ключе начинают работать, учась еще и готовят там свои студенческие работы. Не просто так эта стипендия присуждается.
0: Эта стипендия присуждается по результатам творческих работ. Допустим, студенты сняли курсовую или учебную работу, и которая хорошо прозвучала на кинофестивалях, не только на студенческих. Да, есть фестивали, которые принимают короткометражное кино, и это могут быть работы анимационные, это могут быть работы документальные, телевизионные, игровые. То есть здесь имя Станислава Сергеевича Говорухина призвано обозначить и выделить круг очень талантливых студентов. И вот сейчас многие из них уже выпускники в ГИКовские и сняли уже свои полнометражные дебюты. То есть стипендия не так давно существует, но уже достаточно эффективно она поддерживает студентов, потому что это увеличивает размер обычной стипендии в несколько раз, что позволяет
1: работать спокойно, конечно.
0: Ну, нет, конечно, это не

0: перекрывает потребность студенческие, но все равно очень существенно поддерживает. Но кроме этого тоже есть какие-то вещи, которые связаны с увековечением памяти Станислава Сергеевича Говорухина. Вот при входе в исторический корпус в ГИК висит памятная доска, посвященная его годам, связанным с ВГИКом. И в марте месяце в ГИК проводил научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования конференцию, посвященную 90-летию со дня рождения Станислава Сергеевича. И затем Комитет по культуре Госдумы проводил говорухинские чтения в апреле. Ну, то есть вот шлейф этих мероприятий подчеркивает и его значение как художника, как режиссера, как сценариста, как актера, как деятеля культуры, а с другой стороны подчеркивает масштаб его деятельности на таком общественном и политическом поле, потому что мы, конечно, знаем, что он сыграл существенную роль, когда возглавлял Комитет по культуре Государственной Думы, и Госдума это помнит и тоже чтит память Станислава Сергеевича как такого общественного и политического деятеля, не только как художника и режиссера.
1: Напоследок буквально несколько слов. Художники, как живописцы. Вот действительно, когда человек Богом поцелован, что называется, все умеет и снимать, и сыграть, и сценарий написать. Не потому, что он такой нахватанный, да? Просто он очень талантливый человек. И он и живописец был, тоже интересный. И у него есть и самые простые работы, наброски его, и достойные совершенно, так сказать, экспозиции картины. Так что об этом тоже нельзя не сказать. Ну и в целом, конечно, можно было бы долго говорить. Я не устану, конечно, восхищаться, как точно он подбирал актеров для своих фильмов, и как он сам был актером, попадающим вот в замысел режиссера 100%, даже больше, чем 100%. Единственное, что хочется, чтобы эти фильмы, что не то, что не умирали, а чтобы их смотрели, пересматривали, обращались к ним, потому что это история страны, выражаясь, так сказать, достаточно пафосно. Это история страны, это история человека, терзание его души. Это просто вот все, что составляет коротенькое слово «жизнь».
0: Но такая полная и такая значительная, и талантливая, и яркая, я бы сказала, жизнь.
1: Да. Давайте будем не забывать этого замечательного художника. Интернет предоставляет, и телевидение, кстати, тоже предоставляет нам возможность время от времени пересматривать его картины и картины других режиссеров с его участием. Поэтому спасибо вам, Нина Александровна, что вы пришли, и мы с вами вместе вспомнили Станислава Сергеевича Говорухина. Спасибо вам большое за ваш рассказ.
0: Спасибо вам.
1: Напоминаю, что Нина Кочеляева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии, была сегодня гостьей проекта «Настоящее историческое». Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Савва Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Савва же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на Юго-Западном фронте. На дворе стоял 1917 год. Год развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и Юго-Западный фронт как таковой – были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели в облу, а с другой легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны, в 1914 году, алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал и отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуа-гра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино, да доставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в конозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание, — говорил отец, — это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника! А это столетний коньяк. Такого вам уже в жизни пить не придется. А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуагра с трюфелями. Попробуйте». Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал: «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх, — сказал как-то кто-то из старших, — этот Шамбертен нужно пить на коленях. Они его лакают стаканами. Дикие времена. Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы». В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее, а с апреля 19 года во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции и гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
1: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
5: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
4: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
3: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
4: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
3: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
4: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
3: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
4: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
3: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
4: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
4: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
3: Давайте подведем итог нашей беседы.
4: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
5: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиан Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
1: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
7: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
8: С 5 класса мечтала о своей группе.
7: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. С начала морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже 141 связанное с Ираном торговое судно. Далее подробно. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной